0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

Вышел сеятель сеять. Мне бы хотелось напомнить вам одну очень известную притчу, которую рассказал Иисус своим ученикам. Это притча о сеятеле. Вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло. Потому что земля была не глубока, когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и терния выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Евангелие от Марка, глава 4, 2:9. Как-то мы с братом по вере Сергеем ходили во вторую краевую больницу города Хабаровска проповедовать Слово Божие. Мы беседовали с больными, переходя из отделения в отделение, с одного этажа на другой. На языке верующих это называется «сеять Божие евангельское слово». Но мы не знаем, какое из этих слов семян прорастает, когда и в каком сердце. Принесет ли оно плод веры и спасения? Может быть, это и можно будет нам узнать, но только по плоду, который оно даст в человеке, изменив его жизнь. Заметьте, что плодоношение зависит не от семени, а только от состояния человеческого сердца. А семя, Слово Божие, во всех случаях хорошее. Согласитесь, Иисус не рассказывал бы этой притчи, если бы мы не имели возможности самостоятельно с Божьей помощью влиять на состояние наших сердец. От состояния моего сердца зависит мое спасение. И если я жажду спасения, то, уповая на Господа, я должен стремиться это состояние изменять к лучшему. Более того, я могу помочь и своему ближнему улучшить состояние его сердца. Ученики Иисуса почувствовали особенную важность этой притчи для своего спасения, поэтому спросили учителя подробно изъяснить ее значение. И говорит им, «Не понимаете ли этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет? Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Евангелие от Марка. Эта притча Христа с его собственным объяснением настолько важна для нас, что она приводится в трех Евангелиях. Итак, первое. Сеял сеятель с большим размахом, и какие-то из семян упали за край поля на дорогу. В те времена в Израиле не было асфальтированных дорог, а были грунтовые. И мы с вами прекрасно знаем, что это за дороги. По сути, это та же земля, но только не вспаханная. Наоборот, сильно утрамбованная. Из-за этого упавшие на нее семена не могли войти в землю, укрыться в ее глубине для свободного прорастания, но остались лежать на поверхности, открытые и доступные всем врагам. Птицы, склевывающие семя с дороги, представляют собой сатану, похищающего Слово Божие из таких же жестких сердец. Друзья, враг душ человеческих трудится над тем, чтобы почва наших сердец была утрамбована, подобно дороге, и стала непроницаемой для Божьего Слова. Задумайтесь, что трамбует почву твоего сердца и не дает проникнуть в него Слову? Может быть, гордыня или непрощение? Может быть, телевизор, компьютер или другие мирские развлечения. А может, просто лень.
когда не хочется говорить в свое сердце для принятия слова. Например, лень читать Библию, лень рассуждать над словом дома, лень принимать необходимые решения, чтобы соответствовать заповедям Божьим. Тогда ты в большой опасности, друг. Твое сердце не возделывается, а просто пассивно лежит под весом, что над ним проходит или проезжает. Тогда сатана постоянно похищает у тебя Слово Божие, чтобы ты не уверовал и не спасся. Делай все, что можешь, чтобы принять Слово в себя и позволь ему расти в тебе. Второй вид почвы – камни. В Иудее земля довольно каменистая, и чтобы сделать ее плодородной, камни собирали и относили на окраины поля. Иногда набрасывали целые кучи из таких камней. И вот в подобную кучу камней попадали семена щедрого сеятеля. Тут есть где им укрыться, есть даже немного влаги, чтобы прорасти. Но дальше расти им невозможно. Пустить корни мешают камни, и влага, благодать Божия быстро исчезает. Я верю, что камни – это наши грехи, которыми мы сумели или не захотели побороть. Грехи, в которых мы не раскаиваемся и которые никогда не дадут Слову Божьему укорениться в нас, сколько бы мы его ни слушали. Прежде нужно убрать камни, а не то засохнешь во время грядущих искушений и гонений, как предупреждает нас об этом Священное Писание. Лучше всего этот труд совершать не в одиночестве, а с помощью надежного наставника, противоборствуя грехам и постепенно укореняясь в Слове. Если же сам можешь выступить в роли такого наставника, то смотри внимательно, у кого из ближних сердце уже соделалось каменным от грехов. Выясняй все, предлагай им помощь. Третий вид почвы – тернии. В Израиле, как и повсюду в мире, они растут обильно по краям поля. Поначалу тернии маленькие и не мешают зерну прорасти и давать корни, ветви, зелень. Но постепенно любой корешок, любая другая привычка из прошлой жизни, которую мы не вырвали, а оставили, будет разрастаться и последовательно заглушать Слово Божие, обольщение богатством, заботы, разные другие пожелания. Друзья, как нужно хранить себя от всего этого? Нельзя давать этим сорнякам входить и разрастаться в сердце. Четвертый вид почвы Иисус называет «добрая земля». Это те, которые слушают Слово, принимают его и приносят плоды веры и спасения. Пусть же у каждого из нас будет такое сердце, давайте не будем ленивыми, строптивыми, непослушными, не будем ходить во тьме, но будем стремиться к свету. И будем иметь общение со Словом Божьим и друг с другом. И пусть святая кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Олег Колесников, Хабаровск, Россия. Thank you.

0: Один только шаг.
1: В первой книге царств, в 20 главе, Давид говорит Иоаннафану, сыну царя Саула: «Жив Господь и жива душа твоя, один только шаг между мною и смертью». Давид сказал это потому, что был в опасности. Царь Саул, отец Иоаннафана, охотился за ним. Он хотел убить его. Мы с вами живем во времена, когда каждый человек может сказать один только шаг между мною и смертью и не ошибется. Потому что люди накопили, настроили столько адского оружия, что достаточно неосторожного действия кого-либо из сильных мира сего, и от атомных бомб, от бактерий или вирусов могут погибнуть миллионы людей. Я читал, что после изготовления атомных бомб остаются радиоактивные отбросы. Эти отбросы очень опасны для жизни человека и животных. Они могут заразить почву, воду, растения, воздух. Так случилось с Чернобыльской электростанцией. Это катастрофа. Ученые ломают себе голову и не знают, куда девать эти отбросы. Их с каждым годом накопляется все больше. И некоторые предлагают выбросить все это в стратосферу, в безвоздушное пространство. А другие говорят перевести все эти отбросы на Южный полюс или на дно океана. Но все эти предложения выполнить не так просто. Дело обстоит гораздо сложнее, чем сами ученые думали. А кроме этих радиоактивных материалов, сколько других адских средств заготовлено в арсеналах великих держав? Все это побуждает нас думать, что наша жизнь висит как бы на волоске. Один только шаг, один неосторожный поступок, один неправильный поворот руля или беглый взгляд не в ту сторону, и наша жизнь может прерваться. Но, слава Богу, Отец Небесный не хочет смерти грешника. Еще в глубокой древности Бог через раба своего Моисея говорит своему народу: «Вот я предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». А Христос говорит об этом в Евангелии от Иоанна так: «Настанет день, когда изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Это значит, что избрать одно или другое зависит от человека. Слушайте совет Бога, Его Слово, Его законы, и живите или отвергните, пренебрежите, и тогда вас ожидает вечное осуждение. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, — говорит Христос, — а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Таким образом, жизнь и смерть находятся как бы в ваших руках. Верьте и живите или отвергните, и тогда вас ожидает смерть. В этом мире все временно, все приходящее, и рано или поздно все окончится смертью. Библия учит, что у человека есть душа. Душа – это суть нашего естества. Наше духовное «я» – это та часть нашей личности, которая мыслит, мечтает, любит, чувствует, страдает. И она будет жить вечно в одном из двух мест – в раю, в присутствии Бога или в месте, приготовленном для дьявола и ангелов его. Куда пойдет ваша душа, уважаемые слушатели? Христос сказал: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене огненной». Есть два места, и хотя люди сейчас, ученые, не верят в существование рая и ада и смеются над теми, кто верит и говорит о них, тем не менее эти два места – существуют, и все души будут находиться в одном из этих мест. Или в раю, в месте вечной радости, счастья и блаженства и славы со Христом. Или в аде, в месте вечных мучений, угрызений совести, страданий и скорбей. Там будет плач и скрежет зубов, говорит Христос. И мы верим Его словам. Евангелие призывает всех людей к покаянию. примирению с Богом через посредника Сына Его Иисуса Христа, который отдал жизнь свою, пролил кровь свою в уплату за наши грехи, чтобы небесная справедливость была удовлетворена. И возникает вопрос, когда мы должны приступить к духовным приготовлениям? Человек говорит, еще успею, как-нибудь в другой раз, это не для меня, или в другое время. А Слово Божие говорит сегодня, ныне, потому что мы не знаем, когда может прерваться наша жизнь. Момент нашей встречи с Богом сокрыт от нас. Почитайте газеты, послушайте радио или посмотрите новости, что случается с людьми, и иногда так неожиданно и внезапно, что даже трудно поверить. Человек — это такое слабое, такое хрупкое создание. Библия так и говорит, дни человека как трава, как свет полевой, так он цветет, но пройдет над ним ветер, и нет его. Люди умирают в любом месте и при самых невероятных обстоятельствах. На работе и во сне, на корабле и в поезде, за столом и в кровати, на улице, в аэроплане, в госпитале. Мы стоим на рубеже вечности, и потому, не боясь ошибиться, мы можем сказать словами Давида: «Один только шаг между мною и смертью». Вы можете пропустить мимо ушей этот Божий призыв. Вы можете не придать никакого значения Слову Божию, которое мы передаем. Вы можете принять или отклонить приглашение друзей на свадьбу или на какой-либо праздник. Вы можете пренебречь или попрать любовь, заботу, внимание и дружбу близких, знакомых, родных. Но есть одно, чего мы не можем избежать. Пренебречь, отклонить. Каждый человек должен будет встретиться со смертью. Когда? Это вопрос другой. Один только шаг между мною и смертью. Пройти мимо незамеченным никому никогда не удастся. Возможно, что вы проживете жизнь без веры, без Бога, без Христа. И возможно, что вы проживете ее неплохо. Ну а как вы будете умирать? Христос приглашает всех людей: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Склонитесь в благоговении перед незримым, но вездесущим Богом. Скажите Ему: «Господи, я знаю, что Ты можешь призвать меня на суд в любой момент, а я не готов ко встрече с Тобой, потому я теперь прихожу к Тебе. Я каюсь в своих грехах и беззаконии. И такого, как есть, прошу, прости меня во имя крови, во имя смерти и страданий Сына Твоего возлюбленного Иисуса Христа, который умер из-за меня там, на Голгофском кресте. Аминь».
0: Майк Леонтьев, USA.

Дорогие наши неписатели, что я сделала не так? Хочу описать боль моей души. Посылка, что я отправила в тюрьму, вернулась. Была у меня ситуация, о которой я очень молилась. Я в молитве обратилась к Богу. Господи, Ты же можешь что-то изменить, поправить, а я буду ждать, сколько потребуется. Сделаю пожертвование в церковь и отправлю посылку в тюрьму. Стала собирать посылку. Так как в камере уже 4 человека, а не 2, то собрала 20 килограмм. Отправила ее к Пасхе. Так была рада, что Бог дал мне это осуществить. Собиралась послать на Александра Ишимова, но получила от него письмо, в котором он просил адресовать на сокамерника А. Самохвалова. И теперь меня пригласили на почту. Придя туда, 18.11.12 года спросила, откуда посылка? Я не жду ни от кого. Ответили, из России, но вы не справитесь сами, очень тяжелая. Я до речи потеряла, когда увидела посылку. Почтовые работники, видя мое состояние, положили, увязали и вывезли на улицу мою тележку. Привезла домой, села и горько плакала. Открывать не решалась, но пришлось. Сохранились только мультивитамины, а у всего остального сроки годности давно прошли. Выкидывать нет сил. Но что поделать? Много раз просила у Господа прощения, что я не так сделала, в чем моя вина. Ведь у меня было большое желание послать посылку, чтобы они там могли радоваться и благодарить Господа. Может быть, их перевели в другое место, так как адрес перечеркнут. А почему ее не переправили дальше? И пролежала посылка там почти 7 месяцев. Лучше бы раздали ее бедным там, и ничего бы не пропало. Я бы не обиделась, и Бог бы простил. В последнее время пишут много о хлебе. А тут надо даже колбасу положить в контейнер, ведь нет и собачек. Прости, дорогой Господь Бог, великодушно. Амалия Клипенштейн.

Почти как в сказке. Когда я первый раз выписала газету, чтобы немного обрадовать тетю Лилю, не думала, что она будет читаться многими. У тети моей была очень тяжелая судьба, но после всех потерь и трудностей она осталась верна вере в Иисуса Христа. Вы наверняка знаете сказку о репке. Почти так же звучит и история с газетой «Забытый алтарь», которую получает тетя Лиля. Сначала ее читает сама Лиля, после дочка Таня, которая переписывает себе в тетрадку понравившиеся стихи. Потом газета попадает к соседке. Соседка, прочитав, несет в церковь, и там «Забытый алтарь» читают с удовольствием. Я тоже очень люблю читать эту газету, но читаю ее одна. Спасибо за рубрику «Мамин дневник», «Тихие беседы» и много поучительных рассказов. Ирина Бауэр.

Я отработал жизнь свою. Алтарь получаю уже третий год, благодаря моей тете Альме. В октябрьском номере за 2012 год мне очень понравилось стихотворение о матерях. Еще понравилось стихотворение «Цена хлеба». Конец этих времен я еще застал. Хорошо помню мамины рассказы, когда они, три сестры, находясь в архангельских трудовых лагерях в военные годы, делили даже хлебные крошки. Шлю мое стихотворение о том, что у меня на сердце. Живу среди безбожников в аду. Соблазны и грехи всегда мешали. Сейчас у Господа я помощи прошу, чтобы друзья и братья окружали. Ночами, мучаясь без сна, от воспоминаний жду ответа. Себя ругаю, что без веры жил, примерно так, до самого рассвета. Но почему не разрешают жить там, где хочу, до слез давно мечтаю? Уже я отработал жизнь свою, года последние навеки улетают. В далекой родине я умереть хочу, метель годов мои следы на Украине заметает. Владимир Янцен, Украина.

строчки из ваших писем. Уже много лет получаем забытый алтарь. И в этом году подписка на газету заканчивается. Жалко с вами расставаться. Мы познакомились со многими, в кавычках, не писателями. Свидетельство в газете – большая духовная поддержка. В нашей церковной библиотеке алтарь ждут. Если можно, пожалуйста, подпишите нас еще и на этот год. Молимся, чтобы не прервалось наше с вами общение. Лена Будко, Украина. Читаю алтарь с радостью. Потом мама читает, и она передает дальше. Вновь и вновь сжимает сердце, когда читаю письма из тюрем. Как жаль мне этих людей. Прямыми словами можно сказать, сами виноваты. Но все ж я их люблю и молюсь о них. Дорогие, ищите Бога, пока можно найти Его. Бог любит вас всех и хочет спасти, освободить от греховных оков. Молитесь Ему в трудные минуты. Без имени. Германия. Продлеваю себе подписку на газету еще на год. Прошу также и на немецком языке выписать мне газету для детей. У меня их 10. Заранее благодарна вам. Ольга Юнгман. Почти с самого начала я ваша читательница. Хорошо помню страничку в газете «Земляки», которую вы, сестра Галина, вели. И даже помню рассказ ваш в этой газете. Он назывался «4 телеграммы». Память еще у меня есть в мои 83 года. Анна Вайнбендер.

Когда беда коснулась. Написать меня побудило письмо заключенного И. из города Омска за октябрь 2012 года, которое называлось «Хочу отомстить за маму». Меня очень возмутило это письмо. Это написал человек из-за колючей проволоки. Жаль, что он не пишет, за что он сидит. Не думаю, что он сидит за то, что честно зарабатывал деньги или купил, ну и, к примеру, вдове квартиру, у которой от ветхости завалилась хатка. Или, может, он приютил бездомных детей и теперь за это сидит в тюрьме, а маму его обокрал и покалечил бандит. И теперь, когда беда коснулась его мамы, он жаждет мести. Спрашивается, почему ты не с мамой или возле нее? А главное, что еще и обвиняет Бога и всех людей. Вот если бы ты, друг, был рядом с мамой, то не случилось бы с ней такой беды. Вот он пишет. Я молил и просил его постоянно, чтобы он сохранил здоровье, жизнь и имущество мамы. Я был уверен на 100%, что все контролирует Господь, что не допустит зла по отношению к матери. И дальше. Ответьте мне, как доверять Всевышнему, если доверие не оправдалось? Спрашивается, а кто ты такой? За что? Это Бог? Должен тебе и маме помогать. Почему это Бог должен быть охранником твоей маме, пока ты отбываешь наказание за преступление? Да, трагедия ужасная, но и ты сам тоже очень виноват. И мой совет тебе, человек, бегом беги ко Христу, смирись под Божью руку, посмотри правде в глаза и от чистого сердца покайся за все грехи твои. Галина Клёстрайх.

17 моих детей. За этот год ваша газета стала действительно дорогой для нашей семьи. Мы делимся газетой и с нашими братьями и сестрами по вере. Нам нравятся статьи и свидетельства. Особенно впечатления остались от статьи Светланы Тимохиной «Гнездо для брошенных», октябрь 2012 год. У меня самой 17 детей, но все это дети, которых я родила. И то, что я люблю их, это вполне естественно. Не считаю это каким-то подвигом. Но принять и полюбить чужих детей – это подвиг. Для этого надо большое сердце, полное любви. Пусть Бог благословит эту семью. Я писала вам и просила молиться за своих старших детей. Сейчас хочу поделиться своей радостью. Господь слышит наши молитвы. Мой старший сын давно уже член церкви. А вот за остальных мое сердце болело. Очень влек к себе мир. Но незадолго до Рождества 2011 года покаялся мой второй сын, 20 лет. И 1 января на озере принял святое водное крещение. Заключил завет с Богом. А весной покаялась 15-летняя дочь. И осенью 2012 года приняла святое водное крещение. Вот такую милость сотворил Господь. Очень мне нравится читать статьи Юлии Задорожной. Они очень близки мне, так как я имею подобные переживания. Самому младшему моему ребенку 9 месяцев, а остальные погодки. 1-2 года разница. В этом году мы не имеем возможности продлить подписку на забытый алтарь. Но так не хочется с вами расставаться. Может быть, кто-нибудь сможет продлить нам подписку. Мы будем очень благодарны. Мария Чиникайло, Латвия.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org. В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
1: Христианская студия «Свет вечности» представляет.

Все сии умерли в вере, не получив обетований. А только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Евреям 11 глава с 13 по 16 стих.

и развитие экономической базы предоставили современникам комфортные условия и все необходимое для исключительного, незнакомого прошлым поколениям, наслаждения жизнью. Радио, телеприемники, магнитофоны, быстрая связь с любой почти частью земного шара, пришедшие на смену всему прошлому компьютеры, вместившие в себя все вышеперечисленное и более, автомобили, оснащенные последними открытиями в области компьютеризации – все это сегодняшняя реальность. К сожалению, прогресс не поднял духовного уровня современников. Наоборот, гордость, цинизм, забота только о себе, своем комфорте и благополучии, не думая о другом, одним словом, эгоизм, все, что породили или усугубили удобства. Возникает вопрос, почему? Для христианства эти дни и также принесли массу прекрасного. Во-первых, долгожданная свобода. Открылись двери тюрем, беспрепятственная проповедь Евангелия. Прогресс и для христианства оказал немалую услугу. Масса литературы, отпечатанной и распространенной за это последнее десятилетие, по статистике превзошла многие-многие десятки лет. Но, увы, эта литература – плод многих жертвенных сердец, бессонные для кого-то ночи, чьи-то беспрецедентные вклады, оказалась сегодня для некоторых поводом к созданию так называемого христианского рынка. Хуже того, христианского бизнеса. При этом находятся самые оригинальные, в кавычках, да нельзя наивные, оговорки со ссылкой на трудные времена. Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Говорит апостол Павел в своем письме филиппийцам, 2 глава, 21 стих. Но ведь Христос не изменился. Его слово также осталось верным и сегодня, как и в прошлом. Увы, христианство очень легко приспосабливается к окружению и становится на одну ступень с ним. Возникает вопрос, почему? Вниманию всякого исповедующего Иисуса Христа, ежемесячный аудиожурнал «Христианин сегодня». Второй выпуск, февраль, 98 год. Мы любим восхищаться чьими-то подвигами, восхвалять каких-то далеких нам знакомых и незнакомых героев. Многие искренне признательны всем тем, кто пожертвовал семьей, удобствами, даже жизнью, чтобы современники держали в руках Библию. И такие люди всегда были, есть и будут у нашего Господа. Но это они, так называемые герои веры. Дух Святой на страницах Писания им отводит даже целую главу в послании евреям. Все мы это очень хорошо знаем. Но как же дело обстоит с нами, христианами последних дней? Не возникает ли в наших сердцах желание быть в числе их? Или героями веры могли быть лишь люди прошлого, не идущего ни в какие сравнения с современностью? «Да, это хорошо», — говорят одни, — «но это не так уж легко». Это действительно так. Путь веры — это всегда трудный путь. «Это хорошо», — вторят другие, — «но это приносит страдания, а я не хочу страдать». Увы, это печальная картина современности. Кому же интересно страдать? Третьи с презрением подносят палец к виску, ставя при этом себя намного умнее тех, кого называют героем веры. Может быть, это лишь далекое прошлое, герои веры? Каким же желает видеть Господь христианина сегодня?

Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Сколько бы ни было противоречий и разногласий среди так называемого христианства, все, однако, стремятся в одно место, может быть, даже на одну улицу небесного города, художник и строитель которого – Бог. Вместе с тем, здесь, на земле, так много среди верующих непониманий, разделений, несогласованности, одним словом, беспорядка. Но ведь Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. 1 Коринфянам 14:33. Разве нет сегодня тех, кого можно по праву назвать церковью святых? Неужели вокруг только лишь одно сектантство? Печальная картина предстает глазу непредвзятого постороннего наблюдателя, когда он слышит приглашение «приходи к нам», рядом с запретом «не ходи туда, там такие-сякие». В прошлом выпуске нашего журнала мы обещали говорить о заповедях Христа, от соблюдения которых зависит его расположение к христианину. И нужно добавить, это исключительно личная ответственность каждого – быть внимательным к заповедям Господа. Заповеди – это всегда слова Бога, но и не просто слова Бога. Заповедь – это что-то обязательное в сущности христианина, представляющее собой детали божественного небесного в его жизни. Первой заповедью, произнесенной самим Господом Иисусом, были такие слова – Thank you.

Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Иоанна 13:34-35. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Иоанна 15:12.

Сегодня очень много говорят о единстве. Хорошая идея, евангельская концепция. Более того, это желание самого Господа Иисуса Христа, Его просьба к Отцу о единстве всех верующих. Итак, это очень хорошо. Но если присмотреться к тем методам, которыми достигается или поставлена целью достичь единства верующих, становится ясно одно. Не Бог явился автором такого единства. Возникает вопрос, кто же? Это станет ясным позже. Не все знают и понимают те цели, которые поставлены перед современниками сегодня под такой солидной эгидой, как единство верующих. Но это нужно знать. Господь очень часто, обращаясь ко своим слушателям, употреблял такие слова: «Кто имеет уши слышать, да слышит». И сегодня Его Слово – это также то Слово, которое обращено к тем, кто имеет уши. Уже с давних времен, с самого начала существования человечества на Земле, у человека есть один очень солидный враг. Этот враг, само это слово, думаю, хорошо понятно всякому, никогда не имел и не имеет цели и желания быть поспешником человеку или помочь хоть как-то ему. Это его враг. Но я хочу обратить внимание на самое главное при этом. Этот враг человека никогда не приходил к человеку как его враг. Бог в своем слове называет его хитрым змеем. Именно в таком образе он явился в первый раз человеку и не был узнан. Именно так на протяжении веков он не раз принимал вид ангела света для того, чтобы не быть узнанным. Его знание всех слабостей человека, его психологии, всех его данных не раз сослужило ему солидную службу. Но я не буду об этом много говорить. Всякий читающий Библию непременно увидит, как к нему относится Бог и как призван к нему относиться каждый носящий имя Христа. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». 2 Коринфянам 2.11. Так однажды сказал Бог Дух Святой устами своего апостола. Слово очень четко показывает для христианина его вышнее призвание, его неземное назначение, поставленные перед ним цели и все, что может стать на пути достижения этих целей. Важно для нас одно, имея уши, услышать, что Дух говорит церквям. Увы, это не всегда просто. Но не потому, что Бог перестал говорить сегодня, не потому также, что у Него нет тех устами, кого Он бы говорил сегодня. Печально, но последнее время просто пестрит авторитетами, которые затмевают Бога, Его Слово и тех, через кого Он говорит, ибо такие люди всегда были и будут самыми неброскими. Как часто видно, что за каким-то вопросом люди спешат за ответом к людям, вместо того, чтобы обратиться непосредственно к самому Богу. Более того, сплошь и рядом находятся такие, которые даже запрещают, пользуясь своим авторитетом, обращаться к Богу, мотивируя тем, что сам человек не поймет Бога и Его Слово. Увы, это очень печально. Как это все напоминает темную картину средневековья, когда Слово Бога скрывалось от людей с целью держать народ во тьме и манипулировать им, как вздумается. Но возникает вопрос, для кого и для чего было написано и доведено до наших дней Слово Бога?

Если Слово Бога принимается нашим сердцем как Слово Бога, то ему не нужно тратить много времени и усилий для того, чтобы быть понятым. К сожалению, наш духовный слух притуплен грехом. Нам легче услышать и воспринять мнение человеческое, какие-то принципы человеческие, чем Божье. Такова печальная картина греховной человеческой природы. Все больше находится таковых среди современников, которые говорят, что мы все видим в темных красках. Что бы ни говорили в наш адрес, я хочу сказать лишь одно. Если у нас есть духовные глаза и уши, мы призваны видеть и слышать только так, как видит и слышит Господь.

Говоря о заповеди любви между христианами, мы не имеем права закрыть глаза на моральную сторону жизни христианства. Бог ненавидит грех и сегодня так же, как Он его ненавидел 2000 лет назад, когда Его Сын, наш Господь Иисус Христос, был оставлен и им сделанный грехом за нас. Итак, святость, присущая Богу и Христу Его, должна быть присущей также и христианину. Об этом не стоит много говорить, так как каждый хорошо понимает это. Вместе с тем, как часто говоря о любви друг к другу, забывается святость Господа, Его честь, Его слава, одним словом, любовь к Нему. Как часто братские любовные отношения терпят в своей среде такой грех, который никак не может терпеть Господь, Его святость. Как часто заметна и другая крайность, не делается совсем различия между произвольными или умышленными грехами и слабостью, которую человек сам не в состоянии победить, где нужна братская ходатайственная помощь. Говоря это, просто невозможно не вспомнить слова божественной мудрости, данной Соломону, сказавшему однажды в притчах 27:6. «Искренне укоризны от любящего, и лживые поцелуи ненавидящего». Итак, правильная божественная любовь между христианами, вдохновленная Духом Святым в их жизни и взаимоотношениях, никогда не будет терпеть греха и заблуждений в среде верующих. Она также не будет чрезмерно требовательной там, где есть какие-то слабости, желанием неся их как свои собственные, не пытаясь их прятать, потому что мы члены друг другу. Ефесянам 4:25. Есть один только путь, который нелегок, путь, которым прошел мой Господь Иисус. Пусть на нем не вздохнуть, но тот путь мне так дорог, поругания на нем, но я их не боюсь. Вера видит конец, и конец уж так близок, на престоле Отца, одесную Христа, приготовлен венец. Смерть иль явится призрак, иль дождусь я тот миг и взлечу в небеса.

Позвольте обратить внимание на двух праведников, отмеченных как таковых Духом Святым на страницах Писания, ибо все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Римлянам 15:4. Перед каждым серьезным взором нарисована четкая цель – сохранять надежду. Надежда же для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу. Евреям 6:19. Другими словами, именно через надежду мы познаем глубину происходящего за завесой. К сожалению, многие из христиан никогда не бывали по ту сторону завесы, кроме их положения во Христе. Они ничего не знают более покаяния и крещения. Но в Писании мы видим конкретный призыв возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 2 Петра 3:18. Авраам и Лот. Обоих Новый Завет представляет праведниками, но как разителен контраст между ними. Да поможет нам Господь Иисус не только увидеть эту разницу, но и открыть свое сердце для действия Его Духа, проницающего глубины Божьей. 1 Коринфянам 2:10. И сделать свое избрание в пользу Господа, Его Слова и Его желаний. Авраам и Лот вышли вместе из Ура Халдейского. Они вместе пришли в землю Ханаанскую, когда там был голод. До поры до времени они шли одним путем, и трудно было увидеть разницу между этими двумя праведниками. Но Бог, проникающий сердце и судящий все его движения и тенденции, хотел обнажить все, содержащееся в глубине его, и показать нам, живущим в последние дни, как опасно носить имя Христа и быть далеким от него, оказаться в числе спасенных, как головня из огня, вместе с тем потерять всех, и все, над чем трудился христианин. И сказал Авраам Лоту: «Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и отделились они друг от друга. Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него: «Возведи очи твои». Бытие, 13 глава, выборочно. Просто невозможно, внимательно читая Писание, не увидеть разницу между этими людьми. Лот возвел очи свои и избрал себе. Аврааму Бог говорит: «Возведи очи твои». Как замечательна эта разница. Тот, кто привык быть в постоянной и полной зависимости от Господа, не мыслит и шага сделать без Него. Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Дорогой христианин, проходит ли твоя жизнь в полной зависимости от Господа? Живешь ли ты тем, что Он скажет тебе? Или, может быть, ты сначала возводишь свои глаза, делаешь абстрактный анализ ситуации своим умом, а потом решаешь? Лот именно так и сделал. Но давайте посмотрим, к чему привело это. 13 глава книги Бытие представляет нам этого героя, раскинувшего свои шатры до Содома. И тут же Библия говорит, что жители содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Допустимо ли христианину избрать такое для себя окружение? Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15:33. Последствия такого выбора не заставили себя долго ждать. Лот попал в плен. Все его имущество, и сам он оказался в руках врагов. Об этом нам повествует 14 глава книги Бытие. Но возникает вопрос, почему не попал в плен Авраам? Ведь пришедшие для войны цари могли захватить и этого, мирно живущего посреди поля человека, по-человечески сказать, незащищенного. Но нет, все случилось совсем иначе. Авраам с немногими своими друзьями и рабами освободил Лота и возвратил имущество. Увы, не то же ли самое происходит сегодня со многими? Как часто выбор делается в отношении или работы, или учебы, или каких-то повседневных обязанностей христианина на основании увиденного, услышанного, каких-то человеческих рекомендаций, словом, изволения человеческого. Но где же Господь, если Он действительно наш Господь, имеющий вид благочестия, силы же Его отрекшиеся? 2 Тимофею 3:5. На одной из стен собора в Любеке были написаны следующие слова. «Христос, Господь наш, говорит нам, вы называете меня Спасителем и не даете вас спасти. Вы называете меня Светом и не верите в меня.
Вы называете меня путем и не идете им. Вы называете меня жизнью и не желаете ее. Вы называете меня учителем и не следуете мне. Вы называете меня мудрым и не спрашиваете меня. Вы называете меня Господом и не служите мне. Вы называете меня всемогущим и не доверяете мне. Если я когда-нибудь не узнаю вас, не удивляйтесь.

Эти серьезные слова направлены ко всем тем, кто считает себя приверженцем христианского учения, но живет в отчуждении от Бога, Его воли и желаний, курируя свою жизнь самостоятельно, точнее сказать, самовольно. О, да поможет наш возлюбленный Господь Иисус еще многим сегодня обратить серьезное внимание на Его волю и желания, на Его заповеди, чтобы наша жизнь радовала Его, и чтобы Он узнал нас, когда придет этот благословенный час встречи с Ним, который с таким нетерпением ожидают многие.

Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Современные условия жизни очень контрастно отличаются от условий жизни прошлых поколений, но и духовный уровень, к стыду нашему, имеет очень заметное понижение. Чего не хватает современным верующим для послушной, исполненной плодов веры, жизни, прославляющей практически своего Творца и Господа? Что нужно сделать еще Господу для того, чтобы мы относились к Нему и Его Слову с полным доверием и послушанием и сегодня? Не должен ли и сегодня в сердце всякого исповедующего Господа Иисуса Христа зазвучать вопрос: «А не стыдится ли меня мой Бог? Захочет ли Он назвать Себя моим Богом? Будет ли и для меня место в том городе, или же Он не узнает меня?»

Вы слушали очередной выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня». Если у вас появилось желание стать постоянным получателем такой рубрики на русском языке, вы можете обратиться по телефону на Украине 0612, это код города, 651442, или же написать на любой из адресов издательства «Благая весть» ГБФАУ. С искренней христианской любовью к вам, ваши наименьшие братья во Христе.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
1: Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы настроились на нашу волну и присоединились к программе «Час ученичества». Сегодня мы начинаем новую серию изучения Библии. Мы обратимся к первому посланию Иоанна, и я думаю, что в ходе наших занятий вы убедитесь в том, что эта совсем небольшая книга является одной из самых интересных в Библии. Помните, однажды Иисус задал своим ученикам очень важный вопрос: «За кого люди почитают Меня?» Как ответили бы вы на этот вопрос, наш уважаемый радиослушатель? В ходе изучения первого послания Иоанна мы попытаемся открыть для себя, кем же в действительности является Иисус. Давайте же теперь обратимся к Господу и попросим Его благословить наш сегодняшний урок. Господь Иисус, мы просим Тебя, благослови Слово Твое, когда мы будем его читать. И я молю, Господи, открой наши сердца и наши глаза, чтобы мы могли понять, кем в действительности Ты являешься. Я благодарю Тебя за это, ибо мы молимся во имя Твое. Аминь. Итак, прежде чем мы начнем чтение текста, я хотел бы познакомить вас с некоторыми фактами из истории создания данного послания. Оно было написано около 90 годов от рождения Христа апостолом Иоанном, который к тому времени был уже совсем стариком и притом единственным, кто выжил из первых апостолов за время гонений. Все остальные погибли. Симон Петр был распят вниз головой в Риме, отказавшись отречься от Христа. Апостол Фома принял мученическую смерть в Индии. Иаков был сброшен с вершины Иерусалимского храма, настаивая на том, что Иисус Христос является Мессией. Все апостолы погибли как мученики, подтвердив свое свидетельство о Христе собственной кровью. Именно эти люди видели Иисуса после того, как Он воскрес из мертвых, и все они умерли за отказ отречься от этого факта. И это прославляет Бога. Знаете ли вы почему? Потому что никто не будет отдавать свою жизнь за то, что является заведомой ложью. Однако все апостолы погибли, утверждая, что они видели своими глазами Иисуса, воскресшим из мертвых, и что Он действительно является Сыном Божьим. Но Иоанн не погиб мученической смертью. Правда, это произошло не потому, что никто не стремился его убить. Попытки были, поверьте мне, и еще какие. Иоанна пытались казнить, сварив заживо в огромном котле с раскаленным маслом. Однако Бог чудесным образом спас его от смерти. Иоанн, автор этого послания, был сослан на остров Патмос в качестве раба, где и проработал многие годы на каменоломнях, после чего был освобожден от работ и остался там на вечном поселении. Этот человек не понаслышке знал о том, что такое лишение и гонение, ведь он остался единственным, кто выжил из первых 12 апостолов. Теперь давайте перейдем непосредственно к изучению послания и начнем с первого стиха. Послушайте, что говорит здесь апостол Иоанн. О том, что было от начала, что мы слышали, видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Давайте пока остановимся на этом. Иоанн хочет рассказать нам о слове жизни. Вы обратили внимание на те последние два слова, которые мы прочли? «Я хочу рассказать вам, — говорит Иоанн, — о слове жизни». Это имя он дает никому иному, как Иисусу Христу. В своем Евангелии Иоанн говорит, что Слово стало плотью и обитало среди нас. Иисуса Иоанн называет Словом. Вы когда-нибудь задавались вопросом «почему?» Я могу предложить вам одно из возможных объяснений. Иисус является в образе Слова, потому что Бог открыл Себя во Христе. И это, мне кажется, самым простым объяснением. Как мы делимся своими мыслями с другими людьми? Как я пытаюсь вам передать Слово Бога? Через свои собственные слова. Слова выражают мысли и чувства. Иисус открывает для нас, каким является Господь Бог Всемогущий. Именно поэтому Его называют Словом Божьим. Библия говорит нам, что Бога не видел никто никогда, но Сын Божий, единородный от Отца, явил Его нам. Хотите ли вы знать, каков Бог? Задумывались ли вы когда-нибудь, какой Он, Господь Бог Всемогущий? Это вы сможете понять, только глядя на Иисуса, потому что Он есть воплощение Бога. Он открывает нам Его. Вот так это просто. Проще, наверное, даже невозможно объяснить. Теперь давайте возвратимся к первому стиху и посмотрим, что мы сможем из него узнать об Иисусе. Смотрите, Иоанн говорит, что было от начала. Обратите внимание на использование здесь прошедшего времени. Знаете, в ранней церкви существовало две ереси, и Иоанн в первых двух стихах решительно выступает против них. Что же это были за ереси? Говоря «ересь», я имею в виду ошибочное учение, распространяющееся среди народа. К сожалению, обе эти ереси сохранились и до наших дней. Первой ересью было отрицание того, что Иисус был Богом во плоти. Ее сторонники не верили в Его божественную природу. И, согласитесь, в наши дни существует много сторонников этого заблуждения. Вторая ересь состояла в отрицании того, что Иисус был человеком. В первом веке существовала секта гностиков, утверждавших, что Иисус был только духом. Они не верили в то, что Бог мог облечься в человеческую плоть, потому что считали всю материю грехом. Итак, существовало две ереси. Первая – отрицание божественности Христа, и вторая – отрицание человеческой сущности Христа. Апостол Иоанн не хочет оставлять никаких сомнений относительно того, кто такой Иисус Христос. И если мы не принимаем эту истину, мы не можем иметь спасение и вечной жизни. Мы не сможем иметь радость в этом мире. Иоанн говорит то, что было от начала. Иисус существовал в самом начале. Но возникает вопрос, о каком начале идет речь? Мы говорим о рождении Христа или о каком-то другом начале? Дело в том, что Иисус уже существовал до своего земного рождения. Слово «было» указывает нам на прошедшее время. В начале было Слово. Давайте перенесемся за тысячи лет до рождения Христа и посмотрим на время сотворения мира, когда Бог творил небеса и землю. Иисус уже существовал тогда, потому что в начале было Слово. И неважно, как далеко назад мы хотим заглянуть, на миллионы или квадриллионы лет, Иисус существовал уже тогда. В начале было Слово. Он вечен. Он есть Господь Бог Всемогущий. Именно эту истину пытается донести до своих читателей апостол Иоанн. Уж он-то должен знать ее, как никто другой, ведь он провел 3,5 года вместе с Иисусом. Он был тем учеником, которого Иисус любил больше всех, и был, пожалуй, ближе всех к Иисусу. Так почему же мы должны верить тем, кто заявляет, что Иисус не был всемогущим Богом во плоти? Откуда им это может быть известно? Иоанн знал Христа. Он видел Его чудеса. Он видел, как Иисус воскрешал мертвых, как Он открывал глаза слепым, видел, как Иисус шел к Нему по воде. Кто может с большей достоверностью рассказать нам о том, кем был Иисус? Иоанн говорит, в начале было Слово. Бог един из глубин вечности, и в момент рождения Иисуса в Вифлееме Он просто облегся в плоть. Бог воплотился в человеке. Бог посетил нашу землю 2000 лет назад в образе Иисуса Христа. Знаете ли вы об этом? Верите ли вы в это всем своим сердцем? Это очень важно. Ключом к пониманию всего послания Иоанна является 4-й стих этой главы. Давайте прочтем его вместе. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Христианство — это не религия. Это взаимоотношения, взаимоотношения между человеком и Богом, которые есть источник радости в наших сердцах. Невозможно иметь истинную радость в сердце без веры во Христа, в то, что Он есть Бог и одновременно человек. Теперь давайте узнаем, что дальше говорит Иоанн. Я прочту окончание 1-го стиха. «Что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши о слове жизни». Иоанн также хочет, чтобы мы знали, что Иисус не только Бог, но и человек. Иисус — это Бога-человек. Он в такой же степени человек, как и каждый из нас, и в то же время Он в той абсолютной степени Бог, каким может быть только Бог. Бог и человек объединены в Иисусе Христе. Иоанн говорит, мы видели Его, Его осязали руки наши. Интересно обратить внимание на слово «осязали», потому что оно употребляется в Библии еще только один раз, когда Иисус воскрес из мертвых. Я думаю, вы знаете, что когда Иисус воскрес, Его ученики не поверили в это. Они скрывались в чьем-то доме, до смерти напуганные римскими властями, хотя им уже рассказали, что Иисус воскрес, что женщины были у Его гробницы, и она была пустой. И что же ученики? Они не поверили в это. Просто не поверили. И тогда перед ними появился Иисус. Они очень испугались, потому что решили, что видят призрак. Они же видели, как Он умирал на кресте. Они видели, что сделали с Ним люди. Они знали, что Он умер. И вот вдруг Он встает пред ними. Конечно, они были очень напуганы. И знаете, что Он им сказал? «Осяжите Меня», то есть «дотроньтесь до Меня». Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И прямо у них на глазах Он стал есть и пить. Кто когда-либо видел призраков, которые едят и пьют? Фоме, которого в тот момент не было с учениками, рассказали о явлении Иисуса. Но он заявил, что ни за что не поверит в это, если только не увидит следы от гвоздей и не вложит свои пальцы в эти раны. Иисус предстал перед Фомой и сказал ему, «Фома, подай руку твою и вложи в мои раны». Тогда Фома пал ниц пред ним и сказал, «Господь мой и Бог мой». Вы понимаете? Фома сказал, «Господь мой и Бог мой», потому что он так же, как и другие ученики, увидев Иисуса после Его воскресения, понял, это тот же самый человек, который был распят на кресте. Ученики теперь знали, Бог воскресил Его из мертвых. Иисус не только Бог, Он также и человек, и это очень важно понимать. Он сказал, что если вы знаете это и верите в это всем сердцем, вы сможете иметь совершенную радость в сердце, ту радость, которую невозможно описать, потому что это полнота славы. Позвольте мне задать вам один вопрос. Дает ли вам совершенную радость то, во что вы сейчас верите? Дает ли это вам смысл жизни? Если нет, то, может быть, ваше миропонимание основывается на заблуждении? Я хочу быть с вами предельно честным. Каждому необходимо рождение свыше через веру в Иисуса Христа. Иисус сказал, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Здесь все предельно ясно, не правда ли? Но я забегаю несколько вперед. Давайте прочтем второй стих послания Иоанна. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Иоанн говорит, что жизнь явилась. Иисуса он называет самой жизнью. Кстати, сам Иисус сказал, «Я есть жизнь». В нем заключен источник жизни, и если в вашем сердце нет Иисуса, у вас нет настоящей жизни, есть только существование. Мне кажется, что я, как никто другой, знаю о том, что такое просто существовать, а не жить. Мне было 28 лет, когда я обрел спасительную веру в Иисуса, и, надо вам сказать, до того времени сердце мое билось, и разум работал вполне нормально, но во мне не было настоящей жизни, я только существовал. Я не знал, зачем живу, не знал, откуда я пришел в этот мир и куда иду. Я не знал даже, почему я все еще жив. В моей жизни не было смысла. И затем я обрел веру во Христа, и Его жизнь наполнила меня настоящей жизнью. Иоанн говорит, что жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и открылась нам. Иоанн называет Иисуса жизнью вечной. Ранее он описывал жизнь в другом ее проявлении, как Иисус сказал, Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Но теперь он говорит об Иисусе как о вечной жизни. Вечная жизнь — это Христос. И если вы знаете Его лично, то вы обладаете этой вечной жизнью. Иисус сказал: «Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога». Знаете ли вы единого истинного Бога? Если да, то ваша вечная жизнь уже началась. Это чем-то похоже на жизнь в браке. Ведь смысл брака заключается не в количестве совместно прожитых лет. В браке важно, насколько хорошо вы знаете свою жену, насколько вы близки. То же самое можно сказать и о вечной жизни. Она заключается в личном познании Бога через Иисуса Христа. Иисус сказал: «Я есть путь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Давайте прочтем, что Иоанн пишет дальше в 3 стихе. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Апостол Иоанн как будто восклицает: «Мы видели Иисуса, мы прикасались к Нему, мы знаем, что Он Бог, и я говорю вам сейчас об этом, чтобы подружиться с вами». Именно это объединяет всех рожденных свыше христиан. Они верят, что Иисус — это Бог во плоти. Я бывал во многих странах, где знакомился с людьми других политических систем, культуры, цвета кожи, и, несмотря на это, у нас всегда было так много общего. Как замечательно! Я могу общаться с другими людьми, потому что все мы верим в одного Спасителя, и у нас один и тот же Бог. У нас есть братья и сестры по всему миру. С человеческой точки зрения все мы очень разные. Может быть, кто-то из наших слушателей находится сейчас в другой стране, культура и законы которой могли бы показаться странными для других. Но если вы верите в Иисуса Христа, у нас с вами один Отец, и мы с вами братья и сестры. Ведь наше общение основывается на Иисусе Христе. Он приводит нас всех к одному общему знаменателю: «Чтобы вы имели общение с нами», — пишет Иоанн, — «а наше общение с Отцем и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Но знайте, ложь всегда пытается увести нас от Бога. Мир говорит нам: Иисус — это просто замечательный человек и великий пророк. Но отрицание того, что Иисус — это Бог во плоти, является обманом, который не дает вам приблизиться к Богу и познать Его. Истина же состоит в том, что Он есть Бог, и если вы верите в Него, Сына Божьего, Бога-человека, отдавшего свою жизнь за вас на кресте, вы можете познать Его. У вас может быть общение с Ним. Смысл же общения — личное и близкое знание Бога. Это единственное, что приносит радость в нашу жизнь. Можно быть самым богатым и в то же самое время самым несчастным человеком на свете, пребывающим в глубочайшей депрессии. У вас может быть чудеснейшая жена, прелестные дети, но внутри будет царить пустота. Никакая религиозность не сможет наполнить вас. Только личное знание Бога. Я очень категорично заявляю так, потому что это истина. Я знаю, что кто-то может возразить мне, но не думаю, что кто-то будет не согласен со мной в одном. Если человек не доверит свою жизнь Иисусу Христу, то в его жизни будет чего-то не хватать. Может быть, вы даже не знаете, чего вам не хватает. Но мне кажется, я знаю. Это общение с Богом. Бог сотворил вас. Он создал вас для того, чтобы вы познавали Его. Кто-то однажды сказал: «Внутри нас есть пустота, которую может заполнить только Бог». Иисус оставил этот мир около 2000 лет назад. Он вознесся на небеса, но послал на землю Свой Святой Дух, третью личность Троицы. В момент, когда вы начинаете верить в то, что Иисус сделал для вас на кресте, Дух Господень придет, чтобы жить в вашем теле. Дух Господень очень лично открывает нам познание о Боге и Иисусе Христе. Вы можете знать Бога ближе, чем вы знаете любого человека на этой земле. ближе, чем жену или мать. Бог может стать для вас еще ближе. И еще. Даже если вы ничего не запомните из нашего сегодняшнего занятия, кроме того, что я скажу сейчас, то послушайте внимательно. Бог вас очень любит. Как вы думаете, хочет ли тот, кто любит вас так сильно, что отдал свою жизнь за вас, чтобы вы знали о нем? Конечно же, да. Бог желает, чтобы вы лично знали Его, и вы можете это сделать, если вы будете верить истине, что Иисус — это Бог во плоти. Он умер за вас на кресте 2000 лет назад, чтобы заплатить за ваш грех. Вам нужно твердо знать это, потому что любая религия будет учить, что если очень стараться и быть очень правильным, то тогда, наверное, Бог вас примет. Но это совсем не так. Если бы мы могли собственными силами оправдаться пред Богом, тогда зачем Иисусу нужно было умирать на кресте? Иисус сказал: «Я пришел, чтобы отдать свою жизнь во искупление многих». Он умер, чтобы заплатить за наш грех, потому что не было другого пути примирения между Богом и человеком. Бог свят, а человек грешен. Иисус же стал мостом над этой пропастью. Библия говорит нам, что есть только один посредник между Богом и человеком — человек Иисус Христос. Крест — это мост над пропастью, разделявший грешного человека и святого Бога. Уверовав во Христа, вы получаете мир с Богом, прощение грехов и личное познание Его. Наше общение, говорит Иоанн, с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Это должно наполнять наше сердце радостью. И еще раз хочу повторить, если кто-то не слышал, как я говорил это раньше, христианство — это не религия, это взаимоотношение с Богом, которое дает нам радость и жизнь вечную. Как вы чувствуете себя сегодня? Наполнено ли ваше сердце радостью? Если нет, поверьте благой вести о том, что Иисус умер за ваш грех, был погребен и на третий день воскрес из мертвых. Просто поверьте в это и получите прощение. Однако время нашей передачи подошло к концу. Мы с вами лишь только начали изучение первого послания Иоанна. И согласитесь, Иоанн поведал нам сегодня много замечательных истин. Я благодарю всех, кто слушал нас сегодня. Надеюсь, что наше изучение было для вас полезным. Пусть Господь благословит вас, и до новых встреч!

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 13. «И сказал Господь Моисею, говоря: освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они. И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вы вышли из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяце Авиве. И когда ведет тебя Господь в землю Хананеев, и Хитеев, и Амореев, и Евеев, и Иевусеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в 7 месяцев. 7 дней ешьте пресный хлеб, и в 7-й день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объяви в день тот сыну твоему, говоря: это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год. И когда

введет тебя Господь в землю ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе. Отделяй Господу все разверзающее ложесно, и всякое первородное из скота, какое у тебя будет мужского пола, Господу. А всякого из ослов, разверзающего утробу, заменяй агнцем. А если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросят тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложесно мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынною, Черному морю, и вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав, «Посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». И двинулись сыны Израилевы из Аккхофа и расположились станом в Вефаме в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном светя им, дабы идти им днем и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Глава 14. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пигахирофом между Мигдолом и между морем пред Ваал-Цифоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я же ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь, и сделали так». И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратило сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали, что это мы сделали. Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пигахирофе, пред Ваал-Цифоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними,
и весьма устрашились, и возопели сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?» Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за вами и покажут славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян. И отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды им были стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили. Глава 15. Пою Господу, ибо Он высоко превознесся,
Коня и всадника его вергну в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его, Господь муж брани и Иегова имя Ему. Колесницы фараона и войско его вергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и Он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена. Огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя». Ты дунул духом твоим, и покрыло их море, они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами? Творец чудес, Ты простер десницу Твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. Введи его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность». Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника его вергнул в море». И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера, горечь. Возроптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал: «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». И пришли в Илим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев,
и расположились там станом при водах. Глава 16. И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, в 15-й день второго месяца по выходе из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Господь Моисею: «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в 6-й день пусть заготавливают то, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской. И утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа. А мы что такое? Что ропщите на нас?» И сказал Моисей: «Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». И сказал Моисей Аарону: «Скажи всему обществу сынов Израилевых: предстаньте пред лицо Господа, ибо Он услышал ропот ваш». И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш». Вечером налетели перепела и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: «Что это?» Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Вот что повелел Господь: «Собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте». И сделали так сыны Израилевы, и собрали, кто много, кто мало. И мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей: «Никто не оставляй сего до утра». Но не послушали они Моисея, и оставили от сего некоторые до утра. И завелись черви, и оно восмердело, и разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В 6-й же день собрали хлеба вдвое, по 2 гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им: «Вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня.
А что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей: ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле. 6 дней собирайте его, а в 7-й день суббота. Не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в 7-й день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею: долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в 6-й день хлеба на 2 дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в 7-й день. И покоился народ в 7-й день. И нарек дом Израилев хлебу тому имя манна. Она была как кориандровое семя белое, вкусом же как лепешка с медом. И сказал Моисей: вот что повелел Господь: наполните манною гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской. И сказал Моисей Аарону: возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши. И поставил его Аарон пред ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской. А гомор есть 10-я часть Эфы. Глава 17. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня? Что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада наши? Моисей возопил Господу и сказал: что мне делать с народом сим? Еще немного и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею: пройди пред народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря: есть ли Господь среди нас или нет? И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: выбери нам мужей и пойди, сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели,
И тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: «Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Нисси. Ибо сказал он: «Рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: 1962 году синагоге еврейского университетского центра Хадаса в Эйн-Карем был сделан ценный подарок. Выходец из России, еврейский художник Марк Шагал, проживавший во Франции, преподнес этой синагоге целую галерею великолепных оконных витражей. Они изображают сыновей патриарха Иакова, от которых произошли 12 колен Израиля. Каждое колено имеет на витраже свой символ. Они изображены величественными мазками на 12 панелях. Большинство изображений на витражах основаны на истории благословения Иаковом своих сыновей перед смертью. Об этом можно прочитать в 49 главе книги «Бытие». В следующей 50 главе этой книги речь идет о смерти Иакова, который завещал похоронить себя в земле Ханаанской. Сын Иакова Иосиф и его братья исполнили это желание отца и похоронили его в пещере Махпела на расстоянии многих километров от земли Гесем, где жили израильтяне в то время. По примеру отца, Иосиф тоже просил вынести кости его из земли египетской, пророчески предвозвестив израильтянам их освобождение. «И сказал Иосиф: „Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову“». И вот спустя 400 лет это время пришло. Бог готов вывести свой народ, и перед свершением этого великого события Он дает подробные рекомендации о том, как все это будет происходить. И более того, заранее предвидя успех того, что будет происходить, Бог велит ежегодно вспоминать это событие в праздновании Пасхи. «И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской», говорится в 12 главе. 13 глава, о которой мы будем говорить сегодня, начинается с повеления посвятить Богу всех первенцев народа израильского. Давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение 13 главы книги «Исход». Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Исход». Прочтем 8 стих. «И объявив день тот сыну твоему, говоря: „Это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта“». Такой обычай должен будет передаваться из поколения в поколение, чтобы люди всегда помнили, как Бог вывел их из земли египетской. Читаем стихи с 9 по 13 из 13 главы этой книги. «И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год. И когда введет тебя Господь в землю Ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все разверзающее ложе сна и все первородное из скота, какой у тебя будет мужеского пола, Господу. А всякого из ослов разверзающего заменяй агнцем, а если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. Все первородное от скота детей Израилевых принадлежало Господу. Первородных ослов следовало заменять агнцем. Каждого первенца человеческого из сынов Израилевых выкупали, как мы позже увидим, за серебро. Прочтем теперь 14 и 15 стихи. «И когда после спросит тебя сын твой, говоря: „Что это?“, то скажи ему: „Рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложе сна мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю“». Этот обычай напоминал израильтянам о том, что Бог вывел их из земли египетской. Первенцы сынов израильских теперь выкупались за серебро. В 18 и 19 стихах 1 главы 1 послания апостола Петра мы читаем: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Читаем далее 17 стих. «Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет». Израильтяне только что избавились от рабства и, конечно, были совсем не готовы к войне. Кратчайший путь в землю обетованную лежал по морскому побережью. В 1967 году, во время шестидневной войны, израильтяне уже были готовы воевать с египтянами. У них были танки, самолеты. А вот когда они еще только вышли из Египта, у них не было оружия. Поэтому Бог, чтобы избавить их от ненужной войны, повел их в пустыню, где им не встретился враг. В землю обетованную они войдут только через 40 лет, и за это время у них появится и оружие, и армия. Тут могут возразить: но ведь Бог мог сотворить чудо и спасти их. Это правда, но от такого отношения к чудесам мне становится не по себе. Некоторые христиане считают, что Бог должен каждую минуту творить для них чудеса. Они считают, что имеют право требовать, чтобы Бог помогал им своими чудесами, как только они начинают испытывать малейшие трудности. И дело здесь не в том, может ли он это сделать или не может. Конечно, может. Дело в том, как Бог хочет добиться своей цели. У Бога есть замысел. И Он творит чудеса только тогда, когда считает, что они необходимы для выполнения Его замысла. Бог мог бы сделать чудо и провести израильтян через землю филистимскую. И если бы на них напали, Бог бы их, конечно, спас. Когда необходимо, Бог готов творить чудеса, но только для достижения своей цели. Прочтем 18 стих. «И обвел Бог народ дорогою пустынную к Черному морю, и вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской». Обратите внимание на то значение, в котором здесь используется слово «вооруженные». Дети Израилевы вышли из Египта организованно, а не как беспорядочная толпа, бегущая от преследования. Армии у них, как мы знаем, не было, но шли они колоннами по 5 человек, и если бы вы их тогда увидели, вы были бы поражены их организацией и порядком. Прочтем 19 стих. «И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». Моисей взял с собой кости Иосифа, когда израильтяне уходили из Египта. 24 стих 50 главы книги Бытия гласит: «И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». И далее, в следующем 25 стихе, мы читаем: «И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда». Не менее 200 лет прошло с тех пор, как Иосиф произнес эти слова. И вот настало время выполнить его просьбу. Когда Иосиф умер, он был известен и популярен в Египте, поэтому его пришлось там и похоронить. Но впоследствии править Египтом стал фараон, который не знал Иосифа. Иосиф перестал быть национальным героем, и теперь его кости можно было без всяких трудностей увезти из Египта. Иосиф хотел, чтобы его похоронили в земле обетованной. Но для чего нужно было выкапывать его кости, перевозить их и заново хоронить? Если Иосиф наверняка знал, что он воскреснет из мертвых и вознесется на небеса, то какая ему разница, вознесется ли он из Египта или земли обетованной? Дело в том, что Иосиф не знал, вознесется ли он на небеса. Он лишь ждал, что воскреснет из мертвых вместе со своим народом в той земле обетованной, чтобы жить в тысячелетнем царстве, а затем и вечно. В такую участь верил Иосиф, и в это же верил и Моисей. И вот, веруя, Моисей забирает с собой кости Иосифа, чтобы похоронить их в земле обетованной. Прочтем теперь подробнее о том, как Бог повел израильтян в Ефам. Вот стихи с 20 по 22. «И двинулись сыны Израилевы из Саххофа, и расположились станом в Ефаме в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Дети Израилевы идут по жаркой жгучей пустыне, которую сам Моисей называл пустыней великой страшной. Они прошли по ней и даже не получили солнечных ожогов, потому что днем их прикрывал облачный столб. У этого народа было нечто такое, чего никогда не было ни у какого другого народа. Их осеняла свыше слава Божья. Бог присутствовал с ними видимым образом. Когда апостол Павел говорил о своих братьях в 4 стихе 9 главы послания к римлянам, он назвал их израильтянами, которым принадлежат усыновление и слава. Вот у этих людей, странствовавших по пустыне, и была слава. С ними, видимо, присутствовал Бог. Даже с церковью Бог не присутствует видимо. Он присутствует в ней Духом Святым. Третий стих первой главы послания к Ефесянам говорит, что Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Ефесяне ждали скорого прихода Христа. Мы же сейчас смотрим назад на уже случившееся историческое событие. Поэтому, чтобы поступать по вере, нам не нужно видимое присутствие Бога. Израильтянам нужна была Божья слава, потому что искупление еще не пришло. Для нас же искупление – это уже исполненное Богом обещание. Бог сделал все необходимые приготовления. Он предусмотрел все неожиданности, которые могли возникнуть при путешествии народа через пустыню. В 14 главе книги «Исход» мы прочитаем о том, как Бог наставлял детей Израилевых и как фараон со своей армией преследовал их. Израильтяне прошли через Черное море как посоху, а египтяне попытались последовать за народом Израилевым, но потонули в пучине моря. В начале 14 главы мы узнаем о том, как войска фараона погнались за Израилем. Я читаю 1, 2 и 3 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пи-Гахирофом, между Мигдолом и между морем, пред Ваал-Цефоном, напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, заперла их пустыня». Трудно точно указать, где именно находились эти места, но, скорее всего, они находились где-то между Нилом и Красным морем. Фараон послал шпионов следить за детьми Израилевыми, хотя в любом случае 2,5 миллионам человек трудно было бы остаться незамеченными. Фараон был уверен, что израильтяне двинутся по морскому побережью через землю филистимскую. А увидев, что они приближаются к пустыне, фараон решает, что они заблудились и не знают, куда на самом деле идут. И Бог знает, что предпримет фараон. Он немедленно пустится в погоню. И всем станет ясно, что фараон не очень-то хотел отпускать израильтян. Выясняется, что борьба Бога с фараоном еще не окончена. Прочтем 4 стих, где Бог говорит: «А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь». И сделали так. Можно было решить, что египтяне достаточно всякого натерпелись, но нет, должно произойти что-то совсем страшное, что их, наконец, убедит. Прочтем стихи с 5 по 7. «И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: „Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими“». Войско египетское на 600 колесницах преследует детей Израилевых. Можно только предположить, что такое войско могло сделать с беспомощными, беззащитными людьми, особенно с женщинами, детьми и домашними животными. От них бы ничего не осталось. Прочтем стихи с 8 по 10. «И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокую, и погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и все садники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пи-Гахерофе, пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу. Пред израильтянами Черное море, а позади них египетские полчища. На первый взгляд беззащитный народ попал в безвыходное положение». Но прочтем 11 стих. «И сказали Моисею: „Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?“» Очень ироничный вопрос, а особенно в тот момент. Огромные египетские пирамиды стали захоронениями египетских фараонов. Мумии еще и сейчас находят по всему Египту. Другими словами, вся эта страна являлась своеобразным местом захоронения. Вот израильтяне и говорят: «Ты что, привел нас сюда, в такую даль, умирать только потому, что в Египте места на кладбище закончились?» Израильтяне уверены, что здесь, в пустыне, их всех перебьют. Теперь 12 стих. «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: „Оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне“?» Израильтяне молили об избавлении, когда жили в земле египетской. Бог дал им возможность покинуть Египет, но при первой же опасности они захотели обратно. Посмотрим, что Бог хочет сделать, чтобы помочь своему народу. Без его помощи израильтянам надеяться не на что. Спасти их может только Бог. Неплохо было бы и нам сегодня также объективно взглянуть на самих себя, потому что мы находимся в таком же положении, что и израильтяне. Слетайте с космонавтами в космос, взгляните на нашу маленькую Землю с Луны, и даже оттуда вам будет видно, что человек погряз в грехе. Мир наш безнадежен, настоящее кладбище. Апостол Павел говорит нам в 12 стихе 5 главы послания к римлянам. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Человек идет через пустыню вот уже более 5000 лет. Куда он идет? К могиле. Это не очень приятно слышать, но это правда. Человек – это самая большая проблема во всей Божьей Вселенной. Бог одержал победу над Египтом. Если бы Бог не вступился за детей Израилевых, они были бы обречены. Так же и мы с вами. Если бы не Бог, мы никогда не были бы искуплены. Искупление – это дело рук Божьих. В 10 стихе 2 главы книги пророка Ионы говорится: «У Господа спасение». И царь Давид сказал то же самое. Вот в этом-то и состоит суть Нового Завета. Я читаю 13 стих из 14 главы книги «Исход». «Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделал вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки». Господь позаботился о Своем народе. А народу останется только принять его спасение. Люди должны сохранять спокойствие и ждать. Бог все сделает сам. Запомните, вы сами ничего не можете сделать, чтобы получить свое спасение. Вы должны лишь принять то, что для вас уже сделал Бог. Прочтем теперь 14 стих. «Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Бог принесет своему народу спасение, мир и спокойствие, которое наступает, когда грехи твои прощены. Прочтем 15, 16, 17 стихи. «И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его. И пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его». Израильтяне теперь должны наблюдать, как Господь их спасает. Им следует лишь выполнять его указания, руководствуясь своей верой. И вера эта проявляется, когда они последуют за ним. Перед тем, как мы непосредственно обратимся к тексту библейского повествования о спасении израильтян от египетской армии, я хочу заметить следующее. Во-первых, исход Израиля из Египта – это исторический факт, признанный уважаемыми историками и богословами. Но большинство людей не могут вразумительно объяснить, как именно израильтяне перешли через Черное море. Учеными приводится немало естественных объяснений этого. Одни говорят, что ветер отогнал воду. Но ведь в Библии говорится, что вода стеной стояла по обе стороны от евреев, когда они шли через море. Вторые утверждают, что какой-то природный катаклизм заставил море отступить. Третьи говорят, что когда израильтяне готовы были войти в море, произошло землетрясение. Но независимо от того, каким образом это совершилось, нужно признать следующее. Произошло чудо. Все просто. Или вы принимаете это, или нет. Бог сделал море сушей, и израильтяне прошли среди моря по суше. Они перешли море, не замочив ног. И кроме как чудом, это никак объяснить нельзя. Итак, закончилась очередная передача по страницам Библии. Подробнее об этом вы узнаете из наших следующих передач.

Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Сергей Галкин. Сергей, здравствуй.
4: Здравствуйте.
3: Сергей – пастор церкви «Краеугольный камень». Сергей, вот такое название, ну, я думаю, не всем понятное. «Краеугольный камень». И тем более как-то это относится к церкви.
4: Да, это краеугольный камень, о котором говорил Иисус Христос. Наш пастор получил откровение о том, чтобы начать церковь, краеугольный камень. Это объединение церквей по всей России. Ну, в основном, то есть, мы специализируемся на реабилитации, то есть, наркоманов, алкоголиков.
3: То есть направление в церкви какое-то?
4: Направление служения, да. Это как раз вот реабилитация, адаптация людей после медзаключения, людей после всяких военных действий, боевых действий. Ну, вот людей, которые занимаются наркоманией, алкоголиком, бомжи. Ну, вот работа в этой специфике.
3: Ну, сильно. Ведь сильно. Очень нужная тема
4: очень
3: сегодня.
4: Очень нужная. И как раз, то есть, наша страна, я думаю, она нуждается в этом. Почему? Да. Потому что нашу страну, нашу молодежь подкосила именно этим оружием на данный момент.
3: Сергей, наша программа называется «Выбор». Ты знаешь, да? Сегодня ты наш гость. И расскажи, как ты в своей жизни сделал вот этот вот выбор.
4: Хотел бы поблагодарить за то, что пригласили меня, и за то, что я могу посвидетельствовать и рассказать о том, каким образом я сделал свою жизнь и каким образом моя жизнь, она выстраивается. И прежде, наверное, чтобы рассказать, то есть полностью, в полноте вообще, каким образом происходила моя жизнь, я бы хотел сразу предупредить и рассказать, то есть о том, то, что своих родителей, о которых я буду сегодня рассказывать, свою жизнь, то есть я очень люблю, и я благодарю Бога за то, что Он все таким образом выстраивал. Но, конечно, то есть если смотреть на жизнь человека, который сделал выбор в служении Богу, выбор, то есть пройдя через то, что проходил я, ну вот, мы не можем просто брать из центра, выдирать из моей жизни какое-то, то есть начало. Все равно откуда-то было начало, происходило все из семьи, и я думаю, это очень важно затронуть.
3: То есть мы все равно так или иначе здесь говорим о том, что в жизни в какой-то момент что-то рухнуло.
4: Да, да, да.
3: И ты хочешь просто сначала рассказать, почему рухнуло.
4: Да, да, да, да, абсолютно верно. Я хотел бы рассказать о том, каким образом строилась моя семья. Довольно-таки счастливая семья у меня была поначалу. Отец, мать, и я, как любой, наверное, мужчина, как любой, наверное, сын, очень сильно любил своего отца. Я помню те времена, которые

0: мы выстраивали с ним за отношения в самом детстве. Я помню все те покупки, которые он дарил, которые он покупал. Мне было 3, 4, 5 лет. Я помню, когда родилась сестра. Вот. Я очень любил, я очень был привязан к своему отцу. И я в нем не чаял души, наверное, как и любой другой ребенок. Вот. Отец очень много уделял мне времени и очень был заботливый. Он постоянно проводил время со мной. Мы ходили на какие-то мероприятия, борьбу, занимались вместе спортом. Он был мастер спортом по борьбе. Я постоянно с ним тренировался. У него где-то, то есть, вот было заложено помощь, и он подготавливал ребят к армии, то есть занимался с ними борьбой бесплатно. Это было такое уникальное время. Вот, и я очень дорожил, то есть вот таким для меня отец мой, это был, конечно, очень большой авторитет. Родилась у меня также еще как бы сестренка, то есть у папы с мамой еще один ребенок, то есть она была более младше, и я уже начал там за нее брать ответственность как старший брат. Но в какой-то момент произошло что-то в нашей семье, и это были в 90-е годы, конец 80-х годов, когда началась перестройка, когда... пошли кооперативы. Я помню о том, что папа начал пробовать всякий бизнес, всякую работу. То есть, и как мы поняли, то, что в нашей стране на тот момент был переворот. Были преступные группировки, которые пытались, то есть, наложить, обложить налогами всяких предпринимателей. То есть, и в принципе, вот я анализирую свою жизнь, я понимаю, что в принципе все с этого и пошло. Вот оттуда и была выстроена вся моя судьба.
1: Отец ошибся сначала.
0: Я бы даже не то, что сказал, отец ошибся, наверное, сама система, то есть в нашей стране, она была выстроена именно так.
1: Подтолкнула.
0: Да-да-да, папа был очень заботливый, он пытался что-то заработать для семьи, каким-то образом обеспечить нас. Начал работать, начинал открывать кооперативы, конечно же, то есть сразу же приезжали люди, которые пытались обложить налогами, потом эти люди увидели потенциал, то есть, который был у папы, начали его поднимать. И таким образом папа стал очень большим, хорошим предпринимателем, то есть, с большой хорошей крышей, с большими дядьками. К нам начали постоянно приезжать гости, которые были вооруженные, которые были такие, то есть, очень грозного вида, которые рулили просто нашей страной на тот момент. Папа начал ездить в разные города и завязываться с Владивостоком, начал самолетами поставлять туда грузы, и, конечно, для него нужно было какое-то прикрытие. И они вместе сработали с этими бандитами, с этими дядьками, то есть, папа очень довольный был ими. Восхищался, и я был вовлечен, это как ребенок был вовлечен. Они приезжали к нам, там показывали свое оружие, то есть рассказывали о том, где, как они, кого отбирают, кого отнимают, что они творят, что утворяют. И я видел о том, что ну, вот, на тот момент это было актуально, ну, как бы для нашей страны. Потом папа, то есть, один раз уехал в Владивосток, в Хабаровск, и познакомился там с девушкой. Они начали жить, мама об этом узнала, приехала туда. С этого момента, то есть, наша семья начала раскалываться. И это был самый, наверное, тяжелый момент в моей жизни, то есть, от которого все происходило. Мама рассказывала о том, что папа, как бы, он нашел себе новую маму. Вот, то, что мы ему больше не нужны, то, что мы, наверное, плохо себя ведем, она пыталась как-то каким-то образом защитить себя, то есть я приезжал к папе, папа говорил, у тебя плохая мама, то есть она неправильно там обращается с деньгами, неправильно занимается воспитанием. Конечно, мой разум детский, он был такой раздвоенный. Почему? Потому что с детства все равно учат слушаться маму и папу, и на тот момент оказалось, что каждый из них, то есть, обманывает, то есть, один рассказывал мне о том, что мама плохая, другая рассказывала, что папа плохой, и с этого момента пошел раскол, наверное, в детском сознании. С этого момента вот пошла такая, то есть, двойная жизнь, когда, то есть, я как ребенок был закрыт, наверное, то есть, и от папы, и от мамы я не мог верить ни тому, ни другому.
1: В любом случае, каждый из них ожидал, чтобы ты именно его признал.
0: Ну, да. Но на тот момент папа, то есть, из-за того, что занимался большим бизнесом, он не мог нас забрать к себе, то есть, да и мама не отдавала. Мы остались с мамой, мы жили в Нижнем Новгороде. Папа уехал на Дальний Восток, в Хабаровск, он жил в Хабаровске. Я помню один момент в своем детстве, то есть, который очень значительную роль сыграл в моей жизни. Это мне было лет 7, наверное, я приехал к папе в гости. Меня привезла папина сестра, я приехал с Нижнего Новгорода посмотреть, как живет папа, к самолету, к трапу подъехали машины, чтобы там меня никто не похитил, чтобы меня никто не украл, меня забрал папа, то есть, со своими телохранителями, охранниками. Ну, катали по городу, папа показывал, то есть, свои магазины, там, свои ларьки, то есть, на тот момент Это были 90-е годы, и это было, то есть, очень так весомо в жизни. Конечно, я восхищался своим отцом. Когда смотрел, то, что у него была целая команда, там были спортсмены, боксеры, все вооруженные, все на хороших машинах. Я как сын, то есть, гордился своим папой. Потом по отъезду, я помню, в Хабаровске, то есть, атаманы, там всякие хулиганы, уголовники, то есть, они там показывали свое оружие, дарили мне оружие. То есть, конечно, то есть, я был уже предназначен, то есть, для такой жизни. Когда я вернулся в Нижний Новгород в школе, я начал доказывать, рассказывать всем о том, то, что у меня есть отец, и он такой довольно-таки весомый, хороший. Ну, вот такой, то есть, то, что... Не дай бог со мной свяжетесь, то есть, ну, как бы я папе расскажу, все будет хорошо. Ну, и для того, чтобы соответствовать, то есть, я начал так себя вести, с детства было заложено это основание, для того, чтобы каким-то образом папа меня принял, то есть, потому что все-таки мне рассказывали о том, то, что папа ушел от нас из-за того, то, что, то есть, мы были плохие, папа нас бросил, папа нас оставил. И конечно, чтобы соответствовать, чтобы было какое-то приятие от папы, то есть, я начал так себя вести, то есть, я начал хулиганить, я начал отнимать, я перестал учиться, то есть, я помню, в 13 лет, когда мы ехали с папой, папа задал мне вопрос, очень такой уникальный, никогда его не забуду, то есть, и до сих пор слышу его в своем сердце, он задал мне вопрос, кем ты хочешь жить, и каким образом ты хочешь жить, и тогда я сказал, то есть, что, папа, я хочу жить по понятиям, и он сидит, как бы, за рулем автомобиля, сказал, ты правильный, сынок, выбор сделал, но это очень тяжело. Вот, конечно, то есть для того, чтобы быть принятым, пришлось или приходилось вот надевать такую маску.
1: То есть ты не сомневался, что именно этот формат подойдет больше всего папе?
0: Ну,
1: ты
0: да.
1: Угодишь именно этим, да?
0: Да. Для того, чтобы принять, для того, чтобы то есть сердце такое детское, оно было принято. Конечно, когда он приезжал, я ему рассказывал о своих друзей, папа, ты знаешь того-то, а мы вот с этим, папа мной гордился, то есть, и когда я так себя вел, то есть, ну, конечно, папу это восхищало, что вот у него сын такой, то есть, со временем все это переросло в довольно-таки трагичную такую систему. В 13 лет, соответственно, я, ну, вот со своими друзьями, с которыми... Ну, как бы знакомился, общался, то есть начал употреблять наркотики.
1: И это было начало.
0: Да.
1: Сергей, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Сергей Галкин. Сергей, интересный синтез. Ты сказал о хорошей семье, на самом деле хорошей семье, когда отец умеет проводить время с ребенком. Ты рассказал об изменениях в его жизни. Ты рассказал о своем новом представлении, что такое хорошо. Вот что из такой смеси гремучей получается из молодого человека?
1: Я думаю, когда происходит такой раскол в семье, когда происходит такой разрыв, когда происходит развод в семье.
0: Ну да, ты с папой или ты с мамой?
1: Личность ребенка, она, то есть, раздваивается надвое. Все-таки, когда рождается ребенок, это есть что-то от папы, есть что-то от мамы. Внутренне в него вложено, то есть, послушание и отцу, и матери, и потребность быть принятым и отцом, и матери, потребность воспитания. И когда производит развод, мать начинает утверждать, что папа что-то делает неправильно, а папа начинает утверждать, что мама делает неправильно. Конечно, то есть ребенок замыкается, и здесь, то есть, вырастает много-много комплексов, ребенок не принят ни там, ни там, и он обманут. И, соответственно, то есть ребенок тогда полностью посвящен только себе, то есть он открыт для всего остального.
0: Он обманут, и он уже учится тоже обманывать. Он же ведь должен угодить и папе, и маме.
1: Конечно, конечно, конечно. Ему приходится, то есть, надевать какие-то маски для того, чтобы быть принятым. Потому что это внутренняя потребность, потребность его сердца. То есть, его необходимо, то есть, быть принятием. Вот именно в таком ракурсе, то есть, я вижу всю свою жизнь. То есть, и она происходит до сих пор. То есть, мне сейчас на данный момент 30 лет, я все еще жду принятия от своего отца. Так, как бы это ни странно ни казалось. То есть мы взрослые, мы все равно ждем какого-то одобрения, какого-то положительного слова. Это встроено в сердце человека. Итак, в 13 лет первый раз я попробовал наркотики. Ко мне пришли мои друзья. Я полгода, то есть я жил один. Я сначала жил с мамой, то есть потом папа переехал в Нижний Новгород, и я как бы настоял, то есть, перед мамой на том, чтобы мама отдала меня отцу. То есть мне было довольно-таки интересно с отцом. Мама, то есть, работала на заводе, она была обычной женщиной, то есть, и это такая довольно-таки скучная жизнь была для мальчика. У папы, то есть, ну, были магазины, у папы были рестораны, у папы были команды, то есть, с которыми
0: заводы, пароходы,
1: с которыми мне хотелось двигаться, расти, то есть, там постоянно были какие-то на тот момент для меня уже авторитеты, там воры, то есть там положенцы, смотрящие, и для меня это было намного интереснее. Я настоял на том, чтобы мама разрешила мне жить с папой. Папа на тот момент уже женился, то есть еще раз. Его жена, то есть, была всего на 5 лет старше меня, то есть мне было 13, ей было 18. И я переехал к папе. Начал жить вместе с ними, но прожил я немного, прожил полгода. Потом подошел ко мне отец, начал со мной разговаривать и говорит: твои друзья, они довольно-таки взрослые, то есть они приходят часто к тебе в гости. У меня молодая жена, она не может пройти ни в юбке, ни что, то есть они на нее смотрят. Может, ты уже созрел для такой самостоятельной жизни, то есть я помогу тебе снять квартиру. Ну, в принципе, так и все получилось. В 13 лет я снял квартиру.
0: То есть по понятию отца, в 13 лет ты созрел для того, чтобы жить на съемной квартире самостоятельно.
1: Да. Ну, на тот момент и мне, в принципе, только этого и надо было. Почему? Потому что в 13 лет я был уже героем в своих глазах, я уже был достаточно взрослый. Вот, конечно, я тоже, то есть, это очень лихо поддержал. В 13 лет, то есть, я стал жить один. Где один, то есть, и там была и компания, там было все, кто что не сворует, то есть, моего возраста все приносили к нам в квартиру, постоянная участковая, постоянная милиция, постоянные дискотеки, пьянки, то есть,
0: постоянно. А учеба или работа в жизни?
1: Там уже было просто не до этого, да, в 7 классе меня выгнали из школы, когда я еще жил с мамой, я хоть как-то учился. То есть, когда жил с папой, то есть, я уже учиться перестал.
0: А деньги давал папа?
1: Папа, да. Давал деньги папа. Мы крали, то есть, мы воровали, мы что-то делали. Где-то подрабатывали. То есть, еще с папой, пока я жил с папой, то есть, он меня нанимал репетитора. То есть, репетитор домой приходил. Директор школы со мной занимался сам лично. Ну, вот. Ну, как бы так, то есть, это быстро очень закончилось. В 13 лет, когда я переехал, то есть, соответственно, все эти компании, они начали приносить ко мне в гости наркотики, я ношу героин, только появился в городе, начали употреблять наркотики. В 15 лет я уже был довольно-таки сильно зависимый, то есть, я уже был полностью на системе. папа перестал мной восхищаться, то есть он когда смотрел на мою жизнь, он говорил то, что так невозможно жить, то есть ты постоянно колешься, ты постоянно занимаешься преступлениями. Он пытался уже меня назад выдернуть каким-то образом, увезти в деревню, там, чтобы я перекумарился, жил там, но там уже было бесполезно. Почему? Потому что я уже, то есть, на тот момент набирал обороты. В 15 лет объявили в розыск, то есть я начал бегать по всей России. Я убежал в 16 из Нижнего Новгорода. 2 года я скитался по России, просто по разным городам. Ездил на юг из Сочи, я ездил в Питер. Из Питера, то есть, я ездил там в Тверь, из Твери, то есть, я ехал в Тулу. Ну, было без разницы, где ночевать. То есть, мы ночевали в машине, нас разыскивали везде. За всякие грабежи, разбои, наркотики и за все остальное. Потом, как бы, мои друзья, с которыми я бегал, они были довольно-таки старше меня. Так получилось то, что я... чтобы, то есть, ну, каким-то образом постоянно со старшими людьми общался. Они уже по 15 лет отсидели, они уже были преступники, то есть, с рецидивом. Вот. И нас объявили в розыск. 18 лет в Москве на Рублевке меня арестовали. Арестовали по 126 статье. Это была статья терроризм. Это были конец 90-х годов, когда в Москве все взрывалось, когда взрывались подъезды, когда захватывали заложников в Чечне, там конец 90-х. И, конечно, эта статья, она была настолько ужесточена и сильно. Мы начали хоть каким-то образом, то есть, чтобы зарабатывать, начали выбивать долги, начали заниматься рэкетом и содержали людей в неволе, то есть, для того, чтобы каким-то образом вытащить с них деньги. Посадили в тюрьму 18 лет. И на тот момент это было 2 эпизода 126 статьи по 3-й части, и мне примерно грозило минимум 20, то есть от 20 до пожизненного, наверное. 18 лет, то есть именно там я первый раз и познакомился с Богом, услышал о Боге, услышал вот об этой вести благой. То есть именно там было изменение моего сердца. 18 лет меня посадили в тюрьму и должны были дать очень серьезный такой срок. Есть в тюрьме такая, тюрьма в тюрьме, то есть карцер, изолятор называется. Я сидел в изоляторе, то есть я сидел достаточно долго, там за всякое хулиганство еще в самой тюрьме. Как сама система тюремная, то есть и из-за того, что я воспитывался таким образом, рос, то есть, ну, как бы мне довольно-таки нравилось. Мне нравилось там жить, мне нравилось там двигаться, вот, у меня там многое что получалось. Но 18 лет, когда ты понимаешь, что все, что случится в твою жизнь, то есть ты проживешь просто вот в этом карцере, ты никогда не проснешься больше женщиной, у тебя никогда не будет детей, никогда не будет возможности больше увидеть родителей. А если и будет, это в большом-большом будущем, конечно, то есть для такого детского сердца, то есть это то есть очень сильный удар. Все-таки 18 лет, сознание еще не сформированное. Вот, там было радио, то есть в тюрьме было радио, я слышал радио, и я не помню, какое радио и как оно называлось, наверное, Европа Плюс, оно работает постоянно, его включают в специальном погромче для того, чтобы не слышали, то есть люди заключенные друг друга, то есть из карцера в карцер, и там играла песня такая «Чай вдвоем», то есть и сама песня звучала примерно таким образом. Я помню несколько слов, никогда их не забуду и очень часто прослушиваю. У него совсем малюсенькие ножки, и он еще не ходит по дорожке. И все друзья с улыбкой замечают, глаза похожи на папу. Когда начиналась эта песня, она была хитом, когда она начиналась. Ну, знаете, что-то в карцере я переживал, и очень сильно... И моя жизнь начинала меняться. Я начинал реветь, я начинал плакать. Почему? Потому что я слышал, о чем поет этот человек. Он поет о том, как он гуляет в парке примерно. Я рисовал себе такую картину о том, что зеленая трава, парк. О том, что он смотрит на своего ребенка. Глаза ребенка напоминают его самого. И он просто счастлив. Я прекрасно понимал о том, что у меня этого никогда не будет. А тебе только 18, и ты должен будешь здесь умереть. Конечно, то есть я тогда начал взывать Бога. Я говорил: Господь, если ты есть, просто что-то сделай со мной. Просто каким-то образом приди в мою жизнь. Вот. Это было на протяжении, наверное, месяца ежедневно и не по разу в день. То есть я плакал, я сокрушался перед Богом. Таким вот образом Бог посетил меня в карцере, что-то начало происходить, но я не понимал на тот момент, что, почему, потому что каких-то, то есть, духовных наставников или вот, ну, как бы, я не понимал вообще, что происходит. Я просто начал молиться, молился за то, чтобы Бог мне помогал. и начали происходить чудеса. Интересно, что все вещественные доказательства куда-то делись, следствие потеряло их. Потом самые потерпевшие, то есть, пришли и написали, ну, вот, заявление о том, чтобы нас отпустили. То есть, потом они вообще уехали. То есть, и таким образом я через год уже оказался на свободе. Вот, я вышел на свободу, то есть... Это было совершенное чудо, мы не платили ни копейки денег, то есть никаким адвокатам, у меня не было никаких адвокатов, ни тем более никакому следствию. Это было вот совершенное чудо, и вышел я, и подельники. Но когда я вышел, я не понимаю вообще, что со мной происходило, я... Ну, пошел опять по той же дорожке, я вернулся, то есть, уже помню, к отцу я вернулся в свою семью, уже будучи преступником, закоренелым, там, я был там, как бы, смотрящий за некоторым подразделением в тюрьме, то есть, и, конечно, то есть, там, для тогда, то есть, для папы, то есть, для всех остальных я приходил с открытой такой вот, ну, поднятой головой, то есть... Вот, и для меня это было. Опять пошел по этой же дорожке. Я начал употреблять наркотики, началось все казино, домино, то есть, и все друзья, опять все эти бладхаты. И таким образом я попал в реабилитационный центр, в христианский реабилитационный центр.
0: Кто захотел? Попал с помощью кого или чего?
1: Я жил с девушкой. Все это время, с 13 лет, то есть, пока вот все эти хулиганства. Ну, я дружил с одной девушкой, то есть, потом мы то жили, то расходились, то жили, то расходились. Я сел в тюрьму, она ждала, то есть, она такая верная девушка была. И я помню, то есть, она принесла мне вот этот вот флаер о реабилитационном центре. Я уехал в реабилитационный центр. Если говорить открыто, то опять уехал же из-за проблем, опять объявили в розыск. Я думал, хоть где-то скрыться. И приехал когда туда, там уже Бог коснулся серьезно. Когда я вышел с реабилитационного центра, все говорили, что тебе нужно служить, тебе нужно сделать выбор, тебе нужно, то есть, каким-то образом выстраивать, начать свою жизнь, что христианство – это не просто, ну, покаялся, то есть, ну, и все, а потом, что тебе нужно изменяться полностью всему, тебе нужно полностью заново всю свою жизнь выстраивать, строить. То есть, я не особо в это, как бы, не то чтобы не верил, конечно, я в это верил, я это сознанием понимал, но… Я выбрал...
0: Много работы. Но... Естественно, начинать сначала все.
1: Да, да.
0: Проще,
1: да,
0: идти по накатанному.
1: Да, да, да, да.
0: Сергей, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит еще одна песня, и мы вернемся к нашему разговору.

0: В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наш гость Сергей. Реабилитационный центр, как у всех, для тебя было место такое убежище, просто пересидеть. И именно там тебя нашел Бог, коснулся, да?
1: Именно там меня коснулся Бог.
0: Да. Но интересную вещь ты сказал, что, как тебе там сказали наставники, Бог – это не теоретические знания.
1: Да-да-да.
0: Что надо жить теперь, как-то начать с Ним.
1: Да-да-да. И вот в этом-то и существовало, то есть, основная, наверное, проблема на тот момент для меня. Ну, вот я не знал, то есть, у меня не было ничего нового, были только старые знания, и поэтому, основываясь на старые знания, я сделал свой выбор. Я понял то, что мне сейчас нужно жениться, мне сейчас нужно учиться, выстраивать жизнь, да, я буду ходить в церковь, приходить, как-то каким-то образом касаться ее.
0: Ну, что-то правильное сделать, в общем.
1: Что-то, да, правильное. Я вышел с реабилитационного центра, я ушел из церкви потихонечку, то есть, я вернулся к тому же, быстро я вернулся, в течение нескольких месяцев я упал, я начал опять пить, я начал курить, я не понимал, что со мной происходит. Один раз я подъехал к дому, и я уже дошел опять до преступлений, то есть один раз я подъехал к дому и сидел в машине, смотрел на свои окна, и у меня не было сил, то есть подняться домой просто, было настолько пустота была в сердце, я не понимал вообще, что происходит, то есть я уже употреблял наркотики, я внутри плакал, и не знал, что и делать, я уже, то есть мне было и стыдно вернуться и в церковь, и как-то каким-то образом все это начинать, опять уезжать в реабилитационный центр, это было для меня каким-то страхом. То есть соседка пришла и дала диск, очень, не знаю, каким образом попал, но она мне дала диск, я его включил, и первая песня, которую я заиграла, это была именно «Чай вдвоем». У него совсем малюсенькие ножки, и он еще не ходит по дорожке, мой родной сынок. И тогда передо мной, как видение, прошла вся моя жизнь. Я вспомнил, я никому не рассказывал о том, то, что было в карцере, о том, то, что я плакал, о том, то, что я умолял Бога, чтобы он мне дал шанс начать новую жизнь.
0: Слушай, ну вот как-то через твою жизнь очень зримо проходит тема отца.
1: Да,
0: ты много рассказал о своем отце. Ты потом рассказал о его ошибке, как он вовлек тебя своим взрослым умом и, в принципе, неплохим поведением. Он тебя все-таки сподвиг на очень что-то плохое, да, не учтя, что ты еще не зрелый, и что тебе, скорее всего, вот эта информация и эта среда повредит.
1: Да.
0: И опять-таки любовь к нему безусловная.
1: Безусловная.
0: Безусловная к нему любовь все равно была.
1: Да.
0: И как состыковалась вот эта тема земного отца и небесного?
1: Я просто понял, чтобы прийти к Богу, не нужно каких-то масок носить, вот и все. Я был принят такой вот, какой я есть. Вот в этой машине как раз это и произошло.
0: Давай Бог остановимся показал. На этом.
1: Бог.
0: То есть ты понял, что нет условий со
1: нет
0: стороны
1: условия.
0: Бога?
1: Нет условий.
0: Не надо быть очень Бога. Хорошим.
1: Не надо быть очень хорошим, нужно просто искать его лица, вот и все. Нужно понять, что наш Бог, он настолько благой, настолько милостливый.
0: Что хорошим сделает тебя он.
1: Что хорошим сделает он, абсолютно правильно. Об этом и пишет нам Писание, о том, что Дух Свой вложил. То есть новую мотивацию, то есть вложил.
0: Сергей, ну, ведь с тобой знаем,
1: сердце,
0: ты пастор церкви, у меня тоже большой опыт уже христианский. Мы знаем, что многие люди каким-то образом хотят перемениться и потом прийти такими вот белыми, чистыми к Богу. Вот они понимают, что вот тогда они будут достойны.
1: Мы должны понимать, что грех изначально у нас находится, и поэтому, сколько бы мы ни очищались, мы все равно перед Божьей святостью не устоим, то есть только Божьей праведностью, то есть мы можем наследовать Божье присутствие. Мы через свою праведность не достигнем ничего. Мы, какой бы у тебя ни был уровень освящения, все равно Бог есть Бог, и Его святость есть, Его святость есть, Его присутствие есть, Его присутствие. К тому же, Он для этого и пришел на эту землю, Он умер за нас, то есть именно для того, чтобы дать нам свою святость, дать нам свою праведность, дать нам свою любовь, свою милость. И поэтому порой, то есть, мы, не принимая ее, просто пытаемся быть лучше, пытаемся стать хорошими для того, чтобы вот папа принял нас, для того, чтобы каким-то образом, то есть, вот
0: точно, как было с твоим отцом.
1: Точно так
0: же. Ты все время пытался угадать, что его порадует.
1: Да, да, да, абсолютно.
0: Именно это сделать или сказать.
1: Именно это сделать или сказать. Вот таким вот образом, то есть, наша судьба, она выстраивается. Из машины тогда я вышел совершенно уже другой человек. То есть, я начал понимать, что Бог касается меня. Это у меня совсем малюсенькие ножки. Это я еще не хожу по дорожке, его родной сынок. Это его жизнь я должен принять. И я уже вышел из машины, я пришел к своему родному отцу и попросил его купить мне билет в Сибирь. Он мне купил билет на поезд, и я уехал в Сибирь подальше. Я специально выбрал место реабилитационного центра, откуда я не смогу сбежать. Я поставил себя в такие условия, что я не смогу сбежать. Когда я садился на поезд, я отцу сказал, что я не приеду, наверное, больше узнать никогда.
0: То есть новый ум дает даже такие практические какие-то подсказки, да, что
1: Абсолютно.
0: Сделать. Новый ум дает подсказку.
1: Бог подсказал.
0: Ну, чисто не духовную даже, скажем, а практичную.
1: Бог подсказал, каким
0: образом. Ехать далеко. И когда станет плохо, не вдруг ты купишь билет за 1000 километров обратно.
1: Абсолютно.
0: И пересидишь трудности, и гляди, из этого что-то вырастет.
1: Да, я решил поставить себя в такие условия, где просто, то есть я буду искать только Бога. Я уехал в реабилитационный центр, заново прошел реабилитацию, начал служить. После служения я пошел в миссионерскую школу. Я понимал, что Бог для чего-то призывает меня. Я понимал, что моя жизнь, она может что-то показать, чему-то научить. Бог касался меня. Я занимался реабилитацией, занимался центрами. Я занимался рассказыванием о том, как Бог, он может изменять людей. Я видел в самом себе изменения настолько быстро, настолько сильно. Я никогда не хотел учиться, я никогда не хотел развиваться. Я никогда не был хорошим человеком. Мои мысли, как бы все менялось очень быстро.
0: И ты, очевидно, вот ощущал, что это не от тебя.
1: Что это не от меня.
0: Что это не твое, это не твоя сущность.
1: Это 100%. Это только Бог. Я никогда не был таким. У меня не было никогда таких желаний. Я никогда не любил людей. Я был всегда замкнут. Я был всегда сам в себе. И это мог только Бог сделать. Только Бог. Я уехал в Калугу на миссию. И был там, служил там. И для меня, то есть, это была как пища. Когда ты видишь, что к тебе привозят человека с растоптанной судьбой. И на твоих глазах Бог, он поднимает. Он что-то делает с этой судьбой. И потом ты стоишь на свадьбе у этого человека. И ты видишь о том, что Бог, он просто начинает созидать жизни. Один раз я молился Богу. Есть песня такая: «В твоем святом присутствии тают горы». И тогда Дух Святой коснулся меня. Он говорит: «В моем святом присутствии тает не только гора, а меняется судьба человеческая, меняется человек».
0: Горы вот – это грехи, это сердце. То есть
1: горы – это
0: тает,
1: грехи. Это
0: да.
1: В моем святом присутствии меняется человек. Человеку трудно поменяться самому. Это невозможно. Никому невозможно поменять человека.
0: Сергей, такой вопрос. Один очень близкий мой друг, пройдя примерно то, что ты, он хороший христианин, наверное, но он, как бы сказать, присвоил себе жизнь. Он присвоил себе радость. Он живет для себя. Он ходит в церковь, он по мере возможности помогает людям, но вот так вот ринуться туда, где грязь, туда, где люди приходят, которых отмывать надо и физически, и духовно, он туда не пошел. Почему ты решил так повернуть свою жизнь, как бы отдать Богу или отдать людям то, что ты получил от Бога?
1: Интересно, я молился, я Бога спрашивал. В Библии написано, апостол Павел пишет, что «ты призвал меня от чрева матери». Я смотрел на верующих в церкви, я приходил, и когда смотрел, что люди хорошо одеты, то есть у которых дети, хорошие машины, хороший бизнес, ну вот они-то, то есть правда призваны от чрева матери. А я вот не один год уже, то есть сижу в революционных центрах, моешь ноги бомжам, очищаешь, то есть служишь одному, второму, третьему, потом они на тебя плюют, уходят. И, конечно, то есть у меня возникал такой бунт в сердце, я молился, я кричал Богу, я говорил: «А Бог, больше не могу, из года в год мы занимаемся одним и тем же». Я говорю: «Ну почему?» И тогда Бог коснулся моего сердца очень. Он показал мне, он говорит: «Смотри, Сергей, каждая страна, она тратит миллионы долларов только для того, чтобы создать какие-то исправительные учреждения. Она пытается вложить большие-большие огромные средства для того, чтобы изменить человека, и это не получается. Строятся какие-то наркологические больницы, они десятилетиями пишут диссертации, то есть и не могут понять, как справиться с сердцем человека. А ты прохулиганил, прокайфовал всю свою жизнь, и тебе даны ключи от сердца человеческого».
0: Он не сказал тебе о том, что он тебя долго тоже терпел.
1: Да,
0: неблагодарного, да. Который плевал просто
1: абсолютно
0: на него, да? Узнав, потом плевал
1: абсолютно.
0: И снова возвращался
1: абсолютно
0: на свою, ну, плевотину, как написано в Библии.
1: Да. Бог нас терпел, Бог нас терпит всех. Мы все одинаковые перед Божьим.
0: Сергей,
1: лицом.
0: Но по уму все равно не примешь это решение. Вот по уму, вот я так делал, вот Бог со мной так поступал, вот теперь я поступлю-ка так же.
1: Это надо принимать не по уму, а по Божьей воле. Бог изложил свою волю в своем Писании. Он говорит: «Я пришел освободить пленных». Он говорит: «Я пришел исцелить больных». Он говорит: «Дух свой вложу в нас, новые идеи будут у вас в сердце. Это Дух живой будет побуждать вас к этому». Это Бог, Бог, он дает силу. Вопрос заключается в выборе человека. Бог, он даст силы служить, Бог, он даст силы работать, Бог, он даст силы идти проповедовать, то есть идти заниматься бомжами, значит, бомжами, наркоманами, значит, наркоманами. Вопрос заключается, хочет ли этого человек.
0: Сергей, сегодня ты пастор церкви.
1: Сегодня я пастор церкви, да.
0: И пару минут осталось до конца программы. Мы просто скажем нашим слушателям, откуда ты сегодня едешь. Ты в Москве оказался проездом. В Тулу, да? Сегодня ты едешь из тюрем. Ты был в тюрьме? Вы служили?
1: Да, мы служили, то есть, ну, заключенным мы служили до этого, а сегодня мы едем из города Пскова. Там была церковь, мы проводили богослужение в церкви и проводили богослужение в реабилитационных центрах. Вот, в таких же, то есть, где люди проходят реабилитацию.
0: Вы очень устали. Ты очень сегодня уставший. Твой друг, который нас ожидает, он просто заболел, да, респираторным заболеванием. То есть, 1000 километров, 700 километров, да, вы проехали сегодня. Это тяжелый труд.
1: Это тяжелый труд.
0: Что может заставить человека заниматься вот такой работой?
1: Божья любовь. Божья любовь. Больше ничего заставить ничего не может. Почему мы этим занимаемся? Потому что мы хотим донести о том, что Божья любовь, ее достаточно для всех, ее достаточно для каждого из нас. Нет такого преступника, нет такого человека, который бы не мог измениться в Божьем присутствии, которого бы не мог спасти Господь. И нету таких людей, каким бы он преступником не был, каким бы он человеком не был, будь это ученый, преступник, хулиган, наркоман, бомж, Божьей любви достаточно для того, чтобы освободить любого.
0: Это та твоя первая здравая мысль, которую ты получил в машине, когда ты сказал, да, что ты вышел из машины и понял, что не надо тебе самоочищаться.
1: Аминь. Да-да-да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Божьей любви ее достаточно, и Божьей крови достаточно, чтобы изменить каждого человека. Она драгоценна.
0: Сергей, спасибо большое. Спасибо тебе за свидетельство, за это интервью. Я как-то по твоей речи, по твоей судьбе, я как-то с самого начала понимала, что я хочу от тебя услышать. И я думаю, что Бог больше меня понимал, для кого сегодня ты говоришь. Кого-то достигнем мы сегодняшней программой. Кто-то услышит то, что он должен услышать от Бога.
1: Аминь. Это будет благословение. Очень благодарен послужить, очень благодарен сказать и рассказать о Божьей славе в моей жизни.
0: Сергей, спасибо. А я всем напомню, что сегодня в эфире была программа «Выбор». Провела программу Наталья Чернякова, и наш гость сегодня – пастор Тульской церкви «Краеугольный камень» Сергей Галкин. Сергей, еще раз спасибо. До свидания.
1: Спасибо, до свидания.
0: Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

Не успели мы начать любоваться красотой и наслаждаться ароматом свежесорванных цветов, как они уже стали вянуть в наших руках. Скажите, какая из земных радостей прочнее и продолжительнее, чем жизнь цветов? И тем не менее, все хотят иметь радость. Но, увы, подобно этим сорванным цветам, так кратковременна и человеческая радость. В этой естественной радости скрывается какая-то таинственная горечь, как это выразил Соломон. При смехе болит сердце, и концом радости бывает печаль. Многое, что на первый взгляд кажется радостью, есть не что иное, как попытка утопить горе и невзгоды души. Некоторые говорят: «Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Человеческая радость подобна разбитым водоемам, которые не могут держать воды. Но разве нет для человека подлинного источника радости, или должен он надеяться на свои разбитые водоемы? Дорогие друзья, я рад сказать вам, что для всякой души есть источник радости, которой нет предела. Этот источник можно найти только в Боге, ибо Он один может дать нам истинную радость. В древнее время пророк Аввакум, описывая печальное положение полного запустения и безнадежного разорения, в котором он очутился, кончает словами: «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения своего». В течение всех веков были и есть множество свидетелей, которые могут сказать, что ничто и никто не в силах отобрать эту радость, данную Богом, ибо Бог ее автор, и если Бог вечен, то вечна и радость Его. Есть такая народная поговорка: «Не узнав горя, не узнаешь и радости». В ней содержится одна основная истина. Правда, в Библии она выражена несколько иначе, а именно как верное обещание дать эту радость скорбящему. К примеру, пророк Исаи, предсказывая о грядущем Мессии, говорит, что он даст вместо плача елей радости. А сам Спаситель сказал: «Вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Таков порядок. Сперва печаль, а потом радость. Не узнав горе, не узнаешь радости. Но нас интересует, какое это горе, которое предшествует не временной, а вечной радости. Как мы можем искать радость вечную, неувядаемую, радость, которой нет конца? Доступна ли она вообще? Вы помните, в Ветхом Завете есть история о восстановлении разрушенных стен Иерусалима под руководством Неемии. Неемия сказал народу: «Радость пред Господом, подкрепление ваше». Это его знаменитые слова. Но тут важно отметить контекст, в котором были сказаны эти слова. Сказано: весь народ собрался на площади слушать Слово Божие. И читал Ездра, священник из закона, от рассвета до полудня, и уши всего народа были преклонены к книге закона. И начал народ плакать, слушая Слово Господне. Это были слезы покаяния и умиления. В это время Неемия и Ездра говорят раскаявшемуся народу: «Не печальтесь, потому что радость Господня – подкрепление ваше». Вы заметили, вначале печаль и горечь о грехе, а только потом радость. Таков божественный порядок. Божья радость невозможна без покаяния, без исповедания и оставления греха. Христос в своей Нагорной проповеди сказал: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Да, мир ищет радости, но без скорби и слез покаяния. Им Христос говорит: «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете». Друг мой, проверь себя, оплакивал ли ты пагубность твоего греха? Если нет, то ты не можешь знать этой радости. Перед тем, как Бог может исполнить нас своей радостью, в нас должно произойти полное сознание и сокрушение о грехе. Когда мы с покаянием и верой в Сына Его, Иисуса Христа, приходим к Нему, в этот самый момент Он прощает наш грех и записывает имена наши в книгу жизни. Самая большая радость, которая возможна здесь на земле, это быть прощенным от всех наших грехов.
Это прощение даст нам доступ в небо. Христос сказал: «Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». И теперь Он нам говорит: чтобы радость наша была совершенна, мы должны на первом месте помышлять о горнем, там, где наше жительство на небесах. О чем хочет Христос, чтобы мы радовались? В чем истинная радость? О том, что ты и я искуплены Его кровью. Какая может быть высшая радость, чем та, что я, некогда погибший грешник, враг Богу, на пути вечный ад, был искуплен, спасен, помилован и прощен всемогущим Богом? Мой друг, имеешь ли ты эту радость? Является ли Иисус Христос твоей радостью? Можешь ли ты от всего сердца воскликнуть хвалу и благодарность Богу, что твое имя вечно записано на страницах книги жизни? Да, ты можешь сейчас прийти к Спасителю со всей тяжестью и горечью греха и уйти спасенным, помилованным и радостным чадом Божьим. Приди к любящему тебя Спасителю, и Он вместо плача даст тебе елей радости и вместо унылого духа славную одежду Его оправдания. Так Он обещал в Слове Своем.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга Левит, глава 23. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои». 6 дней можно делать дела, а в 7-й день, суббота, покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером, Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В 1-й день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник». И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от 1-го дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До 1-го дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока однолетних и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение и возлияние к ним в жертву в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из 100 коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен

0: нужно принести это, потрясая пред Господом вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с двумя агнцами. И это будет святынею Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь и оставшийся от жатвы твоей, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши. С вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера, празднуйте субботу вашу. И сказал Господь Моисей, говоря, скажи сынам Израилевым, с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущей, семь дней Господу. Первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву Господу. В восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, закалываемые жертвы и возлияние, каждое в свой день, кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень семь дней. Первый день покой, и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней, и празднуйте этот праздник Господень семь дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В седьмой месяц празднуйте его. В кущах живите семь дней. Всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних.
1: Третья книга Моисея, Левит, глава 24. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Прикажи сынам Израилевым, чтоб они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда. и возьми пшеничной муки, и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, да будет это при хлебе, в память, в жертву Господу. Каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Выведи злословившего вон из стада, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи: кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господня, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым: и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея, Левит, глава 25. И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их. А в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя». И скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей, и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее. Ибо это юбилей, священным да будет он для вас. С поля ешьте произведение ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число лет жатв он продает тебе. Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Исполняйте постановления мои и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на три года. И будете сеять в восьмой год, но есть будете произведения старые до девятого года. Доколе не поспеют произведения его, будете есть старое. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года от продажи его. В течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его, в роды его, и в юбилей не отойдет от него. А дома в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли. Выкупать их можно, и в юбилей они отходят. А города левитов, дома в городах владения их, левитам всегда можно выкупать. А кто из левитов не выкупит, то проданный дом в городе владения их в юбилей отойдет, потому что дома в городах левитских составляют их владение среди сынов Израилевых. И полей вокруг городовых продавать нельзя, потому что это вечное владение их. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он, или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтоб жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для прибыли. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтобы быть вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя». А тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих, потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской, не должно продавать их, как продают рабов. Не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего. А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать, и из племени их, которые у вас, которые у них родилось земле вашей, и они могут быть вашей собственностью. Можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе, как имение. Вечно владейте ими, как рабами. А над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом не господствуйте с жестокостью. Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его, или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родства его, из племени его должен выкупить его, или, если будет иметь достаток, сам выкупится. И он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя, до года юбилейного, и серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет, как временный наемник он должен быть у него. И если еще много остается лет, то по мере их он должен отдать в выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него как наемник во все годы, он не должен господствовать над ним с жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы — мои рабы. Они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я Господь Бог ваш. Третья книга Моисея, Левит, глава 26. Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь, Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите. Я Господь. Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой. И молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда. Собирание винограда будет достигать посева. И будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму. И падут враги ваши пред вами от меча. Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое, прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтоб вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятою головою. если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, если презрите мои постановления, если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь, и напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли не дадут плодов своих. Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш, и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Если после сего не исправитесь и пойдете против меня, то и я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши, и наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи, и будут отдавать хлеб ваш весом. Вы будете есть и не будете сыты. Если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши, и будете есть плоть сынов ваших и плоть дочерей ваших будете есть. Разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возгнушается душа моя вами. Города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоухания жертв ваших. Опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней. А вас рассею между народами и обнажу вслед ваш меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего, когда вы будете в земле врагов ваших. Тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы ваши. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней. Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует. И споткнутся друг на друга, как от меча, между тем, как никто не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим. И погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших. А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших, и за беззаконие отцов своих исчахнут. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои. И я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. Тогда, как земля оставлена будет ими, и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их гнушалась постановлениями моими, и тогда, как они будут в земле врагов их, я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними, ибо я Господь Бог их. Вспомню для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской пред глазами народов, чтобы быть их Богом. Я Господь. Вот постановления и определения и законы, которые постановил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синае через Моисея. Третья книга Моисея, Левит, глава 27. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей, то оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряных по сиклю священному. Если же это женщина, то оценка твоя должна быть 30 сиклей. От 5 лет до 20 оценка твоя мужчине должна быть 20 сиклей, а женщине 10 сиклей. А от месяца до 5 лет оценка твоя мужчине должна быть 5 сиклей серебра, а женщине оценка твоя 3 сикля серебра. От 60 лет и выше мужчине оценка твоя должна быть 15 сиклей серебра, а женщине 10 сиклей. Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представит его священнику, и священник пусть оценит его. Соразмерно с состоянием давшего обет пусть оценит его священник. Если же то будет скот, который приносит в жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято. Не должно выменивать его и заменять хорошее худым или худое хорошим. Если же станет кто заменять скотину скотиною, то и она, и замен ее, будет святынею. Если же то будет какая-нибудь скотина нечистая, которую не приносят жертву Господу, то должно представить скотину священнику, и священник оценит ее, хороша ли она или худа. И как оценит священник, так и должно быть. Если же кто хочет выкупить ее, то пусть прибавит пятую долю к оценке твоей. Если кто посвящает дом свой в святыню Господу, то священник должен оценить его, хорош ли он или худ, и как оценит его священник, так и состоится. Если же посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и тогда будет его. Если поле из своего владения посвятит кто Господу, то оценка твоя должна быть по мере посева. За посев хомера ячменя 50 сиклей серебра. Если от юбилейного года посвящает кто поле свое, должно состояться по оценке твоей. Если же после юбилея посвящает кто поле свое, то священник должен рассчитать серебро по мере лет, оставшихся до юбилейного года, и должно убавить из оценки твоей. Если же захочет выкупить поле, посвятивший его, то пусть он прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и оно останется за ним. Если же он не выкупит поле, и будет продано поле другому человеку, то уже нельзя выкупить. Поле то, когда оно в юбилей отойдет, будет святынею Господу, как бы поле заклятое. Священнику достанется оно во владение. А если кто посвятит Господу поле купленное, которое не из полей его владения, то священник должен рассчитать ему количество оценки до юбилейного года, и должен он отдать по расчету в тот же день, как святыню Господню. Поле же в юбилейный год перейдет опять к тому, у кого куплено, кому принадлежит владение той земли. Всякая оценка твоя должна быть по сиклю священному. 20 гер должно быть в сикле. Только первенцевые скота, которые по первенству принадлежат Господу, не должен никто посвящать. Вол ли то или мелкий скот, Господни они. Если же скот нечистый, то должно выкупить по оценке твоей и приложить к нему пятую часть. Если не выкупит, то должно продать по оценке твоей. Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, человека ли, скотину ли, поле ли владения своего, не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господня. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается. Оно должно быть предано смерти. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом, десятое должно посвящать Господу. Не должно разбирать, хорошее ли то или худое, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно, и замен его будет святынею и не может быть выкуплено. Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синае. Четвертая книга Моисея, числа, глава первая. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря, «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужского пола поголовно от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их исчислите их, ты и Аарон». С вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который в роде своем есть главный. И вот имена мужей, которые будут с вами. От Рувима — Елицур, сын Шедеура. От Симеона — Шелумиил, сын Цуришаддая. От Иуды — Наасон, сын Аминадава. От Иссахара — Нафанаил, сын Цуара. От Завулона — Елиав, сын Хелона. От сынов Иосифа, от Ефрема — Елишама, сын Аммиуда. От Манассии — Гамалиил, сын Педацура. От Вениамина — Авидан, сын Гидеония. От Дана — Ахиезер, сын Аммишаддая. От Асира — Пагиил, сын Охрана, от Гада Елиасав, сын Ригуила, от Нефалима Ахира, сын Енана. Это избранные мужи общества, начальники колен отцов своих, главы тысяч Израилевых. И взял Моисей и Аарон мужей сих, которые названы поименно, и собрали они все общество в первый день второго месяца, и объявили они родословие свои по родам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше поголовно, как повелел Господь Моисею. И сделал он исчисление им в пустыне Синайской. и было сынов Рувима, первенца Израилева, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен поголовно всех мужского пола, от 20 лет и выше, всех годных для войны. Исчислено в колене Рувимовом 46 500. Сынов Симеона по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен поголовно всех мужского пола, от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Симеоновом 59 300. Сынов Гада по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Гадовом 45 650. Сынов Иуды по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Иудином 74 600. Сынов Иссахара по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Иссахаровом 54 400. Сынов Завулона по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Завулоновом 57 400. Сынов Иосифа, сынов Ефрема по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Ефремовом 40 500. Сынов Манассии по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Манассиином 32 200. Сынов Вениамина по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Вениаминовом 35 400. Сынов Дана по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Дановом 62 700. Сынов Асира по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Асировом 41 500. Сынов Нефалима по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Нефалимовом 53 400. Вот вошедшие в исчисление, которых исчислил Моисей и Аарон и начальники Израиля, 12 человек по одному человеку от каждого племени. И было всех, вошедших в исчисление сынов Израилевых, по семействам их, от 20 лет и выше всех годных для войны у Израиля, и было всех, вошедших в исчисление, 603 550. А левиты по поколениям отцовых не были исчислены между ними. И сказал Господь Моисею, говоря: «Только колено Левиина не вноси в перепись, и не исчисляй их вместе с сынами Израиля, но поручи левитам скинию откровения и все принадлежности ее и все, что при ней. Пусть они носят скинию и все принадлежности ее и служат при ней, и около скинии пусть ставят стан свой. И когда надобно переносить скинию, пусть поднимают ее левиты. И когда надобно остановиться скинии, пусть ставят ее левиты. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти». сыны Израилевы должны становиться каждый в стане своем и каждый при своем знамени по ополчениям своим, а левиты должны ставить стан около скинии откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых, и будут левиты стоять на страже у скинии откровения. И сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею, так они и сделали.
2: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: В эфире программа «Вечная истина». Открывайте ваши сердца для познания Слова Божьего. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на радиопередачу программы «Вечная истина». Наши занятия являются обзором всей Библии, от книги «Бытия» до книги «Откровения». Наш обзор привел нас в этот раз к моей любимой книге Библии и к моей любимой главе в моей любимой книге. В прошлый раз я дал вам вступление к Псалтырю. Сейчас мне бы хотелось посмотреть поближе, наверное, на самый известный отрывок из всей книги Псалмов. Я начну свой обзор Псалмов с того места, где псалмопевец проповедует. Вы найдете, что человек больше обращает внимание на те псалмы, в которых псалмопевец говорит человеку о Боге, то есть где он проповедует. Псалмопевец рассказывает человеку о своем Боге. Из всех 1199 глав Библии Псалом 22 является моей самой любимой главой. По моему мнению, Псалом 22 является величайшей главой всей Библии. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Ясно видно, что 22-й псалом — это псалом-проповедь. Но к кому обращается Давид и о ком он говорит? Давид обращается к нам с вами. Давид говорит человеку о Боге. Кто-то когда-то назвал псалом 22-й овечьим разговором, потому что этот монолог представлен от лица овцы. Представьте себе маленькую овечку, выглядывающую из-за изгороди. Эта маленькая овечка говорит: «Позвольте мне рассказать вам о моем пастухе. Имея такого пастуха, как у меня, я имею все. У меня есть злачные пажити, у меня есть тихие воды, чаша моя постоянно преисполнена. Я знаю, что пути, по которым я иду, истинные пути. Я знаю, что благость и милость будут сопровождать меня во все дни жизни моей, и я буду обитать со своим пастырем вечно. Все это истина, потому что таков мой пастырь». Псалом 22 был написан благословенным человеком. Давид этот человек. У этого благословенного человека, Давида, есть все. Чего в своей жизни вы желаете больше всего? Злачные пажити символизируют те материальные вещи, в которых мы нуждаемся и которые мы хотим иметь. Давид говорит: «У меня это есть, я имею злачные пажити». Многие люди имеют злачные пажити, но и колики, и язвы в придачу. Но Давид говорит: «У меня есть злачные пажити с тихими водами. С моими злачными пажитями я имею мир в придачу. Меня поражает, как мало людей уверены в том, что они делают то, что должны делать по жизни». Здесь, в 22-м псалме, псалмопевец говорит: «Я знаю, что пути, по которым я иду, истинные пути. Для меня это пути праведности. Я в этом уверен». Давид говорит, что чаша его преисполнена. Это метафора счастья. Все хотят быть счастливыми. Кто-то когда-то сказал: «Счастье – это счастье». Я с этим согласен. Счастье – это когда вы счастливы. В 22-м псалме Давид говорит нам, что благословенный человек – счастливый человек. Он счастлив, потому что его чаша всегда преисполнена. Его счастье длится во все дни жизни и многие дни – вечно. Посмотрите на этого блаженного человека, описанного словами овцы в 22-м псалме. Что является ключом к его блаженному счастью? Хотите ли вы иметь благословение блаженного человека и быть счастливыми? Ключ к этим благословениям и счастью сокрыт в первой строчке этого псалма. «Господь, пастырь мой». До тех пор, пока псалмопевец может сказать «Господь, пастырь мой», он может говорить, что у него есть все. Злачные пажити, тихие воды, преисполненная чаша и стези правды. «У меня все это есть, потому что Господь мой пастырь». Это великое утверждение подсказывает разрешение загадки. Это вступление «Господь, пастырь мой» говорит нам о двух вещах. Оно говорит нам о Боге и о том, как мы его воспринимаем. Также оно говорит нам о том, как мы представляем самих себя. Тут говорится «Господь, пастырь мой», и также этим говорится «Я его овца». Некоторые люди говорили мне, что это ужасно называть человека овцой. Они говорили, что, имея хоть какое-либо представление об овцах, нетрудно понять, как ужасно отзываться о человеческом существе, как об овце. Весьма преуспевающие люди говорили мне: «Я не овца, я не нуждаюсь в пастухе, у меня никогда не возникало проблемы, которую я не смог бы решить сам». В таких случаях я говорил людям: «Можно я за вас буду молиться?» Несколько лет назад, когда был экономический кризис, один продавец автомобилей сказал: «У меня целая партия машин, которые я не могу продать. Я просто не знаю, что делать». Он был одним из тех, которые говорили, что они не нуждаются в пастыре, ведь еще не было проблемы, которую им не удавалось бы решить. Я помню, как один пастор сказал ему: «Возможно, это подходящий момент тебе начать блеять. Возможно, сейчас ты признаешь, что тебе нужен пастырь, который направил бы тебя на стези правды». Я верю, что в Псалме 22 нам говорится: «Господь пастырь мой, и я его овца». Псалом 22 — это признание двух вещей. Давид говорит: «Господь пастырь мой, и я его овца». И в этом ключ к моему благословению. До тех пор, пока я могу сказать, что Господь пастырь мой, пажити злачны, воды тихи, и чаша моя преисполнена. Затем Давид говорит нам, как налаживаются такие отношения с Богом. Открыв, что отношения между овцой и пастухом являются ключевым элементом всех Божьих благословений, невольно возникает вопрос, как установить такое отношение с Богом. Во втором стихе 22-го псалма Давид говорит: «Он покоит меня на злачных пажитях». Если вам приходилось когда-либо пасти овец, то вы наверняка знаете, что пастух делает, чтобы его овцы легли. Пастух оснащен жезлом и посохом. Посох был как бы дубинкой, с помощью которой пастух защищал свое стадо от хищников. Пастух использовал свой жезл для того, чтобы направлять и дисциплинировать своих овец. Один конец жезла был загнут крючком, другой его конец был тупой и тяжелый. Пастух использовал загнутый конец, чтобы вернуть заблудшую овцу. Когда пастух видел необходимость напомнить овце, кто здесь главный, то он ударял ее тупым концом жезла между рогами и говорил: «Успокойся». Я слышал одну историю о курсанте полицейской академии, который преуспевал в занятиях по рукопашному бою. В конце курса изучения военного дела он оказался лучшим в своем классе. Он подошел к инструктору и спросил: «Я очень хочу совершенствоваться в этом. Как я могу улучшить свое мастерство?» Инструктор ответил: «Тебе необходимо тренироваться». Курсант спросил: «Как же я могу получить больше практики?» На что инструктор сказал: «Поедь в деревню и побей там какого-то фермера». Тогда курсант поехал в деревню и остановился, увидев фермера, который выходил из своего сарая. Курсант подошел к фермеру. Тот поздоровался с ним. Поприветствовав фермера, курсант замахнулся и нанес ему удар по основанию шеи. Удар свалил фермера на колени. Он встряхнул головой и сказал: «Что это было?» Курсант ответил: «Это мой удар». «Ну и ну», — ответил фермер. Он поднялся и пошел по направлению к сараю. Тогда курсант снова ударил его. Очередной удар повалил фермера лицом в сено. Секунд через 30 фермер очнулся и сказал: «Что это было?» Курсант ответил: «Это мой удар». «Подожди-ка минуточку», — сказал фермер. Уже не сводя глаз курсанта, он зашел в сарай. Когда фермер вышел из сарая, он держал что-то за спиной. В одно мгновение он ударил этим курсанта. 30 минут спустя, очнувшись, курсант увидел фермера с большой улыбкой на лице, стоящим над ним. Курсант спросил: «Что это было?» А фермер ответил: «Молотило из фермерской подсобки». Второй стих 22-го псалма описывает нечто подобное такому молотилу из фермерской подсобки. Когда Господь желает занять место нашего пастуха, Он должен успокоить нас. Господь обычно делает это, допуская проблемы, которые мы сами не способны разрешить. Эти трудности, с которыми мы не можем справиться, являются как бы тем Божьим молотилом из фермерской подсобки, которое наносит удар по лбу. Господь часто использует проблемы, которые мы не можем разрешить, для того, чтобы привлечь наше внимание и получить доступ в нашу жизнь. Согласно 22-му псалму, Господь также обновляет нас, направляя на стези правды ради имени Своего. После того, как мы поняли, что мы являемся овцами, и осознали, кто наш пастырь, когда Он покоит нас, когда пажити злачные воды тихи, когда чаша преисполнена, то мы опять встаем, и нередко мы спотыкаемся и падаем. В этот момент нам нужно обновление. Как Господь обновляет нас? По словам Давида, Господь обновляет нашу душу вполне практичным способом. Великий пастырь обновляет нас, направляя на стези правды. И все это он делает ради имени своего. Попробуйте применить этот отрывок из 22-го псалма к своей жизни. Можете ли вы вспомнить момент в своей жизни, когда вы впервые сказали: «Господь, пастырь мой»? Можете ли вы вспомнить момент в вашей жизни, о котором можно было бы сказать: «Тогда меня Господь успокоил. Я помню, как это случилось со мной. Я помню такой день в моей духовной жизни». Для вас воспоминания о Господе, как о пастыре вашем, могут быть в далеком прошлом. Пажити были злачны, и воды были тихи, и чаша была преисполнена. Однако могло и так произойти, что эти пажити опять пожелтели, эти тихие воды взмутились, и ваша некогда преисполненная радость и чаша опять пуста. Что произошло с вашими зелеными пажитями, тихими водами и полной чашей? Вы потеряли эти благословения, потому что вы снова поднялись, вы взяли в свои руки контроль, и вы стали пастырем своей жизни. Вам, как овце, нужно возобновить отношения со своим пастырем. Поймите, что вам необходимо обновление. Как Бог обновляет вашу душу? Бог подкрепляет душу вашу, направляя вас на стези правды ради имени своего. Бог водит нас к водам тихим и наставляет нас на пути праведности. Когда Давид говорит нам о том, что Бог направляет нас на стези правды, он использует еврейское слово «направлять», которое означает «вести». Иногда может понадобиться 2 или 3 года для того, чтобы наша душа была подкреплена на путях правды. Но Господь ведет нас стезями праведности для того, чтобы душа наша была обновлена. Это только несколько практических способов применения духовных истин 22-го псалма в нашей с вами жизни. Псалом 22 показывает нам адекватную философию жизни. Он открывает нам, что ключ к жизни с Господом, как пастырем моим, заключается в том, что Он покоит меня. Это смирение является ключом к жизни. Если вы хотите иметь злачные пажити и воды тихие, и чашу преисполненную, тогда научитесь признавать: «Господь, пастырь мой, Он покоит меня». Вам нужно научиться не просто произносить эти слова, но и жить согласно им. Этот псалом Давида также учит нас философии смерти. Многие люди знают, как жить, но они не знают, как умирать. Этот псалом показывает нам христианский взгляд на жизнь и смерть. В 22-м псалме смерть описана следующим образом. «Пастырь приходит в нашу жизнь в последний раз, и поскольку никто из нас добровольно не захочет умирать, он вынужден упокоить нас, чтобы дать нам благословения, которые ожидают нас в вечности». В Писании постоянно говорится, что реальность состоит в вечном, и таким образом вечная наша сущность является важной частью. Допустим, что вы, будучи на месте Бога, знаете, что злачные, никогда не желтеющие пажити, что тихие воды, что преисполненная и неиссякающая чаша – все это находится в грядущем измерении, и вы хотите дать все это кому-то из этого измерения. Как вы собираетесь это сделать? Поскольку никто не захочет умереть, вам придется их упокоить смертью. Тогда на месте Бога вы сможете дать им вечное. Многие люди верят, что Псалом 22 дает нам адекватную философию смерти. «Он покоит меня в смерти, потому что стремится дать мне вечные благословения». Псалом 22 также дает нам предписание о том, как терпеть неудачи. Многие люди знают, как жить, и некоторые даже знают, как умирать, но очень мало кто знает, как терпеть поражение. Многие люди живут, боясь поражения. Они абсолютно не умеют справляться с поражением, и многие могут из-за этого даже покончить с собой. Я верю, что в этом псалме содержится наставление о том, как терпеть поражение, когда мы читаем о том, чтобы прийти к пастырю и просто сказать: «Я нуждаюсь в подкреплении». Тогда великий пастырь берет загнутый конец своего жезла и исправляет неудачу. Добрый пастырь исправляет ошибки, направляя нас на стези правды. Возможно, понадобятся многие годы, но эти пути правды поправят наши ошибки. Самое важное в этом псалме – первая вступительная строка – «Господь, пастырь мой». Пастырь может вести нас только после того, как Он успокоит нас. Когда Он начинает нас вести, то мы можем смело сказать, что нам нечего бояться. Мы не убоимся зла, потому что мы знаем, что Он с нами. Мы знаем, что Его жезл, который символизирует Его возможность защищать нас, и Его посох, который является символом Его вождения, успокаивают нас. Когда нас преодолевают наши проблемы и поражения, мы знаем, что Он может приготовить трапезу для нас, то есть Он может обеспечить нас всем, в чем мы нуждаемся. Можете ли вы сказать: «Господь, пастырь мой»? Он желает быть вашим пастырем, но Он не заставляет вас принимать Его. Однако, как и псалмопевец, вы можете сказать: «Господь, пастырь мой, сегодня и каждый день».
0: «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Господь сохранит от всякого зла, отныне и вовек». Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

У жительницы Детмальда Лены Кулик, приехавшей несколько лет назад в Германию из украинского города Харьков, 11 июля – день рождения. Коллеги по работе из клиники города Детмальд поздравляют Лену и от всей души желают ей милости и благости от Господа Бога, необходимого здоровья, радости житейской и духовной и Божьего благословения. Стихотворение, которое вы сейчас услышите, а также 12 стих из 7 псалма и песня под названием «Мы каждый день встречаемся вновь» сегодня тоже звучат для Лены Кулик. «Я знаю, что у Бога не бывает напрасных испытаний или встреч, и из того, что Он нам посылает, мы с мудростью урок должны извлечь. Я верю, что Господь нас укрепляет, идущих по тернистому пути, кто

0: Упадет, он снова поднимает, лишь бы стремились истину найти. Я знаю, только Бог нас научает словам «возьми», «спасибо» и «прости». И то, что своей властью допускает, нам суждено без ропота пройти. Я знаю, что Господь нас ободряет, не даст сверх сил ни горя, ни скорбей. Для жизни вечной нас приготовляет, омыв однажды кровью своей.
1: Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий.

0: 13 июля – день рождения у жительницы Пифицайда Нины Квиринг. И для нее сегодня звучит поздравление от братьев и сестер из библейской группы. Они желают Нине сил духовных и физических для прохождения земными путями, радости в Господе, благодати от Него и безмерного, безграничного Божьего благословения. Жизнь – удивительная вещь, и счастлив тот, кто это понял. Коней своей судьбы не гонит, и просто счастлив, что он есть. Он рад и солнцу, и дождю, и видит в том благословение, Творца к нему благоволение, чередование и красоту. Не смотрит он на путь чужой, по дням своим шагает смело, пусть не всегда идет умело, в душе его небес покой. И благодарен он Отцу за все, что в жизни получает, что все ко благу сердцем знает, готовит Бог его к венцу. Живет он небом, не землей, он видит цель и к ней стремится. Порывов ветра не боится, ведь знает, что идет домой.
1: Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое.
0: Псалом 9, стих 38. Песня, которая называется «Жизнь земная, словно море», сегодня тоже звучит для сестры по вере Нины Квиринг.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Для семьи Сулаковых в Болгарию звучит это послание. «Мы желаем, чтобы Господь укрепил вас, чтобы надежда на Него принесла свои плоды, чтобы никакие превратности судьбы не вырвали вас из Его руки. Желаем вам благополучно устроиться на новом месте, освоить еще один незнакомый вам язык общения и воздать Богу хвалу за Его присутствие в вашей жизни и Его вождение. Да хранит вас Господь на всех жизненных дорогах, все устроит для вас и обильно благословит там, где вы будете обитать». Также для семьи Сулаковых сегодня прозвучат коротенький отрывок из стихотворения, 32 и 33 стихи из 17-го псалма и песня, она называется «Когда сердце стоит на коленях». «Храни вас Бог на всех путях дорогах, храни вас Бог и летом, и зимой, таких людей, как вы, совсем немного, но Бог ведет вас сам своей рукой. Пусть Бог устроит все для вас во благо, и радость совершенную пошлет. Да, будет не одна еще атака, но пусть вас сохранит Господь».
1: Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь.

0: На утро завтрашнего дня мы строим планы. От этих планов протираются диваны. И почему-то избегается сегодня, как будто стало вдруг для нас совсем негодным. Или бывает, что грустим о днях прошедших, давно в годах, как прошлогодний цвет отцветших. Когда же жить, когда в мечтах своих летаем? И настоящего сейчас не замечаем. Улыбки ближних, как взрослеют наши дети, и время года за окошком на планете. Неблагодарность часто сердце заполняет, о новом завтра на диванчике мечтаем. А нужно просто жить, приняв свое сегодня. Нам все ко благу подает рука Господня.
1: Утверди шаги мои на путях твоих, да не поколеблются стопы мои, а я в правде буду взирать на лицо твое, пробудившись, буду насыщаться образом твоим.
0: Псалом 16, стихи 5 и 15. Песня, которая сейчас прозвучит, называется «Есть много путей».

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05231-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на нашей волне надежды.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». Дома у меня тоже нет уголка, где я мог бы спокойно заняться чтением и молитвой. У себя в семье я чужой, но у меня есть Спаситель Иисус Христос. И я, несмотря ни на что, безмерно богат и часто очень счастлив. Как раз перед встречей с тобою я размышлял о Его великой любви ко мне и думал о том, что Он уготовил для меня место. Должен признаться, что неприятности эти для меня сделались невыносимы. Когда я удаляюсь в заднюю комнату читать Слово Божие, Бетка начинает нарочно шуметь. Пойду в сени, матушка гонит меня, говоря, что я превращаю дом в церковь. В чулане слишком темно. Когда же из церкви возвращается отец, он напивается и начинает скандалить. Поэтому я взял Библию и пришел сюда. Дедушка тоже обещал скоро прийти. Обо всем этом и думал я сейчас, стоя у ручья. Пока я не служил Господу, попирал ногами Его заповеди, мне жилось отлично. Люди относились ко мне хорошо, и мне легко было с ними ладить. Теперь же мне так тесно, что иногда думаю, что не выдержу такой жизни. Но Дух Божий тут же мне напомнил, сколько за меня должен был пострадать Сын Божий, как поносили Его люди, и тут же мне представилось, что Спаситель спрашивает меня: «Ты и немного не хочешь пострадать за меня?» Мне стало так стыдно, и я попросил Его дать мне терпение, обещая впредь с радостью страдать за Него. После этого сердце мое переполнилось радостью. И тут Бог прислал тебя ко мне. Я уже давно просил у Господа дать мне случай поговорить с тобой. Думаю, что если и все в Дубравке отрекутся от Спасителя, ты этого не сделаешь. Мне кажется, сегодня ты тоже не пойдешь в трактир, чтобы не огорчить Господа. Правда? Я не могу представить, чтобы ты пошла туда. Он замолчал, вокруг воцарилась тишина. Марьюшка стояла с опущенной головой, не понимая, что с ней творится. В ее сердце была буря. Она еще не сознавала, что истина Божия коснулась ее юной души, как первый луч восходящего солнца над горами разгоняет перед собой тьму в долине. Степан любит Сына Божия и следует за Ним. Он не пустой мечтатель, как прозвали его люди. Мечтатели – это они сами, идущие по широкому пути. Верно говорит Степан, что нельзя представить себе святых жен в трактире. Да и Степана Марьюшка теперь не представляла себе там. Неужели она пойдет туда и огорчит Сына Божия? Степан был прав, сказав ей всю истину. Когда он говорил ей об Иисусе Христе, ей стало понятно все. Почему она до сих пор не знала этого? «Вот дедушка идет!» – радостно воскликнул Степан. «Сегодня не так холодно, и мы можем сесть в одной из комнат. Тут нам никто не помешает читать. А ты, Марьюшка, куда пойдешь?» Молодая девушка вся дрожала. «Я останусь с вами». «Ты останешься? Благодарение Господу! Поверь мне, Марьюшка, ты никогда не раскаешься в том, что решила остаться!» Чуть позже солнечные лучи осветили чудную картину. На развалинах сидел седовласый старик, у его ног молодая девушка. Оба с глубоким вниманием слушали юношу, читавшего им Библию. Он читал им о том верном пути, на котором не заблудятся и неразумные, и по которому идут искупленные Господом. Степан закончил чтение молитвой. Затем, оживленно обменявшись мыслями о божественной истине, они вместе пошли домой. Так состоялось в Дубравке первое собрание мечтателей, о котором окружающий мир еще ничего не подозревал. Глава 4. Добрый самарянин. В местечке С открылась ярмарка. На ней, как всегда, было много пьяных. Был между ними и Петр Крачинский. Хотя ноги его заплетались, он все же шел вперед, взвалив на спину узел и держа в руке новую скрипку. Лицо его горело, а мутные глаза блуждали по сторонам. Петр уже с детства любил играть на скрипке. В детстве, когда он пас стадо с другими детьми, он всегда мастерил себе что-то наподобие скрипки. Он давно мечтал о настоящей скрипке, на которой еще 3 года назад выучился отлично играть. Ему достаточно было один раз услышать мелодию, и он уже мог ее сыграть. Сегодня он хотел удивить своим искусством Степана. Теперь и Крачинская перестала упрекать Петра за то, что он попусту теряет время со своей скрипкой. Его приглашали играть и в трактир, и на свадьбы. Таким путем он часто зарабатывал больше денег, чем за ткацким станком. Но куда уходили эти деньги и на что тратил их Петр? Жил он разгульно, любил выпить, но до этого никому не было дела. Другие молодые люди жили не лучше. В детстве Петр был невзрачен и поэтому получил прозвище «зеленая лягушка». Теперь же он был стройным и привлекательным парнем. Не будь Крачинская вдовой, ему бы не миновать военной службы. Лицо его, покрытое нежным румянцем, было привлекательно. Голубые глаза, темные волосы, открытый высокий лоб. Люди поговаривали, что в свое время его родители были верно очень красивы. Сегодня он на ярмарке продал полотно и на вырученные деньги купил себе новую скрипку. Крачинская хотела открыть трактир, и Петр должен был быть первым скрипачом. Эта мысль зародилась у Крачинской уже год назад, и с тех пор она собирала доски и кирпичи, чтобы расширить помещение. План этот ей нравился и обещал хороший доход. Петр продолжал свой путь. Каждый раз, когда он спотыкался, то произносил громкие проклятия, а затем снова начинал петь и беспричинно смеяться. Вскоре его все обогнали, и Петр остался один на большой дороге. Послышался звон бубенцов. Это возвращались с ярмарки пастор с сельским учителем. «Послушай-ка!» – крикнул Петру пастор. «Как бы тебе не заночевать где-нибудь в канаве?» «Ваша милость, захватите меня с собой!» – взмолился Петр. «Не будь ты пьян, отчего бы не подвести тебя?» – отвечал пастор. «Не может же господин пастор ехать с пьяницей!» Нравоучительным тоном заметил Петру учитель. «Вот бы поехал!» – раздался насмешливый голос около Петра. Петр рассерженно обернулся, как это всегда бывает, когда двое стыдят одного, а третий осмеивает. Около него стоял стекольщик, держа в руке корзину со стаканами. Он был также навеселе. «Почтенный сударь! Желает прокатиться с его священством?» продолжал насмешник. «Ну, берегись!» рассерженно закричал Петр. «Как ты смеешь кричать на меня?» заревел в ответ стекольщик. Еще несколько бранных слов, и Петр, бросив в сторону скрипку, кинулся на своего противника. Вырвав из его рук корзину, он в ярости вытряхнул все стаканы ему на голову. Началась драка. Наконец стекольщику удалось палкой нанести Петру сильный удар по голове, отчего тот потерял сознание. Испугавшись, стекольщик решил поскорее уйти. Вечерело. Петр все еще в беспамятстве лежал у дороги в лужице крови. Неподалеку валялись скрипка, узел и осколки от разбитых стаканов. Мимо часто проезжали сани, но подгулявшие мужики торопились домой, и никто не замечал бесчувственного тела. Наконец подъехали еще одни сани. Сидевший в них не распевал пьяных песен. Он остановился и вышел из саней, чтобы подтянуть лошадиную сбрую. Вдруг он заметил валявшуюся на дороге скрипку. Он посмотрел вокруг, и его взор упал на лежавшего без чувств человека. Он нагнулся и повернул голову лежащего. «Да это ведь Петр!» – в ужасе воскликнул Степан. Он поспешил снегом смыть кровь с окровавленного лица. Тут Петр впервые открыл глаза. «Петр, ты жив? Слава Богу!» «Это ты, Степан! Где я?» «Ты лежишь на дороге, окровавленный! Ты упал, что ли? Как же это с тобой случилось?» «Ах, да! Теперь мне все припоминается! Я подрался с негодяем, и он поколотил меня!» Петр при этом воспоминании опять разразился проклятиями. «Не греши!» – остановил его Степан, закрывая ему рукой рот. «Бог помиловал тебя и спас от смерти. Если бы не Божья милость, я не задержался бы так в городе, и ты, конечно, замерз бы тут на дороге. А ты, едва открыв глаза, уже снова грешишь, вместо того, чтобы благодарить Бога». Строгие, но справедливые слова Степана произвели действие на протрезвевшего Петра, ведь говоривший был его старым другом. «Садись со мной в сани, поедем скорей домой». «Да разве ты повезешь меня? Я ведь пьян». «Именно потому, что ты в таком виде, я и должен довести тебя до дому, чтобы ты не погиб здесь на дороге и для этой жизни, и для вечности». «А пастор не хотел меня с собой взять», — припомнил Петр. «Если бы он меня тогда захватил с собою, со мной не случилось бы всего этого». Все у него болело, голова трещала, он еле-еле мог поднять ее. Степан заметил, с каким трудом Петр влез в сани. «Подожди, Петр, ложись в сани, а под голову я подстелю тебе пустые мешки. Голову надо непременно обвязать, чтобы мороз не застудил раны. Вот так, теперь лучше?» Степан снял с себя шубу и накрыл ею Петра. Потом взял в руки вожжи, и они тронулись в путь. «Как он заботится обо мне!» – думал Петр. «Совсем как тот добрый самарянин. Говорят, что он мечтатель, но какой же он мечтатель? Он взял меня к себе в сани, перевязал рану, укрыл меня своей шубой, а теперь сам зябнет из-за меня». «Степан, подсядь поближе ко мне», — попросил Петр. «Скажи мне, что с тобой случилось? Ты возвратился к нам совсем другим человеком, будто ты больше и не из наших. Что за новая вера у тебя? Я вижу это и чувствую». Степан несказанно обрадовался случаю рассказать своему старому другу, как Спаситель спас его из тины греховной. Давно он уже просил Бога дать ему случай свидетельствовать своим товарищам о том, что сделал для него Иисус Христос. Но он никогда не думал, что первым его слушателем будет именно Петр, который так глубоко погряз в грехах. Степан охотно подсел ближе к Петру, положил себе на колени его голову, чтобы тому было удобнее лежать, и начал рассказ о своем обращении к Богу. Так, мирно беседуя, они ехали среди зимней ночи. Ясное звездное небо, величественно и молчаливо, раскинуло над ними свой покров. Рассказывая о прошлом, Степан с жаром свидетельствовал о дивной любви Божией к грешнику, спасшей и его. Как он жаждал, чтобы и Петр пришел со всеми своими грехами ко Христу. Только там ожидало его спасение. Вне Христа грешника ждет явная погибель. Степан замолчал. Ему показалось, что Петр от слабости заснул. но тот слушал его внимательно. Душа Петра медленно пробуждалась от глубокого сна. «Степан», — промолвил он, — «думаешь ли ты, что Бог, что Иисус Христос может простить и такого несчастного, как я?» «Ах, Петр!» — голос Степана дрожал. «Ты не больше грешник, чем я. Если он мог принять меня, то примет и всякого, потому что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». До самого дома рассказывал Степан Петру о великих делах Божиих. Он говорил ему об Иисусе, Агнце Божием, несущем грехи всего мира, умершем за беззаконников. Старушка Крачинская уже спала. Она не слышала, когда вернулся сын. Не видела она также, как Степан омыл рану Петра, как они оба затем преклонили колени и помолились на кухне. Утром, увидев сына, лежащего с перевязанной головой, она поняла, конечно, что он подрался, и теперь ожидала, что он проснется с руганью. Но когда он тихо встал и усердно принялся за работу, она забеспокоилась, не болен ли он. Долго она наблюдала за ним и, наконец, спросила его, что случилось. «Я подрался с одним пьяным, который поднял меня на смех», — ответил Петр. «Но это было в последний раз. Я никогда больше ни с кем не буду драться». «Хорошо, если бы это так было, сын мой. Драки до добра не доводят», — сказала старушка со вздохом, а про себя подумала. «Выздоровеет, и опять все пойдет по-старому». Всю неделю ходил Петр с повязкой на голове. Часто его пробирала лихорадочная дрожь. В воскресенье Крачинская даже не спросила, пойдет ли он в церковь. Она пошла в церковь одна, рассказывая встретившейся по дороге соседкам о своих заботах, о разгульном сыне. «Ну стоит ли тужить об этом?» – утешали они ее. «Молода зелена, с годами присмиреет. И мы были молоды. Лучше иметь такого парня-красавца, которого все любят, нежели скромного мечтателя, как Степан Храдский». «Походи он на Степана, я бы ему сама шею свернула», – подтвердила Крачинская. «Не беспокойся», – засмеялись женщины. «Скорее медная копейка превратится в золото, нежели Петр Крачинский в святого». Слова эти были встречены общим смехом. Позже, выходя из церкви, Крачинская все еще со смехом вспоминала слова женщин. Между тем в доме Крачинских над открытой Библией сидели двое молодых людей. Они читали и, казалось, не могли начитаться. Позже, встав на колени, они горячо молились, и один из них плакал. Глава 5. Товарищи. «Наверное, у Петра сильно разболелась голова, что его сегодня нет», — говорила молодежь, собравшаяся на танцы. «А где же Марьюшка?» — спросил кто-то, входившего в комнату Мишку Блажку. «Она уже прошлое воскресенье не была, сегодня опять не пришла». «Да», — нахмурясь, ответил Мишку. «Она сказала, что никогда больше не пойдет на танцы. Что тут было? Кто ее обидел?» «Не знаем. Никто вроде ее не обижал». «Ничего, все уляжется. И Марьюшка скоро опять появится здесь», — отвечали некоторые. Молодежь веселилась и без отсутствующих. Но Мишке Блажку было совсем не весело. Он не мог забыть слов, сказанных ему Марьюшкой при выходе из дома. «Не ходи туда, Мишко! Грех служить двум господам, Богу и дьяволу! Сегодня ведь воскресенье, там ты не научишься ничему доброму. Останемся лучше дома». «Неужели?» — с усмешкой ответил он. «Оставаться нам дома, чтобы прослыть за пустых мечтателей, как Степан?» «Степан не мечтатель», посмотрев на Мишку своими темными глазами, твердо промолвила она. «Это только ты так думаешь. Он лучше нас всех знает истинный путь, ведущий на небеса. Пустой мечтатель тот, кто Бога не слушает и Иисуса Христа не любит. Так они расстались. «Где она так научилась говорить?» — думал Мишко. «Откуда она знает, что Степан не мечтатель? Ведь ее не было дома, когда Степан приходил к ее отцу. Странно, что веселиться — грех». Мишко не мог долго усидеть в трактире и вскоре ушел домой. «Не мешало бы зайти к Степану», — идя домой, подумал Мишко. «Ведь не стану же я сразу мечтателем после одного разговора с ним. Мы же с детства были друзьями. Да и теперь, честно говоря, хотя мы и избегаем его, он нас ничем не обидел. Пожалуй, Марьюшка права. Степан всегда был умнее нас и на службе, быть может, действительно научился чему-нибудь хорошему. Возможно, что он желает нам добра, а мы не поняли. Пойду хоть раз поговорю откровенно с ним». Но дети сказали, что Степана нет дома. Это рассердило Мишку. Тогда он вспомнил о Петре и решил пойти к нему, узнать его мнение о Степане. Подойдя к избе Крачинских, он услышал звуки скрипки, а также пение духовной песни. Быстро открыв дверь, он остановился, как вкопанный. За столом сидел дедушка Храцкий, рядом с ним стояли Степан и Марьюшка, которые пели, глядя в какую-то книжку. Петр аккомпанировал на скрипке. Мишко молча подсел к ним. Марьюшка, сияя, подала ему книжку, и они все вместе допели песню до конца. Потом рассказали Мишку, как нечаянно встретились тут, навещая Петра. Теперь, раз они уже собрались все вместе, Степан предложил им почитать что-нибудь из Слова Божия и объяснить прочитанное. «Отлично», – подумал Мишко, – «теперь-то я увижу, мечтатель он или нет». Чтение и разговоры продолжались до вечера. Все увлеклись чтением. И чем дольше Мишко слушал, тем более он приходил к заключению, что никакой Степан не мечтатель. Новые друзья Степана прониклись к нему все большей любовью. «Посмотри, сын мой», — сказал старик Храцкий, обращаясь к Мишко, когда они вышли от Крачинских. «Мы тут все жили, скажу для сравнения, как немой скот, будто и Бога у нас не было. Чему учит теперь Степан, тому давно следовало мне учить его отца и его самого. Но что поделаешь, когда человек почти ничего не знает? Когда я вспоминаю, в каких грехах жил, сколько лет приступал заповеди Божии, не думая, что это грех. Ах, сын мой, обратись скорее и ты, как Степан. Тогда тебе не придется каяться в стольких грехах, которыми я обременил свою совесть». «Но дедушка», – утешал Мишку старика, который утирал навернувшиеся на глаза слезы. «Вы ведь всегда были честным и порядочным человеком. Никто не может обвинить вас в чем-либо дурном». «Никто, сын мой, кроме Господа Бога. Он один знает все. Когда Степан говорит о великой любви Божией, мне почти не верится, что Господь и меня возлюбил. Меня, который был ему всю жизнь непослушен и постоянно огорчал его». На этом пришлось прекратить разговор, так как им встретилась старушка Крачинская. Она только сейчас возвращалась домой. После богослужения она уже успела побыть у многих своих подруг и соседок. На следующий день Блажко уехал на 3 недели продавать сушеные фрукты. На это время хозяйством занялась Марьюшка, усердно заботясь о Мишко и о маленьком Мартыне. В это же время уехали по делам отец и сын Храцкие. Проводив их, Степан зашел к Марьюшке с поручением от ее отца, которого он только встретил на улице. Пришел и Петр, прихватив с собою скрипку. Вместе они читали Слово Божие и пели духовные песни. Этот вечер им так понравился, что они решили собираться каждый день. Вначале они собирались одни, но скоро к их пению стали прислушиваться и посторонние люди. Случалось, что вечером запоздалый мужик привозил на мельницу зерно и тут же подсаживался к ним, чтобы послушать красивое пение и чтение Слова Божия. Степан всегда приводил с собой дедушку. Петр стал приводить с собою своего друга ткача Петрана. Сам Петран был из другой деревни, но жена его была из Дубравки. Женившись, он переселился в Дубравку. Но теща его не взлюбила, да и жена относилась к нему не лучше матери. Петран был рад случаю отлучиться иногда из дома. Ему нравилось сидеть в спокойной уютной комнатке на мельнице и слушать чудные слова, которые читал и пояснял Степан. Этот маленький кружок был настолько глубоко захвачен действительностью божественной истины, что они забыли об окружающем. Единственным стремлением их было приглашать других вступить на путь спасения.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Друзья, есть такое выражение: без любви все ничто.
1: Как верно это подмечено. Обязанность без любви делает человека раздражительным. Ответственность без любви делает человека бесцеремонным.
2: Справедливость без любви делает человека жестоким. Правда без любви делает человека критиком.
1: Виктор, ты тоже хотел что-то добавить?
3: Да. Воспитание без любви делает человека двуликим. Ум без любви делает человека хитрым.
2: Приветливость без любви делает человека лицемерным. Власть без любви делает человека насильником.
0: Все, что мы делаем без любви, это ничто.
3: Есть только одна великая держава на земле и на небе. Это любовь.

0: Друзья, мы только что говорили, что без любви все ничто. А как мы понимаем это чувство, которое именуется прекрасным словом «любовь»?
1: Прочитаем первое послание апостола Павла к Коринфянам, 13 глава, с 4 по 8 стих.
2: Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. Не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а зарадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает.
1: Вдумайтесь в эти прочитанные слова и проверьте себя, такова ли у нас любовь.
0: И последний стих этой главы, как итог всему прочитанному, гласит:
2: «А теперь пребывает сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше».

0: Любовь радуется возможности дать что-то ближнему, и желание давать есть верная мера любви.
1: Слово Божие тоже соединяет любовь к грешникам со словом «давать». Оно открывает глубины Божьей любви к величию Божьего дара.
2: Как же велика эта любовь!
0: Она так велика, что Бог отдал Своего Единородного Сына в жертву за грехи людей –

0: Да, любовь и готовность жертвовать или давать нераздельны. И поэтому готовность отдать есть вполне точная мера нашей любви.
1: Итак, друзья, готовность давать имеет в виду много больше, чем отдача чего-то из своей собственности. Она означает отдачу самих себя Богу, ибо только тогда Бог имеет и нас самих, и все, что нам принадлежит.
2: Друзья, какова наша любовь к Богу и насколько она глубока?

издали явился мне Господь и сказал: «Любовью вечную я возлюбил тебя».

спасенье ничего не знала, жила во власти сатанинских уз, тебя душою грешной не искала, а ты меня любил, Иисус. Твоя любовь нашла меня однажды, и я поверила тебе, Христос. Ты утолил души бессмертной жажду, глаза мне осушил от слез. Ты мне простил грехи все и пороки, ты в праведной омыл меня крови, ты начал мне давать свои уроки, уроки веры и любви. Я стала дочерью твоей, о Боже, но послушанья не хватало мне, и ты со мною обращался строже, и слышала я слово «нет».

видел. Ты крепко за руку меня держал, не упрекнул ни разу, не обидел, а я хотела убежать.

тебе я относилась так небрежно. Я знаю, причинить могла я боль, а ты со мною терпелив был, нежен, а ты меня любил, мой Бог».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. В этой жизни есть нечто, о чем нам забыли рассказать. Мы с детства требовали, что все было по-нашему. Я — центр Вселенной. Нам сказали, что так надо и так правильно. И мы согласились. Мы думали, что выпячивание и утверждение собственной личности сделают нас счастливыми. Какой же хаос творит подобная философия? Мы гонялись за несколькими тощими зайцами сразу, но упустили одного, самого жирного — богоцентричную жизнь. Жизнь имеет смысл только тогда, когда мы согласны занять в ней отведенное нам место. Когда наши радости, проблемы, дары и таланты поставлены на службу тому, кто нас сотворил, тогда мы вдруг обретаем то, чего были лишены, и находим то, что искали. Эти передачи помогут поменять нам жизненный фокус, убежать от жизни полной эгоизма и начать жизнь полную смысла.

Сегодня у нас вторая передача по книге Макса Лукада «Я не центр Вселенной». В прошлый раз мы говорили на тему «Бегство от жизни полной эгоизма». Бог указывает на своего Сына и говорит: «Вот Он, центр всего бытия». Глядя на центр Вселенной, Бог смотрит не на тебя. Мельчайшие небесные тела — вот кто мы такие. Нас уважают, ценят, нежно любят, но места в центре, главенства, основа всего — нет уж, извините. Оказывается, и Бог существует не для того, чтобы все время возиться с нами. Наша роль — роль Луны. А какова ее роль? Луна не может светить. Что бы там ни пели в песнях, лунного света не существует. Без солнца Луна не более чем смоляно-черный, испещренный бороздами камень. Но если его поставят на отведенное ему место, он засияет. Что бы произошло, займи мы место отражателей света Божьего Сына. Впрочем, такие перемены никогда не бывают легкими. Мы с детства требовали, чтобы все было по-нашему. Неужели все мы рождаемся с этим дефектом, эгоизмом? Мы думали, самовозвеличивание сделает нас счастливыми. Какой же хаос творит подобная философия? Я в центре Вселенной. Жизнь создана Богом, и я должен уважать Его величество. Богоцентричная жизнь фиктивна, и она избавляет нас от жизни, которая фиктивной быть не может. Но как же нам измениться? Как нам вытолкнуть себя из центра собственного внимания? Следуя совету апостола Павла: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Второе послание Коринфянам, 3 глава. Поэтому, чтобы преображаться в образ Христа, нужно направить свои духовные очи на Него и всматриваться, созерцать Бога. Созерцание Господа изменяет нас. Все, что делал Христос как человек, открывало любовь и премудрость Сына Божьего, таким образом сообщая человечеству свой собственный личный образ существования в Пресвятой Троице. В своем теле Христос выражает божественные свойства Троицы. Человеческими руками Он трудился, человеческим разумом Он мыслил, человеческой волею Он действовал, человеческим сердцем Он любил. Рожденный от Девы Марии, Он истинно стал одним из нас, уподобившись нам во всем, кроме греха. Созерцание — это ощущение божественных тайн, которые скрыты в вещах и их причинах. Созерцание состоит в тонкой деятельности ума и в божественном размышлении, равно как и в пребывании в молитве. Оно просветляет разумную часть души. Преобразование начинается с обновления нашего разума. Разум — это ведущая часть души, и по мере обновления разума воля и чувства обновляются. Мы будем видеть, распознавать и проверять, что есть воля Божия. По мере того, как мы это делаем, мы перемещаемся от эгоцентричности к богоцентричности.

Сегодня наша тема «Покажи мне славу твою». Моисей не на шутку взволнован. Он взывает о помощи. «Ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами?» Вряд ли мы можем обвинить Моисея в трусости. Он попал в окружение, с одной стороны, израильтяне, жаждущие вернуться в Египет, с другой — горячие ветры, пустыни и голые камни. Пастуху в отставке необходимы гарантии, и заказчик готов их предоставить. «Сам я пойду и введу тебя в покой, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Книга Исход, 33 глава. Кажется, полученных заверений вполне достаточно, но вождь все еще колеблется. Может быть, размышляет над этой последней фразой: «И то, о чем ты говорил, я сделаю». Тогда вдруг Бог позволит еще один вопрос. Моисей глотает воздух, вздыхает и решается. Как ты думаешь, о чем он будет просить? Он завладел вниманием Господа. Кажется, что Бог готов ответить на любую его молитву. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». И вот патриарху предоставилась возможность попросить о чем угодно. Что же он скажет? Можно подать так много разных прошений. Целый миллион. В зеркале заднего вида у Моисея именно столько подопечных. Миллион бывших рабов, упрямых, неблагодарных, готовых поклоняться тельцу и роптать на каждом шагу. Если бы Моисей помолился: «Бог, преврати этих людей в овец», кто бы его упрекнул? Овцы? Всего несколько месяцев назад Моисей был в этой же пустыне, рядом вот с этой горой. Пас стада. Сколько всего произошло с тех пор? Овцы в пустыне ничего особенного не требуют. К тому же они не способны смешать с грязью Божие благословения. И уж точно они не станут поклоняться золотому теленку и требовать возвращения в Египет. А как победить врагов Израиля? Впереди ждут поля сражений, битвы с хитеями и вюсеями. Обетованная земля кишит ими. Сможет ли Моисей вылепить из этих строителей пирамид боеспособную армию? «О чем ты говорил, я сделаю». «Господи, а можешь взять и перенести нас в Ханаан?» Моисей знал, на что способен Бог. Весь Древний Восток знал это. История о том, как жезл Аарона превратился в змею, а Нил наполнился кровью, передавались из уст в уста. Воздух наполнялся мухами, так что трудно было дышать, жабы хрустели под ногами, в полдень наступала тьма, выпадал град весом в фунт, кожа покрывалась кровавыми язвами, в семьях хоронили первенцев. Бог превратил Красное море в красную кровавую дорожку. Мана падала с неба, вода била из скалы. Бог может передвигать горы. Фактически он именно это и сделал с горой Синай, на которой стоял Моисей. Когда Бог говорил, гора сотрясалась, а колени Моисея подкосились сами собой. Он прекрасно знал, на что Бог способен. И что еще хуже, он знал склонности израильтян. Однажды он застал их танцующими вокруг золотого тельца. Размышления о Боге они оставляли так же быстро, как черствела мана. Он нес им скрижали с 10 заповедями, сделанными самим Господом, а они устроили служение бессердечной скотине. Это больше, чем Моисей мог вынести.
Он расплавил эту корову, стер золото в пыль, высыпал воду и заставил участников поклонения выпить ее. Бог готов был покончить с Израилем и произвести новый народ от Моисея. Но еврейский вождь дважды молил о прощении соплеменников, и дважды милость была явлена. Книга Исход, 32 глава. И вот Моисей сумел коснуться Божьего сердца. Господь слышит молитву патриарха: «Сам я пойду и введу тебя в покой». Но Моисею нужно больше. Еще одна просьба. Слава. «Покажи мне славу твою». Выдвинув подобное требование к Богу, мы пересекаем своего рода границу. Стремимся уже не к чему-то от Бога, не к Его расположению, а к Нему самому. Это порог нового измерения жизни. Меньше внимания себе, больше Богу. Меньше желаний ради себя, больше ради Него. «Покажи мне Твою славу», — молится Моисей. «Поиграй бицепсами, покажи рельеф на груди, продемонстрируй превосходство, что-нибудь захватывающее дух, сотрясающее землю, какое-нибудь суперзрелище. Забудем о деньгах и власти, оставим в покое молодежь. Я могу жить в своем стареющем теле, но не могу без тебя. Я жажду больше тебя, Бог. Пожалуйста, мне нужно видеть больше твоей славы». Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах души в нашем современном мире. Наша тема сегодня – «Покажи мне славу твою». Почему Моисей так хотел стать свидетелем Божьего величия? Задай тот же вопрос о самом себе. Почему тебе так трудно оторвать взгляд от заката солнца или от летнего звездного неба? Зачем ты ищешь радугу в тумане после дождя и впиваешься взглядом в скалы Большого каньона? Почему позволяешь себе поддаться очарованию Тихоокеанского прибоя и гипнотическому воздействию красот Ниагарского водопада? Как мы объясним собственный восторг такого рода? Красиво? Да. Но не указывает ли нам та красота на кого-то воистину прекрасного? А безграничный океан? Не рождает ли он в нашем сердце образ всесильного Творца? А зов перелетных журавлей и рев белых китов не намекает ли нам на существование совершенного высшего разума? И не в этом ли мечта и желание каждого из нас? Прекрасный Создатель, всесильный Творец, насколько могущественный, что способен давать поручения птицам небесным и повелевать рыбам морским. «Покажи славу твою», — упрашивает Моисей. Он согласен оставить берег родной речушки, потому что решил увидеть океан. Он хочет пройтись под сводами Божьего великолепия и роскоши. «Ты раздавишь меня своей мощью, уничтожишь мудростью, отнимешь навсегда дыхание одним прикосновением, но мне хотя бы на мгновение одну капельку ливня твоей благости, лишь одним глазком увидеть славу твою». Такой была молитва Моисея. И Бог ответил. Он поместил своего слугу в расщелину скалы. «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Я покрою тебя рукою моею, доколе не пройду, и когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лице мое не будет видимо». Книга Исход, 33 глава. И вот Моисей, укрывшись в тени зонтика, раскрытого над ним самим Богом, ждет.
Лицо опущено, глаза закрыты, сердце учащенно бьется. Он ждет, когда Бог даст сигнал. И вот длань Господа убрана. Моисей открывает глаза и лишь на расстоянии ухватывает взглядом образ удаляющейся Божьей славы. Окажись Моисей в самом сердце Создателя, он не смог бы выжить, но хотя бы бледную тень проходящего мимо Творца он должен был узреть. Я представляю, как длинные волосы патриарха растрепало порывом ураганного ветра. А жилистой рукой, чтобы не упасть, он изо всех сил ухватился за камень в стене. Но вот буря утихла. Седые локоны вновь покоятся на плечах, но мы видим последствия на лице. Оно сияет, как тысячи факелов сразу. Перемена, не замеченная Моисеем, но очевидная для евреев. Когда он спустился с горы, сыновья Израиля не могли всмотреть в лицо Моисея за славу его лица, славы уничтожаемой. Второе послание Коринфянам, 3 глава. Израильтяне не увидели ни гнева на лице, ни беспокойства во взгляде, ни сердитых гримас, они видели только Божью славу. Были ли у Моисея причины для гнева? Повод для беспокойства? Конечно, неприятности ждали его. Впереди пустыня и 40 лет сплошных проблем. Но сейчас, после встречи с Божьей славой, он мог смело смотреть им в лицо. Простите мне мою смелость, но все-таки вы бы рискнули обратиться к Богу с той же просьбой, что и Моисей? У вас же полно проблем. Посмотрите на себя. Живете в смертном теле. Ходите на ветшающей планете, окружены эгоистичным обществом. Одни спасаются благодатью, другие сгорают от нарциссизма. Многие из нас принадлежат к обеим категориям сразу. Войны, болезни, маленьких проблем не бывает. А маленькие боги? Нет уж, спасибо. Мне и вам нужно то же, что и Моисею. Хоть одним глазком увидеть Божью славу. Такой видеоряд может изменить нас навечно. Вспоминая о своем детстве, я часто вижу эту картину. Мы с отцом сидим рядом в часовне. Мы оба в тот день надели наши единственные костюмы. Ворот рубашки царапает шею. Сидеть на жесткой церковной скамье крайне неудобно. Но вид умершего дяди заставляет хранить молчание. Мои первые похороны. За 9 лет жизни я не подготовился к смерти. Я теряю мужество. Мои тетушки, обычно радостные и разговорчивые, громко рыдают. Дядюшки, как правило, готовые по любому поводу опустить какую-нибудь шутку, не моргая, уставились на покойника. А Бак, мой старший дядя, с мясистыми руками, большим животом и обычно громким голосом, лежит в гробу, весь бледный и натертый воском. Я помню, как покрылись потом ладони и как сердце бешено билось в груди, словно маленький теннисный мячик. Страх пробрал меня до самых пят. А какие еще эмоции я мог переживать? Куда смотреть? Плачущие женщины меня пугали. Мужчины со стеклянным взглядом повергали в недоумение. Умерший дядя представлялся мне привидением. Но тут вдруг я взглянул наверх и увидел отца. Он повернулся ко мне и нежно улыбнулся. «Все в порядке, сын», — заверил он меня и положил свою большую руку мне на колено. Каким-то образом я понял, что он прав. Я даже не знаю, почему. Семья по-прежнему рыдала. Дядя Бак был по-прежнему мертв. Но если папа сказал, что все в порядке, этого достаточно. В тот момент я кое-что понял. Глядя вокруг, я наполнился страхом, а смотря на отца, обретал веру. Я выбрал лицо отца. Точно так же поступил Моисей. То же самое можешь сделать
и ты.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие друзья, братья и сестры, всех я вас приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. У микрофона Виктор Серпевский, я веду радиопередачи из Ванкувера, и сегодня мы вновь обращаемся к теме о Духе Святом. Это уже 9-я наша встреча. Мы рассуждаем сегодня о ступенях крещения или погружения в Дух Святой. Евангелие от Луки, 11 глава, с 9 стиха по 13, повествует нам следующее. Христос учит детей своих, чтобы они обращались к Богу за помощью, за силой, говорит: «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворит вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Тем более Отец Небесный даст Духа. Мы уже говорили раньше, что крещение Духом Святым – это процесс. И ступени крещения или погружения в Дух Святой – это процесс постоянного исполнения им. Христос, уча молиться учеников, хотел, чтобы они знали, что Его Отец даст Духа просящему Него, даст. Это обетование. Итак, первая мысль. Процесс исполнения Духом Святым как вхождение в поток благодати. Когда новообращенный человек входит в воду для принятия крещения, то он от самого берега, шаг за шагом, углубляется в поток, где креститель погружает его уже полностью. Крещение духовное подобно водному крещению. Не сразу погружается полностью христианин в поток благодати Духа Святого, а постепенно. Отец Небесный хочет дать Духа Святого тем, кто об этом молитвенно просит, кто ждет этого исполнения. Он дает Духа не мерою, как мы читаем, но сможет ли новорожденный, еще новообращенный человек сразу получить все то, что он дать может зрелому христианину? Может ли ребенок войти в воду сразу поплыть? Конечно же, нет. Но исполнение Духом Святым – это постоянное явление, сопровождающее христианина. Это освящение, это вхождение в благодатный поток Духа Святого. И мы читаем: «Воля Божия есть освящение наше».

Это же ежедневное стремление углубляться в познание истины Его, святости Его. Но может ли новорожденный сразу есть твердую пищу? Да нет же, ему нужно молоко. Так поступают разумные мамы. Они не пичкают сладостями чем-то особенно вкусным или приятным своего младенца. Нет, они дают грудное молоко. И Петр апостол говорит во своей главе, во втором стихе, «Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко». Для чего оно нужно? «Дабы от него, от этого молока, возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, как благ Господь». Но однако же, добавим, «еще не стали совершенными». «Как новорожденные младенцы вам нужно молоко». Так мы говорим всегда своим новообращенным братьям и сестрам. Разумно сказать, может ли первоклассник пользоваться логарифмической линейкой? Ну, если он и может, то только, пожалуй, провести по ней с помощью ее прямую линию на бумаге. Но не сможет делать вычисления. Для него логарифмы – это недопустимое для его мозга понятие. Он даже еще не умеет решать алгебраических решений. Он еще не умеет даже считать. Конечно же, придет время, и он сможет, но это все в будущем. Точно так и христианин, когда только познает волю Божию, исполняется Духом Святым от ступени к ступени, далее и далее, он обогащается познанием, он имеет уже благословенный опыт. Итак, вторая мысль. Процесс погружения в поток Духа Святого открывает пророк Иезекииль в своем повествовании в 47 главе. Давайте обратимся к этому аллегорическому повествованию, к этой картине, которую открывает Господь через величайшего из пророков своего времени. Если пророка Исаию мы называем евангелистом Ветхого Завета, который за 700 лет уже был человеком, свидетельствующим о будущем страдании нашего Господа, Господь открыл ему, то через 130 лет, в 570-м, пожалуй, году до Рождества Христова, пророку Иезекиилю было открыто истина о крещении Духом Святым, погружение в Дух Святой. Давайте мы прочтем об этом в 47 главе книги пророка Иезекииля. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника, и вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено, еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу, и еще отмерил 1000. И уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: «Видел Сын Человеческий?» И повел меня обратно к берегу этого потока. Эта удивительная аллегорическая картина открывает нам постоянное погружение в поток благодати Духа Святого в жизни христианина. Храм символизирует Христа, имевшего полноту силы этого потока. Из него, из храма идет поток благодати. Дух Христа, Дух Святой. Человек, сложив бремя греха в храме Христа, идет в поток Его любви. И мы, как новорожденные младенцы, первый раз вступили по лодыжку в этот поток. Смотрите, мы были по лодыжку только, как дети. Что говорит нам апостол Иоанн, ассоциируя это место со своим повествованием? Он говорит: «Пишу вам, дети, потому что
прощены вам грехи ради имени Его». Ничего еще не могут дети, но уже им прощены грехи. Дети не способны еще плыть в этом потоке, но они уже не на берегу, они уже в потоке. Вторая, отмеренная часть, 1000 локтей. Это продолжение погружения по колено. «Пишу вам от отроки», — говорит нам апостол Иоанн, «потому что вы познали Отца». О, это уже гораздо больше. Это уже не только иметь прощение грехов, но в какой-то мере познавание святых истин, познавание своего Отца. Это уже не по лодыжку, это уже по колено. Отроки углубились по колено в поток, но им непривычно течение, оно сбивает еще их, силы их еще слабы, они еще не могут плыть, но они уже в потоке, они уже не на берегу. И третье, отмеренное 1000 локтей. Смелое погружение по пояс. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого», — говорит Иоанн. Это уже воины. Это уже не дети, это уже не отроки. Это воины, они сильны, но еще не опытны. Не могут пока еще отдаться волнам, не могут плыть. Но и они уже в потоке, они не по колено, они не по лодыжку, нет, они уже по поясницу чувствуют движение воды и наслаждаются этим. Они готовы двинуться вперед, им нужно немножко-немножко возрасти. И мы читаем, 4000 локтей было отмерено, и пошло погружение. Погружение было полное, такое, что нужно было уже плыть, потому что идти по этому потоку было нельзя. Полное погружение под силу только испытанным пловцам. «Пишу вам, отцы, — говорит Иоанн, — потому что вы познали сущего от начала». Они уже, эти отцы, плывут в волнах благодати. Они уже пережили много и много. Они имеют силу духовную. Отец Небесный, мы читаем, даст Духа Святого просящему Него. Это не только обетование, но это исполнение. Истина в том, что мы не должны просить, изъявлять желание свое исполняться Духом Святым. Нет. Это Он хочет нас поставить такие условия, в которых мы способны были бы бороться с различными переживаниями, искушениями, побеждать в этом потоке, идти вперед и исполняться по Его святой воле. Ефесянам мы читаем в 5 главе, 18 стихе. «Исполняйтесь Духом, — говорит апостол Павел. Исполнение Духом Святым мы получаем во время наших искренних молитв при глубоком смирении и сердечном сокрушении». Мы прошли с вами в начале Евангелия Луки, 11 главе, 9 стих. «Просите, — говорит Христос, — и дано будет вам. Просите». Это Его желание, чтобы мы просили, это Его и повеление. Возрожденный, запечатленный Духом Святым христианин, войдя в поток по лодыжку, должен возлюбить Слово Божие, как младенец любит молоко. И далее перейти в другой возраст, в отрочество. А отрок всегда стремится стать юношей. А достигнувший юношества, человек уже не ходит по колено, он уже опускается глубже, по поясницу, а далее он подражает отцам, чтобы плыть. И третья мысль. Процесс постоянного исполнения Духом Святым – это духовная, полноценная жизнь бегущего на ристалище христианина. Итак, апостол Павел пишет в Ефесянам 1 главе, уверовав в Него, то есть во Христа, запечатлены обетованным Духом Святым, который есть залог наследия. Мы вошли в поток любви Божьей, мы вошли в поток Его благодати, которой спасаемся, и потому не будем, как дети, стоять по лодыжку и мутить воду, образно выражаясь, но пойдем дальше в поток. Будем исполняться Духом Святым, напояться Его молоком для духовного возрастания нашего.
и потому будем хранить в чести свое помазание от святого, как мы читаем в первом послании Иоанна, 2 главе 20 стихом. Будем стремиться к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Кто-то удивится, как это нам стремиться к почести вышнего звания? Что нам нужно хвалиться? Нет, нет. Речь идет не об этом. Господь будет радоваться, если мы будем стремиться к этой высокой почести. Добиться такого положения, чтобы мы были угодны Его святому лицу. В этой же главе мы читаем, «Не достигну ли я, — говорит апостол Павел, — как достиг меня Христос? Не достигну ли? Не знаете ли, — Павел апостол подчеркивает послание к Коринфянам в 9 главе, — не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, — он говорит, — чтобы получить. Итак, мы все бежим на этом великом ристалище жизни». Одни для того, чтобы только бить воздух руками, а другие для того, чтобы достичь цели и прийти первыми. Пример бегущих на ристалище учит нас трудиться над своим возрастом, над возрастом духовным, в индивидуальном плане. То есть, хотя бегут и все вместе, но ты, дорогой друг, беги так, чтобы быть впереди всех и получить. К этому призывает нас Святое Писание. Бежать впереди всех – это значит жить духовной, чистой жизнью христианина. Значит, постоянно молиться, значит, постоянно изучать Святое Слово, значит, постоянно иметь духовное общение с Ним, постоянно отдавать все силы свои для служения Христа. Это значит впереди всех бежать. Наша цель – Христос Иисус, Он ждет нас в воротах Своих распростертыми объятиями, и Он ждет, кто первый. Да, дорогие друзья, много можно встретить братьев и сестер, которые прозябают в жизни, не интересуются ничем, называются именем христианина, по сути дела, абсолютно холодные, пустые, не заинтересованные ни в чем. Приходят один раз на собрание, посидели, послушали и ушли, положили доллар и до свидания, до следующего воскресенья. Но разве это жизнь? Разве это бег ко Христу? Скорее всего, это какое-то недоразумение, плетение назад, наоборот, в хвосте, когда уже все прошли, а ты волочешь ноги свои, как будто перегружен каким-то трудом. Дорогие друзья, нет. Бегут именно те, кто находится в труде на ниве Его. Бегут те, которые отдают себя полностью, без остатка. Вот эти люди действительно бегут на ристалище. Последняя, четвертая мысль. Что может помешать нам в процессе погружения в этот благодатный поток? Давайте подумаем. Наверное, в первую очередь, это наш духовный застой. Нельзя успокаиваться, друзья мои, что мы уже вошли по лодыжку или по колено. Потому что это успокоение приведет нас к охлаждению и умиранию. Да, это правда. Мы стоим в потоке Духа Святого. Но мы не плывем. Мы, может быть, бултыхаемся там, у берега. Мы, может быть, и вошли по колено. Но дальше не продвигаемся. Что же, Господи, теперь скажешь нам, если ты видишь нас в таком положении, не обличишь ли? Успокоившийся христианин – это уже почти побежденный врагом христианин. Потому что Господь заинтересован в том, чтобы наполнять нас Духом Божьим. Ведь мы с вами прочитали в самом начале, «Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». И я бы добавил еще «и только». Просящим и только. Нельзя думать, дорогой друг, что ты уже достиг глубины и исполнения Духом Божьим, нужно больше пресвитерам, проповедникам, пусть это они углубляются в Слове Божие, им нужно это больше всех. Нет, нет. Лично каждый должен заботиться о своем духовном уровне. Это может помешать тебе в процессе погружения в поток. Не успеешь оглянуться, как окажешься на берегу. Что же еще может очень помешать процессу погружения в этот поток? Опасность извращать Святое Писание.
да? Настаивать на том, что ты, может быть, даже и не понимаешь. Ты больше доверяешь авторитетам каким-то, но не Слову Святому, потому что сам не исследуешь твое Святое Писание, твою личную Библию. Нельзя настаивать упорно на желании своем, мы пишем и читаем в одном гимне. Если мы настаиваем, а в Писании этого нет, то мы грешим. Мы извращаем это Писание. Авторитет одной личности не должен быть выше самого Слова Божия, ибо это оскорбляет Духа Святого. Это мешает тебе лично иметь процесс погружения в поток Духа. Что же еще мешает человеку иметь процесс погружения в потоке? Это перестать молиться о своем личном духовном состоянии. Да-да, это очень и очень важно. Когда ты проверяешь самого себя, сколько раз ты открываешь святую книгу, сколько часов в день или в неделю, или, может быть, в месяц или в год ты тратишь на то, чтобы быть в общении с Богом посредством Святого Писания, сколько? Если это от случая к случаю, если ты даже проповедник, и ты должен знать о том, что ты должен говорить слово, но не пришла еще твоя очередь, а она придет через месяц, через два, и не открываешь святого слова, то ты беднеешь, ты скудеешь, ты не плывешь, а ты барахтаешься на берегу. Да, тебе нужно подготовиться, ты берешь Библию, открываешь и начинаешь готовиться, но это твое будет непережитое, надуманное, не то, что ожидает от тебя Господь. Живи жизнью Святого Писания, исполняйся Духом Святым, и ты почувствуешь силу, силу благодати. Это даст тебе духовное удовлетворение. Молись Господу, живи в Нем, и тогда ты будешь понимать, что означает мысль о ступенях крещения или погружения в Дух Святой. Господу нашему, который избрал нас и поставил на святой путь, в жизни своей принесем честь, славу и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Поздний вечер в доме Каратаевых. Справившись со своими делами, Ирина обходит спальни детей. Заботливо поправляет сползшее одеяло, прислушивается к неровному дыханию, бережно поднимает с пола выпавшую из чьих-то рук детскую Библию. Заглянув в комнату малышей, она обнаруживает, что Юра все еще не спит. Он лежит с открытыми глазами и время от времени тяжело вздыхает.
1: Юрочка, ты еще не спишь? Почему? Ведь уже так поздно.
2: Не знаю, не спится. Наверное, бессонница.
1: У тебя бессонница? Ты не заболел? Может, зубы?
2: Да нет! Я бы тогда, знаешь, как ревел.
1: Это уж точно. А что же тебе мешает уснуть? Пить не хочешь?
2: Да нет, ничего не хочу. Что-то мне грустно-грустно.
1: Грустно? Ну что ты, сыночек? А может, тебя кто обидел? Или ты повздорил с кем-нибудь сегодня и лег спать, не помолившись, а?
2: Да нет, я помолился. И о том, что подрался сегодня, рассказал Иисусу. А все равно не спится.
1: Ты подрался, Юра? Ну, теперь мне понятно, почему тебе не спится. Иисусу Христу ты рассказал о своей драке? У него ты попросил прощения. А вот у того, кого ты обидел, ты прощения, наверное, не попросил. Так ведь?
2: Так он же первый начал. Чего я у него прощения тогда буду просить?
1: Юра, в своей книге, Библии, Господь Иисус Христос советует нам, прежде чем помолиться Ему, простить всех-всех своих обидчиков. А этого ты не сделал. Поэтому Иисус не принял твою молитву. Вот поэтому к тебе не идет и сон. Знаешь, что Христос сказал об этом?
2: Нет.
1: А вот я сейчас открою Библию и тихонько прочитаю тебе Евангелие от Матфея, главу 5, стихи 23 и 24. Подожди, я возьму Библию. Вот. Послушай-ка внимательно. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда, Юрочка,
2: да.
1: И тогда только приди и принеси дар твой. Ну, ты что-нибудь понял?
2: Не очень.
1: Ну, здесь говорится, что ты сегодня должен был сделать, прежде чем помолиться Иисусу. Это пойти и примириться со своим обидчиком. И особенно с тем, кого сам обидел.
2: Как это примириться?
1: Ну, попросить прощения.
2: Это что, я должен у Витьки Рыжего прощения попросить? Да? Да никогда на свете! Да он же меня всегда там дразнит.
1: Тихо, тихо, Юрочка, что ты кричишь?
2: Все время. Я терпел, терпел. Ну, и дал ему. Да еще и Максимка с Люшей добавили.
1: Вот видишь, Юрочка, трое на одного. Совсем нехорошо. И что же было потом?
2: Ничего особенного. Он сразу мамке своей побежал жаловаться.
1: Ну и что тебе сказала его мама?
2: Да ничего особенного. Вышла и говорит, а еще верующим называешься. В молитвенный дом ходишь. Вот какие вы на самом деле.
1: Правильно она тебе сказала. Юрочка, верующий никогда не должен драки затевать.
2: Так он же дразнился.
1: Ну и что, что дразнился, Юра? Разве это должно было тебя огорчать? Ведь твой друг Иисус Христос. И ты должен быть не хуже, а лучше твоих неверующих сверстников. Ах, сыночек, сыночек, как же ты сегодня огорчил Иисуса и нас с папой.
2: Ох, и трудно быть другом Иисуса.
1: Юрочке, это только поначалу так кажется. А потом, чем больше ты будешь любить Иисуса, тем легче будет тебе выполнять то, что Он от тебя хочет.
2: Вот всегда у меня так. Каждый день собираюсь быть послушным-послушным, и ничего не получается. Как же мне теперь с Витькой примириться?
1: А знаешь как, Юра? Мы вчера из сада яблок принесли. Возьми небольшой тазик яблок и отнеси Вите и его маме. И попроси у них прощения. Хорошо?
2: Хорошо, отнесу. Мама, ты меня всегда так называть будешь?
1: Как?
2: Забыл уже. Сыночком, вот как.
1: Постараюсь. Если тебе так нравится.
2: Конечно, нравится.
1: Ну вот и хорошо. А ты постарайся больше не огорчать тех, кто тебя очень любит.
2: А ты меня любить всегда-всегда будешь? А?
1: Ну, конечно, буду, Юра.
2: Даже когда я буду шалить, да? Ну, нечаянно.
1: Чем больше, Юрочка, ты будешь шалить, тем больше мы с папой будем огорчаться. И тем больше мы будем молиться за тебя, чтобы ты исправился и стал хорошим мальчиком.
2: Илюша с Максимкой все время говорят, что если я буду шалить, вы меня опять в детдом садите.
1: Нет, Юрочка, мы ведь уже говорили с тобой об этом. Ты ведь стал нашим сыном. Как же мы тебя отдадим? Не думай больше об этом. Просто чаще призывай в молитвах Иисуса Христа на помощь. И Он поможет тебе стать лучше. Хорошо?
2: Хорошо.
1: А сейчас, после нашей молитвы, постарайся уснуть. Я уверена, что теперь тебе это будет легко сделать.
2: Мам, а Вадим с Сережей тоже были маленькими, да?
1: Конечно, Юрочка.
2: Люда и Вера, да?
1: И Люда, и Вера.
2: А ты им тоже сказки рассказывала?
1: Да, конечно, рассказывала.
2: И песенки пел?
1: Пела.
2: А мне?
1: Что тебе?
2: Песенку спой, которую им пел.
1: Песенку спеть? Да я уже, Юрочка, забыла ту песенку.
2: Ну, а ты вспомни, ну, пожалуйста.
1: Да ведь поздно уже, Юрочка. Да и Максимку с Илюшей разбудим.
2: А ты потихонечку.
1: Ну хорошо, слушай. Луч последний.

0: А теперь еще раз спой.
1: Да ведь я уже спела тебе один куплетик.
0: А ты не так. Спой, как будто я маленький. Только мне, одному мне спой. Ладно, мам? Мне никогда мама не пела песенку. Можно я тебя обниму крепко-крепко?
1: Ну, конечно. Иди ко мне на коленки. Давай. Вот так. Тепло тебе? Ну, слушай.

Пастырь наш водой живою жажду спокой. Исцели все наши раны, гордость.

0: во все наши дни.
1: Мам, ты мне всегда, всегда будешь петь эту песенку. Да у меня бессонница будет. Ладно.
0: Ладно, Юрочка. А теперь засыпай. Засыпай, а я буду за тебя молиться.
1: И за Максимку, Илюшу, за Веру с Людой, и за Петю. За всех нас. Кто нас Иисус сделал хорошими, хорошими, хорошими, очень хорошими. И чтобы мы больше не шалили.
0: Вот, ты заснул, сыночек. А теперь пора выполнить твою просьбу и помолиться.

великое чувство. Его до конца мы живо в душе сохраняем. Мы любим сестру и жену и отца. Но в муках мы мать вспоминаем. Президент США Абрахам Линкольн сказал однажды: «Всем я обязан моей матери-ангелу, всем, кем я стал и кем буду». Прекрасные эти слова президента-мученика-идеалиста и христианина. Во время гражданской войны Линкольн часто переживал трудные моменты. Один из генералов поздно пришел в его квартиру с важной вестью. Служанка сказала вежливо: «Президент уже спит». «Но я слышу его голос», — возразил генерал. Когда она осторожно приоткрыла дверь в комнату президента, он стоял на коленях в молитве. Президент не забыл завета матери-молитвенницы. Бог обильно благословил деятельность президента-христианина. Да, мама — великое имя, но оно еще выше, если мать-христианка и с юных лет учит свое дитя повиноваться Господу. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей». Эти драгоценные слова Библии живут тысячелетия и будут жить, потому что они рождены божественной мудростью. «Не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет», — говорит мудрый Соломон. Молитва матери — это верный залог, что ее дитя рано или поздно придет к познанию истины. Но молитва должна быть постоянной. Нельзя унывать, дорогая мать, когда ты не видишь желаемого результата. Часто бывает, что когда мы просим что-то очень важное у Господа, нам кажется, что Бог медлит с ответом. Почему происходит это замедление? Потому что Бог совершает что-то очень важное, прежде чем мы получим ясный и полный ответ. Он изгоняет силы тьмы, которых мы не можем видеть. Помните молитвенную борьбу Даниила. Враг наверняка искушал его, стараясь посеять сомнения в обетовании Божьем. «Даниил, получил ли ты ответ на свою молитву после того, как молился целый день?» «Нет». «Тогда оставь молитву». На другой день враг опять спрашивает: «Даниил, получил ли ты ответ сегодня?» «Нет». После 21 дня искуситель говорит: «Бог не услышал твоих молитв». Но благодарение Богу он услышал. В течение всего этого времени он посылал подкрепление ангелу. В то время как враг пытался повергнуть Даниила в уныние в его молитве, ангел представлял свои просьбы Всевышнему. Послушайте, как пишет Даниил в 10 главе своей книги. «И сказал он мне: Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там, при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Через 3 недели Даниил был назван мужем желаний за свою усердную молитву. Ему было сказано, но только через 3 недели усиленной молитвы с постом, что молитва его была услышана уже с самого начала. И с самого начала она привела в движение духовный мир. Враг нашептывает нам то же самое сегодня. «Ничего не выйдет. Зачем тебе только зря проводить время в молитве? Она не поднимается выше потолка». Помни,
Враг не изменился, и тактика его та же и сегодня. Он боролся с Даниилом, с ангелами и с самим Сыном Божьим в пустыне. И Бог хочет, чтобы мы помнили об этом, чтобы мы не были в неведении относительно тактики и хитрости противника нашей души. Между тем, мы в этом отношении часто бываем большой невеждой и пребываем в постыдном незнании, тогда как имеем Слово Божие с его многочисленными, простыми и ясными примерами. Если мы, дети Божии, исполненные Духом Святым, то наше преимущество – вступить в духовную борьбу с дьяволом при помощи духовных принципов. Эта война веры не всегда дает сразу ощутимые результаты. Конечно, для поддержания нашей слабой веры Бог иногда дает полный ответ уже в начале нашей молитвы. Но когда речь идет о вере уже утвержденной, ответ может быть замедленным. Бог не задерживает ответ всем. Он точно знает, в какой мере он может иметь доверие к тем, на молитву которых его ответ запаздывает. Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Кому Иисус сказал эти слова? Трем, а не 12 ученикам. Он не призвал их всех бодрствовать с собой. Да, есть опасность, что и наиболее духовные и избранные ослабеют. Но тогда Он Сам приходит, чтобы поддержать их. Апостол Павел написал, что он стремится к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Вышнее звание Божие является иногда тайной. Мы так физически ограничены и настолько живем под режимом плоти, что забываем о нашем великом преимуществе вести духовную борьбу против сил злобы поднебесных. В этой борьбе могут быть внешние потери и жертвы. Но послушайте, исход битвы во время большой войны не определяется поражением одной части армии, но наступлением или отступлением всех ее единиц. И из-за того, что поражена одна часть, можно ли заключить, что побеждена вся армия? Вовсе нет. Господь может позволить некоторым из своих детей пострадать для того, чтобы остальная часть его армии продвигалась вперед. Так было во все времена. Гугеноты, вальдейцы, гуситы и другие были посевом церкви, и после них церковь пожинала плоды их страданий. То же повторяется и в наши дни. Духовное пробуждение в Советском Союзе и в других странах Восточной Европы настало только после страданий и жертвы определенной части Христовой Церкви. И даже сейчас, когда нет внешних гонений, враг продолжает атаковать другими путями, и некоторые из святых Божиих страдают. Зачем? Затем, чтобы Церковь Божия могла идти вперед. И пока враг атакует авангард, Бог посылает свои подкрепления ослабевшим силам сопротивления. Наша брань не против крови и плоти, то есть людей, но наша брань против невидимых врагов, то есть против духов злобы поднебесных, которые восстали против Царя Царей и Господа Господствующих, против самого Бога. Это высокий призыв, небесное призвание. Есть тайна в этом высшем призвании. И срок, который определяет Бог для ответа на молитву, есть часть этой тайны. Бог держал Даниила в ожидании и в неизвестности целых 3 недели. Откровение, которое он получил, стало наградой за его постоянство в терпении и ожидании. Если мы сегодня вступаем в духовную борьбу, мы также получим откровение тайн, сокрытых у Бога. И мы будем участвовать в исполнении следующих слов послания к Ефесянам. «Дабы ныне соделалось известно через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Итак, дорогой брат и дорогая сестра,
находясь сегодня в духовной борьбе с силами зла, которые тебя окружают, помни, если ты просишь чего-то по воле Божией, Бог начал отвечать тебе уже с первых слов твоей молитвенной борьбы. И рано или поздно ты получишь ясный и полный ответ на свою болезненную сердечную молитву. Да благословит и подкрепит тебя Всемогущий Бог.

Если вы желаете написать нам, поделиться своими мыслями и переживаниями, то пишите нам по адресу передающей станции. Не забудьте написать название программы «Семья Каратаевых». Да хранит вас Господь!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджина. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». В 17 главе Евангелия от Иоанна изложена пастырская молитва Христа о его народе. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью. Да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Прекрасным образом здесь смешаны учения о всеобщем и частичном искуплении. «Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью», то силою Его несравненной жертвы

0: Христа есть несомненное доказательство того, что мы располагаем жизнью, которая никогда не умрет. Сия же есть жизнь вечная. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче. У Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Не сладостно ли это — стать причастными нашему Божественному Господу? Эти избранные были в лучшем случае жалкими тварями, весьма забывчивыми и весьма заблуждающимися. И все же их Господь не выдвигает против них никаких обвинений, но говорит своему Отцу: «Они сохранили Слово Твое». Ныне уразумели они, что все, что Ты дал им, от Меня есть. Они научились соединять воедино Отца и Сына. Они знают, что хотя Я есть русло всякого благословения, все же Ты, Мой Отче, являешься источником, из которого оно истекает. О, мы Небесного Отца как собственного чтим! Мы ищем свет Его лица, мы «Отче» говорим. Сын искупил нас на кресте, и мы Его народ. Но Сын с Отцом одно везде, и благодать, что во Христе к нам от Отца течет. Ибо Слово, которое Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истина, что Я исшел от Него, и уверовали, что Ты послал Меня. Он смотрит на них в противоположность миру, который всецело отверг Его. В противоположность этому миру ученики приняли и уразумели Христа. О, какое блаженное различие производит благодать Божия между людьми! Все мы были слепыми по природе, и если теперь мы видим, то потому, что священный перст Христов коснулся глаз наших и отверз их. Пусть вся слава этого принадлежит Ему. Но все же заметьте, как хорошо говорит Он о Своем народе. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое — Твое, и Твое — мое». И Я прославился в них. О, блаженное единство интересов Христа и Его Отца! О, как несомненно мы принадлежим Отцу, если подлинно на самом деле принадлежим Христу! О, какое святое единение учреждено таким образом! Да будет все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будет едино, как мы едино. Единство — это слава Церкви Христовой. Оно призвано быть подлинным венцом Церкви Бога Живого. И когда оно оденет его, тогда изумленный мир признает и примет его Господа. «Я в них, и Ты во мне». Да будут совершенны воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня. Изумительные слова! Как нам погрузиться в их глубину? Подумать только! Отец возлюбил нас так же, как Своего единородного Сына. О, высота и глубина этой изумительной любви! Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Сын, прославленный Отцом, и Отец, прославленный Сыном», на текст из Евангелия от Иоанна, 17 глава, 1 стих. После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, дай Сын Твой прославить Тебя». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: Это была молитва

0: После наставления, после сих слов Иисус возвел очи свои на небо и молился. Ни одно поучение не должно оставаться без молитвы, ибо как можно надеяться, что слова, которые мы услышали или сказали, станут для нас благословением, если мы не попросили об этом у Господа? Сеятель многократными молитвами должен орошать семя, им посаженное. Служитель же и внимающий должен с усердием и прилежанием искать благорасположение того, кто дает хлеб едущему и семя сеющему. Это была молитва, связанная с вечерей Господней. Подлинно ли, что превыше всего именно молитва должна сопровождать всякое наше действие за священным столом? Посмеем ли мы прийти на священный пир без молитвы? Уйти оттуда без молитвы? Если да, то не удивимся, что установление воспринимается как пустая формальность, не насыщающая душу. К слову проповеди, к ритуалу таинства давайте же примешивать соль моления, не ограничивая себя в этом. Обратите внимание на позу возносящего молитву. Спаситель, это видно, молился с возведенными к небу очами. Многое в этом внешнем факте говорит о его преданности и любви к Богу. У нас нет времени останавливаться на этом подробно. Нам достаточно знать, что поднятые к небу глаза указывали на того, к кому он обращался, и свидетельствовали о том, что молившийся не был тем праздным лучником, который стрелял наугад, но молитву свою он направлял к Богу, наблюдая, как стрела ее возносится к престолу его отца. Они также показывали то, от чего отталкивался его взор и от чего сам он был отвращен, глядя поверх своих учеников с их приязнью и сочувствием, поверх мира с его враждебностью и даже поверх самого себя. Взгляд его был устремлен в невидимое. И это весьма поучительно для нас. Если бы он захотел, то мог бы молиться с закрытыми глазами, но его глаза были открытыми глазами веры и глазами любви, которые могли смотреть в лицо Бога и в то же время воспринимать все вокруг, не отвлекаясь от главного. Поэтому у него не было необходимости опускать занавес своих век, и он пристально смотрел в открытое небо. Обратите внимание, каким было начало его молитвы. Ибо оно оформляет всю молитву. Он начал со слова «Отче». Он не сказал «Отче наш». «Отче наш» — это обращение для нас, потому что нас, то есть тех, кто состоит в сыновнем родстве с отцом, много. Но «Отче» — обращение для него, потому что он один, и к тому же он такой сын, каким никому из нас в определенном отношении никогда не стать. Не наше дело сегодня углубляться в таинственное учение о предвечном сыновстве. Мы просто знаем, что оно истина. Слово «Отче» в его наивысшем постижимом нами смысле уместно исключительно для уст нашего Господа. Но как величественно! Как выразительно оно произносится им! Оно показывает его любовь к Богу, его упование на Бога, его полное подчинение божественной воле и его радостное согласие с ней. Он будет сокрушен железным жезлом мщения своего отца, но тем не менее называет его «Отче». Ему предстоит испить чашу полыни и желчи, которая была бы поднесена нам, если бы он не осушил ее до дна. И все же он говорит ему «Отче». Он показывает нам добрый пример. Во всякое время бедствий и скорби будем же уповать на наше сыновство, на наше усыновление и на отцовство нашего великого Бога. Именно к отцу нашему будем стремиться. Ибо к кому еще так обычно бежит дитя? Куда еще мы можем пойти, если не к нашему Отцу, который знает, в чем мы имеем нужду прежде нашего прошения у Него, и который никогда не оставит своих, но, как и любой отец, желающий своих детей, сжалится над теми, кто боится Его? Сама молитва, сам факт молитвы показывает нам Его человеческую природу. Иисус молится. Он человек. Он возводит свои глаза к небу и взывает «Отче». Он такой же, как и мы, человек. Но эта молитва в каком-то смысле говорит и о его божественности, которую она едва ли способна скрыть. Как в некоторых статуях, которыми мы часто восхищаемся, можно увидеть чей-то образ, проступающий сквозь мрамор, так и здесь, в молитве Христа, Бог просвечивает сквозь человека. Эту молитву мог вознести только тот, который был в равной степени Богом и человеком. Посмеете ли вы сказать: «Отче, прославь меня, да и я прославлю тебя»? В устах твари это было бы самонадеянностью. Только Он, чья богоравность не была им украдена или присвоена, хотя Он и умолил, и унизил Себя, мог так молиться. Хотя Он взывает к Богу: «Отче, прославь Сына Твоего», все же Он добавляет и без всяких пояснений: «Да и Сын Твой прославит Тебя». Он в состоянии вернуть Богу всю славу, которую Бог может дать Ему, и в Его власти возвеличить имя Отца в той же мере, в какой Отец может возвеличить Его имя. Я вижу здесь человеческую природу Христа, но восхищаюсь и преклоняюсь и пред божественной природой нашего благословенного Господа. Первая же фраза Его молитвы говорит о Его предвидении. «Отче, час настал». Час, определенный в предвечном замысле. Час, о котором пророчествовал и который хотел знать Даниил. Час, на который указывали все остальные часы. Центральный час, вплоть до которого человечество отсчитывало свое время и с которого оно начнет отсчитывать его вновь, если определить свое время правильно. Главная точка, ось и поворотный пункт всей человеческой истории, мрачный, хотя и освобождающий час, час мщения и милости. Пришел час. Он знал об этом. Безошибочное внутреннее предчувствие известило его о том, что настало время принести себя в жертву за грех. Он выразился, однако, весьма определенно. Пришел час. Его вера считала это часом. Ночь в Гефсимании, утро побоев и унижений, день распятия — все это было всего лишь часом, коротким промежутком времени. Душа его скорбела и тосковала, ибо пришло время его мучений. Но радость за то, чему надлежало родиться благодаря его тяжким страданиям, превращала все это время в какой-то один час. Таким образом, его любовь и долготерпение помогли ему презреть время уничижения и позора, рассматривая его как всего лишь короткий эпизод. Предвидение, о котором мы говорили, дает ему возможность видеть то, что лежит за этим часом, то, что будет после него. Мы смотрим на этот час тьмы, и, как правило, ничего, кроме тьмы, не видим, потому что глаза наши затянуты пеленой неверия. Но он видит дальше, и поэтому молится: «Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Глаз его созерцает славу, которая еще предстоит быть явленной, но радость от этого созерцания такова, что даже его собственная смерть кажется ему всего лишь одним часом, который скоро пройдет и канет, растворившись в славе его Отца. Во всем этом, братья, уподобимся же нашему Господу и будем смотреть не на то, что есть, но на то, что будет». Не на эти незначительные и скоро приходящие страдания, но на ту, во много раз превосходящую и предвечную славу, что придет на их место. Будем же со святым упованием, когда бы ни пришел наш час тьмы, обращаться к нашему Господу, который в тайне. Лучшая готовность для худшего часа — это молитва. Лучшее средство для сокрушенного духа — это близость к Богу. Последуем же в этом нашему Учителю, и да поможет нам Дух Святой. Рассмотрим же теперь слова молитвы, заключающие в себе ее суть. сама молитва состоит как бы из двух частей. В первой мы видим просьбу, касающуюся Его самого: «Отче, прославь Сына Твоего». Во второй — мотив просьбы: «Да и Сын Твой прославит Тебя». Начнем таким образом с просьбы, касающейся Его самого. Причем я обращаю ваше внимание на то, что это исполненная просьба. Больше 18 веков прошло с тех пор, как эти божественные слова слетели с уст нашего благословенного Учителя. И они получили ответ, они были исполнены и все еще продолжают исполняться. Мы не будем рассматривать их с точки зрения апостолов, но с нашей собственной точки зрения, видя в молитве именно просьбу, которая исполнена. И прежде всего, она была исполнена во время его страданий. Некоторые из ранних отцов ограничивали смысл этих слов страстями нашего Господа. И мне нравятся их сильные выражения, когда они говорят, что крест его был его престолом, а Гефсимания была так же славна, как Елеон, если не больше. Ибо слава креста была бы замечательной темой при условии, что у нас хватило бы разумения и слов, чтобы выразить ее. Говорим ли мы о бесчестии? Несомненно, он умер смертью злодея. Говорим ли мы о позоре? Нет сомнений. На него плевали, над ним насмехались. Говорим о слабости? Нет сомнений. Он покоился во гробе. Но в своих бесчестии, позоре и слабости Иисус в наивысшей степени знаменит, почитаем и крепок. Вера видит нравственное и духовное великолепие вокруг Его распятого Господа, которое затмевает собой весь блеск и сияние, что до этого исходили от Его вечного престола. Я не буду также ограничивать смысл этих слов, хотя данная точка зрения должна быть включена в общий ход наших рассуждений. Сын Божий был прославлен, когда умирал на кресте, и это была одна сторона Его славы. Она заключалась в том, что Он смог вынести на Себе огромное бремя человеческой вины. Как человечество в целом, мы были совершенно раздавлены ею. Тысяча Самсонов не смогла бы освободить нас. Ангелы и архангелы, серафимы и херувимы не смогли бы поднять эту громадную массу. Но этот один человек, без чьей-либо помощи, пребывая в телесной слабости и переживая смертные муки, понес огромное бремя человеческой вины. Наказание мира нашего было на нем. Господь возложил на него беззаконие всех нас. О, что это было за бремя! И то, что он смог понести его, было воистину явлением его славы. Грешник, погибающий в аду, не в состоянии вынести гнев Божий. Муки вечные не освободят от наказания, не исчерпают его, и все же он вынес это бремя за один час. О, удивительная сила воплотившегося Бога! Воистину славен Ты, о Христос на кресте, более славен, чем даже когда словом Своим поколеблешь не только землю, но и небо, ибо сейчас вся тяжесть разгневанного неба покоится на Тебе, а Ты стоишь под нею твердо, не колеблясь. Восславьте же Его, возлюбленные, вы, ради кого Он понес эту тяжесть, восславьте Его, что Он смог ее вынести. Он был также прославлен тем, как Он нес это бремя, как выдержал все это, не уклоняясь и не отступая назад. В нем не было ни вины, ни злого умысла, хотя снова и снова Его допрашивали Каиафа, Ирод, Пилат. От Него не было слышно раздраженных и сердитых речей, когда Его унижали, били по голове, плевали в Него. Он не проявил ничего, кроме кротости, даже когда враги пригвоздили Его руки и ноги, ничего, кроме всепобеждающего сострадания и всемогущей любви, даже когда они насмехались над Его муками. Все их поношения, вся их брань не могли вызвать у Него гнев, и когда Ему кричали: «Пусть сойдет со креста, и мы уверуем в Него», все же он не освободил свою руку от мучительного древа, чтобы ударить ею насмешников, и не отряхнул свою ногу от гвоздя, чтобы оттолкнуть ею поносящих его. Видя его телесные муки, его душевную пытку, его духовный мрак, зная, что все силы земли и ада были брошены на него, и более того, самое худшее, помня, что лик отца был сокрыт от него, пока он кричал: «Для чего ты меня оставил?», и все же зная, что наш защитник, начав свое спасительное дело, довел его до конца, ни в чем не уклонившись от клятвы, которую дал, не отступив под ударами, которые ему пришлось вынести, я говорю вам, он был славен в своих страданиях, и молитва его была услышана. Отец прославил своего сына уже на древе. Это был час славы, который мог бы ослепить даже ангельские глаза, тот час, когда он сказал «совершилось» и испустил дух. Для чего же он совершил это? Он совершил это для того, чтобы спасти свой народ, чтобы заселить рай бессмертными духами, которые найдут в нем самом источник вечной радости и услады, чтобы поколебать врата ада. Бог воистину прославил своего сына, дав ему возможность вынести, и вынести так безупречно, всю тяжесть греха и наказания за него. И сегодня, возлюбленные, мы видим, что Бог прославил своего сына в его смерти, потому что, умирая, он спас свой народ. Я ни в коем случае не верю, что результат смерти Христа был или мог быть в какое-то время неопределенным или неясным. То, что он намеревался сделать своей смертью, то, что хотел достичь ею, обязательно должно было быть сделано и достигнуто. И на сегодняшний день оно сделано до последней йоты или черты. Его великой целью было искупление его избранных. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Говорят, что некоторые поют: «Он искупил нас из человеков». Теперь, когда он умер, он не сделал искупление своего народа возможным, но искупил его полностью. Своими муками и смертью он не просто даровал голую надежду на прощение грехов, но в самый миг своей смерти он забросил грех своих избранных в глубину морскую. Он не просто сделал спасение человеков возможностью, которую они смогут реализовать, но он спас свой народ тогда же и там же, совершив то, ради чего он и приходил, и в доказательство чего написано, что этот человек, после того, как он принес жертву за грехи всех, воссел одесную Бога. Он не воссел бы там, если бы не сделал своего дела. Согласно словам пророка, он покрыл преступление, запечатал грех и привел правду вечную, ибо он принес действительное искупление и примирение, которое никто и ничто не сможет подвергнуть отрицанию. И таким образом отец прославил своего сына, уже когда сын его умирал, так как отец принял его кровь, искупающую его народ. Отец прославил своего сына, дав ему уже в час его страданий победить всех его врагов. Та пригвожденная нога сокрушила главу змея, так что он уже никогда не смог вернуть себе былую силу. Та пригвожденная рука схватила змею греха и задушила ее, а та умирающая голова, склонившись, поразила смерть ее же собственным мечом, как Давид Голиафа, ибо он смертью смерть попрал. Силы зла были огромны, подумайте только о грехе, о сатане, о смерти, но все их объединенные полчища были разбиты в том одном генеральном сражении, в котором крест был знамением, а умирающий Спаситель — победителем. О славный Господь! Ты пленил плен, властно подвергнув своих противников позору, уже вися на кресте, и пригвоздив к проклятому древу рукописание, которое было против нас. Да, Отец уже тогда прославил тебя, несмотря на то, что ты переживал смертные муки. Кроме этого, были и внешние знамения, говорившие о прославлении Христа уже в Его смерти, на которых вряд ли стоит останавливаться подробно. Не разорвалась ли надвое завеса в храме? Не спрятало ли солнце лик свой? Не отверзлись ли гробы, а усопшие не воскресли ли? Не устрашился ли весь Иерусалим, а сотник не сказал ли, «Воистину он был Сын Божий»? Да, Отец прославил Своего Сына, даже когда Ему угодно было сокрушить Его, предав на страдание. Одной рукой Он поражал Его, а другой прославлял. Две силы, разрушающая и поддерживающая, действовали в одно и то же время. Отец прославлял Сына Своего.
1: Дорогие радиослушатели! Вы прослушали первую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Сын, прославленный Отцом, и Отец, прославленный Сыном». До свидания, до следующей встречи.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».
2: Здравствуйте! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ о человеке, пострадавшем от клеветы, и который чуть не погубил себя из-за своей ограниченности. Оказались ли превратности судьбы для парня лишь результатом нелепого стечения обстоятельств? Или же был в этом какой-то высший смысл? Герой нашей истории смог найти ответ на этот вопрос, лишь когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.
3: О, Господи, Господи!
4: Когда же я привал?
5: Может, перекурим уже?
6: Ну ладно, ладно, ребята, ладно! Ну давайте отдохнем здесь несколько минут.
7: Окей. Нужно остановиться и как следует отдохнуть. А то мы так не дотянем до снабжения.
8: Ложись!
6: Ложись, ребята! Засада! Засада! Рассредоточиться! Рассредоточиться!
9: Посмотрите, сколько их на этой горе!
8: Справа! Справа!
9: Помогите! Врача!
6: Черт! Потерпи, потерпи, Майк, я иду! Я иду, Майк, потерпи!
9: Я не выдержу, помогите мне!
6: Я уже здесь, Майкл! Не шевелись, Майкл! Я сейчас вколю тебе обезболивающее!
9: Мне ранило! Доктор, я не могу идти!
6: Потерпи, это поможет!
9: Я не хочу умирать во сне, доктор!
6: Майкл, успокойся! Это морфин, просто обезболивающее, а не снотворное!
9: Я не хочу оставаться умирать здесь один! Доктор! Не бросайте меня!
6: Не брошу! Я не брошу тебя! Эй, кто-нибудь! Эй, помогите! Помогите! Помогите мне вытащить его отсюда!
9: Господи! Я умираю! Я умираю! Я попаду в ад!
6: Держись рядом со мной, Майкл! Мы должны выбраться отсюда! Он синеет у меня на глазах! Срочно нужен вертолет! Его нужно как можно скорее доставить в город! Иначе парню конец. Эй, помогите, ребята, помогите, пожалуйста. Его нужно вытащить отсюда, иначе парню конец. Помогите.
10: Я попал на войну еще совсем желторотым птенцом. Я никогда в своей жизни не видел своего отца. Они с мамой развелись, прежде чем я родился. Мама целыми днями была занята на работе, а я оставался с бабушкой. Они очень меня любили, но все же мне не хватало отца. А когда мне исполнилось 18 лет, у мамы обнаружили рак. Это привело ее к Богу. Мы начали ходить с ней в церковь, но я там ничего не понимал и мне было просто неинтересно.
11: Мама, ну скажи, ну зачем мне ехать на эту службу?
12: Уже
11: не хочу.
12: Уже тебе от этого не станет. Не ной, пожалуйста. Ну ладно, не обижайся. Ума не приложу. Ну почему ты не хочешь ходить в церковь? Мне, например, там очень нравится.
11: Да я просто не понимаю всех разговоров эти о Боге.
12: Ну хочешь, верь, хочешь, нет. Но все это очень важно.
11: Можно подумать. Я вообще сомневаюсь, что Бог существует.
12: Когда-нибудь ты в этом убедишься.
11: Вот еще. Лучше бы я остался играть с ребятами в футбол.
12: Не спорь. Больше мы это обсуждать не будем. Когда зайдем в церковь, веди себя спокойно, Майк. И внимательно слушай священника.
11: Ой, сдохнуть можно от скуки. Ну да ладно. Мне все равно все это до лампочки.
10: Посещение церкви тогда мне ничего не дало. У меня были свои интересы, ими я и занимался. Мне нужны были деньги, Я не брезговал тогда ничем ради пары долларов в кармане. Работать или воровать мне было без разницы. Нет, конечно, я не угонял машины, не грабил банки, но тянул по мелочи все, что плохо лежало. Чего я только не вытворял в те подростковые годы. Но совершенно неожиданно для меня моя вольная жизнь вдруг закончилась. Однажды мама достала из почтового ящика повестку в армию.
12: Ты же знал, что это рано или поздно должно было случиться, Майк. В чем, собственно, дело?
10: Просто я не хочу идти в армию.
12: Странно. А мне казалось, что ты с детства мечтал стать военным.
10: Мечтал. Ну пойми, это же совершенно разные вещи. Идти служить добровольно или по призыву, когда кто-то приказывает.
12: Ну что мы можем сделать?
10: Мама, меня же могут послать во Вьетнам.
12: Ой, может, все обойдется?
10: Вся моя жизнь пойдет под откос. С утра до вечера маршировать и бесконечно подчиняться чьим-то дурацким приказам.
12: А где ты будешь проходить подготовку?
10: Не знаю. Еще не сказали. Мам, ты прилетишь ко мне?
12: О чем ты говоришь, Майк? Ни за что на свете. Ты же знаешь, как я до смерти боюсь самолетов.
10: Впервые в своей жизни я оказался в ситуации, когда мои интересы никого не интересовали. Уже была пройдена начальная военная подготовка, а я так толком еще и не понял, что со мной происходит. И вот, пожалуйста, я оказался крайним. Произошло именно то, чего я больше всего и боялся. Меня все-таки отправили воевать во Вьетнам. Я был зачислен в 4-ю пехотную дивизию, а пуля нашла меня на 3-й месяц службы. Она ударила меня в позвоночник, как раз под левой лопаткой. Боль была просто адская. Под бешеным огнем врач все-таки не бросал меня. На помощь пришли и другие ребята.
1: Командир, вертолеты на подходе!
13: Билл, я приказываю быстрее подготовить раненых.
14: Он, кажется, потерял сознание. Нельзя терять ни минуты! Вроде бы морфин начинает действовать. Он пришел в себя. Майкл, ты меня слышишь? Майкл, ты меня слышишь? Майкл,
13: да.
14: Очнись!
13: Секунду могут начать атаку.
14: Да.
13: Любую секунду.
14: Сейчас тебя отправят на вертолете в госпиталь. Ты меня слышишь?
10: Да.
14: Отправят тебя на вертолете в госпиталь,
10: доктор.
14: Майкл!
10: Доктор, возьмите, пожалуйста, мои часы и бумажник. Отправьте их маме, ладно? Там, куда я попаду, мне это уже не понадобится. Я знал, что попаду в ад, и все мое существо содрогалось от ужаса. Поскольку я не принял Иисуса, когда был здоров, то не хотел лицемерить и призывать его в последнюю минуту. Теперь-то я понимаю, что мне мешало сделать это моя гордыня. Вертолет доставил меня в полевой госпиталь, а через 10 дней меня послали на лечение в Японию. Это продолжалось несколько недель. Я был на волосок от смерти.
15: Майк! Майк, ты слышишь меня? Твоя мама приехала.
12: Майк! Господи, сынок! Какой ужас! Ты весь в трубках! Схудал кожа до кости.
10: Мама. Мама. Как ты здесь оказалась?
12: Я очень переживала за тебя. Вот и приехала.
10: А где я?
12: В Японии. В больнице.
10: А как... Как ты сюда добралась?
12: Я прилетела на самолете.
10: Меня подстрелили, мама.
12: Я знаю. Знаю, Майк. Не переживай, я буду рядом с тобой.
1: Мама, как я рад, что ты приехала. Я...
12: Доктор, он выживет.
15: Ваш сын то и дело теряет сознание. Успокойтесь. Видите ли, инфекция попала в спинномозговую жидкость и, как результат, бактериальный менингит.
12: Менингит? Это помимо того, что он ранен?
15: Мы делаем все, что в наших силах. Мы уже испробовали все средства, но справиться с заражением так и не удается.
12: Если бы я только могла приехать хоть немного раньше.
15: Его доставили из полевого госпиталя с очень высокой температурой. Врачи на месте так и не смогли поставить диагноз. Только дополнительные обследования здесь, в клинике, показали, что у вашего сына менингит.
12: Мой бедный мальчик. Какой он несчастный. Я его просто не узнаю.
15: Я хочу, чтобы вы знали всю правду. Он в критическом состоянии.
12: Откуда у него воспаление?
15: Ну, вероятнее всего, заражение произошло, когда его ранило.
12: Ну, я надеюсь, Майк выживет.
15: У нас есть еще один препарат. Попробуем его. Но если это лекарство не поможет, то, увы, сами понимаете.
12: Господи, прошу тебя, не дай моему мальчику умереть.
10: Через 3 месяца стало совершенно ясно, что я выкарабкался. В общей сложности я провел около 1.5 года в разных клиниках. Наконец, меня выписали. Но я вышел оттуда в мир полным инвалидом. Ноги у меня были полностью парализованы. Я страшно ослабел и телом, и душой. В больницах меня постоянно пичкали наркотиками, и, конечно, я к ним привык. И вот теперь они с выпивкой хоть как-то скрашивали мое существование. Почти все друзья от меня отвернулись. Однажды вечером я пригласил прийти поиграть в карты знакомых ребят.
16: Ты посмотри.
17: Да,
16: ты
17: вещь, посмотри, что надо.
16: Посмотри, какая.
17: Ну еще бы.
16: Посмотри,
17: а еще один я держу себе под матрасом.
16: Дед достал, вот. Май.
17: О, видишь?
16: Дед достал. Да.
17: Ну, с такими пушками ты хоть на медведя готов идти. Люблю оружие. С детства. Ты, парень, не промах.
10: Ну, ладно. Что, как говорится, ближе к телу.
17: Ну.
10: В покер сыграем?
16: Еще как? Поехали, ребят. Почему? Да, поехали.
10: Если кто хочет пить, пожалуйста.
17: Я не против. Тебе налить, Майк?
10: Нет, мне не надо пока.
16: Кто не пьет?
10: Мозги мне нужны для игры.
17: Так, кто раздает?
10: Кто раздает-то?
16: Я. Ну, давай, раздавай. Давай, поехали.
17: Мне еще одну.
16: Так.
17: Еще. Так, хорошо.
16: Так. Я пас. Так, убери руки.
17: Так, все. Мне еще одну.
16: Налей сюда, Винца.
10: Мне. Слушайте, этот парень махлюет.
16: Не понял?
17: Мне очень жаль, ребята, но кажется, я выиграл эту партию.
16: Погоди, как это ты выиграл?
10: Смотрите на его карты. Да,
16: погоди.
10: Да он же жульничает.
17: Ты назвал меня жуликом?
10: А кого ты ребят, думал?
17: Ребят, ах ты!
10: Когда он попытался схватить пистолет, лежавший под матрасом, то я успел первым выхватить из-под подушки другой пистолет, о котором он еще не знал, и выстрелил ему прямо в голову. Его приятели выбили у меня пистолет из рук и увезли парня в больницу. Меня обвинили в стрельбе из огнестрельного оружия в городе. Я был так туп, что даже не нанял адвоката, не просил никакой защиты в суде. После недолгого пребывания за решеткой я запил еще больше. Однажды вечером я начал развлекаться в баре, окончилось все разбирательством у шерифа. Чтобы помочь мне выпутаться из этой ситуации, приехала мама.
12: Ради бога, что случилось, Майк?
11: Я ничего не помню, мама.
12: Шериф говорит, что ты проехал мимо него по дороге. Он сразу понял, что ты был в нетрезвом состоянии. Тогда он поехал за тобой, а потом ты попал в аварию.
11: Да? Ну надо же.
12: Ты пьешь слишком много, Майк.
11: А как иначе? Как иначе, если жизнь для меня потеряла всякий смысл?
12: Но ты позволяешь себе такое, что просто волосы становятся дыбом. Особенно после того, как ты подстрелил того парня.
11: Он меня в покое не оставит. Этот подонок выслеживает меня.
12: Ты стал слишком невменяемым. Я с тобой как на вулкане. Каждую минуту в напряжении. Шериф, мне кажется, суд должен принять какое-то решение, как быть дальше, потому что я не могу ручаться за своего сына. Он опасен и для себя, и для окружающих.
11: Мама! Мама, так как ты можешь?
12: Это ради твоего блага, Майк. Если бы ты видел себя со стороны.
10: После этого случая меня отправили на 3 месяца в психушку. Но врачи никаких отклонений не обнаружили, и через неделю меня выписали. А вернувшись домой, я вдруг ясно осознал, что по сути я был никому не нужен. Нет, у меня были какие-то приятели, но настоящих друзей, на которых бы я мог положиться, у меня не было. И я понял, что мне оставалось надеяться лишь на собственные силы. Тогда я бросил пить и начал читать. Через некоторое время я решил поступить в университет. И меня приняли, несмотря на низкие оценки в аттестате. В первый же день учебы я увидел необыкновенно красивую девушку. Ее звали Сьюзан. Но прошло еще несколько месяцев, прежде чем мы начали с ней встречаться.
18: Я тоже обратила на тебя внимание в первый же день, когда я пришла на занятия. Захожу в вестибюль, а вокруг столько народа, и вдруг вижу парня с такими очаровательными карими глазами, каких я еще ни у кого не видела.
10: Правда?
18: Да. Ты мне сразу показался очень привлекательным.
10: А я в тебя влюбился с первого взгляда.
18: Я несколько недель надеялась увидеть тебя снова. Но у меня не получалось. Я не знала, что ты учишься вечером.
10: А я тогда и не мечтал, что смогу тебе понравиться.
18: Вот глупый. А, я тебя заметила почти случайно. Ты разговаривал с моей подругой по комнате.
10: Да-да-да, помню.
18: Угу. Ты тогда сказал мне, что не любишь светских разговоров.
10: Я люблю в тебе все, Сьюзан. Все без исключения. Твое лицо, походку, волосы. Я просто схожу с ума от любви к тебе.
18: Майк тогда даже и не подозревал, что я ходила в церковь, которая заставила меня выбирать между ней и Майком. Я решила остаться с возлюбленным. Мы поженились. Но меня очень интересовали вопросы духовной жизни, а Майку до этого не было никакого дела. Однажды я зашла в магазин христианской литературы и, просматривая книги, наткнулась на комментарий к Откровению, которые, как мне показалось, могли бы быть интересными и Майку. Я их купила, почитала немного сама, а потом дала мужу.
10: Сьюзен!
18: А!
10: Сьюзен, пойди сюда на минутку, милая!
18: Что случилось?
10: Сьюзен, ты только послушай, что здесь написано. Вот. Угу. Откровение, глава 1, стих 18. «И живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Сьюзен, это означает, что Иисус Христос – Бог!
18: Бог?
10: Конечно!
18: А я этого и не знала.
10: А здесь также сказано, вот послушай, здесь также сказано, что все мы грешники, но я это знал и раньше, я ведь всю жизнь только тем и занимался, что грешил.
18: Погоди, что ты читаешь? Книгу, которую я купила?
10: Да.
18: Я рада, что ты нашел в ней кое-что интересное для себя.
10: Вот послушай, что здесь еще написано.
18: Угу.
10: Все, что вам нужно сделать для спасения, это уверовать в то, что Иисус Христос умер на кресте за ваши грехи.
18: И это достаточно?
10: Сьюзан, я только что обратился к Господу с молитвой и попросил Его стать моим спасителем.
18: О, Майк, я рада за тебя.
10: Почему бы тебе не сделать то же самое?
18: Да, я тоже хочу помолиться с тобой. Господи, я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи, был погребен и на третий день воскрес. Прошу тебя, освободи меня от грехов и стань моим спасителем. Аминь.
10: Аминь. Сьюзан, давай начнем изучать Писание и ходить в церковь. Тогда мы точно не ошибемся.
18: Я согласна.
10: Ты у меня просто замечательная жена. Я тебя так люблю. Как я рад, что мы вместе. Ну, не просто ли это? Ну, скажи, ну, вот не просто ли то, что мы сделали с тобой?
18: И мне кажется, таким образом мог спастись каждый.
10: Ты знаешь, читая все это, я вспомнил о том, о чем уже не вспоминал целых 7 лет.
18: О чем?
10: Ну, тогда, во Вьетнаме, когда меня ранило, я был уверен, что попаду в ад. И хотя я тогда не верил в Бога, я все равно обратился к Нему и сказал, что знал о грозившей мне гиене огненной.
18: Но, Майк, ты уже вне опасности.
10: Да, это так. Иисус спас меня. Сначала врачи спасли мне жизнь, а сейчас Иисус спас мою душу.
18: Наша жизнь невероятно переменилась. Майк бросил пить, курить и даже принимать обезболивающее. Мы стали прихожанами местной церкви, а со временем Майк был посвящен духовный сан и назначен деканом библейского института. Бог дал нам 3 детей. Майк вел активную миссионерскую работу, он свидетельствовал и проповедовал Евангелие на улицах. Но весной 1996 года у Майка вдруг начались проблемы с речью. Он не мог четко выговаривать слова, и мы обратились к врачам и были потрясены страшным диагнозом. Болезнь Лу Гейрига. Болезнь Лу Гейрига. Какой ужас, Майк!
10: Мне просто не верится.
18: Нет, нет, этого не может быть. Нервная дегенерация, притом неизлечимая.
10: Почему мне в последнее время так трудно говорить? Рано или поздно меня совершенно парализует.
18: О, Майк!
10: Мне очень жаль, Сьюзан, что тебе придется из-за меня еще столько претерпеть в жизни.
18: Ты об этом не волнуйся. Я знаю, Бог даст нам силы пережить все испытания.
10: Я согласен, если Господу угодно обречь меня на эти мучения, но я боюсь за тебя.
18: Все будет хорошо, Майк. Вот увидишь, я люблю тебя. Пути Господни неисповедимы. Я верю, что есть и в этом какой-то смысл. Он должен быть.
10: Ну что ж, сегодня вечером Мне придется обо всем рассказать в собрании.
18: Но на собрании Майк уже не мог говорить. Как люди плакали. Я никогда и не думала, что они так любили моего мужа. Он был так нужен каждому члену нашего собрания. Накануне Рождества Майку исполнилось 47 лет. Вся община праздновала его день рождения. А один из его ближайших друзей приготовил для Майка сюрприз.
19: Братья и сестры, вы все помните, конечно, свидетельство нашего Майка. Как он был тяжело ранен на войне во Вьетнаме, чуть было не погиб. Но у Бога, у нашего Бога были другие намерения. Если бы тот врач не вынес его с поля боя, из той ужасной мясорубки все для нашего Майка обернулось бы по-другому. Майк все эти годы пытался хоть что-то узнать о судьбе спасшего его 26 лет назад человека. И вот сегодня, в свой день рождения, Майк наконец сможет увидеть своего друга, Пол Маккомби.
18: Какой это был волнующий момент. Друзья долго не могли выпустить друг друга из объятий. По их щекам текли слезы. Мы с Майком были просто вне себя от радости.
19: Друзья мои, если бы вы знали, как нелегко было мне организовать эту встречу. Я нанял детектива, который тоже воевал во Вьетнаме. Да-да-да, он отказался брать деньги за эту работу.
20: Молодец!
19: Он долго искал, и, наконец, его усилия увенчались успехом. И представьте, Пол тоже все эти годы мечтал узнать, что случилось с Майком после того, как его забрали на вертолете. Представляете?
18: После встречи Пол вернулся к себе домой в Луизиану. Поскольку он не знал Христа, сотни прихожан начали молиться о том, чтобы Бог открыл его сердце. И через полтора месяца Майк получил звонок от своего боевого товарища. О, Пол, я так рада слышать тебя. Я слушаю.
21: Я хотел рассказать вам, что тоже принял Христа как своего спасителя.
18: Слава Богу!
21: Слава Богу!
18: У нас здесь все молились за тебя, Пол.
21: Ну вот, Сьюзан, ты видишь, теперь круг замкнулся. Господь в своем милосердии позаботился о двух заблудших существах, которыми мы были тогда в джунглях. Он использовал меня для спасения жизни Майка, а затем он воспользовался вами, чтобы спасти мою душу.
18: Мы так счастливы за тебя, Пол. Ты не можешь даже представить, как мы рады.
21: Спасибо вам. Хвала Господу!
18: Хвала Господу!
21: Впервые в своей жизни я чувствую себя, наконец, спокойно.
18: Майк рассказывает о своей жизни для того, чтобы донести до страждущих чудесную благую весть. Она состоит в том, что Иисус умер ради искупления наших грехов и ради новой жизни для нас. Дорогие друзья, не поддавайтесь страху. Не бойтесь неудач. Позвольте Господу изменить вашу жизнь прямо сейчас.
2: Мы надеемся, что свидетельство Майка помогло вам увидеть, что у Бога есть замысел для вашей жизни. В каком бы сложном положении вы ни оказались, Господь сможет дать вам мир и надежду на будущее. Его любовь способна творить чудеса. Не ждите. Доверьтесь Иисусу прямо сейчас. Пригласите Его войти в свое сердце, и Всевышний наполнит вашу жизнь с избытком.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер. Передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Мэттью Мида «Обнаружен почти христианин». И сегодня вы услышите последнюю передачу данного цикла с темой «Использование наставления».

В нашей предыдущей передаче мы рассмотрели тему, необходимы ли вам какие-либо еще побуждения, чтобы вы быстрее выполнили эту важную обязанность стать истинным христианином. Совершенное соответствие сердца и жизни Богу – в этом сущность всех заповедей, как Ветхого Завета, так и Нового. Как распутная женщина настаивала на разделении ребенка, так сатана стоит за разделение сердца. Он хотел бы, чтобы наша любовь и желание были разделены между Христом и нашими похотями. Он знает, Христос считает, что мы не любим Его совсем, если не любим Его превыше всего. Бог будет иметь либо все, либо ничего. «Сын мой, отдай сердце свое мне», притча.

Имеется в виду, что когда человек грешит, Бог оставляет его. И искушение снаружи. Первое – грех внутри. Святые Божии не состоят из одного духа без плоти, из одной благодати без греха. У них имеют место противоположности. В одном и том же разуме присутствует свет и тьма, грех и благодать, в одной и той же воле, плотское и духовное, в одних и тех же желаниях. Плоть же желает противного духу. Галатам 5:17. Во всем этом очень часто верующий уводится в сторону и пленяется враждебными похотями. Так было и с самим апостолом. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих нахожу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. К Римлянам 7:21-23. Именно это нарушило его духовный мир и наполнило душу проблемами и сетованиями. Он говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Римлянам 7:24. Грех нарушает мир Божьих людей. Обитающая в них похоть, движущаяся и вырывающаяся, становится причиной беспокойства и печали в душе верующего. Ибо для греха так же естественно приносить беспокойство, как для благодати мир. Каждый новый грех приобретает новую вину для души, и вина гневит Бога. Где есть чувство вины, где Бог разгневан, там не может быть мира и не может быть спокойствия в душе. Такое состояние будет иметь место до тех пор, пока вера не доставит новые капли крови Иисуса Христа в сознание. Второе. Это другой источник. Другой источник беспокойства верующего и безутешности духа – это оставление Богом. И он вытекает из предыдущего источника. Иногда Бог как бы исчезает, прячется от своего народа. «Истинно ты Бог сокровенный» – Исайя 45:15. Но причиной того, что Бог иногда скрывается, является грех верующего. «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас». Исайя 59:2. На небесах, где нет греха, не будет потери света Божьего лица даже на мгновение. И если бы святые здесь могли бы служить Богу чистой душой, то они наслаждались бы общением с Богом всегда. Бог никогда не оставил бы их. Однако это невозможно. Пока мы находимся во плоти, оставшиеся похоти будут шевелиться и вырываться на волю. Бог же сокроет свое лицо. Такое положение должно беспокоить. «Но ты сокрыл лицо твое, и я смутился» — Псалом 29:8. Свет Божьего лица, сияющий над душой, — это небо христианина по эту сторону небес. Вот почему неудивительно, что день, в который Бог прячет свое лицо, рассматривается душой как один из дней ада. Так было с Давидом. «Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь» — Псалом 114:3. Третьим источником беспокойства и сетований, которые до краев наполняют берега христианского духа, являются искушения сатаны. Он — великий враг святых. И он завидует спокойствию и утешению, какими наполнены их сердца, в то время, когда его сознание переполнено страхом и ужасом.
Поэтому, несмотря на то, что сатана знает, что не сможет разрушить мир,

святых, все-таки он старается испортить их мир. Как благословенный Дух Божий сначала освящает, а затем утешает, направляя благодать к миру, так этот проклятый дух ада сначала искушает, а затем беспокоит. Сначала заставляет совершить грех, а затем обвиняет в грехе. В этом заключается его постоянная работа над душами Божьего народа. Он не может вынести того, что они должны жить в свете Божьего лица, тогда как он сам приговорен к вечной, невыносимой тьме. Таким образом, вы видите, почему народ Божий часто обеспокоен и недоволен. Все исходит из этих трех источников: греха внутри, оставления Богом и искушения извне. Если бы святые могли служить Богу, не греша, и наслаждаться Богом без отступления, они испытывали бы и утешение без печали. К этому нужно стремиться постоянно, но этого в полной мере можно достичь только на небесах. Все же, насколько благодать будет преобладающим принципом в сердце, насколько сила благочестия будет использоваться в жизни, насколько состояние Божьего дитя будет состоянием мира. Несомненно, мир – это плод Духа. Но предположим, что народ Божий испытывает мало такого утешения в своей жизни. Тогда он найдет его в день смерти. Благодать и святость станут служить нам, и этим служением будет мир. Верующий имеет двойной источник утешения, обе части которого изливаются в душу на смертном одре. Один исходит свыше, другой – изнутри. Источник, который несет утешение свыше – это кровь Христа, окропившая наше сознание. Источник, который несет утешение изнутри – это искренность человеческого сердца в Божьем служении. Когда мы лежим на смертном одре и вспоминаем все наши принципы и деяния в служении Божьем, то находим в них честность и искренность сердца, проходящие через все, и это утешает нас. Так было и с Езекией. «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». Исайя 38:3.

Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Мэттью Мида «Обнаружен почти христианин».

0: Ничто не делает смертный одр таким тревожным и тяжелым, как жизнь, проведенная в служении греху и похоти. Ничто не делает смертный одр таким мягким и сладостным, как жизнь, проведенная в служении Богу и Христу. Предположим, что народ Божий не встречает этого утешения. Однако он найдет его после смерти. Если этот плод не созревает на земле, он дозреет в вечности. Благодать, принятая в нужное время, будет славой вечности. Святость сейчас обернется счастьем там. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Галатам 6:8. Если жизнь во грехе закончится печалью и несчастьем, то концом святости будет радость и слава. Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего. От Матфея 25:21. Тот, кто разделяет благодать Христа в этом мире, разделит радость Христа в мире грядущем. И эта радость невыразима и исполнена славы. Подумать только, каков плод благочестия. Видите теперь, как много блага и утешения в вере. Это должно подтолкнуть нас быть истинными христианами. Четвертое размышление. Какую полную покорность оказывают грешники своим похотям? Разве мы не сделаем того же по отношению к нашему Господу Иисусу Христу? Грешники предают себя удовольствиям греха полностью, без остатка. Разве мы оставим что-либо для себя в служении Богу? Грешники грешат до конца, а служением своим похотям, а разве нам не должно быть святыми во всем? Грешники бегут и не ослабевают в служении своим похотям. Так разве мы ослабеем и не побежим в служении Христу? Что, служители разврата будут прикладывать свои уши к дверным косякам в знак полного и пожизненного служения, а мы не предадим себя нашему Господу Иисусу Христу, чтобы принадлежать Ему навеки? Если другие будут заключать заветы с адом и смертью, разве мы не присоединим себя к Богу в вечном завете, который нельзя забыть? Будут ли они прилагать больше усилий, чтобы погубить свои души, чем мы, чтобы спасти наши? Разовьют ли они большую скорость, чтобы достигнуть места возмездия, чем мы, чтобы короновать праведность? Что вы считаете лучшим, быть спасенным вечно или погибнуть в вечности? Кого вы считаете лучшим господином, Бога или дьявола, Иисуса Христа или ваши похоти? Я знаю, что вы будете на стороне Христа. О, тогда, когда другие служат своим похотям всем своим сердцем, вы служите Иисусу Христу всей душой. Если сердца сынов человеческих полностью направлены на то, чтобы делать зло, то тем более пусть сердца детей Божьих будут полностью направлены на совершение добра. Пятое размышление. Если вы не являетесь истинным христианином, вы никогда не сможете ни спокойно предстать пред Богом, ни стоять на суде в последний и великий день. Эта грустная дилемма заставит замолчать любого лицемера. Если мои повеления были святыми, справедливыми и добрыми, почему ты не соблюдал их? Если они были святыми, справедливыми и добрыми, почему ты не повиновался им? Если Иисус Христос не был достойным, почему тогда исповедовал Его? Если же он все же был достоин поклонения, почему ты не прилепился к нему? Если мои таинства не были предназначены для того, чтобы обращать и спасать души, почему тогда ты прикрывался ими и успокаивался в их исполнении? Если же они были направлены на спасение, почему тогда ты не подчинился их силе? Если вера плоха, почему ты исповедуешь ее? Если вера же хороша, почему ты не практикуешь ее? Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? От Матфея 22:12. Если это не брачный пир, почему ты пришел по приглашению? Но если это все же праздник, тогда почему ты пришел без брачной одежды? Я бы только спросил у лицемера-исповедника, о каком Евангелии он будет говорить в тот день. Истина, вы лишаете себя всякой возможности подать просьбу о прощении в день праведного суда Божьего. О человеке, который не имел брачной одежды в тот день, сказано, что когда Христос пришел и посмотрел на него, он остался безмолвным. Тот, кто не будет иметь благодати в день благодати, останется безмолвным и в день суда. Исповедание Христа без соприкосновения со Христом оставит нашу душу без оправдания и сделает нашу погибель неизбежной и невыносимой. Все вышесказанное должно побудить вас усерднее выполнять обязанности. Да напишет их Бог в вашем сердце и сознании, чтобы вы не осмеливались ни на минуту успокоиться на полуработе, чтобы вы были не почти христианами, но истинными христианами.
1: Вопрос. Но, возможно, вы скажете, как я смогу сделать это? Какие способы я могу использовать, чтобы достигнуть полной работы благодати в своем сердце, чтобы я больше не был почти христианином, но истинным последователем Христа?
0: Ответ. Теперь я изложу три направления, чтобы помочь вам в этой важной обязанности и затем представить эту работу Божьему благословению. Направление первое. Разрушьте всякий ложный мир в своем сознании. Это оковы сатаны, которые связывают душу и удерживают ее от поисков Христа. Как существует мир Божий, так же существует и мир сатанинский. Но они легко распознаются, ибо они так же противоположны, как рай и ад, как свет и тьма. Мир Божий истекает из действия благодати в душе и является миром возрожденного состояния. Но мир сатанинский – это мир невозрожденного состояния. Это мир смерти. В могиле, сказал Иов, есть мир. Там беззаконные перестают наводить страх. Иов 3:17. Поэтому, когда душа мертва для греха, она исполнена мира. Беззаконные не тревожат его. Мир Божий в душе возникает благодаря снятию вины, оправдывающей благодатью. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. К Римлянам 5:1. Но мир сатанинский в душе появляется и сохраняется через глупость духа и нечувствительность сознания к вине. Мир Божий – это мир, который укрепляет сердце в противостоянии греху. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. К Филиппийцам 4:7. Чем больше этого мира в душе, тем сильнее душа укреплена против греха. Но мир сатанинский – это мир во грехе. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. От Луки 11:21. Мир святого – это мир с Богом, но не со грехом. Мир грешника – это мир с грехом, но не с Богом. Такой мир лучше разрушить. Это лживый, опасный и губительный мир. Друзья мои, смерть и суд разрушат всякий мир сознания, но только не тот, который создан Христом в душе и является плодом крови кропления. Дарует ли он тишину, кто может возмутить? Иов 34:29. Однако, если ваш мир может разрушить смерть, зачем вы храните его? Кому понравится тишина, которую сожжет пламя ада? И все же, как много людей отправляются в ад через глупый рай ложного мира? О, разрушьте этот мир! Ибо мы не можем иметь мир с Богом во Христе, если в нашем сердце остается ложный мир. Господь Иисус Христос не дает мира тем, кто не ищет его. Тот, кто не видит необходимости в мире, никогда не будет искать его. Также и тот, кто находится в мире со своими похотями, не видит необходимости в мире со Христом. Грешник должен быть ранен грехом и обеспокоен им перед тем, как Христос сможет исцелить его раны и дать ему мир. И второе направление. Трудитесь над основательными убеждениями. Не всякое убеждение приемлемо. Почти христианин имеет свои убеждения так же, как и истинный христианин. Иначе он не прошел бы так далеко. Но это нездоровые и неправильные убеждения, иначе он пошел бы дальше. Бог позволяет душе стать по-настоящему чувствительной к горечи греха до того, как она испробует сладость милости. Плуг убеждений должен входить глубоко и делать глубокие борозды в сердце, прежде чем Бог посеет туда драгоценные семена благодати и утешения. Они должны находиться глубоко в земле, чтобы прорасти. Это постоянный метод Божий. Сначала показать человеку его грех, затем показать его Спасителя. Сначала опасность греха, а затем Искупителя от греха. Сначала рану, затем ее лечение. Сначала его собственную греховность, затем праведность Христа. Мы должны вопиять о себе: «Нечистый, нечистый!» и плакать о том, кого мы пронзили. Затем Он направит на нас струю Своей крови, чтобы смыть грех и нечистоту. Очень примечательное место в книге Иова. Он будет смотреть на людей и говорить: «Грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Иов 33, 27 и 28. Грешник должен видеть опасность своей неправедности до того, как приобретет благо в праведности Христа. Израильтян сначала жалили змеи злые, и только со временем был установлен медный змей. У Ефреема сначала сложились определенные убеждения, а затем Божья милость работала над ним. Так было и с Павлом, Манасией, начальником тюрьмы и так далее. Неизменный метод Божий в действующей благодати — начать с обличения, убеждения в грехе. О, трудитесь, чтобы приобрести основательные убеждения! Вы прослушали передачу «Слушать, думать, понимать», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Мэтью Мида «Обнаружен почти христианин». Мы надеемся, что эти передачи силой Духа Святого благодатно повлияют на вас. Передачу подготовила Ольга Эрлинбуш, звукооператор Петр Гам. У микрофона Виталий Кливер. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: Миша вошел в здание НИИЗАПа и машинально прошел вереницу коридоров и миновал множество дверей, идя по направлению к кабинету Ильи Васильевича Боголюбова. Подойдя к двери, он с удивлением остановился. Вместо таблички с надписью «Директор» висела табличка, гласившая «Осторожно, вход запрещен, высокая радиация». Миша в недоумении стоял, глядя на табличку, но в этот момент из-за угла появился сам профессор.
1: Здравствуй, Миша. Ты ищешь меня?
2: Ну да. Здравствуйте, Илья Васильевич. Вы что, поменяли кабинет?
1: Нет, мой кабинет на том же месте, где был всегда. А что такое, Миша?
2: Не шутите, Илья Васильевич. Я же знаю, что ваш кабинет находится как раз напротив портрета Ломоносова. А вот и портрет на стене.
1: А, вот в чем дело. А кто-то просто перевесил портрет. Прости, пожалуйста, я и не думал шутить. Ты не виноват. Здесь все двери выглядят одинаково, и различить их можно только по табличкам. Я не знал, что ты ориентируешься по портрету, чтобы попасть ко мне в кабинет.
2: Да я и сам не знал. Мне аж неловко.
1: Это ничего, Миша. Наше здание внутри похоже на лабиринт, и ничего не стоит в нем заблудиться. Ты привык находить мой кабинет, ориентируясь по этому портрету, и до сегодняшнего дня этот ориентир тебя не подводил. Но когда его передвинули, ты, ничего не подозревая, опять положился на него.
2: Так оно и было. А скажите, Илья Васильевич, действительно же здесь такая высокая радиация, что опасно заходить?
1: Мне ничего об этом не известно. Я знаю, что в этой лаборатории двое наших сотрудников занимаются сейчас очень серьезными исследованиями. Думаю, что они повесили эту табличку, чтобы им не мешали работать.
2: А, тогда ничего. А то я уж думал, что совершил смертельную ошибку, подойдя так близко к двери.
1: Ничего страшного, Миша, ты просто не сориентировался в лабиринте. Тебе нужно поучиться у Клеопатры.
2: А кто это такая Клеопатра?
1: Клеопатра — это самая умная в нашей лаборатории крыса. Она пробегает сложнейший лабиринт почти в два раза быстрее, чем любая другая крыса. Сейчас мы спустимся в лабораторию, где находятся крысы, и Клеопатра продемонстрирует тебе свои способности.

0: Мы зашли в лабораторию. Вдоль стен стояли клетки с белыми лабораторными крысами. Они все спали. Илья Васильевич подошел к клетке, на которой было написано «Клеопатра», и вынул оттуда крысу. Казалось, что Клеопатра была удивлена, но она не оказывала никакого сопротивления. Илья Васильевич перенес ее в коробку, где была сооружена очень сложная система коридоров, поворотов и тупиков. Как только крыса очутилась в коробке, то сразу же с неимоверной скоростью бросилась бежать по этому лабиринту. Причем крыса ни разу не попадала ни в один из тупиков и ни разу даже не остановилась, чтобы выбрать нужный поворот. В конце лабиринта ее ожидала тарелочка с едой, и она тут же с жадностью проглотила приготовленное ей угощение. Затем стала вылизывать свою шкурку и чистить мордочку передними лапками.
1: «Ну как, Миша, понравилась тебе Клеопатра? Я знаю, что некоторые люди не могут даже находиться в одном помещении с крысами. А как ты, переносишь этих животных?»
0: «Нормально. Если бы это были настоящие крысы, а не лабораторные, то, может быть, я себя чувствовал бы иначе».
1: «О, будь уверен, это настоящая крыса. Просто лабораторные крысы – это альбиносы обыкновенной серой крысы Raptus norvegicus. Это тот самый вид, который причиняет людям беды во всем мире. Ввиду того, что серые крысы едят ту же пищу, что и люди, они проникают в хранилища с зерновыми, в склады с овощами и другими продуктами, разгрызая полы и стены, стараются даже проникнуть в жилые дома, так как питаются и пищевыми отходами. Но наибольший вред они приносят тем, что распространяют болезни. Однако альбиносная порода этих крыс служит, так сказать, и на пользу человечеству, так как широко используется для медицинских исследований».
0: «Понятно. А эта белая крыса и впрямь молодец. Такой сложный лабиринт не представил для нее особой трудности».
1: «Да. Справилась она с ним отлично. А ты знаешь, ведь она до этого всего два раза пробежала по этому лабиринту сегодня утром. Это был только третий раз. А ты подумай, какая память! Как она запомнила все ходы и выходы и ни одной ошибки не сделала, а? Необыкновенная память!»
0: «Откуда у нее такие способности?»
1: «Именно это мы и пытаемся понять. Объяснение поведения любого животного – задача нелегкая. Животные обладают множеством различных способностей. Эти способности, то есть инстинкты, заложены в них создателем».
0: «Значит, эта крыса так и родилась со способностью ориентироваться в лабиринтах?»
1: «Да, но пробежала она так быстро потому, что каждый раз, как ты видел, она получает угощение. Это стимулирует ее к тому, чтобы пустить в ход врожденные способности. Если бы мы не прибегали к вознаграждению, возможно, мы не узнали бы, на что способна эта крыса».
0: «Да, я знаю об этом из учебника биологии. Все способности животных – это либо наследственно приобретенные, то есть врожденный инстинкт, либо результат приспособления к окружающей среде».
1: «Но, дружок, это не совсем так. Нельзя сказать, чтобы поведение животного было лишь результатом одного или другого. Долгое время мнения ученых расходились по поводу того, что для животных более важно – врожденный инстинкт или способность приспособления к окружающей среде. Но в каждом отдельном случае поведение животных является сочетанием проявления врожденных инстинктов и способности приспособления к окружающей среде».
0: «Мне кажется, что успех Клеопатры является результатом именно способности приспособления к окружающей среде, так как эксперимент был рассчитан на то, чтобы она получила вознаграждение».
1: «Успех Клеопатры зависит не только от способности приспособления. Не надо забывать, что белая лабораторная крыса — это только разновидность обыкновенной серой крысы. А эти животные живут в норах, с многочисленными ходами и выходами, похожих на подземные сложные запутанные тоннели. Так что способность ориентироваться у белой крысы — явление наследственное. А чтобы ориентироваться, крыса должна обладать блестящей памятью и очень тонким обонянием. Способности эти должны быть врожденными, иначе крысы не могли бы выжить в естественных условиях.
0: Значит, в этом эксперименте по прохождению лабиринта вы лишь заставили Клеопатру воспользоваться ее наследственной способностью, то есть умением ориентироваться.
1: Совершенно верно. Для того, чтобы натренировать крысу, а мы это делаем с определенной научной целью, надо понимать, какими врожденными инстинктами, или, как ты сказал, наследственными способностями, она обладает. Заметил ли ты, что делали крысы, когда мы вошли в лабораторию?
0: Они ничего не делали. Все они крепко спали. И до сих пор спят, как я вижу, кроме Клеопатры.
1: Крыса — ночное животное. Потому они и спят сейчас. Мы убедились, что, пробегая по лабиринту, все они делают меньше ошибок ночью, чем днем.
0: Значит, крысы ночью умнее?
1: Нет, не то чтобы умнее, но, вероятно, бдительнее. Это и неудивительно при врожденной привычке к ночному образу жизни. Поэтому днем они не могут так проявлять свои способности, как ночью. А как бы тебе понравилось, если бы кто-нибудь разбудил тебя ночью, чтобы проверить твои умственные способности, предложив решить задачу по математике?
0: Ну, мне бы это совсем не понравилось. Мой мозг как-то не включается сразу, как я только просыпаюсь.
1: То-то же. Вот и мы не думаем, что крысы любят бегать по лабиринтам в дневное время. Почти невозможно приучить крыс спать ночью и быть активными днем. Один ученый 5 лет безуспешно пытался переменить их привычный образ жизни. По его словам, крысы провели все 5 лет, доказывая ему, что в своих стараниях он был довольно глуп. Поэтому успех Клеопатры еще более удивителен. Ее мозг сейчас не работает так хорошо, как ночью. И все же она очень легко справилась с задачей. Давай теперь посмотрим, как она будет вести себя, если мы кое-что изменим в лабиринте.
0: Илья Васильевич переставил несколько перегородок в конце лабиринта, чтобы выход был перекрыт. Теперь у Клеопатры не было возможности проникнуть в то отделение, где находилась еда. Однако угощение Илья Васильевич положил на прежнее место. Потом взял Клеопатру и пустил ее по лабиринту. Пробежав все повороты и переходы, она прибежала к последней стеночке, которая перекрывала выход к еде. Тут она остановилась и стала осматриваться вокруг. Нос ее задергался. Я пытался представить себе, что сейчас чувствует крыса. Разочарование, злость, огорчение или потрясение. И вообще, могут ли крысы иметь такие эмоции? В то время, как я пытался понять, каким образом крысы реагируют на неудачи, неожиданно для нас Клеопатра нашла выход из положения. В секунду она перелезла через стеночку, отделяющую ее от того места, где она знала, что ее ждет пища, и быстро начала есть. Но вдруг остановилась, испуганная громким смехом, который Илья Васильевич и я не могли сдержать.
1: О, ну, дружище, такого она еще не демонстрировала. Я никак не ожидал, что она просто перемахнет через перегородку, да. О, думаю, что нам надо еще много поработать, пока мы поймем, что происходит в мозгу у Клеопатры. Крысы вообще очень умные животные.
0: А почему в лабораториях обычно изучают особенности поведения крыс? Разве способности других животных не столь интересны?
1: Согласен, Миша. Многие животные обладают удивительными способностями, но некоторые особенности крыс делают их идеальными подопытными животными. Во-первых, они прекрасно размножаются в лабораторных условиях, и поэтому никогда нет в них недостатка для проведения различных экспериментов. А кроме того, в противоположность тому, что принято о них думать, крысы очень чистоплотные животные и нуждаются в минимальном уходе.
0: А я слышал, что почти все новые лекарства проверяют на крысах, прежде чем разрешают людям пользоваться ими. Это правда?
1: Да, это верно. Эффективность и побочное действие новых лекарств обычно проверяют на крысах. Новые лекарства и методы лечения рака тоже сначала пробуют на крысах. Специальные эксперименты, проводимые над крысами, помогают установить разрушительное действие алкоголизма и наркомании на человека. Посредством определенных экспериментов на крысах даже можно проверять состояние организма после длительного пребывания в невесомости.
0: Но ведь люди и крысы совершенно не похожи. Как же можно предположить, что лекарства, которые помогают организму крысы бороться с той или иной болезнью, помогут и человеческому организму?
1: Мы не можем сказать этого с уверенностью. Мы должны очень осторожно относиться к результатам, полученным от опытов, проведенных на любых животных, прежде чем применять эти результаты в лечении людей. Некоторые заболевания человека мы вообще не можем изучать на крысах. К примеру, склероз сосудов, вызванный отложением холестерина, никогда не бывает у крыс. Так что при изучении крыс с целью изучения организма человека необходимо знать, что есть сходного в организмах человека и крысы, и что их различает. В первую очередь нужно принять во внимание различия этих организмов. Я уже раньше сказал, что крысы нуждаются почти в тех же пищевых продуктах, что и люди. Поэтому результаты опытов, связанных с питанием, проводимые на крысах, можно с успехом использовать для людей.
0: Илья Васильевич, а что вы скажете об особенностях поведения, есть ли что-то общее в этом смысле у крыс и у людей?
1: Те и другие едят и спят. Поведение человека слишком сложно для того, чтобы изучать его на экспериментах с животными. Разница между людьми и животными слишком велика.
0: Но в школьных учебниках сказано, что поведение человека можно объяснить совокупностью врожденных инстинктов и способностью приспосабливаться к окружающей среде. Однако человек может делать много такого, чего животные не способны делать. К примеру, сочинять стихи или писать картины. Но говорят, что наука, в конце концов, объяснит и это.
1: Миша, а тебе не кажется, что человек руководствуется еще чем-то, помимо инстинктов и способности приспосабливаться к окружающей среде?
0: Да, пожалуй, мне кажется, что решение о том, как мне поступать, принимаю я. А может быть, это мой организм и окружающая среда подсказывают мне, как мне вести себя определенным образом. Может быть, мне только кажется, что это я выбираю, что мне делать.
1: Нет, я так не думаю, Миша. Ты не раб своих инстинктов и окружающей среды, то есть обстоятельств. Я совершенно уверен, что в каждой ситуации у тебя есть выбор, как поступить. Инстинкты и обстоятельства имеют большое влияние на поступки человека, но они больше похожи на совет, чем на приказ. Ты же не вычислительная машина, у которой нет выбора. Машина может только подчиняться инструкции.
0: Я смотрел на Клеопатру и думал, неужели мозг человека и крысы работают по одним и тем же принципам? Мне неприятно думать, что я просто раб своих инстинктов и рефлексов. Но Может быть, я просто не соглашаюсь с этим. Должна же быть разница между человеческим мозгом и вычислительной машиной, которая не способна выбирать. И чем же люди отличаются от животных? Я понимаю, чем люди отличаются от машин, но не могли бы вы, Илья Васильевич, на примере объяснить мне, чем люди отличаются от животных?
1: Хорошо. Представь себе, что ты попал в опасную ситуацию. Все твои инстинкты говорят тебе, что надо бежать. И ты сам понимаешь, что для тебя лучше всего бежать. Если бы в такую ситуацию попала Клеопатра, то она моментально подчинилась бы своим инстинктам, и опыт, приобретенный в подобных ситуациях, сработал бы в том же направлении. Бежать! Но в случае с тобой, Миша, этого не происходит. Я знаю тебя достаточно хорошо, чтобы сказать, что, очутись ты в опасной ситуации, у тебя хватило бы мужества побороть инстинкт самосохранения и помочь кому-то. Я верю, что человек способен перебороть свои инстинкты.
0: Понимаю. Можно сказать, что если бы человек не был властен принимать решение о том, как ему поступить, то и сажать его в тюрьму, к примеру, за кражу, было бы несправедливо.
1: Правильно. У человека есть возможность контролировать свои поступки. Поведение животных обусловлено их инстинктами и условиями окружающей среды. Поведение человека не ограничивается инстинктами и условиями или обстоятельствами, в которых он находится. Решающим фактором в выборе того или иного поступка является свобода воли.
0: Значит, именно свобода воли отличает человека от животных?
1: Не говоря о внешнем различии, это и есть то главное, что не позволяет поставить человека в разряд животных. Скажу больше. Это Бог наделил человека свободной волей, то есть предоставил человеку свободу выбора в своих поступках. Учение Библии не имело бы смысла, если бы человек не имел возможности действовать согласно своей воле. Творец Вселенной, Создатель человека и жизни на земле, из любви к своему творению послал Сына Своего Иисуса, и Он освободил и искупил человека от власти греха. Написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Теперь посмотрим, как отнеслись к этому люди. Иоанн Креститель говорит об Иисусе, Сыне Божьем, что Он, Иисус, видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство Его. Принявший Его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен. Одни, как видишь, не принимают, но есть и принявшие. И означает это проявление человеком его свободной воли.
0: Да, я бы не сказал, что Бог или Сын Его Иисус Христос заставляют людей принять свидетельство Иисуса и поверить в Него, чтобы иметь жизнь вечную. Это люди сами для себя должны решить.
1: Ты правильно понял, Миша. Но Бог продолжает увещевать людей, говоря: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».

Дорогие друзья, свободная воля, которой наделил нас Бог, это удивительный факт. Воля позволяет нам принять или отвергнуть своего Творца. Так будьте же мудрыми, дорогие друзья. Примите дар жизни вечной из рук Господа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

храме, что звенит таким хрустальным звоном, не поет ли кто-то в мглистой вышине, там, над белым золотом балконом, в голубом, веселом, солнечном луче, высоко вознесся светлый храм молитвы, стрелами через окна падают лучи, солнце, свет и звуки в дивной словолитне плещут, словно битвы ангельской мечи. Мне отрадно здесь в семье Христовой, срад и грохот мира далеко ушли, высоко над мною жизни вечной новой струи огневые тихо протекли. Много здесь несчастных, много утомленных, жадно ловят весть они о Боге бедняков. Кто спустился в мир грехов обремененных, умер за людей окованных рабов. Тише, тише звуки, трубы, замолчите, грешника душа рыдает и поет, о прошедшей жизни бедная рыдает, о великом Боге гимн любви поет.

кто блажен? Блажен лишь тот, кто Божьей силой мирские прелести попрал. Вовеки будет тот счастливый, ведь он жизнь вечную избрал. Блаженный тот, кто Слово Божье обрел, как компас на пути. Он все невзгоды превозможет, чтоб с ним до вечности дойти. Блажен и тот, кто полагался на милость Господа всегда. Блажен, кто в Боге укрывался, не отступая никуда. Блажен и ты, мой друг сердечный, коль веришь Богу всей душой. Христос наш путь к отчизне вечной, Он наша радость и покой. В Христе дал вечное спасенье и ждет от нас достойного плода.

жадность. Лучше, больше, мне этого мало, чтобы окрепло мое поколенье. Ненасытное сердце желало захватить города и селенья. Половодьем безумье темнело, придавая желаниям властность. Он хватался за каждое дело, не хотел замечать он опасность. Завладело душой святотатство, когда чувства и помыслы лживы, ему чудилось только богатство, всякий способ хорош для наживы. Страсти стали его за правилы, лишь бы больше и море, и сушу, пока дьявол на острые вилы не поддел его жадную душу.

Сердце, не волнуйся, прочь тревога. Я сегодня должен предстоять пред людьми, не знающими Бога, пред судом и правду защищать. Защищать за истину гонимых, жизни смысл нашедших во Христе, моих братьев и сестер родимых, по крови, пролитой на кресте».

Лестница жизни. Года, как лестницы жизни, по ним восходим мы все выше, пока в какой-то день осенний окажемся над самой крышей. Там прояснится наша память, и лестница предстанет это, ступени детства и расцвета, и те, где нам случалось падать. А там, у самого конца-то, возникнет сильное хотение пройти опять свои ступени с 15-й или 20-й. Но это будет невозможно. Свершай же, друг мой, восхождение, и ревностно, и осторожно, чтоб не страдать от сожаления.

через тернии к звездам. Увлекает вечность наши годы, как пушинку сильный ураган, в тот необразимый океан, где вместились многие народы. Но ничто у Бога не забыто, и никто у Бога не забыт, Он за нами пристально следит, когда мир глядит на нас сердито. Мы в молитве встретимся с Христом, все расскажем радости и горе.

Возлюбленный Богом народ, скорби сделали с тенью Твоей, но Господь за невестой придет и воскреснут из этих скорбей. В небеса, где нет слез, ни греха, ни безвинной крови, в небеса, где Христос и безоблачность первой любви. Терпение поможет тебе в непогоду развьюженных дней сохранить бодрость духа в борьбе, и воскреснешь из этих скорбей. В гонениях с тобой, Иисус, верен будь и люби горячей, за него подвязаться до уз, и воскреснешь из этих скорбей. В небеса, где нет слез, ни греха, ни безвинной крови, в небеса, где Христос и безоблачность первой любви.

Не могу привыкнуть. Люди как-то привыкают к грубости, к дерзости, жестокости и лжи. Привыкают этот адский груз нести, по-другому не пытая жить. Свыклись с речью грязной и плотскою, вяло возражает наглецу. Так переболевший черной оспою привыкает к своему лицу. Речевая гниль, как эпидемия, захлестнула каждый континент. Но хотя и в мире не в эдемия, но могу привыкнуть к гнили? Нет, потому что благовествованием был я с ранней юности пленен, под его божественным влиянием я ценю здоровый лексикон. От Христа узнал я нечто лучшее, к лучшему стремлюсь, как жизнь к лучу, и свыкаться с тьмой ни в коем случае не могу, не буду, не хочу».

моим гонителям. Гонители, я вас не проклинаю, и в этот час под тяжестью креста за вас молюсь и вас благословляю простою человечностью Христа. Я чист пред вами словом и делами, я вас к добру и свету призывал и так желал, чтоб вашими сердцами владел любви высокий идеал. Но добрые порывы отвергая, вы отвечали лютою враждой. Гонители, я вас не проклинаю, но опечален вашей судьбой. Истории бессмертные примеры о тщетности гонений говорят. Огни любви и благодатной веры по всей земле восторженно горят.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

листая Библии страницы. Наше предназначение. Мириам Надлер посвятила мессианскому служению, благовестию среди еврейского народа около 40 лет. После окончания Сидервильского университета она переехала в Израиль, где продолжала обучение в еврейском университете в Иерусалиме, изучая иврит и социологию. Мириам много времени посвящает наставлению и обучению женщин тому, как чтить Господа своей жизнью. Мириам Надлер – автор книги «Замечательная женщина», главу из которой по разрешению автора мы в сокращении предлагаем вашему вниманию. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Послание к Титу, Тимофея, 2 глава, 3-5 стихи. Не кажется ли вам иногда, что весь мир сошел с ума? Или, может быть, вам кажется, что вы сами сходите с ума в определенное время месяца? Такое не раз случалось со мной, особенно, когда дети были еще маленькими. К тому же у меня были завышенные требования к себе, что, к сожалению, является проблемой многих женщин. Всеми силами я старалась быть благочестивой женой и матерью, ведь Бог призвал нас с мужем на служение. Я должна была показывать пример другим женщинам. Убеждена, что

видели его отсутствие. Муж, дети не могут удовлетворить нас полностью. Мы созданы, чтобы быть овцами его паствы, уповая во всем только на него и осознавая свою полную зависимость от него. Господь наш пастырь, только Он удовлетворит все наши нужды. Изучая послание к Титу 2 главы 3 и 5 стиха слово за словом, мы рассмотрим их значение на греческом и на иврите. Это поможет лучше понять как контекст, так и их значение. Верю, что в этих стихах Бог хочет сказать нам то, что не просто важно, но и необходимо, чтобы мы могли воздавать Господу честь и славу своей жизнью. Павел написал это письмо Титу, своему сыну по вере. На Тита была возложена задача установления порядка в общинах на Крите. Установление порядка и устроение здоровых общин связано с упорядочением чувств и разума. Во второй главе послания к Титу греческое слово, означающее «разумный», в русском Библии переведено как «целомудренный», упоминается 5 раз. «Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении». Стих 2. «Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей». Стих 4. «Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям». Стих 5. «Юношей также увещевай быть целомудренными». Стих 6. «Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Стих 12. Слово «разумный», «целомудренный» относится к старцам, молодым женщинам, юношам, ко всем желающим жить благочестиво. По-гречески в этом тексте используется слово «софрон», обозначающее «находящийся в здравом уме», «рассудительный», «умеренный». А глагольная форма этого слова «софронизо» в Тита 2 глава 4 стихом означает «образумить», «увещевать», «учить кого-либо быть в здравом уме». Тому, как жить в здравом уме и принимать разумные решения в жизни, и посвящено наше изучение послания к Титу 2 главы 3 и 5 стиха. Кого нужно учить? Писание говорит, что зрелые женщины должны учить молодых. В тексте сказано «молодые женщины». Это не обязательно относится к физическому возрасту. Слово, используемое в оригинальном тексте, также отражает идею новизны. Давайте рассмотрим 3 аспекта, связанных с этим понятием. Начиная с какого возраста зрелой женщине уместно учить молодую? Физический возраст связан с достижением половой зрелости. В современном обществе это происходит все раньше. Возможно, ваша дочь до недавнего времени не обращала особенного внимания на то, в какой одежде она ходит в школу, но вдруг ее внешний вид и то, что другие думают о ней, приобретает огромное значение. Это значит, что наступил момент для обучения вашей дочери тому, как жить разумно. Духовный возраст. Мы читаем в послании к Колоссянам 3:10: «И облекшись в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его». Для того, чтобы иметь библейский взгляд на жизнь, женщина

ставшая верующей в Мессию, должна переориентировать свою жизнь и свое понимание тех вопросов, которые поднимаются в послании к Титу. Ее нужно учить, чтобы она могла возрастать в вере и прославить Бога своей жизнью. Некоторые женщины остаются духовно незрелыми, несмотря на то, что они верят уже много лет. Это происходит потому, что они не прошли обучение тем принципам, о которых мы будем говорить в этой книге. Быть молодой женщиной может также означать начинать заново. Трагические события могут сокрушить женщину, разрушить ее веру. Может быть, она пережила ужасный развод, потерю ребенка или тяжелую болезнь, в результате чего она не в состоянии уповать на Бога. Такой женщине нужно помочь с любовью возвратиться к Господу. Кто может учить? После того, как мы поговорили о том, кого нужно учить, давайте разберемся в том, кто может учить. Писание говорит о том, что старшие женщины должны быть учителями. Здесь опять подразумевается не столько физический возраст, сколько духовная зрелость. Давайте рассмотрим послание к Титу, вторую главу, второй стих, где Павел говорит о качествах, необходимых старцам, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Далее Павел объясняет, что старшие женщины также должны обладать определенными качествами. Мы находим их в послании к Титу, 2 глава, 3 стих. «Эти женщины должны жить прилично святым, не быть клеветницам, не порабощаться пьянству, учить добру, жить прилично святым». Что это значит? Пророк Исаия говорит о святости, когда описывает престол Всевышнего. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля наполнена славой Его». Исаия 6 глава, 1-3 стихи. Что делают серафимы на небесах? Как их поведение выражает благоговение перед Богом? Во 2 стихе сказано, что двумя крыльями они закрывали свои лица в знак благоговения. Еще двумя закрывали ноги в знак скромности, а двумя летали, всегда готовые служить и провозглашать: «Свят, свят, свят». Слово «свят» на иврите «кадош» означает «священный», «святой» или «отделенный». Мы можем многому научиться у серафимов. Они были созданы, чтобы приносить славу и хвалу единственному Богу, который достоин хвалы. Бог создал и нас с вами для этой же цели, для глубоких взаимоотношений, которые прославляют Его. Как зрелая женщина, являющаяся чадом Божиим, я хочу прославлять Господа своей жизнью и своим поведением. Я хочу вести себя скромно, благоговейно и быть готовой служить Ему. Серафимы привлекают внимание не к себе, а только к Господу Саваофу. Продолжение следует.

0: Рассказ для детей. Читает автор Анна Лукс.
1: Продолжение рассказа «Где взять благодарное сердце?» К водам тихим. Алёша возвращался из воскресной школы один. Давидка не дождался своего друга и уже, наверное, был давно дома. Алёше, конечно, было жаль, что Давидка ушел. Ему так хотелось поделиться с другом тем, как он беседовал с тетей Ритой и что произошло с его сердцем. Ведь теперь он следует за Господом Иисусом. Теперь он на верном пути, где приобретается чистое и благодарное сердце. Как только эта мысль вспыхнула в его разуме, радость, неизведанная ранее, обняла его сердце, и ему показалось, что даже приподняла его над землей. «Я сегодня разговаривал с Господом Иисусом», глубоко вздыхая, почти вслух произнес Алеша. «Он простил меня, и теперь будет со мной всегда», так сказала тетя Рита. «А она ведь знает, правда, Иисус? Ты ее уже давно учишь, и она тебя очень любит, и я буду очень-преочень тебя любить». Алеша даже не заметил, как снова стал разговаривать с Иисусом. «Сейчас я расскажу папе и маме об этом замечательном событии», — думал Алеша, приближаясь к дому. «А может быть, не нужно?» Тетя Рита сказала, что если я буду послушен Иисусу, то все люди сами должны увидеть изменения во мне. О, дорогой мой Иисус, как мне поступить правильно? Научи меня, пожалуйста. Открывая калитку, попросил Алеша своего нового друга. Дома его уже ждали. Только он открыл дверь и ступил на порог, как мама громко воскликнула: «Наконец-то! Ну где ты пропадаешь? Я уже звонила Давиду, и он сказал, что ты остался в воскреске. Что такое произошло теперь в этой школе? Впрочем, потом расскажешь, по дороге. Мы едем встречать бабушку. Поезд прибывает через 30 минут. Давайте же скорее, мои дорогие мужчины. Нельзя допустить, чтобы мама затерялась в толпе». Вокзал встретил их своей обычной шумной многолюдностью. Поезд уже останавливался, громко пыхтя при торможении. Алеша предвкушал двойную радость. Он встречает бабушку, которая тоже любит Иисуса. «Как все хорошо!» — усмотрел добрый пастырь. «Спасибо тебе, Иисус!» — мысленно поблагодарил Господа Алеша и улыбнулся. «Как хорошо, что у меня есть такой друг! Друг, который все знает и все-все может!» «Вот в этом вагоне должна быть мама. Смотри, Алеша, может, увидишь бабушку в окне? Идем, Саша, скорее!» Ирина была радостно возбуждена. Маму она не видела уже целых 3 года. Какая-то нежная, теплота из детства окутала ее душу. И ей казалось, что она снова девочка, маленькая дочка, которую сейчас прижмет к своей груди любимая и ласковая мама. «Я вижу, мам, вон бабушка, смотри, во втором окошке! Она машет нам! Бабушка!» Алеша махнул рукой в ответ и поспешил к открываемому тамбуру. Бабушка подала ему небольшой чемодан и нараспев проговорила: «Внучек миленький, да ты уже совсем взрослый стал. Да благословит тебя Господь любящий. Саша, как я рада видеть тебя! Очень рада!» Обнимая по очереди окруживших ее родных, бабушка смахнула непрошенную слезинку. «Иринушка, солнышко, вот и подарил Господь нам еще одну встречу. Слава Ему, милостивому!» «Здравствуй, мамочка! Мы тоже рады встрече, очень! Цветы ждут тебя дома! В дороге все хорошо было? Как доехала, ма?» «Все, все хорошо! Хранитель со мной! Все хорошо, милые!» Александр подхватил чемодан Ирина взяла маму под руку, Алеша приник к бабушке с другой стороны, и счастливое семейство поспешило к автобусу. Ирина накрывала стол, готовя праздничный в честь встречи ужин. Александр помогал жене, а бабушка и Алеша сидели на диване, потихоньку о чем-то беседуя. Глаза бабушки были влажными и светились неземным счастьем. Слушая Алешу, она то и дело восклицала: «Слава ему милостивому! Благодарение всеблагому!» Ужин длился необычно долго. Казалось, разговором никогда не будет конца, как это обычно бывает после долгой разлуки и долгожданной встречи родных, вновь переживающих счастливые мгновения в узком семейном кругу. Когда наступила молчаливая пауза, бабушка с таинственной улыбкой посмотрела на внука и обратилась к Ирине и Александру. «А теперь, я думаю, настал подходящий момент открыть вам еще одну радость. Не простую земную, а самую славную радость, которая никогда не кончается. Ты готов, Алеша?» Ирина переглянулась с мужем и пожала плечами, подтверждая и его удивление. «Какая такая тайная радость их сына может быть известна бабушке, а им нет?» «Мама и папа», — торжественно начал Алеша, — «я узнал путь, на котором приобретается чистое и благодарное сердце. Сегодня тетя Рита рассказала мне об этом, и я попросил у Иисуса прощения за все свои неправильные поступки, то есть грехи. Господь простил меня и подарил мне новое сердце. Теперь я могу называть его своим отцом». Алеша посмотрел на папу и, словно извиняясь, добавил: «Отцом моим небесным. Ты, папа, не думай что-то плохо. Я теперь еще больше буду любить и слушаться. Я сам не могу стать таким мальчиком, который нравится Богу. Но Иисус будет помогать мне, и с ним я смогу. Так написано в Библии. Да, бабушка?» «Верно, Алешенька, именно так. И я очень рада, просто счастлива, что ты, внучек дорогой, открыл свое сердце Господу. Ничего нет славнее, чем познавать премудрость Божию, которая явилась к людям в Сыне Божьем Иисусе Христе, чтобы научить всех нас любить и почитать Бога и пройти праведно земной путь свой». «А вы что такие изумленно встревоженные, дети мои?» — обратилась бабушка к зятю и дочери. «Опередил вас, Алеша-то! Впереди вас пошел по пути правильному! Вот что значит дети! Они много не мудрствуют, услышали и поверили. Потому-то Господь и сказал, что детям принадлежит Царство Божие. Но вы ободритесь, теперь нас, ходатаев, двое. Мы с Алешей неотступно будем просить Спасителя, чтобы и вас помиловал, и вам даровал покаяние. Так, внучек?» Алеша кивнул. А Ирина, наконец, выйдя из стопора, готовая вот-вот дать волю слезам, нервно произнесла: «Ну вот и договорились. Ты, мама, все темное делаешь светлым. Ну какое это счастье! Мальчишка не понимает, что делает, а ты еще нас жалеешь? И зачем я только отпустила его в эту самую воскреску?» «А ты не спеши, доченька, с выводами. Поживешь — увидишь, что с Алешей-то произошло. Ничего в том худого нет, а все как раз наоборот. И верно ты подметила, из темного светлое вышло. Вернее, от темноты к свету шагнул ваш сын. Слава тебе, Господи верный, ответил ты на мои молитвы. И еще я буду с верой крепкой ждать твоего милостивого ответа и для Саши с Ириной, просвещения их сердец. Не горячись, Ирина, и вы, мама, тоже. Утро вечера мудренее, Давайте-ка все отправимся спать. Время уже позднее, а завтра рабочий день. И у Алёши школа. Всем доброй ночи. Александр, улыбаясь, вышел из-за стола, давая всем понять, что положил конец всем дискуссиям. «Как же», — подумала бабушка, — «утро вечера мудренее только в сказках, а в жизни нет мудрости и нет разума и нет совета вопреки Господу». Маришка отсутствовала в школе уже 2 дня. У нее была температура и болело горло. «Может быть, она придет сегодня?» — по дороге в школу думал Алеша. «Господь Иисус, мне так нужно сказать ей эти добрые слова. Полечи ее, пожалуйста». Когда он вошел в класс, то сразу увидел Маришку. Она сидела за партой, опустив голову, словно о чем-то задумавшись. Алеша подошел к ней и, едва сдерживая радость, сказал: «Маша, здравствуй! Ты выздоровела, да?» «Очень хорошо! Знаешь, я...» Он запнулся и стал открывать портфель. Маришка удивленно посмотрела на него и немного растерянно ответила на необычное приветствие своего соседа по парте. «Здравствуй, Алеша! Знаешь, Маша, я был неправ. В общем, я обидел тебя тогда. Ну, когда смял твой рисунок. Мне очень стыдно, что я так поступил. Вот, смотри, я снова нарисовал Ноев ковчег. Я дарю его тебе. Прости меня, пожалуйста, Маша». Алеша протянул рисунок девочке. Его лицо выражало искреннее раскаяние. Маришка переводила свой взгляд с рисунка на мальчика и никак не решалась взять предлагаемый подарок. Поведение Алеши удивило ее и насторожило. Может быть, это какой-то подвох? И Алеша только дразнит ее. «Тебе он не нравится? Знаешь, это корабль, который построил Ной. Историю об этом человеке я услышал в воскресной школе. Ной жил очень-очень давно, и с ним разговаривал Бог. Бог повелел ему построить этот корабль, чтобы спасти людей от потопа. Но никто из людей, кроме Ноя и его семьи, не поверил в то, что потоп произойдет. Дождь действительно пошел, и вода покрыла всю землю, и все на земле погибло. А Ной и его семья были спасены в этом ковчеге. И еще много всяких животных и птиц тоже. Я срисовал этот корабль с картинки. Возьми. Я рисовал его для тебя». Наконец, подозрения девочки рассеялись. Она взяла рисунок и, смущенно улыбнувшись, их произнесла: «Спасибо, Алеша, красивый корабль. Я никогда не слышала этой истории. А ты что, веришь в Бога?» Алеша не успел ответить. В класс вошла учительница, и начался урок истории. На душе у Алеши было так хорошо, ведь он исправил то, что тревожило его уже несколько дней. Он подумал, что его поступок понравился Иисусу, и словно в подтверждении этого сердце его радостно забилось. Дома его встретили объятия бабушки и уже приготовленный ею обед. Она поставила на стол пирожки с мясом и зеленый борщ. Алеша сразу же приступил к еде. «Внучек», — остановила его бабушка, — «подожди, дорогой, я хочу тебе что-то сказать. Как ты думаешь, кто позаботился о том, чтобы ты имел этот обед?»
2: «Конечно ты, бабушка»,
1: — не задумываясь, выпалил Алеша.
2: «А что?»
1: «Я приготовила его, это так. Но есть еще кто-то другой, от кого это все пришло.
2: Родители, да? Они покупают продукты, зарабатывая деньги. Они заботятся обо мне. Ты это хотела сказать, бабуля?»
1: «И это правильно. Но самое главное, я хотела бы, чтобы ты всегда помнил, все, что мы имеем на столах наших, приходит от заботливого и любящего Бога.
2: Отца Небесного. Это Его милость людям. Ты хотел иметь благодарное сердце, не так ли? Вот тебе возможность поблагодарить Господа за пищу. Прежде чем кушать, не забывай это делать, Лёшенька. Давай помолимся, милый. Алёша положил ложку на стол и выжидающе посмотрел на бабушку. Она медленно поднялась со стула и, закрыв глаза, просто обратилась к Господу. Так просто, будто Он находился напротив нее. «Господь Отец, мы с Лешей благодарим Тебя за Твою к нам милость и заботу о нас. Будь с нами и за этим столом. Спасибо Тебе за благословение этой пищи. Аминь». Алёша восхищенно смотрел на бабушку. Ему так нравилось все, что она говорила и делала. Видя восторженный взгляд внука, бабушка улыбнулась и, обняв его, бодро добавила: «Вот теперь будем кушать». Пища стала еще вкуснее, ведь ее осветил сам Создатель. Слава Ему, всегда только Ему, Алёшенька. После обеда Алёша поцеловал бабушку, выражая свою благодарность, и вызвался убрать со стола посуду. Она, довольная, присела тут же на кухне и поинтересовалась, как у Алёши прошел его школьный день. Когда все было уже сделано, попросила Алёшу прогуляться с ней в ближайшем парке. «Подышим вольным воздухом, и мне это полезно, и тебе после твоих занятий. Прогулки я люблю». От них только польза, не только бодрость для тела, но и польза для души. Да и день сегодня по-весеннему теплый, мягкий. Алёша шел рядом с бабушкой и рассказывал ей, как они с папой прошлой осени играли в этом парке, бегая на перегонки, забрасывая мяч в баскетбольное кольцо, а мама была строгим судьей, присуждая им штрафные очки. Плохо разбираясь в правилах, она вызывала у папы и смех, и раздражение, но все равно было весело и очень здорово. Бабушка слушала внука, разделяя с ним его восторг, который снова изливался из него при этих радостных воспоминаниях. Откуда ни возьмись, вдруг появилась стая мошек, закружившихся вокруг путешественников, и бабушка стала махать руками, стараясь отогнать их. Алёша бросился к ближайшей березке, намереваясь отломить веточку, чтобы бабушке было удобнее защищаться от надоедливых крошечных летунов. Только он наклонил ветку, как раздался певучий бабушкин голос: «Постой, внучек! Не причиняй деревцу боли!» Алёша в недоумении отпустил ветку и замер на месте. «Что это бабушка сказала? Разве березке может быть больно?» Бабушка подошла к Алёше и, обняв его за плечи, ласково произнесла: «Зачем тебе ломать веточку? Посмотри, как березка ожила после зимы. Брызнула новой зеленью для радости наших глаз». «Да я тебе, бабуля, хотел дать ветку для обмахивания от мошкары». «Понимаю, понимаю. А ты посмотри-ка вокруг. Видишь, вон сухая веточка лежит. Она уже никому радости не доставит, а в этой жизнь». Жизнь беречь нужно, она от Творца. Хочу, чтобы ты запомнил это, Алёша. Господь сотворил этот чудесный мир и доверил его человеку. Только человек не оправдал надежд Создателя. Легко и бездумно губит все живое. Тебе Иисус подарил новое сердце, так ведь? Теперь нужно и жить по-новому. Помни, помни всегда об этом и красоту Богом данную люби и береги.
1: В таких простых вещах мы можем являть почтение нашему Отцу Небесному. Запомни, не только в словах, но больше в поступках проявляется благодарность твоего сердца. Истинная благодарность благоговеет перед Богом, Алёшенька. Алёша слушал, словно завороженный, бабушкину складную, мудрую речь и думал, как она всё хорошо понимает. У неё действительно славное благодарное сердце. Когда она умолкла, он взял ее руку и прижал к своей груди. «Бабушка, милая, учи меня, пожалуйста. Скажи еще что-нибудь для моего нового сердца. Оно, послушай, как бьется от радости». Бабушка, умиляясь просьбе внука, совершенно серьезно ответила: «Потому и бьется от радости, что оно живое, Божьей искрой зажженная к добрым и праведным делам. А это значит, что все, что ты будешь делать, говорить и даже помышлять, все должно быть к славе Господа. Храни свое сердце, каждый день вручая его Спасителю, и оно исполнится чистой мудростью божественной». Бабушка замолчала и прислушалась. Откуда-то из глубины парка доносилась переливчатая трель какой-то печушки. «Как ты думаешь, Алёша, о чем возвещает эта птичка? Можешь ты различить ее звуки? Что в них? Радость или тревога или грусть?» «Я думаю, она радуется. Звонко и весело звучит ее песенка». «Хорошо. Эта песенка действительно радостная. Птицы тоже благодарят своего Создателя. Знаешь, в псалмах записано, что Господа славят великие рыбы, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, потому что Он – Царь всей необъятной вселенной, Царь справедливый, милостивый и истинный». «А не пора ли нам домой? Родители уже, наверное, пришли. Время ужина уже близко. Хоть он у меня и готов, поспешим домой, Алёшенька. Хорошо мы с тобой отдохнули. И с пользой для души», — подхватил Алёша бабушкину нотку. «Спасибо Господу и тебе, бабушка. Я так много узнал сегодня. Больше, чем в школе за весь год». Бабушка молодо рассмеялась, а потом торжественно произнесла: «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, во всех путях познавай его, и он направит стези твои». С помощью бабушки Алёша стал хорошо понимать, как важно начинать день с обращения к Господу Иисусу. Проснувшись утром, он с простой детской доверчивостью благодарил Иисуса за хороший ночной отдых и просил Господа хранить его в течение дня. Вечером перед сном Алёша молился вместе с бабушкой, прилагая свое пытливое сердечко ко всему, что говорила она Богу в молитве. Родители не нарушали тихого уединения сына с бабушкой. Казалось, они находились в ожидании, какие такие выдающиеся изменения должны произойти с сыном, который получил новое сердце по вере в Иисуса. Правда, они заметили, что Алёша стал более собранным, более спокойным и терпеливым. Он каждую пятницу чистил кроличьи клетки, аккуратно делал домашние задания и даже в оценках был сдвиг к лучшему. Но это могло произойти и без нового сердца, думали они, объясняя друг другу, что сын просто взялся за ум. Бабушка, наставляя внука в следовании за Иисусом, часто приводила примеры из своей жизни и рассказывала свидетельства о других христианах. Она любила напоминать Алёше, что путь, которым пошел он, самый замечательный, хотя на нем будет немало трудностей и испытаний, и могут случаться печальные поражения вместо ожидаемых побед. «Но, дорогой внучек, — говорила бабушка, — Господь проведет тебя через все эти земные преграды к водам тихим». И объясняла, что Иисус — пастырь добрый, хочет доставить Алешиной душе настоящий божественный мир, который дается только чистым и любящим сердцам на пути новом и живом. Никогда не меняй общения с Иисусом на земные развлечения. Дорожи благословением Иисуса Христа, Его тихими водами и Его божественной дружбой, наставляла бабушка внука. Наступил день бабушкиного отъезда. Как и в день встречи, Алёша с родителями стоял на перроне и смотрел в окно вагона. Бабушка махала ему рукой, смахивая слезинки, которые то и дело сбегали по ее тронутым морщинками щекам. Всем было печально. Расставание ведь не встреча, где слезы льются от счастья и сердце бьется в трепетной радости. Вернувшись с вокзала домой, Алёша взял краски, плотный лист бумаги и написал на нем бабушкин стих, который она оставила ему при расставании, прикрепил его над своей кроватью. Это было Божье обетование, утверждающее его на пути к водам тихим. «Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Аминь».

Экология души. Котлеты для сына. Ксения лежала на кровати в родильном отделении одной из престижных клиник Германии и размышляла. Вчера она стала мамой, совсем молоденькой, даже юной мамой. Ей еще все казалось, что все происходит во сне и вовсе не с ней. Она вспоминала вчерашние роды и не могла поверить, что, наконец, все позади. Эти муки от схваток, родовые боли, свои крики и плач, чуть ли не переходящие в истерику. Неужели это было в самом деле со мной? Неужели я и впрямь все выдержала? И кто мне только силы дал все вынести? Теперь я знаю, что такое роды. Когда думаешь, что нет у этой боли ни конца и ни края. Но слава Богу, что все под небом когда-то кончается, как кончились и эти боли. А одно воспоминание о прикосновении голенького, тепленького тельца новорожденного к ее груди придавало ей бодрости и хорошего настроения, вселяло радость, силу и доселе неведомое чувство счастья материнства. Она заметила, что когда акушерка приложила к ее груди дитя, которое родилось здоровым, слава Богу, то у нее все прошло. И страх, и боли, и переживания. И такое тепло разлилось по всему телу. Счастьем наполнило ее всю. Высохли слезы, и ее почти еще детское личико расплылось в улыбке. Радуйтесь, люди, человек родился. Начало новой еще одной жизни. Ой, кажется, я где-то уже это слышала или читала. Вела сама с собою мысленный диалог Ксюша. Ах, да, дома у мамы на видном месте лежала открытка от верующих друзей и родителей со стихами из Библии по случаю рождения младшего братика. Там было написано: «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». Евангелие от Иоанна 16:21. Ксения была благодарна своим родителям, что с самого раннего утра, отложив все дела, приехали они в этот большой старинный город, в клинику, и целый день находились с нею рядом. Молились о ее родах, о ребенке, о врачах, акушерках, медперсонале и, конечно же, о ней, Ксюше. Господь услышал молитвы родителей и благословил роды. Принимала их очень опытная русскоговорящая акушерка со стажем. Она разрешила Артуру присутствовать в комнате, где сразу после родов купали малыша, обрабатывали пуповину, измеряли окружность головки, рост и вес новорожденного, и даже разрешила все снять на видеокамеру. Артур был в большой растерянности и неуверенно стоял в стороне, наблюдая за происходящим. На вопрос акушерки, как чувствует себя молодой папа, он не смог ответить, так как не чувствовал и не ощущал себя папой. После родов Ксюша почувствовала слабость, и врачи разрешили кому-либо из родственников остаться с нею в палате первые сутки, потому что ребенок находится с мамой в одной палате и на ночь. Из-за опасения, что молодая мама одна не справится, единодушно решили оставить молодого папу, нянчить своего ребенка и ухаживать за женой. Ему разрешили занять свободную кровать и даже принесли меню, чтобы выбрал, что желает есть на ужин, на завтрак и на обед следующего дня. Также выдали справку для бесплатной парковки автомобиля на территории клиники на 24 часа. Это своего рода подарок папам, у которых родился ребенок.
Для посетителей, пациентов из других отделений автостоянка платная. К вечеру, оплатив счет за пребывание Артура рядом с Ксенией, родители Ксюши спокойно поехали домой. За все благодаря Бога. Когда лежишь в больнице, думается хорошо. Условия позволяют в тишине размышлять, вспоминать и что-то осмысливать. Как все-таки хорошо, продолжала мысленно делать свои выводы Ксюша, что мои родители верующие в Бога люди, и Артура приняли как сына и заботятся о нем, несмотря на то, что они, Артур и Ксюша, причинили им много страданий своим непослушанием. Без родительского благословения сошлись и стали жить отдельно как семья, считая себя взрослыми и имеющими право распоряжаться своей судьбой так, как сами считают нужным. И вообще, в Германии все так живут. Артур ведь ее любит, и его зарплата позволяет оплачивать их отдельное жилье. Они ведь хотели быть независимыми. Но жизнь показала обратное. Куда они без родителей? И кто им придет на помощь, как не родители? В общем-то, они ей только добра желали. Хотели, чтобы дочь не торопилась с семейной жизнью, а закончила учебу, получила образование. А уж как мечтали они, чтобы их дочь вышла замуж за верующего. Хотели, чтобы ждала этого часа от Бога. А сколько ждать? А может и не встретится никогда этот верующий? А если вдруг и встретится, то захочет ли меня? Ведь я сама-то неверующая, некрещенная, и покаяния не было. Ну, ходила в церковь с мамой, папой, когда маленькая была. А как выросла, так скучно стало. Ведь молодежи почти не было, а с бабушками какой интерес? Вспоминала Ксюша, как протестовала, говорила маме с папой. «Если вам нравится с бабушками бабушкины песни постарушечьи петь, ни слуха, ни голоса, то пожалуйста, а меня избавьте, ведь я еще молодая, вы не можете меня заставить, это моя жизнь». А еще ее отпугивало, что если вдруг и попадется верующий муж, то начнет вразумлять, наставлять, умничать и возвышаться над ней. Нет, этого она ни за что не вытерпела бы. А так они на равных. Артур ненабожный, любит Ксюшу и не будет наставлять. Ксюша считала, что и среди неверующих есть порядочные люди, имеющие любить до конца. И среди верующих есть не настоящие, а только выдающие себя за них. Об опасности соединения с неверующим она и слушать не хотела. Ее размышления прервала приоткрывшая дверь, и один за другим появились посетители. Это были родители Артура и его старший брат. Минуя Ксюшу, они сразу направились к Артуру и стали горячо его поздравлять с новорожденным и что он стал отцом. В процессе оживленной беседы они как бы забыли о главном виновнике торжества и с хохотом открыли бутылку шампанского, разлили по фужерам и дружно выпили. Ксюша не ожидала такого оборота событий и еле удержалась, чтобы не заплакать. «Это кто тут родил, я или Артур?» — вихрем пронеслось в ее голове. «Хоть бы для приличия спросили, как я себя чувствую, уж не говоря о поздравлениях», — продолжала молча бунтовать молодая мама. И тут, будто услышав ее мысли, они посмотрели на Ксюшу и спросили: «Ну как ты? Все окей?» На вопрос Артура: «Правда, что ребенок на меня похож?» Оба родители, как сговорившись в один голос, возразили: «Да ну, что ты? Это же еще не человек, а кусочек мяса. Разве можно сейчас что-либо разглядеть?» Все новорожденные на одно лицо. Ксюша была вне себя от такой глупости
и пыталась убедить этих взрослых, ничего не понимающих в этом деле людей, что каждый ребенок индивидуален и похож на кого-либо из родителей, и это видно с первых дней жизни. Ксюша знает это не понаслышке, а из собственного опыта, так как родилась в многодетной семье верующих. Она наблюдала за новорожденными братиками и сестренками с первых дней жизни и может с уверенностью сказать, что один новорожденный на другого не похож, а каждый сам на себя и каждый по-своему мил. «Да нет, Ксения, ты не права», — продолжала настаивать на своем мама Артура. «Сейчас они все на одно лицо». «Вот подождем месяца 2-3, тогда и посмотрим». Посидев еще минуты две после спора, она вдруг вызвала Артура за дверь, что-то сказать по секрету. Артур вернулся быстро и юркнул с каким-то свертком в туалет. Больничные палаты в клиниках Германии оснащены душевой кабиной и туалетом. Родители Артура, вежливо попрощавшись, уехали домой. Перед сном Ксюша встала, медленно дошла до туалета и неожиданно для себя увидела в мусорном ведре сверток, который еще недавно видела в руках Артура. Что же там может быть? Любопытство взяло верх, и она осторожно развернула его и обнаружила домашние котлеты. Она сразу догадалась, что произошло. Чрезмерная мамина забота загнала сына в тупик, и он вынужден был решиться на такой шаг, думая этим все завершить и спрятать концы в воду, и никаких расспросов, и никаких отговорок. У Ксюши навернулись слезы на глаза, а сердце защемило. «Отчего же мне больнее?» думала она, от родовых мук или от душевных. Ослепленные любовью к сыну, они, наверное, забыли, что нас теперь двое, а с ребенком теперь и вовсе трое, и что пришли они посетить сына, а не ее. И получилось, что поздравили тоже не ее, а только сына, и заботу проявили лишь о сыне, переживали, не голодный ли, и котлеток принесли. А он смолодушничал, чтобы не было позора, решил свою проблему, выбросив мамины котлеты в урну, чтоб никто не догадался, зачем его за дверь мама вызвала. Чтоб не узнали, что они, эти котлеты, для него лишь предназначались. Одного лишь не учли, не подумали, как же он тайком-то есть их будет? А как расстроится его любимая и легкоранимая Ксенька? После этого Ксюша долго не могла уснуть, обдумывая происшедшее. «Мои родители никогда бы так не поступили. А может, в этом и есть различие между верующими и неверующими?» продолжала она свои ночные размышления. А если это только начало моих проблем? А если они по-прежнему будут лелеять своего сыночка, а меня игнорировать? Тогда я очень сожалею, что не послушалась своих родителей и не просила Бога устроить мою судьбу и не дожидалась верующего в Бога спутника жизни. Тогда мне самое время каяться и просить у Бога прощения». «Прости меня, Господи, и приведи к себе моего Артура, и благослови нашего ребенка. И пусть родители Артура станут тоже когда-нибудь верующими. Спасибо тебе, Господи, за этот урок. Аминь». После этой короткой молитвы сон пришел быстро, ведь сам Господь создал это самое лучшее средство для отдыха. Надо набираться сил. Вдруг ночью проснется и заплачет малыш. Надо будет его прикладывать к груди, менять памперс и учиться быть хорошей мамой. Как хорошо, что Артур будет рядом. Вместе им будет легче.
Хорошо, что родители Ксении молятся о них. «Утро вечера мудренее», — гласит русская пословица. А что принесет завтрашний день, то знает сам Господь. Просящему дано будет.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

и упала на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Евангелие от Марка, глава 4, 2, 9. Как-то мы с братом по вере Сергеем ходили во вторую краевую больницу города Хабаровска проповедовать Слово Божие. Мы беседовали с больными, переходя из отделения в отделение, с одного этажа на другой. На языке верующих это называется сеять Божие евангельское слово. Но мы не знаем, какое из этих слов семян прорастает, когда и в каком сердце. Принесет ли оно плод веры и спасения? Может быть, это и можно будет нам узнать, но только по плоду, который оно даст в человеке, изменив его жизнь. Заметьте, что плодоношение зависит не от семени, а только от состояния человеческого сердца. А семя, Слово Божие, во всех случаях хорошее. Согласитесь, Иисус не рассказывал бы этой притчи, если бы мы не имели возможности самостоятельно с Божьей помощью влиять на состояние наших сердец. От состояния моего сердца зависит мое спасение. И если я жажду спасения, то, уповая на Господа, я должен стремиться это состояние изменять к лучшему. Более того, я могу помочь и своему ближнему улучшить состояние его сердца. Ученики Иисуса почувствовали особенную важность этой притчи для своего спасения, поэтому спросили учителя подробно изъяснить ее значение. И говорит им, «Не понимаете ли этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет? Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянный. Потом, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеяние в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушает слово, и оно бывает без плода. А посеяние на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Евангелие от Марка. Эта притча Христа с его собственным объяснением настолько важна для нас, что она приводится в трех Евангелиях. Итак, первое. Сеял сеятель с большим размахом, и какие-то из семян упали за край поля на дорогу. В те времена в Израиле не было асфальтированных дорог, а были грунтовые. И мы с вами прекрасно знаем, что это за дороги. По сути, это та же земля, но только не вспаханная. Наоборот, сильно утрамбованная. Из-за этого упавшие на нее семена не могли войти в землю, укрыться в ее глубине для свободного прорастания, но остались лежать на поверхности, открытые и доступные всем врагам. Птицы, склевывающие семя с дороги, представляют собой сатану, похищающего Слово Божие из таких же жестких сердец. Друзья, враг душ человеческих трудится над тем, чтобы почва наших сердец была утрамбована, подобно дороге, и стала непроницаемой для Божьего Слова. Задумайтесь, что трамбует почву твоего сердца и не дает проникнуть в него Слову? Может быть, гордыня или непрощение? Может быть, телевизор, компьютер или другие мирские развлечения. А может, просто лень, когда не хочется говорить в свое сердце для принятия слова. Например, лень читать Библию, лень рассуждать над словом дома. Лень принимать необходимые решения, чтобы соответствовать заповедям Божьим. Тогда ты в большой опасности, друг. Твое сердце не возделывается, а просто пассивно лежит под весом, что над ним проходит или проезжает. Тогда сатана постоянно похищает у тебя Слово Божие, чтобы ты не уверовал и не спасся. Делай все, что можешь, чтобы принять Слово в себя и позволь ему расти в тебе. Второй вид почвы – камни,
В Иудее земля довольно каменистая, и чтобы сделать ее плодородной,

крупные камни собирали и относили на окраину поля. Иногда набрасывали целые кучи из таких камней. И вот в подобную кучу камней попадали семена щедрого сеятеля. Тут есть где им укрыться, есть даже немного влаги, чтобы прорасти. Но дальше расти им невозможно. Пустить корни мешают камни, и влага, благодать Божия быстро исчезает. Я верю, что камни – это наши грехи, которыми мы сумели или не захотели побороть. Грехи, в которых мы не раскаиваемся, и которые никогда не дадут Слову Божьему укорениться в нас, сколько бы мы его ни слушали. Прежде нужно убрать камни, а не то засохнешь во время грядущих искушений и гонений, как предупреждает нас об этом Священное Писание. Лучше всего этот труд совершать не в одиночестве, а с помощью надежного наставника, противоборствуя грехам и постепенно укореняясь в Слове. Если же сам можешь выступить в роли такого наставника, то смотри внимательно, у кого из ближних сердце уже соделалось каменным от грехов. Выясняй все, предлагаем помощь. Третий вид почвы – тернии. В Израиле, как и повсюду в мире, они растут обильно по краям поля. Поначалу тернии маленькие и не мешают зерну прорасти и давать корни, ветви, зелень. Но постепенно любой корешок, любая другая привычка из прошлой жизни, которую мы не вырвали, а оставили, будет разрастаться и последовательно заглушать Слово Божие, обольщение богатством, заботы, разные другие пожелания. Друзья, как нужно хранить себя от всего этого? Нельзя давать этим сорнякам входить и разрастаться в сердце. Четвертый вид почвы Иисус называет «добрая земля». Это те, которые слушают Слово, принимают его и приносят плоды веры и спасения. Пусть же у каждого из нас будет такое сердце, давайте не будем ленивыми, строптивыми, непослушными, не будем ходить во тьме, но будем стремиться к свету. И будем иметь общение со Словом Божьим и друг с другом. И пусть святая кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Олег Колесников, Хабаровск, Россия. Thank you.

0: Один только шаг.
1: Первая книга царств, в 20 главе, Давид говорит Иоаннафану, сыну царя Саула. Жив Господь и жива душа твоя, один только шаг между мною и смертью. Давид сказал это потому, что был в опасности. Царь Саул, отец Иоаннафана, охотился за ним. Он хотел убить его. Мы с вами живем во времена, когда каждый человек может сказать один только шаг между мною и смертью и не ошибется. Потому что люди накопили, настроили столько адского оружия, что достаточно неосторожного действия кого-либо из сильных мира сего, и от атомных бомб, от бактерий или вирусов могут погибнуть миллионы людей. Я читал, что после изготовления атомных бомб остаются радиоактивные отбросы. Эти отбросы очень опасны для жизни человека и животных. Они могут заразить почву, воду, растения, воздух. Так случилось с Чернобыльской электростанцией. Это катастрофа. Ученые ломают себе голову и не знают, куда девать эти отбросы. Их с каждым годом накапливается все больше. И некоторые предлагают выбросить все это в стратосферу, в безвоздушное пространство. А другие говорят перевести все эти отбросы на Южный полюс или на дно океана. Но все эти предложения выполнить не так просто. Дело обстоит гораздо сложнее, чем сами ученые думали. А кроме этих радиоактивных материалов, сколько других адских средств заготовлено в арсеналах великих держав? Все это побуждает нас думать, что наша жизнь висит как бы на волоске. Один только шаг, один неосторожный поступок, один неправильный поворот руля или беглый взгляд не в ту сторону, и наша жизнь может прерваться. Но, слава Богу, Отец Небесный не хочет смерти грешника. Еще в глубокой древности Бог через раба своего Моисея говорит своему народу: «Вот я предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». А Христос говорит об этом в Евангелии от Иоанна так: «Настанет день, когда изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Это значит, что избрать одно или другое зависит от человека. Слушайте совет Бога, Его Слово, Его законы, и живите или отвергните, пренебрежите, и тогда вас ожидает вечное осуждение. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, говорит Христос, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Таким образом, жизнь и смерть находятся как бы в ваших руках. Верьте и живите или отвергните, и тогда вас ожидает смерть. В этом мире все временно, все приходящее, и рано или поздно все окончится смертью. Библия учит, что у человека есть душа. Душа – это суть нашего естества. Наше духовное «я» – это та часть нашей личности, которая мыслит, мечтает, любит, чувствует, страдает. И она будет жить вечно в одном из двух мест – в раю, в присутствии Бога или в месте, приготовленном для дьявола и ангелов его. Куда пойдет ваша душа, уважаемые слушатели? Христос сказал: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене огненной». Есть два места, и хотя люди сейчас, ученые, не верят в существование рая и ада и смеются над теми, кто верит и говорит о них, тем не менее эти два места существуют, и все души будут находиться в одном из этих мест. Или в раю, в месте вечной радости, счастья и блаженства и славы со Христом, или в аде, в месте вечных мучений, угрызений совести, страданий и скорбей. Там будет плач и скрежет зубов, говорит Христос. И мы верим Его словам. Евангелие призывает всех людей к покаянию. примирению с Богом через посредника Сына Его Иисуса Христа, который отдал жизнь свою, пролил кровь свою в уплату за наши грехи, чтобы небесная справедливость была удовлетворена. И возникает вопрос, когда мы должны приступить к духовным приготовлениям? Человек говорит, еще успею, как-нибудь в другой раз, это не для меня, или в другое время. А Слово Божие говорит сегодня, ныне, потому что мы не знаем, когда может прерваться наша жизнь. Момент нашей встречи с Богом сокрыт от нас. Почитайте газеты, послушайте радио или посмотрите новости, что случается с людьми, и иногда так неожиданно и внезапно, что даже трудно поверить. Человек – это такое слабое, такое хрупкое создание. Библия так и говорит, дни человека как трава, как свет полевой, так он цветет, но пройдет над ним ветер, и нет его. Люди умирают в любом месте и при самых невероятных обстоятельствах, на работе и во сне, на корабле и в поезде, за столом и в кровати, на улице, в аэроплане, в госпитале. Мы стоим на рубеже вечности, и потому, не боясь ошибиться, мы можем сказать словами Давида «один только шаг между мною и смертью». Вы можете пропустить мимо ушей этот Божий призыв. Вы можете не придать никакого значения Слову Божию, которое мы передаем. Вы можете принять или отклонить приглашение друзей на свадьбу или на какой-либо праздник. Вы можете пренебречь или попрать любовь, заботу, внимание и дружбу близких, знакомых, родных. Но есть одно, чего мы не можем избежать. Пренебречь, отклонить. Каждый человек должен будет встретиться со смертью. Когда? Это вопрос другой. Один только шаг между мною и смертью. Пройти мимо незамеченным никому никогда не удастся. Возможно, что вы проживете жизнь без веры, без Бога, без Христа. И возможно, что вы проживете ее неплохо. Ну а как вы будете умирать? Христос приглашает всех людей. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Склонитесь в благоговении перед незримым, но вездесущим Богом. Скажите Ему, Господи, я знаю, что Ты можешь призвать меня на суд в любой момент, а я не готов ко встрече с Тобой, потому я теперь прихожу к Тебе. Я каюсь в своих грехах и беззакониях, и такого, как есть, прошу, прости меня во имя крови, во имя смерти и страданий Сына Твоего возлюбленного Иисуса Христа, который умер из-за меня там, на Голгофском кресте. Аминь.
0: Майк Леонтьев, Усал.

Дорогие наши неписатели, что я сделала не так? Хочу описать боль моей души. Посылка, что я отправила в тюрьму, вернулась. Была у меня ситуация, о которой я очень молилась. Я в молитве обратилась к Богу. Господи, ты же можешь что-то изменить, поправить, а я буду ждать, сколько потребуется. Сделаю пожертвование в церковь и отправлю посылку в тюрьму. Стала собирать посылку. Так как в камере уже 4 человека, а не 2, то собрала 20 килограмм. Отправила ее к Пасхе. Так была рада, что Бог дал мне это осуществить. Собиралась послать на Александра Ишимова, но получила от него письмо, в котором он просил адресовать на сокамерника А. Самохвалова. И теперь меня пригласили на почту. Придя туда, 18.11.12 года спросила, откуда посылка? Я не жду ни от кого. Ответили, из России, но вы не справитесь сами, очень тяжелая. Я до речи потеряла, когда увидела посылку. Почтовые работники, видя мое состояние, положили, увязали и вывезли на улицу мою тележку. Привезла домой, села и горько плакала. Открывать не решалась, но пришлось. Сохранились только мультивитамины, а у всего остального сроки годности давно прошли. Выкидывать нет сил. Но что поделать? Много раз просила у Господа прощения. Что я не так сделала? В чем моя вина? Ведь у меня было большое желание послать посылку, чтобы они там могли радоваться и благодарить Господа. Может быть, их перевели в другое место, так как адрес перечеркнут. А почему ее не переправили дальше? И пролежала посылка там почти 7 месяцев. Лучше бы раздали ее бедным там, и ничего бы не пропало. Я бы не обиделась, и Бог бы простил. В последнее время пишут много о хлебе. А тут надо даже колбасу положить в контейнер, ведь нет и собачек. Прости, дорогой Господь Бог, великодушно. Амалия Клипенштейн.

почти как в сказке. Когда я первый раз выписала газету, чтобы немного обрадовать тетю Лилю, не думала, что она будет читаться многими. У тети моей была очень тяжелая судьба, но после всех потерь и трудностей она осталась верна вере в Иисуса Христа. Вы наверняка знаете сказку о репке. Почти так же звучит и история с газетой «Забытый алтарь», которую получает тетя Лиля. Сначала ее читает сама Лиля, после дочка Таня, которая переписывает себе в тетрадку понравившиеся стихи. Потом газета попадает к соседке. Соседка, прочитав, несет в церковь, и там «Забытый алтарь» читают с удовольствием. Я тоже очень люблю читать эту газету, но читаю ее одна. Спасибо за рубрику «Мамин дневник», «Тихие беседы» и много поучительных рассказов. Ирина Бауэр.

Я отработал жизнь свою. Алтарь получаю уже третий год, благодаря моей тете Альме. В октябрьском номере за 2012 год мне очень понравилось стихотворение о матерях. Еще понравилось стихотворение «Цена хлеба». Конец этих времен я еще застал. Хорошо помню мамины рассказы, когда они, три сестры, находясь в архангельских трудовых лагерях в военные годы, делили даже хлебные крошки. Шлю мое стихотворение о том, что у меня на сердце. Живу среди безбожников в аду. Соблазны и грехи всегда мешали. Сейчас у Господа я помощи прошу, чтобы друзья и братья окружали. Ночами, мучаясь без сна, от воспоминаний жду ответа. Себя ругаю, что без веры жил, примерно так, до самого рассвета. Но почему не разрешают жить там, где хочу, до слез давно мечтаю? Уже я отработал жизнь свою, года последние навеки улетают. В далекой родине я умереть хочу, метель годов мои следы на Украине заметает. Владимир Янцен, Украина.

строчки из ваших писем. Уже много лет получаем забытый алтарь. И в этом году подписка на газету заканчивается. Жалко с вами расставаться. Мы познакомились со многими, в кавычках, не писателями. Свидетельство в газете – большая духовная поддержка. В нашей церковной библиотеке алтарь ждут. Если можно, пожалуйста, подпишите нас еще и на этот год. Молимся, чтобы не прервалось наше с вами общение. Лена Будко, Украина. Читаю алтарь с радостью. Потом мама читает, и она передает дальше. Вновь и вновь сжимает сердце, когда читаю письма из тюрем. Как жаль мне этих людей. Прямыми словами можно сказать, сами виноваты. Но все ж я их люблю и молюсь о них. Дорогие, ищите Бога, пока можно найти Его. Бог любит вас всех и хочет спасти, освободить от греховных оков. Молитесь Ему в трудные минуты. Без имени. Германия. Продлеваю себе подписку на газету еще на год. Прошу также и на немецком языке выписать мне газету для детей. У меня их 10. Заранее благодарна вам. Ольга Юнгман. Почти с самого начала я ваша читательница. Хорошо помню страничку в газете «Земляки», которую вы, сестра Галина, вели. И даже помню рассказ ваш в этой газете. Он назывался «Четыре телеграммы». Память еще у меня есть в мои 83 года. Анна Вайнбендер.

Когда беда коснулась. Написать меня побудило письмо заключенного И. из города Омска за октябрь 2012 года, которое называлось «Хочу отомстить за маму». Меня очень возмутило это письмо. Это написал человек из-за колючей проволоки. Жаль, что он не пишет, за что он сидит. Не думаю, что он сидит за то, что честно зарабатывал деньги или купил, ну и, к примеру, вдове квартиру, у которой от ветхости завалилась хатка. Или, может, он приютил бездомных детей и теперь за это сидит в тюрьме, а маму его обокрал и покалечил бандит. И теперь, когда беда коснулась его мамы, он жаждет мести. Спрашивается, почему ты не с мамой или возле нее? А главное, что еще и обвиняет Бога и всех людей. Вот если бы ты, друг, был рядом с мамой, то не случилось бы с ней такой беды. Вот он пишет. Я молил и просил его постоянно, чтобы он сохранил здоровье, жизнь и имущество мамы. Я был уверен на 100%, что все контролирует Господь, что не допустит зла по отношению к матери. И дальше. Ответьте мне, как доверять Всевышнему, если доверие не оправдалось? Спрашивается, а кто ты такой? За что? Это Бог должен тебе и маме помогать. Почему это Бог должен быть охранником твоей маме, пока ты отбываешь наказание за преступление? Да, трагедия ужасная, но и ты сам тоже очень виноват. И мой совет тебе, человек, бегом беги ко Христу, смирись под Божью руку, посмотри правде в глаза и от чистого сердца покайся за все грехи твои. Галина Клёстрайх.

17 моих детей. За этот год ваша газета стала действительно дорогой для нашей семьи. Мы делимся газетой и с нашими братьями и сестрами по вере. Нам нравятся статьи и свидетельства. Особенно впечатления остались от статьи Светланы Тимохиной «Гнездо для брошенных», октябрь 2012 год. У меня самой 17 детей, но все это дети, которых я родила. И то, что я люблю их, это вполне естественно. Не считаю это каким-то подвигом. Но принять и полюбить чужих детей – это подвиг. Для этого надо большое сердце, полное любви. Пусть Бог благословит эту семью. Я писала вам и просила молиться за своих старших детей. Сейчас хочу поделиться своей радостью. Господь слышит наши молитвы. Мой старший сын давно уже член церкви. А вот за остальных мое сердце болело. Очень влек к себе мир. Но незадолго до Рождества 2011 года покаялся мой второй сын, 20 лет. И 1 января на озере принял святое водное крещение. Заключил завет с Богом. А весной покаялась 15-летняя дочь. И осенью 2012 года приняла святое водное крещение. Вот такую милость сотворил Господь. Очень мне нравится читать статьи Юлии Задорожной. Они очень близки мне, так как я имею подобные переживания. Самому младшему моему ребенку 9 месяцев, а остальные погодки. 1-2 года разница. В этом году мы не имеем возможности продлить подписку на забытый алтарь. Но так не хочется с вами расставаться. Может быть, кто-нибудь сможет продлить нам подписку. Мы будем очень благодарны. Мария Чиникайло, Латвия.

0: В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org. В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
1: Христианская студия «Свет вечности» представляет.

Все сии умерли в вере, не получив обетований. А только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Ибо Он приготовил им город. Евреям 11 глава с 13 по 16 стихи.

прогресс и развитие экономической базы предоставили современникам комфортные условия и все необходимое для исключительного, незнакомого прошлым поколениям, наслаждения жизнью. Радио и телеприемники, магнитофоны, быстрая связь с любой почти частью земного шара, пришедшие на смену всему прошлому компьютеры, вместившие в себя все вышеперечисленное и более, автомобили, оснащенные последними открытиями в области компьютеризации – все это сегодняшняя реальность. К сожалению, прогресс не поднял духовного уровня современников. Наоборот, гордость, цинизм, забота только о себе, своем комфорте, благополучии, не думая о другом, одним словом, эгоизм, все, что породили или усугубили удобства. Возникает вопрос, почему? Для христианства эти дни также принесли массу прекрасного. Во-первых, долгожданная свобода. Открылись двери тюрем, беспрепятственная проповедь Евангелия. Прогресс и для христианства оказал немалую услугу. Масса литературы, отпечатанной и распространенной за это последнее десятилетие, по статистике превзошла многие-многие десятки лет. Но, увы, эта литература – плод многих жертвенных сердец, бессонные для кого-то ночи, чьи-то беспрецедентные вклады, оказалась сегодня для некоторых поводом к созданию так называемого христианского рынка, хуже того, христианского бизнеса. При этом находятся самые оригинальные, в кавычках, да нельзя наивные, оговорки со ссылкой на трудные времена. Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Говорит апостол Павел в своем письме филиппийцам, 2 глава, 21 стих. Но ведь Христос не изменился. Его слово также осталось верным и сегодня, как и в прошлом. Увы, христианство очень легко приспосабливается к окружению и становится на одну ступень с ним. Возникает вопрос, почему? Вниманию всякого исповедующего Иисуса Христа, ежемесячный аудиожурнал «Христианин сегодня». Второй выпуск, февраль 98 год. Мы любим восхищаться чьими-то подвигами, восхвалять каких-то далеких нам знакомых и незнакомых героев. Многие искренне признательны всем тем, кто пожертвовал семьей, удобствами, даже жизнью, чтобы современники держали в руках Библию. И такие люди всегда были, есть и будут у нашего Господа. Но это они, так называемые герои веры. Дух Святой на страницах Писания им отводит даже целую главу в послании евреям. Все мы это очень хорошо знаем. Но как же дело обстоит с нами, христианами последних дней? Не возникает ли в наших сердцах желание быть в числе их? Или героями веры могли быть лишь люди прошлого, не идущего ни в какие сравнения с современностью? «Да, это хорошо», — говорят одни, — «но это не так уж легко». Это действительно так. Путь веры — это всегда трудный путь. «Это хорошо», — вторят другие, — «но это приносит страдания, а я не хочу страдать». Увы, это печальная картина современности. Кому же интересно страдать? Третьи с презрением подносят палец к виску, ставя при этом себя намного умнее тех, кого называют героем веры. Может быть, это лишь далекое прошлое, герои веры? Каким же желает видеть Господь христианина сегодня?

Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Сколько бы ни было противоречий и разногласий среди так называемого христианства, все, однако, стремятся в одно место, может быть, даже на одну улицу небесного города, художник и строитель которого – Бог. Вместе с тем, здесь, на земле, так много среди верующих непониманий, разделений, несогласованностей, одним словом, беспорядка. Но ведь Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. 1 Коринфянам 14:33. Разве нет сегодня тех, кого можно по праву назвать церковью святых? Неужели вокруг только лишь одно сектантство? Печальная картина предстает глазу непредвзятого постороннего наблюдателя, когда он слышит приглашение «приходи к нам», рядом с запретом «не ходи туда, там такие-сякие». В прошлом выпуске нашего журнала мы обещали говорить о заповедях Христа, от соблюдения которых зависит его расположение к христианину. И нужно добавить, это исключительно личная ответственность каждого – быть внимательным к заповедям Господа. Заповеди – это всегда слова Бога, но и не просто слова Бога. Заповедь – это что-то обязательное в сущности христианина, представляющее собой детали божественного небесного в его жизни. Первой заповедью, произнесенной самим Господом Иисусом, были такие слова – Thank you.

Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Иоанна 13:34-35. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил.

Сегодня очень много говорят о единстве. Хорошая идея, евангельская концепция. Более того, это желание самого Господа Иисуса Христа, Его просьба к Отцу о единстве всех верующих. Итак, это очень хорошо. Но если присмотреться к тем методам, которыми достигается или поставлена целью достичь единства верующих, становится ясно одно. Не Бог явился автором такого единства. Возникает вопрос, кто же? Это станет ясным позже. Не все знают и понимают те цели, которые поставлены перед современниками сегодня под такой солидной эгидой, как единство верующих. Но это нужно знать. Господь очень часто, обращаясь ко своим слушателям, употреблял такие слова: «Кто имеет уши слышать, да слышит». И сегодня Его Слово – это также то Слово, которое обращено к тем, кто имеет уши. Уже с давних времен, с самого начала существования человечества на Земле, у человека есть один очень солидный враг. Этот враг, само это слово, думаю, хорошо понятно всякому, никогда не имел и не имеет цели и желания быть поспешником человеку или помочь хоть как-то ему. Это его враг. Но я хочу обратить внимание на самое главное при этом. Этот враг человека никогда не приходил к человеку как его враг. Бог в своем слове называет его хитрым змеем. Именно в таком образе он явился в первый раз человеку и не был узнан. Именно так на протяжении веков он не раз принимал вид ангела света для того, чтобы не быть узнанным. Его знание всех слабостей человека, его психологии, всех его данных не раз сослужило ему солидную службу. Но я не буду об этом много говорить. Всякий читающий Библию непременно увидит, как к нему относится Бог и как призван к нему относиться каждый носящий имя Христа. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». 2 Коринфянам 2.11. Так однажды сказал Бог Дух Святой устами своего апостола. Слово очень четко показывает для христианина его вышнее призвание, его неземное назначение, поставленные перед ним цели и все, что может стать на пути достижения этих целей. Важно для нас одно, имея уши, услышать, что Дух говорит церквям. Увы, это не всегда просто. Но не потому, что Бог перестал говорить сегодня, не потому также, что у Него нет тех устами, кого Он бы говорил сегодня. Печально, но последнее время просто пестрит авторитетами, которые затмевают Бога, Его Слово и тех, через кого Он говорит, ибо такие люди всегда были и будут самыми неброскими. Как часто видно, что за каким-то вопросом люди спешат за ответом к людям, вместо того, чтобы обратиться непосредственно к самому Богу. Более того, сплошь и рядом находятся такие, которые даже запрещают, пользуясь своим авторитетом, обращаться к Богу, мотивируя тем, что сам человек не поймет Бога и Его Слово. Увы, это очень печально. Как это все напоминает темную картину средневековья, когда Слово Бога скрывалось от людей с целью держать народ во тьме и манипулировать им, как вздумается. Но возникает вопрос, для кого и для чего было написано и доведено до наших дней Слово Бога?

Если Слово Бога принимается нашим сердцем как Слово Бога, то ему не нужно тратить много времени и усилий для того, чтобы быть понятым. К сожалению, наш духовный слух притуплен грехом. Нам легче услышать и воспринять мнение человеческое, какие-то принципы человеческие, чем Божье. Такова печальная картина греховной человеческой природы. Все больше находится таковых среди современников, которые говорят, что мы все видим в темных красках. Что бы ни говорили в наш адрес, я хочу сказать лишь одно. Если у нас есть духовные глаза и уши, мы призваны видеть и слышать только так, как видит и слышит Господь.

0: Говоря о заповеди любви между христианами, мы не имеем права закрыть глаза на моральную сторону жизни христианства. Бог ненавидит грех и сегодня так же, как Он его ненавидел 2000 лет назад, когда Его Сын, наш Господь Иисус Христос, был оставлен и им сделан грехом за нас. Итак, святость, присущая Богу и Христу Его, должна быть присущей также и христианину. Об этом не стоит много говорить, так как каждый хорошо понимает это. Вместе с тем, как часто говоря о любви друг к другу, забывается святость Господа, Его честь, Его слава, одним словом, любовь к Нему. Как часто братские любовные отношения терпят в своей среде такой грех, который никак не может терпеть Господь, Его святость. Как часто заметна и другая крайность, не делается совсем различие между произвольными или умышленными грехами и слабостью, которую человек сам не в состоянии победить, где нужна братская ходатайственная помощь. Говоря это, просто невозможно не вспомнить слова божественной мудрости, данной Соломону, сказавшему однажды в притчах 27:6: «Искренне укоризны от любящего, и лживые поцелуи ненавидящего». Итак, правильная божественная любовь между христианами, вдохновленная Духом Святым в их жизни и взаимоотношениях, никогда не будет терпеть греха и заблуждений в среде верующих. Она также не будет чрезмерно требовательной там, где есть какие-то слабости, желанием неся их как свои собственные, не пытаясь их прятать, потому что мы члены друг другу. Ефесянам 4:25.
1: Есть один только путь, путь, который нелегок, путь, которым прошел мой Господь Иисус. Пусть на нем не вздохнуть, но тот путь мне так дорог. Поругания на нем, но я их не боюсь. Вера видит конец, и конец уж так близок. На престоле Отца, одесную Христа, приготовлен венец. Смерть иль явится призрак, иль дождусь я тот миг и взлечу в небеса.

Позвольте обратить внимание на двух праведников, отмеченных как таковых Духом Святым на страницах Писания, ибо все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Римлянам 15:4. Перед каждым серьезным взором нарисована четкая цель – сохранять надежду. Надежда же для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу. Евреям 6:19. Другими словами, именно через надежду мы познаем глубину происходящего за завесой. К сожалению, многие из христиан никогда не бывали по ту сторону завесы, кроме их положения во Христе. Они ничего не знают более покаяния и крещения. Но в Писании мы видим конкретный призыв возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 2 Петра 3:18. Авраам и Лот. Обоих Новый Завет представляет праведниками, но как разителен контраст между ними. Да поможет нам Господь Иисус не только увидеть эту разницу, но и открыть свое сердце для действия Его Духа, проницающего глубины Божьи. 1 Коринфянам 2:10. И сделать свое избрание в пользу Господа, Его Слова и Его желаний. Авраам и Лот вышли вместе из Ура Халдейского. Они вместе пришли в землю Ханаанскую, когда там был голод. До поры до времени они шли одним путем, и трудно было увидеть разницу между этими двумя праведниками. Но Бог, проникающий сердце и судящий все его движения и тенденции, хотел обнажить все, содержащееся в глубине его, и показать нам, живущим в последние дни, как опасно носить имя Христа и быть далеким от него, оказаться в числе спасенных, как головня из огня, вместе с тем потерять всех, и все, над чем трудился христианин. И сказал Авраам Лоту: «Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и отделились они друг от друга. Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него: «Возведи очи твои». Бытие, 13 глава, выборочно. Просто невозможно, внимательно читая Писание, не увидеть разницу между этими людьми. Лот возвел очи свои и избрал себе. Аврааму Бог говорит: «Возведи очи твои». Как замечательна эта разница. Тот, кто привык быть в постоянной и полной зависимости от Господа, не мыслит и шага сделать без Него. Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Дорогой христианин, проходит ли твоя жизнь в полной зависимости от Господа? Живешь ли ты тем, что Он скажет тебе? Или, может быть, ты сначала возводишь свои глаза, делаешь абстрактный анализ ситуации своим умом, а потом решаешь? Лот именно так и сделал. Но давайте посмотрим, к чему привело это. 13 глава книги Бытие представляет нам этого героя, раскинувшего свои шатры до Содома. И тут же Библия говорит, что жители содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Допустимо ли христианину избрать такое для себя окружение? Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15:33. Последствия такого выбора не заставили себя долго ждать. Лот попал в плен. Все его имущество, и сам он оказался в руках врагов. Об этом нам повествует 14 глава книги Бытие. Но возникает вопрос, почему не попал в плен Авраам? Ведь пришедшие для войны цари могли захватить и этого, мирно живущего посреди поля человека, по-человечески сказать, незащищенного. Но нет, все случилось совсем иначе. Авраам с немногими своими друзьями и рабами освободил Лота и возвратил имущество. Увы, не то же ли самое происходит сегодня со многими? Как часто выбор делается в отношении или работы, или учебы, или каких-то повседневных обязанностей христианина на основании увиденного, услышанного, каких-то человеческих рекомендаций, словом, изволения человеческого. Но где же Господь, если Он действительно наш Господь, имеющий вид благочестия, силы же Его отрекшиеся? 2 Тимофею 3:5. На одной из стен собора в Любеке были написаны следующие слова. «Христос, Господь наш, говорит нам: вы называете меня Спасителем и не даете вас спасти. Вы называете меня Светом и не верите в меня.
Вы называете меня путем и не идете им. Вы называете меня жизнью и не желаете ее. Вы называете меня учителем и не следуете мне. Вы называете меня мудрым и не спрашиваете меня. Вы называете меня Господом и не служите мне. Вы называете меня всемогущим и не доверяете мне. И если я когда-нибудь не узнаю вас, не удивляйтесь.

Эти серьезные слова направлены ко всем тем, кто считает себя приверженцем христианского учения, но живет в отчуждении от Бога, Его воли и желаний, курируя свою жизнь самостоятельно, точнее сказать, самовольно. О, да поможет наш возлюбленный Господь Иисус еще многим сегодня обратить серьезное внимание на Его волю и желания, на Его заповеди, чтобы наша жизнь радовала Его, и чтобы Он узнал нас, когда придет этот благословенный час встречи с Ним, который с таким нетерпением ожидают многие.

Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Современные условия жизни очень контрастно отличаются от условий жизни прошлых поколений, но и духовный уровень, к стыду нашему, имеет очень заметное понижение. Чего не хватает современным верующим для послушной, исполненной плодов веры, жизни, прославляющей практически своего Творца и Господа? Что нужно сделать еще Господу для того, чтобы мы относились к Нему и Его Слову с полным доверием и послушанием и сегодня? Не должен ли и сегодня в сердце всякого исповедующего Господа Иисуса Христа зазвучать вопрос: «А не стыдится ли меня мой Бог? Захочет ли Он назвать Себя моим Богом? Будет ли и для меня место в том городе, или же Он не узнает меня?»

Вы слушали очередной выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня». Если у вас появилось желание стать постоянным получателем такой рубрики на русском языке, вы можете обратиться по телефону на Украине 0612, это код города, 651442, или же написать на любой из адресов издательства «Благая весть» ГБФАУ. С искренней христианской любовью к вам, ваши наименьшие братья во Христе.

0: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
1: Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы настроились на нашу волну и присоединились к программе «Час ученичества». Сегодня мы начинаем новую серию изучения Библии. Мы обратимся к первому посланию Иоанна, и я думаю, что в ходе наших занятий вы убедитесь в том, что эта совсем небольшая книга является одной из самых интересных в Библии. Помните, однажды Иисус задал своим ученикам очень важный вопрос: «За кого люди почитают Меня?» Как ответили бы вы на этот вопрос, наш уважаемый радиослушатель? В ходе изучения первого послания Иоанна мы попытаемся открыть для себя, кем же в действительности является Иисус. Давайте же теперь обратимся к Господу и попросим Его благословить наш сегодняшний урок. Господь Иисус, мы просим Тебя, благослови Слово Твое, когда мы будем его читать. И я молю, Господи, открой наши сердца и наши глаза, чтобы мы могли понять, кем в действительности Ты являешься. Я благодарю Тебя за это, ибо мы молимся во имя Твое. Аминь. Итак, прежде чем мы начнем чтение текста, я хотел бы познакомить вас с некоторыми фактами из истории создания данного послания. Оно было написано около 90 годов от рождения Христа апостолом Иоанном, который к тому времени был уже совсем стариком и притом единственным, кто выжил из первых апостолов за время гонений. Все остальные погибли. Симон Петр был распят вниз головой в Риме, отказавшись отречься от Христа. Апостол Фома принял мученическую смерть в Индии. Иаков был сброшен с вершины Иерусалимского храма, настаивая на том, что Иисус Христос является Мессией. Все апостолы погибли как мученики, подтвердив свое свидетельство о Христе собственной кровью. Именно эти люди видели Иисуса после того, как Он воскрес из мертвых. И все они умерли за отказ отречься от этого факта. И это прославляет Бога. Знаете ли вы почему? Потому что никто не будет отдавать свою жизнь за то, что является заведомой ложью. Однако все апостолы погибли, утверждая, что они видели своими глазами Иисуса, воскресшим из мертвых, и что Он действительно является Сыном Божьим. Но Иоанн не погиб мученической смертью. Правда, это произошло не потому, что никто не стремился его убить. Попытки были, поверьте мне, и еще какие. Иоанна пытались казнить, сварив заживо в огромном котле с раскаленным маслом. Однако Бог чудесным образом спас его от смерти. Иоанн, автор этого послания, был сослан на остров Патмос в качестве раба, где и проработал многие годы на каменоломнях, после чего был освобожден от работ и остался там на вечном поселении. Этот человек не понаслышке знал о том, что такое лишение и гонение, ведь он остался единственным, кто выжил из первых 12 апостолов. Теперь давайте перейдем непосредственно к изучению послания и начнем с первого стиха. Послушайте, что говорит здесь апостол Иоанн. О том, что было от начала, что мы слышали, видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Давайте пока остановимся на этом. Иоанн хочет рассказать нам о слове жизни. Вы обратили внимание на те последние два слова, которые мы прочли? «Я хочу рассказать вам», — говорит Иоанн, — «о слове жизни». Это имя он дает никому иному, как Иисусу Христу. В своем Евангелии Иоанн говорит, что слово стало плотью и обитало среди нас. Иисуса Иоанн называет словом. Вы когда-нибудь задавались вопросом «почему»? Я могу предложить вам одно из возможных объяснений. Иисус является в образе Слова, потому что Бог открыл Себя во Христе. И это, мне кажется, самым простым объяснением. Как мы делимся своими мыслями с другими людьми? Как я пытаюсь вам передать Слово Бога? Через свои собственные слова. Слова выражают мысли и чувства. Иисус открывает для нас, каким является Господь Бог Всемогущий. Именно поэтому Его называют Словом Божьим. Библия говорит нам, что Бога не видел никто никогда, но Сын Божий, единородный от Отца, явил Его нам. Хотите ли вы знать, каков Бог? Задумывались ли вы когда-нибудь, какой Он, Господь Бог Всемогущий? Это вы сможете понять, только глядя на Иисуса, потому что Он есть воплощение Бога. Он открывает нам Его. Вот так это просто. Проще, наверное, даже невозможно объяснить. Теперь давайте возвратимся к первому стиху и посмотрим, что мы сможем из него узнать об Иисусе. Смотрите, Иоанн говорит, что было от начала. Обратите внимание на использование здесь прошедшего времени. Знаете, в ранней церкви существовало две ереси, и Иоанн в первых двух стихах решительно выступает против них. Что же это были за ереси? Говоря «ересь», я имею в виду ошибочное учение, распространяющееся среди народа. К сожалению, обе эти ереси сохранились и до наших дней. Первой ересью было отрицание того, что Иисус был Богом во плоти. Ее сторонники не верили в Его божественную природу. И, согласитесь, в наши дни существует много сторонников этого заблуждения. Вторая ересь состояла в отрицании того, что Иисус был человеком. В первом веке существовала секта гностиков, утверждавших, что Иисус был только духом. Они не верили в то, что Бог мог облечься в человеческую плоть, потому что считали всю материю грехом. Итак, существовало две ереси. Первая – отрицание божественности Христа, и вторая – отрицание человеческой сущности Христа. Апостол Иоанн не хочет оставлять никаких сомнений относительно того, кто такой Иисус Христос. И если мы не принимаем эту истину, мы не можем иметь спасение и вечной жизни. Мы не сможем иметь радость в этом мире. Иоанн говорит то, что было от начала. Иисус существовал в самом начале. Но возникает вопрос, о каком начале идет речь? Мы говорим о рождении Христа или о каком-то другом начале? Дело в том, что Иисус уже существовал до своего земного рождения. Слово «было» указывает нам на прошедшее время. В начале было Слово. Давайте перенесемся за тысячи лет до рождения Христа и посмотрим на время сотворения мира, когда Бог творил небеса и землю. Иисус уже существовал тогда, потому что в начале было Слово. И неважно, как далеко назад мы хотим заглянуть, на миллионы или квадриллионы лет, Иисус существовал уже тогда. В начале было Слово. Он вечен. Он есть Господь Бог Всемогущий. Именно эту истину пытается донести до своих читателей апостол Иоанн. Уж он-то должен знать ее, как никто другой, ведь он провел 3,5 года вместе с Иисусом. Он был тем учеником, которого Иисус любил больше всех, и был, пожалуй, ближе всех к Иисусу. Так почему же мы должны верить тем, кто заявляет, что Иисус не был всемогущим Богом во плоти? Откуда им это может быть известно? Иоанн знал Христа. Он видел Его чудеса, он видел, как Иисус воскрешал мертвых, как Он открывал глаза слепым, видел, как Иисус шел к Нему по воде. Кто может с большей достоверностью рассказать нам о том, кем был Иисус? Иоанн говорит, в начале было Слово. Бог един из глубин вечности, и в момент рождения Иисуса в Вифлееме Он просто облегся в плоть. Бог воплотился в человеке. Бог посетил нашу землю 2000 лет назад в образе Иисуса Христа. Знаете ли вы об этом? Верите ли вы в это всем своим сердцем? Это очень важно. Ключом к пониманию всего послания Иоанна является 4-й стих этой главы. Давайте прочтем его вместе. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Христианство — это не религия. Это взаимоотношение между человеком и Богом, которое есть источник радости в наших сердцах. Невозможно иметь истинную радость в сердце без веры во Христа, в то, что Он есть Бог и одновременно человек. Теперь давайте узнаем, что дальше говорит Иоанн. Я прочту окончание 1-го стиха. «Что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши о слове жизни». Иоанн также хочет, чтобы мы знали, что Иисус не только Бог, но и человек. Иисус — это Бога-человек. Он в такой же степени человек, как и каждый из нас, и в то же время Он в той абсолютной степени Бог, каким может быть только Бог. Бог и человек объединены в Иисусе Христе. Иоанн говорит, мы видели Его, Его осязали руки наши. Интересно обратить внимание на слово «осязали», потому что оно употребляется в Библии еще только один раз, когда Иисус воскрес из мертвых. Я думаю, вы знаете, что когда Иисус воскрес, Его ученики не поверили в это. Они скрывались в чьем-то доме, до смерти напуганные римскими властями, хотя им уже рассказали, что Иисус воскрес, что женщины были у Его гробницы, и она была пустой. И что же ученики? Они не поверили в это. Просто не поверили. И тогда перед ними появился Иисус. Они очень испугались, потому что решили, что видят призрак. Они же видели, как Он умирал на кресте. Они видели, что сделали с Ним люди. Они знали, что Он умер. И вот вдруг Он встает пред ними. Конечно, они были очень напуганы. И знаете, что Он им сказал? «Осяжите Меня», то есть «дотроньтесь до Меня». Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И прямо у них на глазах Он стал есть и пить. Кто когда-либо видел призраков, которые едят и пьют? Фоме, которого в тот момент не было с учениками, рассказали о явлении Иисуса. Но он заявил, что ни за что не поверит в это, если только не увидит следы от гвоздей и не вложит свои пальцы в эти раны. Иисус предстал перед Фомой и сказал ему, «Фома, подай руку твою и вложи в мои раны». Тогда Фома пал ниц пред ним и сказал, «Господь мой и Бог мой». Вы понимаете? Фома сказал, «Господь мой и Бог мой», потому что он так же, как и другие ученики, увидев Иисуса после Его воскресения, понял, это тот же самый человек, который был распят на кресте. Ученики теперь знали, Бог воскресил Его из мертвых. Иисус не только Бог, Он также и человек, и это очень важно понимать. Он сказал, что если вы знаете это и верите в это всем сердцем, вы сможете иметь совершенную радость в сердце, ту радость, которую невозможно описать, потому что это полнота славы. Позвольте мне задать вам один вопрос. Дает ли вам совершенную радость то, во что вы сейчас верите? Дает ли это вам смысл жизни? Если нет, то, может быть, ваше миропонимание основывается на заблуждении? Я хочу быть с вами предельно честным. Каждому необходимо рождение свыше через веру в Иисуса Христа. Иисус сказал, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Здесь все предельно ясно, не правда ли? Но я забегаю несколько вперед. Давайте прочтем второй стих послания Иоанна. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Иоанн говорит, что жизнь явилась. Иисуса он называет самой жизнью. Кстати, сам Иисус сказал, «Я есть жизнь». В нем заключен источник жизни, и если в вашем сердце нет Иисуса, у вас нет настоящей жизни, есть только существование. Мне кажется, что я, как никто другой, знаю о том, что такое просто существовать, а не жить. Мне было 28 лет, когда я обрел спасительную веру в Иисуса, и, надо вам сказать, до того времени сердце мое билось, и разум работал вполне нормально, но во мне не было настоящей жизни, я только существовал. Я не знал, зачем живу, не знал, откуда я пришел в этот мир и куда иду. Я не знал даже, почему я все еще жив. В моей жизни не было смысла. И затем я обрел веру во Христа, и Его жизнь наполнила меня настоящей жизнью. Иоанн говорит, что жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и открылась нам. Иоанн называет Иисуса жизнью вечной. Ранее он описывал жизнь в другом ее проявлении, как Иисус сказал, Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Но теперь он говорит об Иисусе как о вечной жизни. Вечная жизнь — это Христос. И если вы знаете Его лично, то вы обладаете этой вечной жизнью. Иисус сказал: «Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога». Знаете ли вы единого истинного Бога? Если да, то ваша вечная жизнь уже началась. Это чем-то похоже на жизнь в браке. Ведь смысл брака заключается не в количестве совместно прожитых лет. В браке важно, насколько хорошо вы знаете свою жену, насколько вы близки. То же самое можно сказать и о вечной жизни. Она заключается в личном познании Бога через Иисуса Христа. Иисус сказал: «Я есть путь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Давайте прочтем, что Иоанн пишет дальше в 3 стихе. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Апостол Иоанн как будто восклицает: «Мы видели Иисуса, мы прикасались к Нему, мы знаем, что Он Бог, и я говорю вам сейчас об этом, чтобы подружиться с вами». Именно это объединяет всех рожденных свыше христиан. Они верят, что Иисус — это Бог во плоти. Я бывал во многих странах, где знакомился с людьми других политических систем, культуры, цвета кожи, и, несмотря на это, у нас всегда было так много общего. Как замечательно! Я могу общаться с другими людьми, потому что все мы верим в одного Спасителя, и у нас один и тот же Бог. У нас есть братья и сестры по всему миру. С человеческой точки зрения все мы очень разные. Может быть, кто-то из наших слушателей находится сейчас в другой стране, культура и законы которой могли бы показаться странными для других. Но если вы верите в Иисуса Христа, у нас с вами один Отец, и мы с вами братья и сестры. Ведь наше общение основывается на Иисусе Христе. Он приводит нас всех к одному общему знаменателю: «Чтобы вы имели общение с нами», — пишет Иоанн, — «а наше общение с Отцем и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Но, знаете, ложь всегда пытается увести нас от Бога. Мир говорит нам: Иисус — это просто замечательный человек и великий пророк. Но отрицание того, что Иисус — это Бог во плоти, является обманом, который не дает вам приблизиться к Богу и познать Его. Истина же состоит в том, что Он есть Бог, и если вы верите в Него, Сына Божьего, Бога-человека, отдавшего свою жизнь за вас на кресте, вы можете познать Его. У вас может быть общение с Ним. Смысл же общения — личное и близкое знание Бога. Это единственное, что приносит радость в нашу жизнь. Можно быть самым богатым и в то же самое время самым несчастным человеком на свете, пребывающим в глубочайшей депрессии. У вас может быть чудеснейшая жена, прелестные дети, но внутри будет царить пустота. Никакая религиозность не сможет наполнить вас, только личное знание Бога. Я очень категорично заявляю так, потому что это истина. Я знаю, что кто-то может возразить мне, но не думаю, что кто-то будет не согласен со мной в одном. Если человек не доверит свою жизнь Иисусу Христу, то в его жизни будет чего-то не хватать. Может быть, вы даже не знаете, чего вам не хватает. Но мне кажется, я знаю. Это общение с Богом. Бог сотворил вас. Он создал вас для того, чтобы вы познавали Его. Кто-то однажды сказал: «Внутри нас есть пустота, которую может заполнить только Бог». Иисус оставил этот мир около 2000 лет назад. Он вознесся на небеса, но послал на землю Свой Святой Дух, третью личность Троицы. В момент, когда вы начинаете верить в то, что Иисус сделал для вас на кресте, Дух Господень придет, чтобы жить в вашем теле. Дух Господень очень лично открывает нам познание о Боге и Иисусе Христе. Вы можете знать Бога ближе, чем вы знаете любого человека на этой земле. ближе, чем жену или мать. Бог может стать для вас еще ближе. И еще. Даже если вы ничего не запомните из нашего сегодняшнего занятия, кроме того, что я скажу сейчас, то послушайте внимательно. Бог вас очень любит. Как вы думаете, хочет ли тот, кто любит вас так сильно, что отдал свою жизнь за вас, чтобы вы знали о нем? Конечно же, да. Бог желает, чтобы вы лично знали Его, и вы можете это сделать, если вы будете верить истине, что Иисус — это Бог во плоти. Он умер за вас на кресте 2000 лет назад, чтобы заплатить за ваш грех. Вам нужно твердо знать это, потому что любая религия будет учить, что если очень стараться и быть очень правильным, то тогда, наверное, Бог вас примет. Но это совсем не так. Если бы мы могли собственными силами оправдаться пред Богом, тогда зачем Иисусу нужно было умирать на кресте? Иисус сказал: «Я пришел, чтобы отдать свою жизнь во искупление многих». Он умер, чтобы заплатить за наш грех, потому что не было другого пути примирения между Богом и человеком. Бог свят, а человек грешен. Иисус же стал мостом над этой пропастью. Библия говорит нам, что есть только один посредник между Богом и человеком — человек Иисус Христос. Крест — это мост над пропастью, разделявший грешного человека и святого Бога. Уверовав во Христа, вы получаете мир с Богом, прощение грехов и личное познание Его. Наше общение, говорит Иоанн, с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Это должно наполнять наше сердце радостью. И еще раз хочу повторить, если кто-то не слышал, как я говорил это раньше, христианство — это не религия, это взаимоотношение с Богом, которое дает нам радость и жизнь вечную. Как вы чувствуете себя сегодня? Наполнено ли ваше сердце радостью? Если нет, поверьте благой вести о том, что Иисус умер за ваш грех, был погребен и на третий день воскрес из мертвых. Просто поверьте в это и получите прощение. Однако время нашей передачи подошло к концу. Мы с вами лишь только начали изучение первого послания Иоанна. И согласитесь, Иоанн поведал нам сегодня много замечательных истин. Я благодарю всех, кто слушал нас сегодня. Надеюсь, что наше изучение было для вас полезным. Пусть Господь благословит вас, и до новых встреч!

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 13. «И сказал Господь Моисею, говоря: освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они. И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вы вышли из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяце Авиве. И когда ведет тебя Господь в землю Хананеев, и Хитеев, и Амореев, и Евеев, и Иевусеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в 7 месяцы. 7 дней ешьте пресный хлеб, и в 7-й день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объяви в день тот сыну твоему, говоря: это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год. И когда введет тебя Господь в землю Ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все разверзающее ложесна, и всякое первородное из скота, какой у тебя будет мужского пола, Господу. А всякого из ослов, разверзающего утробу, заменяй агнцем. А если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросит тебя сын твой, говоря: что это, то скажи ему: рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложесно мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог: чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынною, Черному морю, и вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». И двинулись сыны Израилевы из Сакхофа и расположились станом в Вефаме в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном светя им, дабы идти им днем и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Глава 14. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пигахирофом между Мигдолом и между морем пред Ваал-Цифоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых: они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я же ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь». И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратило сердце фараона, и раб

и настигли их, расположившихся у моря при Пигахерофе, пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?» Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за вами и покажут славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян. И отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды им были стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспевали.

пели Господу песнь сию и говорили. Глава 15. Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его вергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь муж брани, и Иегова имя Ему. Колесницы фараона и войско его вергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и Он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена. Огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя». Ты дунул духом твоим, и покрыло их море, они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами? Творец чудес, ты простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил, сопровождаешь силою твоею в жилище святыни твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. Введи его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность». Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника его вергнул в море». И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера, горечь. Возроптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал: «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его,
то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я, Господь, целитель твой». И пришли в Илим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах. Глава 16. И двинулись из Илима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Илимом и между Синаем, в 15-й день 2-го месяца по выходе из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Господь Моисею: «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в 6-й день пусть заготавливают то, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской. И утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа. А мы что такое? Что ропщите на нас?» И сказал Моисей: «Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». И сказал Моисей Аарону: «Скажи всему обществу сынов Израилевых: предстаньте пред лицо Господа, ибо Он услышал ропот ваш». И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш». Вечером налетели перепела и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: «Что это?» Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Вот что повелел Господь: «Собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте». И сделали так сыны Израилевы, и собрали, кто много, кто мало. И мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей: «Никто не оставляй сего до утра». Но не послушали они Моисея, и оставили от сего некоторые до утра. И завелись черви, и оно восмердело. И разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В 6-й же день собрали хлеба вдвое, по 2 гомора на каждого.
И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им: «Вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра». И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей: «Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле. 6 дней собирайте его, а в 7-й день – суббота. Не будет его в этот день». Но некоторые из народа вышли в 7-й день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею: «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в 6-й день хлеба на 2 дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в 7-й день». И покоился народ в 7-й день. И нарек дом Израилев хлебу тому имя манна. Она была как кориандровое семя белое, вкусом же как лепешка с медом. И сказал Моисей: «Вот что повелел Господь: наполните манною гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской». И сказал Моисей Аарону: «Возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши». И поставил его Аарон пред ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли ханаанской. А гомор есть 10-я часть эфы. Глава 17. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: «Дайте нам воды пить». И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада наши?» Моисей возопил Господу и сказал: «Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди пред народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И нарек месту тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: «Выбери нам мужей и пойди, сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами.
а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: «Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Нисси, ибо сказал он: «Рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: В 1962 году в синагоге еврейского университетского центра Хадаса в Эйн-Карем был сделан ценный подарок. Выходец из России, еврейский художник Марк Шагал, проживавший во Франции, преподнес этой синагоге целую галерею великолепных оконных витражей. Они изображают сыновей патриарха Иакова, от которых произошли 12 колен Израиля. Каждое колено имеет на витраже свой символ. Они изображены величественными мазками на 12 панелях. Большинство изображений на витражах основаны на истории благословения Иаковом своих сыновей перед смертью. Об этом можно прочитать в 49 главе книги «Бытие». В следующей 50 главе этой книги речь идет о смерти Иакова, который завещал похоронить себя в земле Ханаанской. Сын Иакова Иосиф и его братья исполнили это желание отца и похоронили его в пещере Махпела на расстоянии многих километров от земли Гесем, где жили израильтяне в то время. По примеру отца, Иосиф тоже просил вынести кости его из земли египетской, пророчески предвозвестив израильтянам их освобождение. «И сказал Иосиф: „Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову“». И вот спустя 4 столетия это время пришло. Бог готов вывести свой народ, и перед свершением этого великого события Он дает подробные рекомендации о том, как все это будет происходить. И более того, заранее предвидя успех того, что будет происходить, Бог велит ежегодно вспоминать это событие в праздновании Пасхи. «И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской», говорится в 12 главе. 13 глава, о которой мы будем говорить сегодня, начинается с повеления посвятить Богу всех первенцев народа израильского. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение 13 главы книги «Исход». Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Исход». Прочтем 8 стих. «И объявив день тот сыну твоему, говоря: „Это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта“». Такой обычай должен будет передаваться из поколения в поколение, чтобы люди всегда помнили, как Бог вывел их из земли египетской. Читаем стихи с 9 по 13 из 13 главы этой книги. «И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год. И когда введет тебя Господь в землю Ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все разверзающее ложе сна и все первородное скота, какое у тебя будет мужеского пола, Господу. А всякого из ослов разверзающего заменяй агнцем, а если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. Все первородное от скота детей Израилевых принадлежало Господу. Первородных ослов следовало заменять агнцем. Каждого первенца человеческого из сынов Израилевых выкупали, как мы позже увидим, за серебро. Прочтем теперь 14 и 15 стихи. «И когда после спросит тебя сын твой, говоря: „Что это?“, то скажи ему: „Рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложе сна мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю“». Этот обычай напоминал израильтянам о том, что Бог вывел их из земли египетской. Первенцы сынов израильских теперь выкупались за серебро. В 18 и 19 стихах 1 главы 1 послания апостола Петра мы читаем: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Читаем далее 17 стих. «Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет». Израильтяне только что избавились от рабства и, конечно, были совсем не готовы к войне. Кратчайший путь в землю обетованную лежал по морскому побережью. В 1967 году, во время шестидневной войны, израильтяне уже были готовы воевать с египтянами. У них были танки, самолеты. А вот когда они еще только вышли из Египта, у них не было оружия. Поэтому Бог, чтобы избавить их от ненужной войны, повел их в пустыню, где им не встретился враг. В землю обетованную они войдут только через 40 лет, и за это время у них появится и оружие, и армия. Тут могут возразить: но ведь Бог мог сотворить чудо и спасти их. Это правда, но от такого отношения к чудесам мне становится не по себе. Некоторые христиане считают, что Бог должен каждую минуту творить для них чудеса. Они считают, что имеют право требовать, чтобы Бог помогал им своими чудесами, как только они начинают испытывать малейшие трудности. И дело здесь не в том, может ли он это сделать или не может. Конечно, может. Дело в том, как Бог хочет добиться своей цели. У Бога есть замысел. И Он творит чудеса только тогда, когда считает, что они необходимы для выполнения Его замысла. Бог мог бы сделать чудо и провести израильтян через землю филистимскую. И если бы на них напали, Бог бы их, конечно, спас. Когда необходимо, Бог готов творить чудеса, но только для достижения своей цели. Прочтем 18 стих. «И обвел Бог народ дорогою пустынную к Черному морю, и вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской». Обратите внимание на то значение, в котором здесь используется слово «вооруженные». Дети Израилевы вышли из Египта организованно, а не как беспорядочная толпа, бегущая от преследования. Армии у них, как мы знаем, не было, но шли они колоннами по 5 человек, и если бы вы их тогда увидели, вы были бы поражены их организацией и порядком. Прочтем 19 стих. «И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». Моисей взял с собой кости Иосифа, когда израильтяне уходили из Египта. 24 стих 50 главы книги Бытия гласит: «И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». И далее, в следующем 25 стихе, мы читаем: «И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда». Не менее 200 лет прошло с тех пор, как Иосиф произнес эти слова. И вот настало время выполнить его просьбу. Когда Иосиф умер, он был известен и популярен в Египте, поэтому его пришлось там и похоронить. Но впоследствии править Египтом стал фараон, который не знал Иосифа. Иосиф перестал быть национальным героем, и теперь его кости можно было без всяких трудностей увезти из Египта. Иосиф хотел, чтобы его похоронили в земле обетованной. Но для чего нужно было выкапывать его кости, перевозить их и заново хоронить? Если Иосиф наверняка знал, что он воскреснет из мертвых и вознесется на небеса, то какая ему разница, вознесется ли он из Египта или земли обетованной? Дело в том, что Иосиф не знал, вознесется ли он на небеса. Он лишь ждал, что воскреснет из мертвых вместе со своим народом в той земле обетованной, чтобы жить в тысячелетнем царстве, а затем и вечно. В такую участь верил Иосиф, и в это же верил и Моисей. И вот, веруя, Моисей забирает с собой кости Иосифа, чтобы похоронить их в земле обетованной. Прочтем теперь подробнее о том, как Бог повел израильтян в Ефам. Вот стихи с 20 по 22. «И двинулись сыны Израилевы из Саххофа и расположились станом в Ефаме в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Дети Израилевы идут по жаркой жгучей пустыне, которую сам Моисей называл пустыней великой страшной. Они прошли по ней и даже не получили солнечных ожогов, потому что днем их прикрывал облачный столб. У этого народа было нечто такое, чего никогда не было ни у какого другого народа. Их осеняла свыше слава Божья. Бог присутствовал с ними видимым образом. Когда апостол Павел говорил о своих братьях в 4 стихе 9 главы послания к римлянам, он назвал их израильтянами, которым принадлежат усыновление и слава. Вот у этих людей, странствовавших по пустыне, и была слава. С ними, видимо, присутствовал Бог. Даже с церковью Бог не присутствует видимо. Он присутствует в ней Духом Святым. Третий стих первой главы послания к Ефесянам говорит, что «Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Ефесяне ждали скорого прихода Христа. Мы же сейчас смотрим назад на уже случившееся историческое событие. Поэтому, чтобы поступать по вере, нам не нужно видимое присутствие Бога. Израильтянам нужна была Божья слава, потому что искупление еще не пришло. Для нас же искупление – это уже исполненное Богом обещание. Бог сделал все необходимые приготовления. Он предусмотрел все неожиданности, которые могли возникнуть при путешествии народа через пустыню. В 14 главе книги «Исход» мы прочитаем о том, как Бог наставлял детей Израилевых и как фараон со своей армией преследовал их. Израильтяне прошли через Черное море как посоху, а египтяне – попытались последовать за народом Израилевым, но потонули в пучине моря. В начале 14 главы мы узнаем о том, как войска фараона погнались за Израилем. Я читаю 1, 2 и 3 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пи-Гахирофом, между Мигдолом и между морем, пред Ваал-Цефоном, напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, заперла их пустыня». Трудно точно указать, где именно находились эти места, но, скорее всего, они находились где-то между Нилом и Красным морем. Фараон послал шпионов следить за детьми Израилевыми, хотя в любом случае 2,5 миллионам человек трудно было бы остаться незамеченными. Фараон был уверен, что израильтяне двинутся по морскому побережью через землю филистимскую. А увидев, что они приближаются к пустыне, фараон решает, что они заблудились и не знает, куда на самом деле идут. И Бог знает, что предпримет фараон. Он немедленно пустится в погоню. И всем станет ясно, что фараон не очень-то хотел отпускать израильтян. Выясняется, что борьба Бога с фараоном еще не окончена. Прочтем 4 стих, где Бог говорит: «А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь». И сделали так. Можно было решить, что египтяне достаточно всякого натерпелись, но нет, должно произойти что-то совсем страшное, что их, наконец, убедит. Прочтем стихи с 5 по 7. «И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: «Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам?» Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. Войско египетское на 600 колесницах преследует детей Израилевых. Можно только предположить, что такое войско могло сделать с беспомощными, беззащитными людьми, особенно с женщинами, детьми и домашними животными. От них бы ничего не осталось. Прочтем стихи с 8 по 10. «И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокую, и погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и все садники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пи-Гахерофе, пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу. Пред израильтянами Черное море, а позади них египетские полчища. На первый взгляд беззащитный народ попал в безвыходное положение». Но прочтем 11 стих. «И сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?» Очень ироничный вопрос, а особенно в тот момент. Огромные египетские пирамиды стали захоронениями египетских фараонов. Мумии еще и сейчас находят по всему Египту. Другими словами, вся эта страна являлась своеобразным местом захоронения. Вот израильтяне и говорят: «Ты что, привел нас сюда, в такую даль, умирать только потому, что в Египте места на кладбище закончились?» Израильтяне уверены, что здесь, в пустыне, их всех перебьют. Теперь 12 стих. «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?» Израильтяне молили об избавлении, когда жили в земле египетской. Бог дал им возможность покинуть Египет, но при первой же опасности они захотели обратно. Посмотрим, что Бог хочет сделать, чтобы помочь своему народу. Без его помощи израильтянам надеяться не на что. Спасти их может только Бог. Неплохо было бы и нам сегодня также объективно взглянуть на самих себя, потому что мы находимся в таком же положении, что и израильтяне. Слетайте с космонавтами в космос, взгляните на нашу маленькую Землю с Луны, и даже оттуда вам будет видно, что человек погряз в грехе. Мир наш безнадежен, настоящее кладбище. Апостол Павел говорит нам в 12 стихе 5 главы послания к римлянам: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Человек идет через пустыню вот уже более 5000 лет. Куда он идет? К могиле. Это не очень приятно слышать, но это правда. Человек – это самая большая проблема во всей Божьей Вселенной. Бог одержал победу над Египтом. Если бы Бог не вступился за детей Израилевых, они были бы обречены. Так же и мы с вами. Если бы не Бог, мы никогда не были бы искуплены. Искупление – это дело рук Божьих. В 10 стихе 2 главы книги пророка Ионы говорится: «У Господа спасение». И царь Давид сказал то же самое. Вот в этом-то и состоит суть Нового Завета. Я читаю 13 стих из 14 главы книги «Исход». «Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделал вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки». Господь позаботился о своем народе. А народу останется только принять его спасение. Люди должны сохранять спокойствие и ждать. Бог все сделает сам. Запомните, вы сами ничего не можете сделать, чтобы получить свое спасение. Вы должны лишь принять то, что для вас уже сделал Бог. Прочтем теперь 14 стих. «Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Бог принесет своему народу спасение, мир и спокойствие, которое наступает, когда грехи твои прощены». Прочтем 15, 16, 17 стихи. «И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его. И пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его». Израильтяне теперь должны наблюдать, как Господь их спасает. Им следует лишь выполнять его указания, руководствуясь своей верой. И вера эта проявляется, когда они последуют за ним. Перед тем, как мы непосредственно обратимся к тексту библейского повествования о спасении израильтян от египетской армии, я хочу заметить следующее. Во-первых, исход Израиля из Египта – это исторический факт, признанный уважаемыми историками и богословами. Но большинство людей не могут вразумительно объяснить, как именно израильтяне перешли через Черное море. Учеными приводится немало естественных объяснений этого. Одни говорят, что ветер отогнал воду. Но ведь в Библии говорится, что вода стеной стояла по обе стороны от евреев, когда они шли через море. Вторые утверждают, что какой-то природный катаклизм заставил море отступить. Третьи говорят, что когда израильтяне готовы были войти в море, произошло землетрясение. Но независимо от того, каким образом это совершилось, нужно признать следующее. Произошло чудо. Все просто. Или вы принимаете это, или нет. Бог сделал море сушей, и израильтяне прошли среди моря по суше. Они перешли море, не замочив ног. И кроме как чудом, это никак объяснить нельзя. Итак, закончилась очередная передача по страницам Библии. Подробнее об этом вы узнаете из наших следующих передач.
2: Благо!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: У жительницы Детмальда Лены Кулик, приехавшей несколько лет назад в Германию из украинского города Харьков, 11 июля – день рождения. Коллеги по работе из клиники города Детмальд поздравляют Лену и от всей души желают ей милости и благости от Господа Бога, необходимого здоровья, радости житейской и духовной и Божьего благословения. Стихотворение, которое вы сейчас услышите, а также 12 стих из 7 псалма и песня под названием «Мы каждый день встречаемся вновь» сегодня тоже звучат для Лены Кулик. «Я знаю, что у Бога не бывает напрасных испытаний или встреч, и из того, что Он нам посылает, мы с мудростью урок должны извлечь. Я верю, что Господь нас укрепляет, идущих по тернистому пути. Кто упадет, Он снова поднимает, лишь бы стремились истину найти. Я знаю, только Бог нас научает словам «возьми», «спасибо» и «прости». И то, что своей властью допускает, нам суждено без ропота пройти. Я знаю, что Господь нас ободряет, не даст сверх сил ни горя, ни скорбей. Для жизни вечной нас приготовляет, омыв однажды кровью своей.
1: Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий.

0: 13 июля – день рождения у жительницы Пифицайда Нины Квиринг. И для нее сегодня звучит поздравление от братьев и сестер из библейской группы. Они желают Нине сил духовных и физических для прохождения земными путями, радости в Господе, благодати от Него и безмерного, безграничного Божьего благословения. Жизнь – удивительная вещь, и счастлив тот, кто это понял. Коней своей судьбы не гонит, и просто счастлив, что он есть. Он рад и солнцу, и дождю, и видит в том благословение, Творца к нему благоволение, чередование и красоту. Не смотрит он на путь чужой, по дням своим шагает смело, пусть не всегда идет умело, в душе его небес покой. И благодарен он Отцу за все, что в жизни получает, что все ко благу сердцем знает, готовит Бог его к венцу. Живет он небом, не землей, он видит цель и к ней стремится. Порывов ветра не боится, ведь знает, что идет домой.
1: Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое.
0: Псалом 9, стих 38. Песня, которая называется «Жизнь земная, словно море», сегодня тоже звучит для сестры по вере Нины Квиринг.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Для семьи Сулаковых в Болгарию звучит это послание. «Мы желаем, чтобы Господь укрепил вас, чтобы надежда на Него принесла свои плоды, чтобы никакие превратности судьбы не вырвали вас из Его руки. Желаем вам благополучно устроиться на новом месте, освоить еще один незнакомый вам язык общения и воздать Богу хвалу за Его присутствие в вашей жизни и Его вождение. Да хранит вас Господь на всех жизненных дорогах, все устроит для вас и обильно благословит там, где вы будете обитать». Также для семьи Сулаковых сегодня прозвучат коротенький отрывок из стихотворения, 32 и 33 стихи из 17-го псалма и песня, она называется «Когда сердце стоит на коленях». Храни вас Бог на всех путях дорогах, храни вас Бог и летом, и зимой. Таких людей, как вы, совсем немного, но Бог ведет вас сам своей рукой. Пусть Бог устроит все для вас во благо, и радость совершенную пошлет. Да, будет не одна еще атака, но пусть вас сохранит Господь.
1: Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь.

0: На утро завтрашнего дня мы строим планы. От этих планов протираются диваны. И почему-то избегается сегодня, как будто стало вдруг для нас совсем негодным. Или бывает, что грустим о днях прошедших, давно в годах, как прошлогодний цвет отцветших. Когда же жить, когда в мечтах своих летаем? И настоящего сейчас не замечаем. Улыбки ближних, как взрослеют наши дети, и время года за окошком на планете. Неблагодарность часто сердце заполняет, о новом завтра на диванчике мечтаем. А нужно просто жить, приняв свое сегодня. Нам все ко благу подает рука Господня.
1: Утверди шаги мои на путях твоих, да не поколеблются стопы мои, а я правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим.
0: Псалом 16, стихи 5 и 15. Песня, которая сейчас прозвучит, называется «Есть много путей».

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231 701 7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05231-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на нашей волне надежды.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». Дома у меня тоже нет уголка, где я мог бы спокойно заняться чтением и молитвой. У себя в семье я чужой, но у меня есть Спаситель Иисус Христос. И я, несмотря ни на что, безмерно богат и часто очень счастлив. Как раз перед встречей с тобою я размышлял о Его великой любви ко мне и думал о том, что Он уготовил для меня место. Должен признаться, что неприятности эти для меня сделались невыносимы. Когда я удаляюсь в заднюю комнату читать Слово Божие, Бетка начинает нарочно шуметь. Пойду в сени, матушка гонит меня, говоря, что я превращаю дом в церковь. В чулане слишком темно. Когда же из церкви возвращается отец, он напивается и начинает скандалить. Поэтому я взял Библию и пришел сюда. Дедушка тоже обещал скоро прийти. Обо всем этом и думал я сейчас, стоя у ручья. Пока я не служил Господу, попирал ногами Его заповеди, мне жилось отлично. Люди относились ко мне хорошо, и мне легко было с ними ладить. Теперь же мне так тесно, что иногда думаю, что не выдержу такой жизни. Но Дух Божий тут же мне напомнил, сколько за меня должен был пострадать Сын Божий, как поносили Его люди, и тут же мне представилось, что Спаситель спрашивает меня: «Ты и немного не хочешь пострадать за меня?» Мне стало так стыдно, и я попросил Его дать мне терпение, обещая впредь с радостью страдать за Него. После этого сердце мое переполнилось радостью. И тут Бог прислал тебя ко мне. Я уже давно просил у Господа дать мне случай поговорить с тобой. Думаю, что если и все в Дубравке отрекутся от Спасителя, ты этого не сделаешь. Мне кажется, сегодня ты тоже не пойдешь в трактир, чтобы не огорчить Господа. Правда? Я не могу представить, чтобы ты пошла туда. Он замолчал. Вокруг воцарилась тишина. Марьюшка стояла с опущенной головой, не понимая, что с ней творится. В ее сердце была буря. Она еще не сознавала, что истина Божия коснулась ее юной души, как первый луч восходящего солнца над горами разгоняет перед собой тьму в долине. Степан любит Сына Божия и следует за Ним. Он не пустой мечтатель, как прозвали его люди. Мечтатели – это они сами, идущие по широкому пути. Верно говорит Степан, что нельзя представить себе святых жен в трактире. Да и Степана Марьюшка теперь не представляла себе там. Неужели она пойдет туда и огорчит Сына Божия? Степан был прав, сказав ей всю истину. Когда он говорил ей об Иисусе Христе, ей стало понятно все. Почему она до сих пор не знала этого? «Вот дедушка идет!» – радостно воскликнул Степан. «Сегодня не так холодно, и мы можем сесть в одной из комнат. Тут нам никто не помешает читать. А ты, Марьюшка, куда пойдешь?» Молодая девушка вся дрожала. «Я останусь с вами». «Ты останешься? Благодарение Господу! Поверь мне, Марьюшка, ты никогда не раскаешься в том, что решила остаться!» Чуть позже солнечные лучи осветили чудную картину. На развалинах сидел седовласый старик, у его ног молодая девушка. Оба с глубоким вниманием слушали юношу, читавшего им Библию. Он читал им о том верном пути, на котором не заблудятся и неразумные, и по которому идут искупленные Господом. Степан закончил чтение молитвой. Затем, оживленно обменявшись мыслями о божественной истине, они вместе пошли домой. Так состоялось в Дубравке первое собрание мечтателей, о котором окружающий мир еще ничего не подозревал. Глава 4. Добрый самарянин. В местечке С открылась ярмарка. На ней, как всегда, было много пьяных. Был между ними и Петр Крачинский. Хотя ноги его заплетались, он все же шел вперед, взвалив на спину узел и держа в руке новую скрипку. Лицо его горело, а мутные глаза блуждали по сторонам. Петр уже с детства любил играть на скрипке. В детстве, когда он пас стадо с другими детьми, он всегда мастерил себе что-то наподобие скрипки. Он давно мечтал о настоящей скрипке, на которой еще 3 года назад выучился отлично играть. Ему достаточно было один раз услышать мелодию, и он уже мог ее сыграть. Сегодня он хотел удивить своим искусством Степана. Теперь и Крачинская перестала упрекать Петра за то, что он попусту теряет время со своей скрипкой. Его приглашали играть и в трактир, и на свадьбы. Таким путем он часто зарабатывал больше денег, чем за ткацким станком. Но куда уходили эти деньги и на что тратил их Петр? Жил он разгульно, любил выпить, но до этого никому не было дела. Другие молодые люди жили не лучше. В детстве Петр был невзрачен и поэтому получил прозвище «зеленая лягушка». Теперь же он был стройным и привлекательным парнем. Не будь Крачинская вдовой, ему бы не миновать военной службы. Лицо его, покрытое нежным румянцем, было привлекательно. Голубые глаза, темные волосы, открытый высокий лоб. Люди поговаривали, что в свое время его родители были верно очень красивы. Сегодня он на ярмарке продал полотно и на вырученные деньги купил себе новую скрипку. Крачинская хотела открыть трактир, и Петр должен был быть первым скрипачом. Эта мысль зародилась у Крачинской уже год назад, и с тех пор она собирала доски и кирпичи, чтобы расширить помещение. План этот ей нравился и обещал хороший доход. Петр продолжал свой путь. Каждый раз, когда он спотыкался, то произносил громкие проклятия, а затем снова начинал петь и беспричинно смеяться. Вскоре его все обогнали, и Петр остался один на большой дороге. Послышался звон бубенцов. Это возвращались с ярмарки пастор с сельским учителем. «Послушай-ка!» – крикнул Петру пастор. «Как бы тебе не заночевать где-нибудь в канаве?» «Ваша милость, захватите меня с собой!» взмолился Петр. «Не будь ты пьян, отчего бы не подвести тебя?» отвечал пастор. «Не может же господин пастор ехать с пьяницей!» нравоучительным тоном заметил Петру учитель. «Вот бы поехал!» раздался насмешливый голос около Петра. Петр рассерженно обернулся, как это всегда бывает, когда двое стыдят одного, а третий осмеивает. Около него стоял стекольщик, держа в руке корзину со стаканами. Он был также навеселе. «Почтенный сударь! Желает прокатиться с его священством?» продолжал насмешник. «Ну, берегись!» рассерженно закричал Петр. «Как ты смеешь кричать на меня?» заревел в ответ стекольщик. Еще несколько бранных слов, и Петр, бросив в сторону скрипку, кинулся на своего противника. Вырвав из его рук корзину, он в ярости вытряхнул все стаканы ему на голову. Началась драка. Наконец стекольщику удалось палкой нанести Петру сильный удар по голове, отчего тот потерял сознание. Испугавшись, стекольщик решил поскорее уйти. Вечерело. Петр все еще в беспамятстве лежал у дороги в лужице крови. Неподалеку валялись скрипка, узел и осколки от разбитых стаканов. Мимо часто проезжали сани, но подгулявшие мужики торопились домой, и никто не замечал бесчувственного тела. Наконец подъехали еще одни сани. Сидевший в них не распевал пьяных песен. Он остановился и вышел из саней, чтобы подтянуть лошадиную сбрую. Вдруг он заметил валявшуюся на дороге скрипку. Он посмотрел вокруг, и его взор упал на лежавшего без чувств человека. Он нагнулся и повернул голову лежащего. «Да это ведь Петр!» – в ужасе воскликнул Степан. Он поспешил снегом смыть кровь с окровавленного лица. Тут Петр впервые открыл глаза. «Петр, ты жив? Слава Богу!» «Это ты, Степан! Где я?» «Ты лежишь на дороге, окровавленный! Ты упал, что ли? Как же это с тобой случилось?» «Ах, да! Теперь мне все припоминается! Я подрался с негодяем, и он поколотил меня!» Петр при этом воспоминании опять разразился проклятиями. «Не греши!» – остановил его Степан, закрывая ему рукой рот. «Бог помиловал тебя и спас от смерти. Если бы не Божья милость, я не задержался бы так в городе, и ты, конечно, замерз бы тут на дороге. А ты, едва открыв глаза, уже снова грешишь, вместо того, чтобы благодарить Бога». Строгие, но справедливые слова Степана произвели действие на протрезвевшего Петра, ведь говоривший был его старым другом. «Садись со мной в сани, поедем скорей домой». «Да разве ты повезешь меня? Я ведь пьян». «Именно потому, что ты в таком виде, я и должен довести тебя до дому, чтобы ты не погиб здесь на дороге и для этой жизни, и для вечности». «А пастор не хотел меня с собой взять», — припомнил Петр. «Если бы он меня тогда захватил с собою, со мной не случилось бы всего этого». Все у него болело, голова трещала, он еле-еле мог поднять ее. Степан заметил, с каким трудом Петр влез в сани. «Подожди, Петр, ложись в сани, а под голову я подстелю тебе пустые мешки. Голову надо непременно обвязать, чтобы мороз не застудил раны. Вот так. Теперь лучше?» Степан снял с себя шубу и накрыл ею Петра. Потом взял в руки вожжи, и они тронулись в путь. «Как он заботится обо мне!» – думал Петр. «Совсем как тот добрый самарянин. Говорят, что он мечтатель. Но какой же он мечтатель? Он взял меня к себе в сани, перевязал рану, укрыл меня своей шубой, а теперь сам зябнет из-за меня». «Степан, подсядь поближе ко мне», – попросил Петр. «Скажи мне, что с тобой случилось? Ты возвратился к нам совсем другим человеком, будто ты больше и не из наших. Что за новая вера у тебя? Я вижу это и чувствую». Степан несказанно обрадовался случаю рассказать своему старому другу, как Спаситель спас его из тины греховной. Давно он уже просил Бога дать ему случай свидетельствовать своим товарищам о том, что сделал для него Иисус Христос. Но он никогда не думал, что первым его слушателем будет именно Петр, который так глубоко погряз в грехах. Степан охотно подсел ближе к Петру, положил себе на колени его голову, чтобы тому было удобнее лежать, и начал рассказ о своем обращении к Богу. Так, мирно беседуя, они ехали среди зимней ночи. Ясное звездное небо, величественно и молчаливо, раскинуло над ними свой покров. Рассказывая о прошлом, Степан с жаром свидетельствовал о дивной любви Божией к грешнику, спасшей и его. Как он жаждал, чтобы и Петр пришел со всеми своими грехами ко Христу. Только там ожидало его спасение. Вне Христа грешника ждет явная погибель. Степан замолчал. Ему показалось, что Петр от слабости заснул. но тот слушал его внимательно. Душа Петра медленно пробуждалась от глубокого сна. «Степан», — промолвил он, — «думаешь ли ты, что Бог, что Иисус Христос может простить и такого несчастного, как я?» «Ах, Петр!» — голос Степана дрожал. «Ты не больше грешник, чем я. Если он мог принять меня, то примет и всякого, потому что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». До самого дома рассказывал Степан Петру о великих делах Божиих. Он говорил ему об Иисусе, Агнце Божием, несущем грехи всего мира, умершем за беззаконников. Старушка Крачинская уже спала. Она не слышала, когда вернулся сын. Не видела она также, как Степан омыл рану Петра, как они оба затем преклонили колени и помолились на кухне. Утром, увидев сына, лежащего с перевязанной головой, она поняла, конечно, что он подрался, и теперь ожидала, что он проснется с руганью. Но когда он тихо встал и усердно принялся за работу, она забеспокоилась, не болен ли он. Долго она наблюдала за ним и, наконец, спросила его, что случилось. «Я подрался с одним пьяным, который поднял меня на смех», — ответил Петр. «Но это было в последний раз. Я никогда больше ни с кем не буду драться». «Хорошо, если бы это так было, сын мой. Драки до добра не доводят», — сказала старушка со вздохом, а про себя подумала. Выздоровеет, и опять все пойдет по-старому. Всю неделю ходил Петр с повязкой на голове. Часто его пробирала лихорадочная дрожь. В воскресенье Крачинская даже не спросила, пойдет ли он в церковь. Она пошла в церковь одна, рассказывая встретившейся по дороге соседкам о своих заботах о разгульном сыне. «Ну стоит ли тужить об этом?» Утешали они ее. «Молода зелена, с годами присмиреет. И мы были молоды. Лучше иметь такого парня-красавца, которого все любят, нежели скромного мечтателя, как Степан Храдский. Походи он на Степана, я бы ему сама шею свернула», подтвердила Крачинская. «Не беспокойся», засмеялись женщины. «Скорее медная копейка превратится в золото, нежели Петр Крачинский в святого». Слова эти были встречены общим смехом. Позже, выходя из церкви, Крачинская все еще со смехом вспоминала слова женщин. Между тем в доме Крачинских над открытой Библией сидели двое молодых людей. Они читали и, казалось, не могли начитаться. Позже, встав на колени, они горячо молились, и один из них плакал. Глава 5. Товарищи. «Наверное, у Петра сильно разболелась голова, что его сегодня нет», — говорила молодежь, собравшаяся на танцы. «А где же Марьюшка?» — спросил кто-то, входившего в комнату Мишку Блажку. «Она уже прошлое воскресенье не была, сегодня опять не пришла». «Да», — нахмурясь ответил Мишку. «Она сказала, что никогда больше не пойдет на танцы. Что тут было? Кто ее обидел?» «Не знаем. Никто вроде ее не обижал». «Ничего, все уляжется. И Марьюшка скоро опять появится здесь», — отвечали некоторые. Молодежь веселилась и без отсутствующих. Но Мишке Блажку было совсем не весело. Он не мог забыть слов, сказанных ему Марьюшкой при выходе из дома. «Не ходи туда, Мишко! Грех служить двум господам, Богу и дьяволу! Сегодня ведь воскресенье, там ты не научишься ничему доброму. Останемся лучше дома». «Неужели?» — с усмешкой ответил он. «Оставаться нам дома, чтобы прослыть за пустых мечтателей, как Степан?» «Степан не мечтатель», посмотрев на Мишку своими темными глазами, твердо промолвила она. «Это только ты так думаешь. Он лучше нас всех знает истинный путь, ведущий на небеса. Пустой мечтатель тот, кто Бога не слушает и Иисуса Христа не любит. Так они расстались. «Где она так научилась говорить?» — думал Мишко. «Откуда она знает, что Степан не мечтатель? Ведь ее не было дома, когда Степан приходил к ее отцу. Странно, что веселиться — грех». Мишко не мог долго усидеть в трактире и вскоре ушел домой. «Не мешало бы зайти к Степану», — идя домой, подумал Мишко. «Ведь не стану же я сразу мечтателем после одного разговора с ним. Мы же с детства были друзьями. Да и теперь, честно говоря, хотя мы и избегаем его, он нас ничем не обидел. Пожалуй, Марьюшка права. Степан всегда был умнее нас и на службе, быть может, действительно научился чему-нибудь хорошему. Возможно, что он желает нам добра, а мы не поняли. Пойду хоть раз поговорю откровенно с ним». Но дети сказали, что Степана нет дома. Это рассердило Мишку. Тогда он вспомнил о Петре и решил пойти к нему, узнать его мнение о Степане. Подойдя к избе Крачинских, он услышал звуки скрипки, а также пение духовной песни. Быстро открыв дверь, он остановился, как вкопанный. За столом сидел дедушка Храцкий, рядом с ним стояли Степан и Марьюшка, которые пели, глядя в какую-то книжку. Петр аккомпанировал на скрипке. Мишко молча подсел к ним. Марьюшка, сияя, подала ему книжку, и они все вместе допели песню до конца. Потом рассказали Мишку, как нечаянно встретились тут, навещая Петра. Теперь, раз они уже собрались все вместе, Степан предложил им почитать что-нибудь из Слова Божия и объяснить прочитанное. «Отлично!» – подумал Мишко. «Теперь-то я увижу, мечтатель он или нет». Чтение и разговоры продолжались до вечера. Все увлеклись чтением. И чем дольше Мишко слушал, тем более он приходил к заключению, что никакой Степан не мечтатель. Новые друзья Степана прониклись к нему все большей любовью. «Посмотри, сын мой», — сказал старик Храцкий, обращаясь к Мишко, когда они вышли от Крачинских. «Мы тут все жили, скажу для сравнения, как немой скот, будто и Бога у нас не было. Чему учит теперь Степан, тому давно следовало мне учить его отца и его самого. Но что поделаешь, когда человек почти ничего не знает? Когда я вспоминаю, в каких грехах жил, сколько лет приступал заповеди Божией, не думая, что это грех. Ах, сын мой, обратись скорее и ты, как Степан. Тогда тебе не придется каяться в стольких грехах, которыми я обременил свою совесть». «Но, дедушка!» – утешал Мишку старика, который утирал навернувшиеся на глаза слезы. «Вы ведь всегда были честным и порядочным человеком. Никто не может обвинить вас в чем-либо дурном». «Никто, сын мой, кроме Господа Бога. Он один знает все. Когда Степан говорит о великой любви Божией, мне почти не верится, что Господь и меня возлюбил. Меня, который был ему всю жизнь непослушен и постоянно огорчал его». На этом пришлось прекратить разговор, так как им встретилась старушка Крачинская. Она только сейчас возвращалась домой. После богослужения она уже успела побыть у многих своих подруг и соседок. На следующий день Блажко уехал на 3 недели продавать сушеные фрукты. На это время хозяйством занялась Марьюшка, усердно заботясь о Мишку и о маленьком Мартыне. В это же время уехали по делам отец и сын Храцкие. Проводив их, Степан зашел к Марьюшке с поручением от ее отца, которого он только встретил на улице. Пришел и Петр, прихватив с собою скрипку. Вместе они читали Слово Божие и пели духовные песни. Этот вечер им так понравился, что они решили собираться каждый день. Вначале они собирались одни, но скоро к их пению стали прислушиваться и посторонние люди. Случалось, что вечером запоздалый мужик привозил на мельницу зерно и тут же подсаживался к ним, чтобы послушать красивое пение и чтение Слова Божия. Степан всегда приводил с собой дедушку. Петр стал приводить с собою своего друга ткача Петрана. Сам Петран был из другой деревни, но жена его была из Дубравки. Женившись, он переселился в Дубравку, но теща его не взлюбила, да и жена относилась к нему не лучше матери. Петран был рад случаю отлучиться иногда из дома. Ему нравилось сидеть в спокойной уютной комнатке на мельнице и слушать чудные слова, которые читал и пояснял Степан. Этот маленький кружок был настолько глубоко захвачен действительностью божественной истины, что они забыли об окружающем. Единственным стремлением их было приглашать других вступить на путь спасения.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: Друзья, есть такое выражение: без любви все ничто.
1: Как верно это подмечено. Обязанность без любви делает человека раздражительным. Ответственность без любви делает человека бесцеремонным.
2: Справедливость без любви делает человека жестоким. Правда без любви делает человека критиком.
1: Виктор, ты тоже хотел что-то добавить?
3: Да. Воспитание без любви делает человека двуликим. Ум без любви делает человека хитрым.
2: Приветливость без любви делает человека лицемерным. Власть без любви делает человека насильником.
0: Все, что мы делаем без любви, это ничто.
3: Есть только одна великая держава на земле и на небе. Это любовь.

Друзья, мы только что говорили, что без любви все ничто. А как мы понимаем это чувство, которое именуется

0: не радуется неправде, а зарадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает.
1: Вдумайтесь в эти прочитанные слова и проверьте себя, такова ли у нас любовь.
2: И последний стих этой главы, как итог всему прочитанному, гласит:
0: «А теперь пребывает сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. ⁇

0: Любовь радуется возможности дать что-то ближнему, и желание давать есть верная мера любви.
1: Слово Божие тоже соединяет любовь к грешникам со словом «давать». Оно открывает глубины Божьей любви к величию Божьего дара.
2: Как же велика эта любовь!
0: Она так велика, что Бог отдал своего единородного Сына в жертву за грехи людей –

0: Да, любовь и готовность жертвовать или давать нераздельны. И поэтому готовность отдать есть вполне точная мера нашей любви.
1: Итак, друзья, готовность давать имеет в виду много больше, чем отдача чего-то из своей собственности. Она означает отдачу самих себя Богу, ибо только тогда Бог имеет и нас самих, и все, что нам принадлежит.
2: Друзья, какова наша любовь к Богу и насколько она глубока?

спасенье ничего не знала. Жила во власти сатанинских уз, тебя душою грешной не искала. А ты меня любил, Иисус. Твоя любовь нашла меня однажды, и я поверила тебе, Христос. Ты утолил души бессмертной жажду, глаза мне осушил от слез. Ты мне простил грехи все и пороки, ты в праведной омыл меня крови, ты начал мне давать свои уроки, уроки веры и любви.

«Я стала дочерью Твоей, о Боже! Но послушанья не хватало мне, и Ты со мною обращался строже, и слышала я слово «нет».»

видел. Ты крепко за руку меня держал, не упрекнул ни разу, не обидел, а я хотела убежать.

тебе я относилась так небрежно. Я знаю, причинить могла я боль, а ты со мною терпелив был, нежен, а ты меня любил, мой Бог».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. В этой жизни есть нечто, о чем нам забыли рассказать. Мы с детства требовали, что все было по-нашему. Я — центр Вселенной. Нам сказали, что так надо и так правильно. И мы согласились. Мы думали, что выпячивание и утверждение собственной личности сделают нас счастливыми. Какой же хаос творит подобная философия? Мы гонялись за несколькими тощими зайцами сразу, но упустили одного, самого жирного — богоцентричную жизнь. Жизнь имеет смысл только тогда, когда мы согласны занять в ней отведенное нам место — когда наши радости, проблемы, дары и таланты поставлены на службу тому, кто нас сотворил, тогда мы вдруг обретаем то, чего были лишены, и находим то, что искали. Эти передачи помогут поменять нам жизненный фокус, убежать от жизни полной эгоизма и начать жизнь полную смысла.

Сегодня у нас вторая передача по книге Макса Лукада «Я не центр Вселенной». В прошлый раз мы говорили на тему «Бегство от жизни полной эгоизма». Бог указывает на своего Сына и говорит: «Вот Он, центр всего бытия». Глядя на центр Вселенной, Бог смотрит не на тебя. Мельчайшие небесные тела — вот кто мы такие. Нас уважают, ценят, нежно любят, но места в центре, главенства, основа всего — нет уж, извините. Оказывается, и Бог существует не для того, чтобы все время возиться с нами. Наша роль — роль Луны. А какова ее роль? Луна не может светить. Что бы там ни пели в песнях, лунного света не существует. Без солнца луна не более чем смоляно-черный, испещренный бороздами камень. Но если его поставят на отведенное ему место, он засияет. Что бы произошло, займи мы место отражателей света Божьего Сына. Впрочем, такие перемены никогда не бывают легкими. Мы с детства требовали, чтобы все было по-нашему. Неужели все мы рождаемся с этим дефектом, эгоизмом? Мы думали, самовозвеличивание сделает нас счастливыми. Какой же хаос творит подобная философия? Я в центре Вселенной. Жизнь создана Богом, и я должен уважать Его величество. Богоцентричная жизнь фиктивна, и она избавляет нас от жизни, которая фиктивной быть не может. Но как же нам измениться? Как нам вытолкнуть себя из центра собственного внимания? Следуя совету апостола Павла, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Второе послание Коринфянам, 3 глава. Поэтому, чтобы преображаться в образ Христа, нужно направить свои духовные очи на Него и всматриваться, созерцать Бога. Созерцание Господа изменяет нас. Все, что делал Христос как человек, открывало любовь и премудрость Сына Божьего, таким образом сообщая человечеству свой собственный личный образ существования в Пресвятой Троице. В своем теле Христос выражает божественные свойства Троицы. Человеческими руками Он трудился, человеческим разумом Он мыслил, человеческой волею Он действовал, человеческим сердцем Он любил. Рожденный от Девы Марии, Он истинно стал одним из нас, уподобившись нам во всем, кроме греха. Созерцание — это ощущение божественных тайн, которые скрыты в вещах и их причинах. Созерцание состоит в тонкой деятельности ума и в божественном размышлении, равно как и в пребывании в молитве. Оно просветляет разумную часть души. Преобразование начинается с обновления нашего разума. Разум — это ведущая часть души. И по мере обновления разума воля и чувства обновляются. Мы будем видеть, распознавать и проверять, что есть воля Божия. По мере того, как мы это делаем, мы перемещаемся от эгоцентричности к богоцентричности.

Сегодня наша тема «Покажи мне славу твою». Моисей не на шутку взволнован. Он взывает о помощи. «Ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами?» Вряд ли мы можем обвинить Моисея в трусости. Он попал в окружение, с одной стороны, израильтяне, жаждущие вернуться в Египет, с другой — горячие ветры, пустыни и голые камни. Пастуху в отставке необходимы гарантии, и заказчик готов их предоставить. «Сам я пойду и введу тебя в покой, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Книга Исход, 33 глава. Кажется, полученных заверений вполне достаточно, но вождь все еще колеблется. Может быть, размышляет над этой последней фразой: «И то, о чем ты говорил, я сделаю». Тогда вдруг Бог позволит еще один вопрос. Моисей глотает воздух, вздыхает и решается. «Как ты думаешь, о чем он будет просить?» Он завладел вниманием Господа. Кажется, что Бог готов ответить на любую его молитву. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». И вот патриарху предоставилась возможность попросить о чем угодно. Что же он скажет? Можно подать так много разных прошений. Целый миллион. В зеркале заднего вида у Моисея именно столько подопечных. Миллион бывших рабов, упрямых, неблагодарных, готовых поклоняться тельцу и роптать на каждом шагу. Если бы Моисей помолился: «Бог, преврати этих людей в овец», кто бы его упрекнул? Овцы? Всего несколько месяцев назад Моисей был в этой же пустыне, рядом вот с этой горой. Пас стада. Сколько всего произошло с тех пор? Овцы в пустыне ничего особенного не требуют. К тому же они не способны смешать с грязью Божие благословения. И уж точно они не станут поклоняться золотому теленку и требовать возвращения в Египет. А как победить врагов Израиля? Впереди ждут поля сражений, битвы с хитеями и вюсеями. Обетованная земля кишит ими. Сможет ли Моисей вылепить из этих строителей пирамид боеспособную армию? «О чем ты говорил, я сделаю». «Господи, а можешь взять и перенести нас в Ханаан?» Моисей знал, на что способен Бог. Весь Древний Восток знал это. История о том, как жезл Аарона превратился в змею, а Нил наполнился кровью, передавались из уст в уста. Воздух наполнялся мухами, так что трудно было дышать, жабы хрустели под ногами. В полдень наступала тьма. Выпадал град весом в фунт. Кожа покрывалась кровавыми язвами. В семьях хоронили первенцев. Бог превратил Красное море в красную кровавую дорожку. Мана падала с неба. Вода била из скалы. Бог может передвигать горы. Фактически он именно это и сделал с горой Синай, на которой стоял Моисей. Когда Бог говорил, гора сотрясалась, а колени Моисея подкосились сами собой. Он прекрасно знал, на что Бог способен. И что еще хуже, он знал склонности израильтян. Однажды он застал их танцующими вокруг золотого тельца. Размышления о Боге они оставляли так же быстро, как черствела мана. Он нес им скрижали с 10 заповедями, сделанными самим Господом, а они устроили служение бессердечной скотине. Это больше, чем Моисей мог вынести.
Он расплавил эту корову, стер золото в пыль, высыпал воду и заставил участников поклонения выпить ее. Бог готов был покончить с Израилем и произвести новый народ от Моисея. Но еврейский вождь дважды молил о прощении соплеменников, и дважды милость была явлена. Книга Исход, 32 глава. И вот Моисей сумел коснуться Божьего сердца. Господь слышит молитву патриарха: «Сам я пойду и введу тебя в покой». Но Моисею нужно больше. Еще одна просьба. «Слава! Покажи мне славу твою». Выдвинув подобное требование к Богу, мы пересекаем своего рода границу. Стремимся уже не к чему-то от Бога, не к Его расположению, а к Нему самому. Это порог нового измерения жизни. Меньше внимания себе, больше Богу. Меньше желаний ради себя, больше ради Него. «Покажи мне Твою славу», — молится Моисей. «Поиграй бицепсами, покажи рельеф на груди, продемонстрируй превосходство, что-нибудь захватывающее дух, сотрясающее землю, какое-нибудь суперзрелище. Забудем о деньгах и власти, оставим в покое молодежь. Я могу жить в своем стареющем теле, но не могу без тебя. Я жажду больше тебя, Бог. Пожалуйста, мне нужно видеть больше твоей славы». Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах души в нашем современном мире. Наша тема сегодня – «Покажи мне славу твою». Почему Моисей так хотел стать свидетелем Божьего величия? Задай тот же вопрос о самом себе. Почему тебе так трудно оторвать взгляд от заката солнца или от летнего звездного неба? Зачем ты ищешь радугу в тумане после дождя и впиваешься взглядом в скалы большого каньона? Почему позволяешь себе поддаться очарованию Тихоокеанского прибоя и гипнотическому воздействию красот Ниагарского водопада? Как мы объясним собственный восторг такого рода? Красиво? Да. Но не указывает ли нам та красота на кого-то воистину прекрасного? А безграничный океан? Не рождает ли он в нашем сердце образ всесильного Творца? А зов перелетных журавлей и рев белых китов не намекает ли нам на существование совершенного высшего разума? И не в этом ли мечта и желание каждого из нас? Прекрасный Создатель, всесильный Творец, насколько могущественный, что способен давать поручения птицам небесным и повелевать рыбам морским. «Покажи славу твою», — упрашивает Моисей. Он согласен оставить берег родной речушки, потому что решил увидеть океан. Он хочет пройтись под сводами Божьего великолепия и роскоши. «Ты раздавишь меня своей мощью, уничтожишь мудростью, отнимешь навсегда дыхание одним прикосновением, но мне хотя бы на мгновение одну капельку ливня твоей благости, лишь одним глазком увидеть славу твою». Такой была молитва Моисея. И Бог ответил. Он поместил своего слугу в расщелину скалы. «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Я покрою тебя рукою моею, доколе не пройду, и когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лице мое не будет видимо». Книга Исход, 33 глава. И вот Моисей, укрывшись в тени зонтика, раскрытого над ним самим Богом, ждет.
Лицо опущено, глаза закрыты, сердце учащенно бьется. Он ждет, когда Бог даст сигнал. И вот длань Господа убрана. Моисей открывает глаза и лишь на расстоянии ухватывает взглядом образ удаляющейся Божьей славы. Окажись Моисей в самом сердце Создателя, он не смог бы выжить, но хотя бы бледную тень проходящего мимо Творца он должен был узреть. Я представляю, как длинные волосы патриарха растрепало порывом ураганного ветра, а жилистой рукой, чтобы не упасть, он изо всех сил ухватился за камень в стене. Но вот буря утихла. Седые локоны вновь покоятся на плечах, но мы видим последствия на лице. Оно сияет, как тысячи факелов сразу. Перемена, не замеченная Моисеем, но очевидная для евреев. Когда он спустился с горы, сыновья Израиля не могли всмотреть в лицо Моисея за славу его лица, славы уничтожаемой. Второе послание Коринфянам, 3 глава. Израильтяне не увидели ни гнева на лице, ни беспокойства во взгляде, ни сердитых гримас, они видели только Божью славу. Были ли у Моисея причины для гнева? Повод для беспокойства? Конечно. Неприятности ждали его. Впереди пустыня и 40 лет сплошных проблем. Но сейчас, после встречи с Божьей славой, он мог смело смотреть им в лицо. Простите мне мою смелость, но все-таки вы бы рискнули обратиться к Богу с той же просьбой, что и Моисей? У вас же полно проблем. Посмотрите на себя. Живете в смертном теле, ходите на ветшающей планете, окружены эгоистичным обществом. Одни спасаются благодатью, другие сгорают от нарциссизма. Многие из нас принадлежат к обеим категориям сразу. Войны, болезни, маленьких проблем не бывает. А маленькие боги? Нет уж, спасибо. Мне и вам нужно то же, что и Моисею. Хоть одним глазком увидеть Божью славу. Такой видеоряд может изменить нас навечно. Вспоминая о своем детстве, я часто вижу эту картину. Мы с отцом сидим рядом в часовне. Мы оба в тот день надели наши единственные костюмы. Ворот рубашки царапает шею. Сидеть на жесткой церковной скамье крайне неудобно, но вид умершего дяди заставляет хранить молчание. Мои первые похороны. За 9 лет жизни я не подготовился к смерти. Я теряю мужество. Мои тетушки, обычно радостные и разговорчивые, громко рыдают. Дядюшки, как правило, готовые по любому поводу опустить какую-нибудь шутку, не моргая, уставились на покойника. А Бак, мой старший дядя, с мясистыми руками, большим животом и обычно громким голосом, лежит в гробу, весь бледный и натертый воском. Я помню, как покрылись потом ладони и как сердце бешено билось в груди, словно маленький теннисный мячик. Страх пробрал меня до самых пят. А какие еще эмоции я мог переживать? Куда смотреть? Плачущие женщины меня пугали. Мужчины со стеклянным взглядом повергали в недоумение. Умерший дядя представлялся мне привидением. Но тут вдруг я взглянул наверх и увидел отца. Он повернулся ко мне и нежно улыбнулся. «Все в порядке, сын», — заверил он меня и положил свою большую руку мне на колено. Каким-то образом я понял, что он прав. Я даже не знаю, почему. Семья по-прежнему рыдала. Дядя Бак был по-прежнему мертв. Но если папа сказал, что все в порядке, этого достаточно. В тот момент я кое-что понял. Глядя вокруг, я наполнился страхом, а смотря на отца, обретал веру. Я выбрал лицо отца. Точно так же поступил Моисей. То же самое можешь сделать
и ты.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, братья и сестры, всех я вас приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. У микрофона Виктор Серпевский, я веду радиопередачу из Ванкувера, и сегодня мы вновь обращаемся к теме о Духе Святом. Это уже 9-я наша встреча. Мы рассуждаем сегодня о ступенях крещения или погружения в Дух Святой. Евангелие от Луки, 11 глава, с 9 стиха по 13, повествует нам следующее. «Христос учит детей Своих, чтобы они обращались к Богу за помощью, за силой, говорит, «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворит вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него. Тем более Отец Небесный даст Духа. Мы уже говорили раньше, что крещение Духом Святым – это процесс. И ступени крещения или погружения в Дух Святой – это процесс постоянного исполнения им. Христос, уча молиться учеников, хотел, чтобы они знали, что Его Отец даст Духа просящему Него, даст. Это обетование. Итак, первая мысль. Процесс исполнения Духом Святым, как вхождение в поток благодати. Когда новообращенный человек входит в воду для принятия крещения, то он от самого берега, шаг за шагом, углубляется в поток, где креститель погружает его уже полностью. Крещение духовное подобно водному крещению. Не сразу погружается полностью христианин в поток благодати Духа Святого, а постепенно. Отец Небесный хочет дать Духа Святого тем, кто об этом молитвенно просит, кто ждет этого исполнения. Он дает Духа не мерою, как мы читаем, но сможет ли новорожденный, еще новообращенный человек сразу получить все то, что он дать может зрелому христианину? Может ли ребенок войти в воду сразу поплыть? Конечно же, нет. Но исполнение Духом Святым – это постоянное явление, сопровождающее христианина. Это освящение, это вхождение в благодатный поток Духа Святого. И мы читаем. Воля Божия есть освящение наше. Это же ежедневное стремление углубляться в познание истины Его, святости Его. Но может ли новорожденный сразу есть твердую пищу? Да нет же, ему нужно молоко. Так поступают разумные мамы. Они не пичкают сладостями чем-то особенно вкусным или приятным своего младенца. Нет, они дают грудное молоко. И Петр апостол говорит во своей главе, во втором стихе, «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». Для чего оно нужно? «Дабы от него, от этого молока, возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, как благ Господь». Но однако же, добавим, «еще не стали совершенными». «Как новорожденные младенцы, вам нужно молоко». Так мы говорим всегда своим новообращенным братьям и сестрам. Разумно сказать, может ли первоклассник пользоваться логарифмической линейкой? Ну, если он и может, то только, пожалуй, провести по ней с помощью ее прямую линию на бумаге. Но не сможет делать вычисления. Для него логарифмы – это недопустимое для его мозга понятие. Он даже еще не умеет решать алгебраических решений. Он еще не умеет даже считать. Конечно же, придет время, и он сможет, но это все в будущем.
Точно так и христианин, когда только познает волю Божию, исполняется Духом Святым, от ступени к ступени, далее и далее, он обогащается познанием, он имеет уже благословенный опыт. Итак, вторая мысль. Процесс погружения в поток Духа Святого открывает пророк Иезекииль в своем повествовании в 47 главе. Давайте обратимся к этому аллегорическому повествованию, к этой картине, которая открывает

на восток. Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам путем, обращенным к востоку, и вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей, и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000, и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000, и повел меня. Воды было по поясницу. И еще отмерил 1000. И уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть. А переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: «Видел Сын Человеческий?» И повел меня обратно к берегу этого потока. Эта удивительная аллегорическая картина открывает нам постоянное погружение в поток благодати Духа Святого в жизни христианина. Храм символизирует Христа, имевшего полноту силы этого потока. Из него, из храма, идет поток благодати. Дух Христа, Дух Святой. Человек, сложив бремя греха в храме Христа, идет в поток Его любви. И мы, как новорожденные младенцы, первый раз вступили по лодыжку в этот поток. Смотрите, мы были по лодыжку только как дети. Что говорит нам апостол Иоанн, ассоциируя это место со своим повествованием? Он говорит: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Ничего еще не могут дети, но уже им прощены грехи. Дети не способны еще плыть в этом потоке, но они уже не на берегу, они уже в потоке. Вторая отмеренная часть, 1000 локтей. Это продолжение погружения по колено. «Пишу вам отроки, — говорит нам апостол Иоанн, — потому что вы познали Отца». О, это уже гораздо больше. Это уже не только иметь прощение грехов, но в какой-то мере познавание святых истин, познавание своего Отца. Это уже не по лодыжку, это уже по колено. Отроки углубились по колено в поток, но им непривычно течение, оно сбивает еще их, силы их еще слабы, они еще не могут плыть, но они уже в потоке, они уже не на берегу. И третье отмеренное 1000 локтей. Смелое погружение по пояс. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого», — говорит Иоанн. Это уже воины. Это уже не дети, это уже не отроки. Это воины, они сильны, но еще не опытны. Не могут пока еще отдаться волнам, не могут плыть. Но и они уже в потоке, они не по колено, они не по лодыжку, нет, они уже по поясницу чувствуют движение воды и наслаждаются этим. Они готовы двинуться вперед, им нужно немножко-немножко возрасти. И мы читаем: 4000 локтей было отмерено, и пошло погружение. Погружение было полное, такое, что нужно было уже плыть, потому что идти по этому потоку было нельзя. Полное погружение под силу только испытанным пловцам. «Пишу вам, отцы, — говорит Иоанн, — потому что вы познали сущего от начала». Они уже, эти отцы, плывут в волнах благодати, они уже пережили много и много, они имеют силу духовную. Отец Небесный, мы читаем, даст Духа Святого просящему Него. Это не только обетование, но это и исполнение. Истина в том, что мы не должны просить, изъявлять желание свое исполняться Духом Святым. Нет. Это Он хочет нас поставить такие условия, в которых мы способны были бы бороться с различными переживаниями, искушениями, побеждать в этом потоке, идти вперед и исполняться по Его святой воле. Ефесянам мы читаем,

5 главе 18 стихе. «Исполняйтесь Духом», — говорит апостол Павел. Исполнение Духом Святым мы получаем во время наших искренних молитв при глубоком смирении и сердечном сокрушении. Мы прошли с вами в начале Евангелия Луки, 11 главе, 9 стих. «Просите, — говорит Христос, — и дано будет вам. Просите». Это Его желание, чтобы мы просили. Это Его и повеление. Возрожденный, запечатленный Духом Святым христианин, войдя в поток по лодыжку, должен возлюбить Слово Божие, как младенец любит молоко. И далее перейти в другой возраст, в отрочество. А отрок всегда стремится стать юношей, а достигнувший юношества человек уже не ходит по колено, он уже опускается глубже по поясницу, а далее он подражает отцам, чтобы плыть. И третья мысль. Процесс постоянного исполнения Духом Святым – это духовная, полноценная жизнь бегущего на ресталище христианина. Итак, апостол Павел пишет в Ефесянам 1 главе, «Уверовав в Него, то есть во Христа, запечатлены обетованным Духом Святым, который есть залог наследия, мы вошли в поток любви Божьей, мы вошли в поток Его благодати, которой спасаемся, и потому не будем, как дети, стоять по лодыжку и мутить воду, образно выражаясь, но пойдем дальше в поток. Будем исполняться Духом Святым, напояться Его молоком для духовного возрастания нашего, и потому будем хранить в чести свое помазание от Святого, как мы читаем в первом послании Иоанна, 2 главе 20 стихом. Будем стремиться к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Кто-то удивится, как это нам стремиться к почести вышнего звания? Что нам нужно хвалиться? Нет, нет. Речь идет не об этом. Господь будет радоваться, если мы будем стремиться к этой высокой почести. Добиться такого положения, чтобы мы были угодны Его святому лицу. В этой же главе мы читаем, «Не достигну ли я, — говорит апостол Павел, — как достиг меня Христос? Не достигну ли? Не знаете ли, — Павел апостол подчеркивает послание к Коринфянам 9 главе, — не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, — он говорит, — чтобы получить. Итак, мы все бежим на этом великом ресталище жизни». Одни для того, чтобы только бить воздух руками, а другие для того, чтобы достичь цели и прийти первыми. Пример бегущих на ресталище учит нас трудиться над своим возрастом, над возрастом духовным, в индивидуальном плане. То есть, хотя бегут и все вместе, но ты, дорогой друг, беги так, чтобы быть впереди всех и получить. К этому призывает нас Святое Писание. Бежать впереди всех – это значит жить духовной, чистой жизнью христианина. Значит, постоянно молиться, значит, постоянно изучать Святое Слово, значит, постоянно иметь духовное общение с Ним, постоянно отдавать все силы свои для служения Христа. Это значит впереди всех бежать. Наша цель – Христос Иисус, Он ждет нас в воротах Своих распростертыми объятиями, и Он ждет, кто первый. Да, дорогие друзья, много можно встретить братьев и сестер, которые прозябают в жизни, не интересуются ничем, называются именем христианина, по сути дела, абсолютно холодные, пустые, не заинтересованные ни в чем. Приходят один раз на собрание, посидели, послушали и ушли, положили доллар и до свидания, до следующего воскресенья. Но разве это жизнь? Разве это бег ко Христу? Скорее всего, это какое-то недоразумение, плетение назад, наоборот, в хвосте, когда уже все прошли, а ты волочешь ноги свои, как будто перегружен каким-то трудом. Дорогие друзья, нет. Бегут именно те, кто находится в труде на ниве Его. Бегут те, которые отдают себя полностью без остатка. Вот эти люди действительно бегут на ресталище. Последняя, четвертая мысль.
Что может помешать нам в процессе погружения в этот благодатный поток? Давайте подумаем. Наверное, в первую очередь, это наш духовный застой. Нельзя успокаиваться, друзья мои, что мы уже вошли по лодыжку или по колено. Потому что это успокоение приведет нас к охлаждению и умиранию. Да, это правда, мы стоим в потоке Духа Святого, но мы не плывем. Мы, может быть, бултыхаемся там, у берега. Мы, может быть, и вошли по колено, но дальше не продвигаемся. Что же, Господи, теперь скажешь нам, если Ты видишь нас в таком положении, не обличишь ли? Успокоившийся христианин – это уже почти побежденный врагом христианин. Потому что Господь заинтересован в том, чтобы наполнять нас Духом Божьим. Ведь мы с вами прочитали в самом начале, Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. И я бы добавил еще, и только. Просящим и только. Нельзя думать, дорогой друг, что ты уже достиг глубины, и исполнение Духом Божьим нужно больше пресвитерам, проповедникам. Пусть это они углубляются в Слове Божие, им нужно это больше всех. Нет, нет. Лично каждый должен заботиться о своем духовном уровне. Это может помешать тебе в процессе погружения в поток. Не успеешь оглянуться, как окажешься на берегу. Что же еще может очень помешать процессу погружения в этот поток? Опасность извращать Святое Писание. Да? Настаивать на том, что ты, может быть, даже и не понимаешь. Ты больше доверяешь авторитетам каким-то, но не Слову Святому, потому что сам не исследуешь твое Святое Писание, твою личную Библию. Нельзя настаивать упорно на желании своем, мы пишем и читаем в одном гимне. Если мы настаиваем, а в Писании этого нет, то мы грешим. Мы извращаем это Писание. Авторитет одной личности не должен быть выше самого Слова Божия, ибо это оскорбляет Духа Святого. Это мешает тебе лично иметь процесс погружения в поток Духа. Что же еще мешает человеку иметь процесс погружения в потоке? Это перестать молиться о своем личном духовном состоянии. Да-да, это очень и очень важно. Когда ты проверяешь самого себя, сколько раз ты открываешь святую книгу, сколько часов в день или в неделю, или, может быть, в месяц или в год ты тратишь на то, чтобы быть в общении с Богом посредством Святого Писания, сколько? Если это от случая к случаю, если ты даже проповедник, и ты должен знать о том, что ты должен говорить слово, но не пришла еще твоя очередь, а она придет через месяц, через два, и не открываешь святого слова, то ты беднеешь, ты скудеешь, ты не плывешь, а ты барахтаешься на берегу. Да, тебе нужно подготовиться, ты берешь Библию, открываешь и начинаешь готовиться, но это твое будет непережитое, надуманное, не то, что ожидает от тебя Господь. Живи жизнью Святого Писания, исполняйся Духом Святым, и ты почувствуешь силу, силу благодати. Это даст тебе духовное удовлетворение. Молись Господу, живи в Нем, и тогда ты будешь понимать, что означает мысль о ступенях крещения или погружения в Дух Святой. Господу нашему, который избрал нас и поставил на святой путь, в жизни своей принесем честь, славу и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Поздний вечер в доме Каратаевых. Справившись со своими делами, Ирина обходит спальни детей. Заботливо поправляет сползшее одеяло, прислушивается к неровному дыханию, бережно поднимает с пола выпавшую из чьих-то рук детскую Библию. Заглянув в комнату малышей, она обнаруживает, что Юра все еще не спит. Он лежит с открытыми глазами и время от времени тяжело вздыхает.
1: Юрочка, ты еще не спишь? Почему? Ведь уже так поздно.
2: Не знаю, не спится. Наверное, бессонница.
1: У тебя бессонница? Ты не заболел? Может, зубы?
2: Да нет! Я бы тогда, знаешь, как ревел.
1: Это уж точно. А что же тебе мешает уснуть? Пить не хочешь?
2: Да нет, ничего не хочу. Что-то мне грустно-грустно.
1: Грустно? Ну что ты, сыночек? А может, тебя кто обидел? Или ты повздорил с кем-нибудь сегодня и лег спать, не помолившись, а?
2: Да нет, я помолился. И о том, что подрался сегодня, рассказал Иисусу. А все равно не спится.
1: Ты подрался, Юра? Ну, теперь мне понятно, почему тебе не спится. Иисусу Христу ты рассказал о своей драке. У него ты попросил прощения. А вот у того, кого ты обидел, ты прощения, наверное, не попросил. Так ведь?
2: Так он же первый начал. Чего я у него просить тогда буду просить?
1: Юра, в своей книге, Библии, Господь Иисус Христос советует нам, прежде чем помолиться Ему, простить всех-всех своих обидчиков. А этого ты не сделал. Поэтому Иисус не принял твою молитву. Вот поэтому к тебе не идет и сон. Знаешь, что Христос сказал об этом?
2: Нет.
1: А вот я сейчас открою Библию и тихонько прочитаю тебе Евангелие от Матфея, главу 5, стихи 23 и 24. Подожди, я возьму Библию. Вот. Послушай-ка внимательно. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда, Юрочка,
2: да.
1: И тогда только приди и принеси дар твой. Ну, ты что-нибудь понял?
2: Не очень.
1: Ну, здесь говорится, что ты сегодня должен был сделать, прежде чем помолиться Иисусу. Это пойти и примириться со своим обидчиком. И особенно с тем, кого сам обидел.
2: Как это примириться?
1: Ну, попросить прощения.
2: Это что, я должен у Витьки Рыжего прощения попросить? Да? Да никогда на свете! Да он же меня всегда там дразнит!
1: Тихо, тихо, Юрочка, что ты кричишь?
2: Все время. Я терпел. Ну, и дал ему. Да еще и Максимка с Люшей добавили.
1: Вот видишь, Юрочка, трое на одного. Совсем нехорошо. И что же было потом?
2: Ничего особенного. Он сразу мамке своей побежал жаловаться.
1: Ну и что тебе сказала его мама?
2: Да ничего особенного. Вышла и говорит, а еще верующим называешься. В молитвенный дом ходишь. Вот какие вы на самом деле.
1: Правильно она тебе сказала. Юрочка, верующий никогда не должен драки затевать.
2: Так он же дразнился.
1: Ну и что, что дразнился, Юра? Разве это должно было тебя огорчать? Ведь твой друг Иисус Христос. И ты должен быть не хуже, а лучше твоих неверующих сверстников. Ах, сыночек, сыночек, как же ты сегодня огорчил Иисуса и нас с папой.
2: Ох, и трудно быть другом Иисуса.
1: Юрочка, это только поначалу так кажется. А потом, чем больше ты будешь любить Иисуса, тем легче будет тебе выполнять то, что Он от тебя хочет.
2: Вот всегда у меня так. Каждый день собираюсь быть послушным-послушным, и ничего не получается. Как же мне теперь с Витькой примириться?
1: А знаешь как, Юра? Мы вчера из сада яблок принесли. Возьми небольшой тазик яблок и отнеси Вите и его маме, и попроси у них прощения. Хорошо?
2: Хорошо, отнесу. Мама, ты меня всегда так называть будешь?
1: Как?
2: Забыл уже. Сыночком, вот как.
1: Постараюсь, если тебе так нравится.
2: Конечно, нравится.
1: Ну вот и хорошо, а ты постарайся больше не огорчать тех, кто тебя очень любит.
2: А ты меня любить всегда-всегда будешь, а?
1: Ну, конечно, буду, Юра.
2: Даже когда я буду шалить, да? Ну, нечаянно.
1: Чем больше, Юрочка, ты будешь шалить, тем больше мы с папой будем огорчаться. И тем больше мы будем молиться за тебя, чтобы ты исправился и стал хорошим мальчиком.
2: Илюша с Максимкой все время говорят, что если я буду шалить, вы меня опять в детдом садите.
1: Нет, Юрочка, мы ведь уже говорили с тобой об этом. Ты ведь стал нашим сыном. Как же мы тебя отдадим? Не думай больше об этом. Просто чаще призывай в молитвах Иисуса Христа на помощь. И Он поможет тебе стать лучше. Хорошо?
2: Хорошо.
1: А сейчас, после нашей молитвы, постарайся уснуть. Я уверена, что теперь тебе это будет легко сделать.
2: Мам, а Вадим с Сережей тоже были маленькими, да?
1: Конечно, Юрочка.
2: И Люда, и Вера, да?
1: И Люда, и Вера.
2: А ты им тоже сказки рассказывала?
1: Да, конечно, рассказывала.
2: И песенки пел?
1: Пела.
2: А мне?
1: Что тебе?
2: Песенку спой, которую им пел.
1: Песенку спеть? Да я уже, Юрочка, забыла ту песенку.
2: Ну, а ты вспомни, ну, пожалуйста.
1: Да ведь поздно уже, Юрочка. Да и Максимку с Илюшей разбудим.
2: А ты потихонечку.
1: Ну, хорошо, слушай. Луч пас.

0: А теперь еще раз спой.
1: Да ведь я уже спела тебе один куплетик.
0: А ты не так. Спой, как будто я маленький. Только мне, одному мне спой. Ладно, мам? Мне никогда мама не пела песенку. Можно я тебя обниму крепко-крепко?
1: Ну, конечно. Иди ко мне на коленки. Давай. Вот так. Тепло тебе?
0: Угу.
1: Ну, слушай,

Пастырь наш водой живою жажду успокой. Исцели все наши раны, гордости.

0: во все наши дни.
1: Мам, ты мне всегда, всегда будешь петь эту песенку. Да у меня бессонница будет. Ладно.
0: Ладно, Юрочка. А теперь засыпай. Засыпай, а я буду за тебя молиться.
1: И за Максимку, Илюшу, за Веру с Людой, и за Петю, за всех нас. Кто нас Иисус сделал хорошими, очень хорошими. И чтобы мы больше не шалили.
0: Вот, ты заснул, сыночек. А теперь пора выполнить твою просьбу и помолиться.

великое чувство. Его до конца мы живо в душе сохраняем. Мы любим сестру и жену и отца. Но в муках мы мать вспоминаем. Президент США Абрахам Линкольн сказал однажды: «Всем я обязан моей матери-ангелу, всем, кем я стал и кем буду». Прекрасны эти слова президента-мученика-идеалиста и христианина. Во время гражданской войны Линкольн часто переживал трудные моменты. Один из генералов поздно пришел в его квартиру с важной вестью. Служанка сказала вежливо: «Президент уже спит». «Но я слышу его голос», — возразил генерал. Когда она осторожно приоткрыла дверь в комнату президента, он стоял на коленях в молитве. «Президент не забыл завета матери-молитвенницы». Бог обильно благословил деятельность президента-христианина. Да, мама — великое имя, но оно еще выше, если мать-христианка и с юных лет учит свое дитя повиноваться Господу. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей». Эти драгоценные слова Библии живут тысячелетия и будут жить, потому что они рождены божественной мудростью. «Не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет», — говорит мудрый Соломон. Молитва матери — это верный залог, что ее дитя рано или поздно придет к познанию истины. Но молитва должна быть постоянной. Нельзя унывать, дорогая мать, когда ты не видишь желаемого результата. Часто бывает, что когда мы просим что-то очень важное у Господа, нам кажется, что Бог медлит с ответом. Почему происходит это замедление? Потому что Бог совершает что-то очень важное, прежде чем мы получим ясный и полный ответ. Он изгоняет силы тьмы, которых мы не можем видеть. Помните молитвенную борьбу Даниила. Враг наверняка искушал его, стараясь посеять сомнения в обетовании Божьем. «Даниил, получил ли ты ответ на свою молитву после того, как молился целый день?» «Нет». «Тогда оставь молитву». На другой день враг опять спрашивает: «Даниил, получил ли ты ответ сегодня?» «Нет». После 21 дня искуситель говорит: «Бог не услышал твоих молитв». Но благодарение Богу он услышал. В течение всего этого времени он посылал подкрепление ангелу, в то время как враг пытался повергнуть Даниила в уныние в его молитве. Ангел представлял свои просьбы Всевышнему. Послушайте, как пишет Даниил в 10 главе своей книги. «И сказал он мне: Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там, при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Через 3 недели Даниил был назван мужем желаний за свою усердную молитву. Ему было сказано, но только через 3 недели усиленной молитвы с постом, что молитва его была услышана уже с самого начала. И с самого начала она привела в движение духовный мир. Враг нашептывает нам то же самое сегодня. «Ничего не выйдет. Зачем тебе только зря проводить время в молитве? Она не поднимается выше потолка». Помни,
Враг не изменился, и тактика его та же и сегодня. Он боролся с Даниилом, с ангелами и с самим Сыном Божьим в пустыне. И Бог хочет, чтобы мы помнили об этом, чтобы мы не были в неведении относительно тактики и хитрости противника нашей души. Между тем, мы в этом отношении часто бываем больше невеждой и пребываем в постыдном незнании, тогда как имеем Слово Божие с его многочисленными, простыми и ясными примерами. Если мы, дети Божии, исполненные Духом Святым, то наше преимущество – вступить в духовную борьбу с дьяволом при помощи духовных принципов. Эта война веры не всегда дает сразу ощутимые результаты. Конечно, для поддержания нашей слабой веры Бог иногда дает полный ответ уже в начале нашей молитвы. Но когда речь идет о вере уже утвержденной, ответ может быть замедленным. Бог не задерживает ответ всем. Он точно знает, в какой мере он может иметь доверие к тем, на молитву которых его ответ запаздывает. Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Кому Иисус сказал эти слова? Трем, а не 12 ученикам. Он не призвал их всех бодрствовать с собой. Да есть опасность, что и наиболее духовные и избранные ослабеют. Но тогда Он сам приходит, чтобы поддержать их. Апостол Павел написал, что он стремится к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Вышнее звание Божие является иногда тайной. Мы так физически ограничены и настолько живем под режимом плоти, что забываем о нашем великом преимуществе вести духовную борьбу против сил злобы поднебесных. В этой борьбе могут быть внешние потери и жертвы. Но послушайте, исход битвы во время большой войны не определяется поражением одной части армии, но наступлением или отступлением всех ее единиц. И из-за того, что поражена одна часть, можно ли заключить, что побеждена вся армия? Вовсе нет. Господь может позволить некоторым из своих детей пострадать для того, чтобы остальная часть его армии продвигалась вперед. Так было во все времена. Гугеноты, вальдейцы, гуситы и другие были посевом церкви, и после них церковь пожинала плоды их страданий. То же повторяется и в наши дни. Духовное пробуждение в Советском Союзе и в других странах Восточной Европы настало только после страданий и жертвы определенной части Христовой Церкви. И даже сейчас, когда нет внешних гонений, враг продолжает атаковать другими путями, и некоторые из святых Божиих страдают. Зачем? Затем, чтобы Церковь Божия могла идти вперед. И пока враг атакует авангард, Бог посылает свои подкрепления ослабевшим силам сопротивления. Наша брань не против крови и плоти, то есть людей, но наша брань против невидимых врагов, то есть против духов злобы поднебесных, которые восстали против царя царей и Господа господствующих, против самого Бога. Это высокий призыв, небесное призвание. Есть тайна в этом высшем призвании. И срок, который определяет Бог для ответа на молитву, есть часть этой тайны. Бог держал Даниила в ожидании и в неизвестности целых 3 недели. Откровение, которое он получил, стало наградой за его постоянство в терпении и ожидании. Если мы сегодня вступаем в духовную борьбу, мы также получим откровение тайн, сокрытых у Бога. И мы будем участвовать в исполнении следующих слов послания к Ефесянам. «Дабы ныне соделалось известное через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Итак, дорогой брат и дорогая сестра,
находясь сегодня в духовной борьбе с силами зла, которые тебя окружают, помни, если ты просишь чего-то по воле Божьей, Бог начал отвечать тебе уже с первых слов твоей молитвенной борьбы. И рано или поздно ты получишь ясный и полный ответ на свою болезненную сердечную молитву. Да благословит и подкрепит тебя Всемогущий Бог.

Если вы желаете написать нам, поделиться своими мыслями и переживаниями, то пишите нам по адресу передающей станции. Не забудьте написать название программы «Семья Каратаевых». Да хранит вас Господь!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». В 17 главе Евангелия от Иоанна изложена пастырская молитва Христа о его народе. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью. Да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Прекрасным образом здесь смешаны учения о всеобщем и частичном искуплении. «Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, то силою Его несравненной жертвы вся плоть находится под Христовым посредническим управлением. Но объект, имеющийся здесь в виду, особый. Это дар вечной жизни избранному народу. Да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». Это значит, что никто из пребывающих в неведении относительно Бога и Его Сына Иисуса Христа не имеет жизни вечной. Но знание Бога и знание Христа есть несомненное доказательство того, что мы располагаем жизнью, которая никогда не умрет. «Сия же есть жизнь вечная. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче. У Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира, я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Не сладостно ли это — стать причастными нашему Божественному Господу? Эти избранные были в лучшем случае жалкими тварями, весьма забывчивыми и весьма заблуждающимися. И все же их Господь не выдвигает против них никаких обвинений, но говорит своему Отцу: «Они сохранили Слово Твое». Ныне уразумели они, что все, что Ты дал им, от Меня есть. Они научились соединять воедино Отца и Сына. Они знают, что хотя я есть русло всякого благословения, все же Ты, мой Отче, являешься источником, из которого оно истекает. О, мы Небесного Отца как собственного чтим! Мы ищем свет Его лица, мы «Отче» говорим. Сын искупил нас на кресте, и мы Его народ. Но Сын с Отцом одно везде, и благодать, что во Христе, к нам от Отца течет. Ибо Слово, которое Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истина, что я исшел от Него, и уверовали, что Ты послал Меня. Он смотрит на них в противоположность миру, который всецело отверг Его. В противоположность этому миру ученики приняли и уразумели Христа. О, какое блаженное различие производит благодать Божия между людьми! Все мы были слепыми по природе, и если теперь мы видим, то потому, что священный перст Христов коснулся глаз наших и отверз их. Пусть вся слава этого принадлежит Ему. Но все же заметьте, как хорошо говорит Он о Своем народе: «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. и все мое твое, и твое мое, и я прославился в них». О блаженное единство интересов Христа и Его Отца! О, как несомненно мы принадлежим Отцу, если подлинно на самом деле принадлежим Христу! О, какое святое единение учреждено таким образом! Да будет все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня, и славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будет едино, как мы едино. Единство — это слава Церкви Христовой. Оно призвано быть подлинным венцом Церкви Бога Живого. И когда оно оденет его, тогда изумленный мир признает и примет его Господа. «Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». Изумительные слова! Как нам погрузиться в их глубину? Подумать только! Отец возлюбил нас так же, как своего единородного Сына. О, высота и глубина этой изумительной любви! Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Сын, прославленный Отцом, и Отец, прославленный Сыном». На текст из Евангелия от Иоанна, 17 глава, 1 стих. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Это была молитва после наставления. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и молился. Ни одно поучение не должно оставаться без молитвы, ибо как можно надеяться, что слова, которые мы услышали или сказали, станут для нас благословением, если мы не попросили об этом у Господа? Сеятель многократными молитвами должен орошать семя, им посаженное. Служитель же и внимающий должен с усердием и прилежанием искать благорасположение того, кто дает хлеб едущему и семя сеющему. Это была молитва, связанная с вечерей Господней. Подлинно ли, что превыше всего именно молитва должна сопровождать всякое наше действие за священным столом? Посмеем ли мы прийти на священный пир без молитвы? Уйти оттуда без молитвы? Если да, то не удивимся, что установление воспринимается как пустая формальность, не насыщающая душу. К слову проповеди, к ритуалу таинства давайте же примешивать соль моления, не ограничивая себя в этом. Обратите внимание на позу возносящего молитву. Спаситель, это видно, молился с возведенными к небу очами. Многое в этом внешнем факте говорит о его преданности и любви к Богу. У нас нет времени останавливаться на этом подробно. Нам достаточно знать, что поднятые к небу глаза указывали на того, к кому он обращался, и свидетельствовали о том, что молившийся не был тем праздным лучником, который стрелял наугад, но молитву свою он направлял к Богу, наблюдая, как стрела ее возносится к престолу его Отца. Они также показывали то, от чего отталкивался его взор и от чего сам он был отвращен, глядя поверх своих учеников с их приязнью и сочувствием, поверх мира с его враждебностью и даже поверх самого себя. Взгляд его был

То есть тех, кто состоит в сыновнем родстве с отцом, много. Но «отче» — обращение для него, потому что он один, и к тому же он такой сын, каким никому из нас в определенном отношении никогда не стать. Не наше дело сегодня углубляться в таинственное учение о предвечном сыновстве. Мы просто знаем, что оно истина. Слово «отче» в его наивысшем постижимом нами смысле уместно исключительно для уст нашего Господа. Но как величественно, как выразительно оно произносится им! Оно показывает его любовь к Богу, его упование на Бога, его полное подчинение божественной воле и его радостное согласие с ней. Он будет сокрушен железным жезлом мщения своего отца, но тем не менее называет его «отче». Ему предстоит испить чашу полыни и желчи, которая была бы поднесена нам, если бы он не осушил ее до дна. И все же он говорит ему «отче». Он показывает нам добрый пример. Во всякое время бедствий и скорби будем же уповать на наше сыновство, на наше усыновление и на отцовство нашего великого Бога. Именно к отцу нашему будем стремиться, ибо к кому еще так обычно бежит дитя? Куда еще мы можем пойти, если не к нашему отцу, который знает, в чем мы имеем нужду прежде нашего прошения у него, и который никогда не оставит своих, но, как и любой отец, желающий своих детей, сжалится над теми, кто боится его». Сама молитва, сам факт молитвы показывает нам его человеческую природу. Иисус молится. Он человек. Он возводит свои глаза к небу и взывает «Отче». Он такой же, как и мы, человек. Но эта молитва в каком-то смысле говорит и о его божественности, которую она едва ли способна скрыть. Как в некоторых статуях, которыми мы часто восхищаемся, можно увидеть чей-то образ, проступающий сквозь мрамор, так и здесь, в молитве Христа, Бог просвечивает сквозь человека. Эту молитву мог вознести только тот, который был в равной степени Богом и человеком. Посмеете ли вы сказать: «Отче, прославь меня, да и я прославлю тебя»? В устах твари это было бы самонадеянностью. Только он, чья богоравность не была им украдена или присвоена, хотя он и умолил, и унизил себя, мог так молиться. Хотя он взывает к Богу: «Отче, прославь сына твоего», все же он добавляет и без всяких пояснений: «Да и сын твой прославит тебя». Он в состоянии вернуть Богу всю славу, которую Бог может дать ему, и в его власти возвеличить имя Отца в той же мере, в какой Отец может возвеличить его имя. Я вижу здесь человеческую природу Христа, но восхищаюсь и преклоняюсь и пред божественной природой нашего благословенного Господа. Первая же фраза его молитвы говорит о его предвидении. «Отче, час настал». Час, определенный в предвечном замысле. Час, о котором пророчествовал и который хотел знать Даниил. Час, на который указывали все остальные часы. Центральный час, вплоть до которого человечество отсчитывало свое время и с которого оно начнет отсчитывать его вновь, если определить свое время правильно. Главная точка, ось и поворотный пункт всей человеческой истории, мрачный, хотя и освобождающий час, час мщения и милости. Пришел час. Он знал об этом. Безошибочное внутреннее предчувствие известило его о том, что настало время принести себя в жертву за грех. Он выразился, однако, весьма определенно. Пришел час. Его вера считала это часом. Ночь в Гефсимании, утро побоев и унижений, день распятия — все это было всего лишь часом, коротким промежутком времени. Душа его скорбела и тосковала,
ибо пришло

0: время его мучений, но радость за то, чему надлежало родиться благодаря его тяжким страданиям, превращала все это время в какой-то один час. Таким образом, его любовь и долготерпение помогли ему презреть время уничижения и позора, рассматривая его как всего лишь короткий эпизод. Предвидение, о котором мы говорили, дает ему возможность видеть то, что лежит за этим часом, то, что будет после него. Мы смотрим на этот час тьмы, и, как правило, ничего кроме тьмы не видим, потому что глаза наши затянуты пеленой неверия. Но он видит дальше, и поэтому молится: «Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Глаз его созерцает славу, которая еще предстоит быть явленной, но радость от этого созерцания такова, что даже его собственная смерть кажется ему всего лишь одним часом, который скоро пройдет и канет, растворившись в славе его Отца. Во всем этом, братья, уподобимся же нашему Господу и будем смотреть не на то, что есть, но на то, что будет». Не на эти незначительные и скоро приходящие страдания, но на ту, во много раз превосходящую и предвечную славу, что придет на их место. Будем же со святым упованием, когда бы ни пришел наш час тьмы, обращаться к нашему Господу, который в тайне. Лучшая готовность для худшего часа — это молитва. Лучшее средство для сокрушенного духа — это близость к Богу. Последуем же в этом нашему Учителю, и да поможет нам Дух Святой. Рассмотрим же теперь слова молитвы, заключающие в себе ее суть. Сама молитва состоит как бы из двух частей. В первой мы видим просьбу, касающуюся его самого: «Отче, прославь Сына Твоего». Во второй — мотив просьбы: «Да и Сын Твой прославит Тебя». Начнем таким образом с просьбы, касающейся его самого, причем я обращаю ваше внимание на то, что это исполненная просьба. Больше 18 веков прошло с тех пор, как эти божественные слова слетели с уст нашего благословенного Учителя, и они получили ответ, они были исполнены и все еще продолжают исполняться. Мы не будем рассматривать их с точки зрения апостолов, но с нашей собственной точки зрения, видя в молитве именно просьбу, которая исполнена. И прежде всего, она была исполнена во время его страданий. Некоторые из ранних отцов ограничивали смысл этих слов страстями нашего Господа. И мне нравятся их сильные выражения, когда они говорят, что крест его был его престолом, а Гефсимания была так же славна, как Елеон, если не больше, ибо слава креста была бы замечательной темой при условии, что у нас хватило бы разумения и слов, чтобы выразить ее. Говорим ли мы о бесчестии? Несомненно, он умер смертью злодея. Говорим ли мы о позоре? Нет сомнений. На него плевали, над ним насмехались. Говорим о слабости? Нет сомнений. Он покоился во гробе. Но в своих бесчестии, позоре и слабости Иисус в наивысшей степени знаменит, почитаем и крепок. Вера видит нравственное и духовное великолепие вокруг его распятого Господа, которое затмевает собой весь блеск и сияние, что до этого исходили от его вечного престола. Я не буду также ограничивать смысл этих слов, хотя данная точка зрения должна быть включена в общий ход наших рассуждений. Сын Божий был прославлен, когда умирал на кресте, и это была одна сторона его славы. Она заключалась в том, что он смог вынести на себе огромное бремя человеческой вины. Как человечество в целом, мы были совершенно раздавлены ею. Тысяча Самсонов не смогла бы освободить нас. Ангелы и архангелы, серафимы и херувимы не смогли бы поднять эту громадную массу. Но этот один человек, без чьей-либо помощи, пребывая в телесной слабости и переживая смертные муки, понес огромное бремя человеческой вины. Наказание мира нашего было на нем. Господь возложил на него беззаконие всех нас. О, что это было за бремя! И то, что он смог понести его, было воистину явлением его славы. Грешник, погибающий в аду, не в состоянии вынести гнев Божий. Муки вечные не освободят от наказания, не исчерпают его, и все же он вынес это бремя за один час. О, удивительная сила воплотившегося Бога! Воистину славен Ты, о Христос на кресте, более славен, чем даже когда словом Своим поколеблешь не только землю, но и небо, ибо сейчас вся тяжесть разгневанного неба покоится на Тебе, а Ты стоишь под нею твердо, не колеблясь. Восславьте же Его, возлюбленные, вы, ради кого Он понес эту тяжесть, восславьте Его, что Он смог ее вынести. Он был также прославлен тем, как Он нес это бремя, как выдержал все это, не уклоняясь и не отступая назад. В нем не было ни вины, ни злого умысла, хотя снова и снова Его допрашивали Каиафа, Ирод, Пилат. От Него не было слышно раздраженных и сердитых речей, когда Его унижали, били по голове, плевали в Него. Он не проявил ничего, кроме кротости, даже когда враги пригвоздили Его руки и ноги, ничего, кроме всепобеждающего сострадания и всемогущей любви, даже когда они насмехались над Его муками. Все их поношения, вся их брань не могли вызвать у Него гнев, и когда Ему кричали «Пусть сойдет со креста, и мы уверуем в Него», все же Он не освободил свою руку от мучительного древа, чтобы ударить ею насмешников, и не отряхнул свою ногу от гвоздя, чтобы оттолкнуть ею поносящих Его. Видя Его телесные муки, Его душевную пытку, Его духовный мрак, зная, что все силы земли и ада были брошены на Него, и более того, самое худшее, помня, что лик Отца был сокрыт от Него, пока Он кричал «Для чего Ты меня оставил?», и все же зная, что наш Защитник, начав свое спасительное дело, довел его до конца, ни в чем не уклонившись от клятвы, которую дал, не отступив под ударами, которые ему пришлось вынести, я говорю вам, он был славен в своих страданиях, и молитва его была услышана. Отец прославил своего сына уже на древе. Это был час славы, который мог бы ослепить даже ангельские глаза тот час, когда он сказал «совершилось» и испустил дух. Для чего же он совершил это? Он совершил это для того, чтобы спасти свой народ, чтобы заселить рай бессмертными духами, которые найдут в нем самом источник вечной радости и услады, чтобы поколебать врата ада. Бог воистину прославил своего сына, дав ему возможность вынести, и вынести так безупречно, всю тяжесть греха и наказания за него. И сегодня, возлюбленные, мы видим, что Бог прославил своего сына в его смерти, потому что, умирая, он спас свой народ. Я ни в коем случае не верю, что результат смерти Христа был или мог быть в какое-то время неопределенным или неясным. То, что он намеревался сделать своей смертью, то, что хотел достичь ею, обязательно должно было быть сделано и достигнуто. И на сегодняшний день оно сделано до последней йоты или черты. Его великой целью было искупление его избранных. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Говорят, что некоторые поют «Он искупил нас из человеков». Теперь, когда он умер, он не сделал искупление своего народа возможным, но искупил его полностью. Своими муками и смертью он не просто даровал голую надежду на прощение грехов, но в самый миг своей смерти он забросил грех своих избранных в глубину морскую. Он не просто сделал спасение человеков возможностью, которую они смогут реализовать, Но он спас свой народ тогда же и там же, совершив то, ради чего он и приходил, и в доказательство чего написано, что этот человек, после того, как он принес жертву за грехи всех, воссел одесную Бога. Он не воссел бы там, если бы не сделал своего дела. Согласно словам пророка, он покрыл преступление, запечатал грех и привел правду вечную, ибо он принес действительное искупление и примирение, которое никто и ничто не сможет подвергнуть отрицанию. И таким образом отец прославил своего сына, уже когда сын его умирал, так как отец принял его кровь, искупающую его народ». Отец прославил своего сына, дав ему уже в час его страданий победить всех его врагов. Та пригвожденная нога сокрушила главу змея, так что он уже никогда не смог вернуть себе былую силу. Та пригвожденная рука схватила змею греха и задушила ее, а та умирающая голова, склонившись, поразила смерть ее же собственным мечом, как Давид Голиафа, ибо он смертью смерть попрал. Силы зла были огромны, подумайте только о грехе, о сатане, о смерти, но все их объединенные полчища были разбиты в том одном генеральном сражении, в котором крест был знамением, а умирающий Спаситель — победителем. О славный Господь! Ты пленил плен, властно подвергнув своих противников позору, уже вися на кресте, и пригвоздив к проклятому древу рукописание, которое было против нас. Да, Отец уже тогда прославил тебя, несмотря на то, что ты переживал смертные муки. Кроме этого, были и внешние знамения, говорившие о прославлении Христа уже в его смерти, на которых вряд ли стоит останавливаться подробно. Не разорвалась ли надвое завеса в храме? Не спрятало ли солнце лик свой? Не отверзлись ли гробы, а усопшие не воскресли ли? Не устрашился ли весь Иерусалим, а сотник не сказал ли, воистину он был Сын Божий? Да, Отец прославил своего Сына, даже когда Ему угодно было сокрушить Его, предав на страдание. Одной рукой Он поражал Его, а другой прославлял. Две силы, разрушающая и поддерживающая, действовали в одно и то же время. Отец прославлял Сына Своего.
1: Дорогие радиослушатели! Вы прослушали первую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Сын, прославленный Отцом, и Отец, прославленный Сыном». До свидания, до следующей встречи.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».
2: Здравствуйте! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ о человеке, пострадавшем от клеветы, и который чуть не погубил себя из-за своей ограниченности. Оказались ли превратности судьбы для парня лишь результатом нелепого стечения обстоятельств? Или же был в этом какой-то высший смысл? Герой нашей истории смог найти ответ на этот вопрос, лишь когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.
3: О, Господи, Господи!
4: Когда же я привал?
5: Может, перекурим уже?
6: Ну ладно, ладно, ребята, ладно! Ну давайте отдохнем здесь несколько минут.
7: Окей. Нам нужно остановиться и как следует отдохнуть. А то мы так не дотянем до снабжения.
8: Ложись!
6: Ложись, ребята! Засада! Засада! Рассредоточиться! Рассредоточиться!
9: Посмотрите, сколько их на этой горе!
8: Справа! Справа!
9: Помогите!
8: Где врача!
6: Черт! Потерпи, потерпи, Майк, я иду! Я иду, Майк, потерпи!
9: Я не выдержу, помогите мне!
6: Я уже здесь, Майкл! Не шевелись, Майкл! Я сейчас вколю тебе обезболивающее!
9: Мне ранило! Доктор, я не могу идти!
6: Потерпи, это поможет!
9: Я не хочу умирать во сне, доктор!
6: Майкл, успокойся! Это морфин, просто обезболивающее, а не снотворное!
9: Я не хочу оставаться умирать здесь один! Доктор! Не бросайте меня!
6: Я не брошу тебя! Эй, кто-нибудь! Эй, помогите! Помогите! Помогите мне вытащить его отсюда!
9: Господи! Я умираю! Я умираю! Я попаду в ад!
6: Держись рядом со мной, Майкл! Мы должны выбраться отсюда! Он синеет у меня на глазах! Срочно нужен вертолет! Его нужно как можно скорее доставить в город! Иначе парню конец. Эй, помогите, ребята, помогите, пожалуйста. Его нужно вытащить отсюда, иначе парню конец. Помогите.
10: Я попал на войну еще совсем желторотым птенцом. Я никогда в своей жизни не видел своего отца. Они с мамой развелись, прежде чем я родился. Мама целыми днями была занята на работе, а я оставался с бабушкой. Они очень меня любили, но все же мне не хватало отца. А когда мне исполнилось 18 лет, у мамы обнаружили рак. Это привело ее к Богу. Мы начали ходить с ней в церковь, но я там ничего не понимал и мне было просто неинтересно.
11: Мама, ну скажи, ну зачем мне ехать на эту службу?
12: Хуже
11: не хочу.
12: Хуже тебе от этого не станет. Не ной, пожалуйста. Ну ладно, не обижайся. Ума не приложу. Ну почему ты не хочешь ходить в церковь? Мне, например, там очень нравится.
11: Да я просто не понимаю всех разговоров эти о Боге.
12: Ну хочешь, верь, хочешь, нет. Но все это очень важно.
11: Можно подумать. Я вообще сомневаюсь, что Бог существует.
12: Когда-нибудь ты в этом убедишься.
11: Вот еще. Лучше бы я остался играть с ребятами в футбол.
12: Не спорь. Больше мы это обсуждать не будем. Когда зайдем в церковь, веди себя спокойно, Майк. И внимательно слушай священника.
11: Ой, сдохнуть можно от скуки. Ну да ладно. Мне все равно все это до лампочки.
10: Посещение церкви тогда мне ничего не дало. У меня были свои интересы, ими я и занимался. Мне нужны были деньги, Я не брезговал тогда ничем ради пары долларов в кармане. Работать или воровать мне было без разницы. Нет, конечно, я не угонял машины, не грабил банки, но тянул по мелочи все, что плохо лежало. Чего я только не вытворял в те подростковые годы. Но совершенно неожиданно для меня моя вольная жизнь вдруг закончилась. Однажды мама достала из почтового ящика повестку в армию.
12: Ты же знал, что это рано или поздно должно было случиться, Майк. В чем, собственно, дело?
10: Просто я не хочу идти в армию.
12: Странно. А мне казалось, что ты с детства мечтал стать военным.
10: Мечтал. Ну пойми, это же совершенно разные вещи. Идти служить добровольно или по призыву, когда кто-то приказывает.
12: Ну что мы можем сделать?
10: Мама, меня же могут послать во Вьетнам.
12: Ой, может, все обойдется?
10: Вся моя жизнь пойдет под откос. С утра до вечера маршировать и бесконечно подчиняться чьим-то дурацким приказам.
12: А где ты будешь проходить подготовку?
10: Не знаю. Еще не сказали. Мам, ты прилетишь ко мне?
12: О чем ты говоришь, Майк? Ни за что на свете. Ты же знаешь, как я до смерти боюсь самолетов.
10: Впервые в своей жизни я оказался в ситуации, когда мои интересы никого не интересовали. Уже была пройдена начальная военная подготовка, а я так толком еще и не понял, что со мной происходит. И вот, пожалуйста, я оказался крайним. Произошло именно то, чего я больше всего и боялся. Меня все-таки отправили воевать во Вьетнам. Я был зачислен в 4-ю пехотную дивизию, а пуля нашла меня на 3-й месяц службы. Она ударила меня в позвоночник, как раз под левой лопаткой. Боль была просто адская. Под бешеным огнем врач все-таки не бросал меня. На помощь пришли и другие ребята.
1: Командир, вертолет на подходе!
13: Билл, я приказываю быстрее подготовить раненых.
14: Он, кажется, потерял сознание. Нельзя терять ни минуты! Вроде бы морфин начинает действовать. Он пришел в себя. Майкл, ты меня слышишь? Майкл, ты меня слышишь? Майкл,
13: да.
14: Очнись!
13: Могут начать атаку.
14: Да.
13: Любую секунду.
14: Сейчас тебя отправят на вертолете в госпиталь. Ты меня слышишь?
10: Да.
14: Отправят тебя на вертолете в госпиталь,
10: доктор.
14: Майкл!
10: Доктор, возьмите, пожалуйста, мои часы и бумажник. Отправьте их маме, ладно? Там, куда я попаду, мне это уже не понадобится. Я знал, что попаду в ад, и все мое существо содрогалось от ужаса. Поскольку я не принял Иисуса, когда был здоров, то не хотел лицемерить и призывать его в последнюю минуту. Теперь-то я понимаю, что мне мешало сделать это моя гордыня. Вертолет доставил меня в полевой госпиталь, а через 10 дней меня послали на лечение в Японию. Это продолжалось несколько недель. Я был на волосок от смерти.
3: Майк! Майк, ты слышишь меня? Твоя мама приехала.
12: Майк! Господи, сынок! Какой ужас! Ты весь в трубках! Схудал кожа до кости.
10: Мама. Мама. Как ты здесь оказалась?
12: Я очень переживала за тебя. Вот и приехала.
10: А где я?
12: В Японии. В больнице.
10: А как... Как ты сюда добралась?
12: Я прилетела на самолете.
10: Меня подстрелили, мама.
12: Я знаю. Знаю, Майк. Не переживай, я буду рядом с тобой.
10: Мама, как я рад, что ты приехала. Я...
12: Доктор, он выживет.
3: Ваш сын то и дело теряет сознание. Успокойтесь. Видите ли, инфекция попала в спинномозговую жидкость и, как результат, бактериальный менингит.
12: Менингит? Это помимо того, что он ранен?
3: Мы делаем все, что в наших силах. Мы уже испробовали все средства, но справиться с заражением так и не удается.
12: Если бы я только могла приехать хоть немного раньше.
3: Его доставили из полевого госпиталя с очень высокой температурой. Врачи на месте так и не смогли поставить диагноз. Только дополнительные обследования здесь, в клинике, показали, что у вашего сына менингит.
12: Мой бедный мальчик. Какой он несчастный. Я его просто не узнаю.
3: Я хочу, чтобы вы знали всю правду. Он в критическом состоянии.
12: Откуда у него воспаление?
3: Ну, вероятнее всего, заражение произошло, когда его ранило.
12: Ну, я надеюсь, Майк выживет.
3: У нас есть еще один препарат. Попробуем его. Но если это лекарство не поможет, то, увы, сами понимаете.
12: Господи, прошу тебя, не дай моему мальчику умереть.
10: Через 3 месяца стало совершенно ясно, что я выкарабкался. В общей сложности я провел около 1.5 года в разных клиниках. Наконец, меня выписали. Но я вышел оттуда в мир полным инвалидом. Ноги у меня были полностью парализованы. Я страшно ослабел и телом, и душой. В больницах меня постоянно пичкали наркотиками, и, конечно, я к ним привык. И вот теперь они с выпивкой хоть как-то скрашивали мое существование. Почти все друзья от меня отвернулись. Однажды вечером я пригласил прийти поиграть в карты знакомых ребят.
1: Ты посмотри.
15: Да,
1: ты
15: вещь, посмотри, что надо. Да,
1: посмотри, какая.
15: Ну еще бы.
1: Посмотри,
15: а ровно, еще один я держу себе под матрасом.
1: Дед достал, вот. Май.
15: О, видишь?
1: Дед достал. Да.
15: Ну, с такими пушками ты хоть на медведя готов идти. Люблю оружие. С детства. Ты, парень, не промах.
10: Ну, ладно. Что, как говорится, ближе к телу.
15: Ну.
10: В покер сыграем?
1: Еще как? Поехали, ребят. Почему? Да, поехали.
10: Если кто хочет пить, пожалуйста.
15: Я не против. Тебе налить, Майк?
10: Нет, мне не надо пока.
1: Кто не пьет?
10: Мозги мне нужны для игры.
15: Так, кто раздает?
10: Кто раздает-то?
1: Я. Ну, давай, раздавай. Давай, поехали.
15: Мне еще одну.
1: Так.
15: Еще. Так, хорошо.
1: Так. Я пас. Так, убери руки.
15: Так, все. Мне еще одну.
1: Налей сюда, Винца.
10: Мне. Слушайте, этот парень махлюет.
1: Не понял?
15: Мне очень жаль, ребята, но кажется, я выиграл эту партию.
1: Погоди, как это ты выиграл?
10: Смотрите на его карты. Да,
1: погоди.
10: Да он же жульничает.
15: Ты назвал меня жуликом?
10: А кого ты ребят, думал?
15: Ребят, ах ты!
10: Когда он попытался схватить пистолет, лежавший под матрасом, то я успел первым выхватить из-под подушки другой пистолет, о котором он еще не знал, и выстрелил ему прямо в голову. Его приятели выбили у меня пистолет из рук и увезли парня в больницу. Меня обвинили в стрельбе из огнестрельного оружия в городе. Я был так туп, что даже не нанял адвоката, не просил никакой защиты в суде. После недолгого пребывания за решеткой я запил еще больше. Однажды вечером я начал развлекаться в баре, окончилось все разбирательством у шерифа. Чтобы помочь мне выпутаться из этой ситуации, приехала мама.
12: Ради бога, что случилось, Майк?
10: Я ничего не помню, мама.
12: Шериф говорит, что ты проехал мимо него по дороге. Он сразу понял, что ты был в нетрезвом состоянии. Тогда он поехал за тобой, а потом ты попал в аварию.
10: Да? Ну надо же.
12: Ты пьешь слишком много, Майк.
10: А как иначе? Как иначе, если жизнь для меня потеряла всякий смысл?
12: Но ты позволяешь себе такое, что просто волосы становятся дыбом. Особенно после того, как ты подстрелил того парня.
10: Он меня в покое не оставит. Этот подонок выслеживает меня.
12: Ты стал слишком невменяемым. Я с тобой как на вулкане. Каждую минуту в напряжении. Шериф, мне кажется, суд должен принять какое-то решение, как быть дальше, потому что я не могу ручаться за своего сына. Он опасен и для себя, и для окружающих.
10: Мама! Мама, так как ты можешь?
12: Это ради твоего блага, Майк. Если бы ты видел себя со стороны.
10: После этого случая меня отправили на 3 месяца в психушку. Но врачи никаких отклонений не обнаружили, и через неделю меня выписали. А вернувшись домой, я вдруг ясно осознал, что по сути я был никому не нужен. Нет, у меня были какие-то приятели, но настоящих друзей, на которых бы я мог положиться, у меня не было. И я понял, что мне оставалось надеяться лишь на собственные силы. Тогда я бросил пить и начал читать. Через некоторое время я решил поступить в университет, и меня приняли, несмотря на низкие оценки в аттестате. В первый же день учебы я увидел необыкновенно красивую девушку. Ее звали Сьюзан. Но прошло еще несколько месяцев, прежде чем мы начали с ней встречаться.
16: Я тоже обратила на тебя внимание в первый же день, когда я пришла на занятия. Захожу в вестибюль, а вокруг столько народа, и вдруг вижу парня с такими очаровательными карими глазами, каких я еще ни у кого не видела.
10: Правда?
16: Да, ты мне сразу показался очень привлекательным.
10: А я в тебя влюбился с первого взгляда.
16: Я несколько недель надеялась увидеть тебя снова, но у меня не получалось. Я не знала, что ты учишься вечером.
10: А я тогда и не мечтал, что смогу тебе понравиться.
16: Вот глупый. А, я тебя заметила почти случайно. Ты разговаривал с моей подругой по комнате.
10: Да-да-да, помню.
16: Угу. Ты тогда сказал мне, что не любишь светских разговоров.
10: Я люблю в тебе все, Сьюзан. Все без исключения. Твое лицо, походку, волосы. Я просто схожу с ума от любви к тебе.
16: Майк тогда даже не подозревал, что я ходила в церковь, которая заставила меня выбирать между ней и Майком. Я решила остаться с возлюбленным. Мы поженились. Но меня очень интересовали вопросы духовной жизни. А Майку до этого не было никакого дела. Однажды я зашла в магазин христианской литературы и, просматривая книги, наткнулась на комментарий к Откровению, которые, как мне показалось, могли бы быть интересными и Майку. Я их купила, почитала немного сама, а потом дала мужу.
10: Сьюзен!
16: А!
10: Сьюзан, пойди сюда на минутку, милая.
16: Что случилось?
10: Сьюзан, ты только послушай, что здесь написано. Вот. Угу. Откровение, глава 1, стих 18. «И живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Сьюзан, это означает, что Иисус Христос – Бог.
16: Бог?
10: Конечно!
16: А я этого и не знала.
10: А здесь также сказано, вот послушай, здесь также сказано, что все мы грешники, но я это знал и раньше, я ведь всю жизнь только тем и занимался, что грешил.
16: Погоди, что ты читаешь? Книгу, которую я купила?
10: Да.
16: Я рада, что ты нашел в ней кое-что интересное для себя.
10: Вот послушай, что здесь еще написано.
16: Угу.
10: Все, что вам нужно сделать для спасения, это уверовать в то, что Иисус Христос умер на кресте за ваши грехи.
16: И это достаточно?
10: Сьюзан, я только что обратился к Господу с молитвой и попросил Его стать моим спасителем.
16: О, Майк, я рада за тебя.
10: Почему бы тебе не сделать то же самое?
16: Да, я тоже хочу помолиться с тобой. Господи, я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи, был погребен и на третий день воскрес. Прошу тебя, освободи меня от грехов и стань моим спасителем. Аминь.
10: Аминь. Сьюзан, давай начнем изучать Писание и ходить в церковь. Тогда мы точно не ошибемся.
16: Я согласна.
10: Ты у меня просто замечательная жена. Я тебя так люблю. Как я рад, что мы вместе. Ну, не просто ли это? Ну, скажи, ну, вот не просто ли то, что мы сделали с тобой?
16: И мне кажется, таким образом мог спастись каждый.
10: Ты знаешь, читая все это, я вспомнил о том, о чем уже не вспоминал целых 7 лет.
16: О чем?
10: Ну, тогда, во Вьетнаме, когда меня ранило, я был уверен, что попаду в ад. И хотя я тогда не верил в Бога, я все равно обратился к Нему и сказал, что знал о грозившей мне гиене огненной.
16: Но, Майк, ты уже вне опасности.
10: Да, это так. Иисус спас меня. Сначала врачи спасли мне жизнь, а сейчас Иисус спас мою душу.
16: Наша жизнь невероятно переменилась. Майк бросил пить, курить и даже принимать обезболивающее. Мы стали прихожанами местной церкви, а со временем Майк был посвящен в духовный сан и назначен деканом библейского института. Бог дал нам 3 детей. Майк вел активную миссионерскую работу, он свидетельствовал и проповедовал Евангелие на улицах. Но весной 1996 года у Майка вдруг начались проблемы с речью. Он не мог четко выговаривать слова. И мы обратились к врачам и были потрясены страшным диагнозом. Болезнь Лу Гейрига. Болезнь Лу Гейрига. Какой ужас, Майк!
10: Мне просто не верится.
16: Нет, нет, этого не может быть. Нервная дегенерация, притом неизлечимая.
10: Вот. Почему мне в последнее время так трудно говорить? Рано или поздно меня совершенно парализует.
16: О, Майк!
10: Мне очень жаль, Сьюзан, что тебе придется из-за меня еще столько претерпеть в жизни.
16: Ты об этом не волнуйся. Я знаю, Бог даст нам силы пережить все испытания.
10: Я согласен, если Господу угодно обречь меня на эти мучения, но я боюсь за тебя.
16: Все будет хорошо, Майк. Вот увидишь, я люблю тебя. Пути Господни неисповедимы. Я верю, что есть и в этом какой-то смысл. Он должен быть.
10: Ну что ж, сегодня вечером Мне придется обо всем рассказать в собрании.
16: Но на собрании Майк уже не мог говорить. Как люди плакали. Я никогда и не думала, что они так любили моего мужа. Он был так нужен каждому члену нашего собрания. Накануне Рождества Майку исполнилось 47 лет. Вся община праздновала его день рождения. А один из его ближайших друзей приготовил для Майка сюрприз.
1: Братья и сестры, вы все помните, конечно, свидетельство нашего Майка. Как он был тяжело ранен на войне во Вьетнаме, чуть было не погиб. Но у Бога, у нашего Бога были другие намерения. Если бы тот врач не вынес его с поля боя, из той ужасной мясорубки все для нашего Майка обернулось бы по-другому. Майк все эти годы пытался хоть что-то узнать о судьбе спасшего его 26 лет назад человека. И вот сегодня, в свой день рождения, Майк наконец сможет увидеть своего друга, Пол Маккомби.
16: Какой это был волнующий момент. Друзья долго не могли выпустить друг друга из объятий. По их щекам текли слезы. Мы с Майком были просто вне себя от радости.
1: Друзья мои, если бы вы знали, как нелегко было мне организовать эту встречу. Я нанял детектива, который тоже воевал во Вьетнаме. Да-да-да, он отказался брать деньги за эту работу.
17: Молодец!
1: Он долго искал, и, наконец, его усилия увенчались успехом. И представьте, Пол тоже все эти годы мечтал узнать, что случилось с Майком после того, как его забрали на вертолете. Представляете?
16: После встречи Пол вернулся к себе домой в Луизиану. Поскольку он не знал Христа, сотни прихожан начали молиться о том, чтобы Бог открыл его сердце. И через полтора месяца Майк получил звонок от своего боевого товарища. О, Пол, я так рада слышать тебя. Я слушаю.
18: Я хотел рассказать вам, что тоже принял Христа как своего спасителя.
16: Слава Богу!
18: Слава Богу!
16: У нас здесь все молились за тебя, Пол.
18: Ну вот, Сьюзан, ты видишь, теперь круг замкнулся. Господь в своем милосердии позаботился о двух заблудших существах, которыми мы были тогда в джунглях. Он использовал меня для спасения жизни Майка, а затем он воспользовался вами, чтобы спасти мою душу.
16: Мы так счастливы за тебя, Пол. Ты не можешь даже представить, как мы рады.
18: Спасибо вам. Хвала Господу!
16: Хвала Господу!
18: Впервые в своей жизни я чувствую себя, наконец, спокойно.
16: Майк рассказывает о своей жизни для того, чтобы донести до страждущих чудесную благую весть. Она состоит в том, что Иисус умер ради искупления наших грехов и ради новой жизни для нас. Дорогие друзья, не поддавайтесь страху. Не бойтесь неудач. Позвольте Господу изменить вашу жизнь прямо сейчас.
2: Мы надеемся, что свидетельство Майка помогло вам увидеть, что у Бога есть замысел для вашей жизни. В каком бы сложном положении вы ни оказались, Господь сможет дать вам мир и надежду на будущее. Его любовь способна творить чудеса. Не ждите. Доверьтесь Иисусу прямо сейчас. Пригласите Его войти в свое сердце, и Всевышний наполнит вашу жизнь с избытком.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга Левит, глава 23. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои». 6 дней можно делать дела, а в 7-й день, суббота, покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером, Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В 1-й день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник». И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от 1-го дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До 1-го дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлебовозношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока однолетних и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение и возлияние к ним в жертву в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами 1-го плода и с 2 агнцами. И это будет святынею Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь и оставшийся от жатвы твоей, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши, с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера празднуйте субботу вашу. И сказал Господь Моисей, говоря, скажи сынам Израилевым, с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущей, семь дней Господу. В первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву Господу. В восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, закалываемые жертвы и возлияние, каждое в свой день, кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень семь дней, в первый день покой и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней». И празднуйте этот праздник, Господень, семь дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В седьмой месяц празднуйте его. В кущах живите семь дней. Всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской». «Я Господь Бог ваш», и объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних.
3: Третья книга Моисея, Левит, глава 24. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Прикажи сынам Израилевым, чтоб они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения». Чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда». И возьми пшеничной муки, и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, да будет это при хлебе, в память, в жертву Господу. Каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели

человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея, Левит, глава 25. И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезывай виноградник твой и собирай произведения их. А в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтоб было у тебя в семи субботних годах 49 лет. И воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей, и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее. Ибо это юбилей, священным да будет он для вас. С поля ешьте произведение ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число лет жатв он продает тебе. Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Исполняйте постановления мои и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на 3 года. И будете сеять в восьмой год, но есть будете произведения старые до 9-го года. Доколе не поспеют произведения его, будете есть старые. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте

0: выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года от продажи его. В течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его, в роды его, и в юбилей не отойдет от него. А дома в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли. Выкупать их можно, и в юбилей они отходят. А города левитов, дома в городах владения их, левитам всегда можно выкупать. А кто из левитов не выкупит, то проданный дом в городе владения их в юбилей отойдет, потому что дома в городах левитских составляют их владение среди сынов Израилевых. И полей вокруг городовых продавать нельзя, потому что это вечное владение их. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтоб жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для прибыли. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтобы быть вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих, потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской, не должно продавать их, как продают рабов. Не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего. А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать, и из племени их, которые у вас, которые у них родилось в земле вашей, и они могут быть вашей собственностью. Можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе, как имение. Вечно владейте ими, как рабами. А над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом не господствуйте с жестокостью. Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его, или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родства его, из племени его должен выкупить его, или, если будет иметь достаток, сам выкупится. И он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя, до года юбилейного. И серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет, как временный наемник он должен быть у него. И если еще много остается лет, то по мере их он должен отдать в выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него как наемник во все годы. Он не должен господствовать над ним с жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы — мои рабы. Они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я Господь Бог ваш. Третья книга Моисея, Левит, глава 26. Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь, Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите. Я Господь. Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой. И молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча. Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое, прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтоб вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятою головою. Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, если презрите мои постановления, если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь. И напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли не дадут плодов своих. Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш, и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Если после сего не исправитесь и пойдете против меня, то и я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши. И наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи и будут отдавать хлеб ваш весом. Вы будете есть и не будете сыты. Если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши. И будете есть плоть сынов ваших и плоть дочерей ваших будете есть. Разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возвнушается душа моя вами. Города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоухания жертв ваших. Опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней, а вас рассею между народами, и обнажу вслед ваш меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего, когда вы будете в земле врагов ваших. Тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы ваши. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней. Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует. И споткнутся друг на друга, как от меча, между тем, как никто не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим. И погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших. А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших, и за беззаконие отцов своих исчахнут. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои. И я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. Тогда, как земля оставлена будет ими, и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их гнушалась постановлениями моими, и тогда, как они будут в земле врагов их, я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними, ибо я Господь Бог их. Вспомню для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской пред глазами народов, чтобы быть их Богом. Я Господь. Вот постановления и определения и законы, который постановил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синае через Моисея. Третья книга Моисея, Левит, глава 27. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей, то оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряных по сиклю священному. Если же это женщина, то оценка твоя должна быть 30 сиклей. От 5 лет до 20 оценка твоя мужчине должна быть 20 сиклей, а женщине 10 сиклей. А от месяца до 5 лет оценка твоя мужчине должна быть 5 сиклей серебра, а женщине оценка твоя — 3 сикля серебра. От 60 лет и выше мужчине оценка твоя должна быть 15 сиклей серебра, а женщине 10 сиклей. Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представит его священнику, и священник пусть оценит его. Соразмерно с состоянием давшего обет пусть оценит его священник. Если же то будет скот, который приносит в жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято. Не должно выменивать его и заменять хорошее худым или худое хорошим. Если же станет кто заменять скотину скотиною, то и она и замен ее будет святыней. Если же то будет какая-нибудь скотина нечистая, которую не приносят жертву Господу, то должно представить скотину священнику, и священник оценит ее, хороша ли она или худа. И как оценит священник, так и должно быть. Если же кто хочет выкупить ее, то пусть прибавит пятую долю к оценке твоей. Если кто посвящает дом свой в святыню Господу, то священник должен оценить его, хорош ли он или худ, и как оценит его священник, так и состоится. Если же посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и тогда будет его. Если поле из своего владения посвятит кто Господу, то оценка твоя должна быть по мере посева. За посев хомера ячменя 50 сиклей серебра. Если от юбилейного года посвящает кто поле свое, должно состояться по оценке твоей. Если же после юбилея посвящает кто поле свое, то священник должен рассчитать серебро по мере лет, оставшихся до юбилейного года, и должно убавить из оценки твоей. Если же захочет выкупить поле, посвятивший его, то пусть он прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и оно останется за ним. Если же он не выкупит поле, и будет продано поле другому человеку, то уже нельзя выкупить. Поле то, когда оно в юбилей отойдет, будет святынею Господу, как бы поле заклятое. Священнику достанется оно во владение. А если кто посвятит Господу поле купленное, которое не из полей его владения, то священник должен рассчитать ему количество оценки до юбилейного года, и должен он отдать по расчету в тот же день, как святыню Господню. Поле же в юбилейный год перейдет опять к тому, у кого куплено, кому принадлежит владение той земли. Всякая оценка твоя должна быть по сиклю священному. 20 гер должно быть в сикле. Только первенцев из скота, которые по первенству принадлежат Господу, не должен никто посвящать, вол ли то или мелкий скот. Господни они. Если же скот нечистый, то должно выкупить по оценке твоей и приложить к нему пятую часть. Если не выкупит, то должно продать по оценке твоей. Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, человека ли, скотину ли, поле ли владения своего, не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господня. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается. Оно должно быть предано смерти. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом, десятое должно посвящать Господу. Не должно разбирать, хорошее ли то или худое, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно, и замен его будет святынею и не может быть выкуплено. Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синае. Четвертая книга Моисея, числа, глава первая. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря, «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужского пола поголовно от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их исчислите их, ты и Аарон. С вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который в роде своем есть главный. И вот имена мужей, которые будут с вами. От Рувима Елицур, сын Шедеура. От Симеона Шелумиил, сын Цуришаддая. От Иуды Наасон, сын Аминадава. От Иссахара Нафанаил, сын Цуара. От Завулона Елиав, сын Хелона. От сынов Иосифа, от Ефрема Елишама, сын Аммиуда. От Манассии Гамалиил, сын Педацура. От Вениамина Авидан, сын Гедеония. От Дана Ахиезер, сын Аммишаддая. От Асира Пагиил, сын Охрана. От Гада Елиасав, сын Ригуила. От Нефалима Ахира, сын Енана. Это избранные мужи общества, начальники колен отцов своих, главы тысяч Израилевых. И взял Моисей и Аарон мужей сих, которые названы поименно, и собрали они все общество в первый день второго месяца, и объявили они родословие свои по родам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше поголовно, как повелел Господь Моисею. И сделал он исчисление им в пустыне Синайской. И было сынов Рувима, первенца Израилева, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен поголовно всех мужского пола, от 20 лет и выше, всех годных для войны. Исчислено в колене Рувимовом 46 500. Сынов Симеона по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен поголовно всех мужского пола, от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Симеоновом 59 300. Сынов Гада по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Гадовом 45 650. Сынов Иуды по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Иудином 74 600. Сынов Иссахара по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Иссахаровом 54 400. Сынов Завулона по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Завулоновом 57 400. Сынов Иосифа, сынов Ефрема по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Ефремовом 40 500. Сынов Манассии, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Манассиином 32 200. Сынов Вениамина, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Вениаминовом 35 400. Сынов Дана, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Дановом 62 700. Сынов Асира, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Асировом 41 500. Сынов Нефалима, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Нефалимовом 53 400. Вот вошедшие в исчисление, которых исчислил Моисей и Аарон и начальники Израиля, 12 человек по одному человеку от каждого племени. И было всех, вошедших в исчисление сынов Израилевых, по семействам их, от 20 лет и выше всех годных для войны у Израиля, и было всех, вошедших в исчисление, 603 550. А левиты по поколениям отцов их не были исчислены между ними. И сказал Господь Моисею, говоря: «Только колено Левиина не вноси в перепись, и не исчисляй их вместе с сынами Израиля, но поручи левитам скинию откровения и все принадлежности ее и все, что при ней. Пусть они носят скинию и все принадлежности ее, и служат при ней, и около скинии пусть ставят стан свой. И когда надобно переносить скинию, пусть поднимают ее левиты. И когда надобно остановиться скинии, пусть ставят ее левиты. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Сыны Израилевы должны становиться каждый в стане своем, и каждый при своем знамени, по ополчениям своим, а левиты должны ставить стан около скинии откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых, и будут левиты стоять на страже у скинии откровения. И сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею, так они и сделали».
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: В эфире программа «Вечная истина». Открывайте ваши сердца для познания Слова Божьего. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на радиопередачу программы «Вечная истина». Наши занятия являются обзором всей Библии, от книги «Бытия» до книги «Откровения». Наш обзор привел нас в этот раз к моей любимой книге Библии и к моей любимой главе в моей любимой книге. В прошлый раз я дал вам вступление к Псалтырю. Сейчас мне бы хотелось посмотреть поближе, наверное, на самый известный отрывок из всей книги Псалмов. Я начну свой обзор Псалмов с того места, где псалмопевец проповедует. Вы найдете, что человек больше обращает внимание на те псалмы, в которых псалмопевец говорит человеку о Боге, то есть где он проповедует. Псалмопевец рассказывает человеку о своем Боге. Из всех 1199 глав Библии Псалом 22 является моей самой любимой главой. По моему мнению, Псалом 22 является величайшей главой всей Библии. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Ясно видно, что 22-й псалом – это псалом-проповедь. Но к кому обращается Давид и о ком он говорит? Давид обращается к нам с вами. Давид говорит человеку о Боге. Кто-то когда-то назвал псалом 22-й овечьим разговором, потому что этот монолог представлен от лица овцы. Представьте себе маленькую овечку, выглядывающую из-за изгороди. Эта маленькая овечка говорит: «Позвольте мне рассказать вам о моем пастухе. Имея такого пастуха, как у меня, я имею все. У меня есть злачные пажити, у меня есть тихие воды, чаша моя постоянно преисполнена. Я знаю, что пути, по которым я иду, истинные пути. Я знаю, что благость и милость будут сопровождать меня во все дни жизни моей, и я буду обитать со своим пастырем вечно. Все это истина, потому что таков мой пастырь». Псалом 22 был написан благословенным человеком. Давид этот человек. У этого благословенного человека, Давида, есть все. Чего в своей жизни вы желаете больше всего? Злачные пажити символизируют те материальные вещи, в которых мы нуждаемся и которые мы хотим иметь. Давид говорит: «У меня это есть, я имею злачные пажити». Многие люди имеют злачные пажити, но и колики, и язвы в придачу. Но Давид говорит: «У меня есть злачные пажити с тихими водами. С моими злачными пажитями я имею мир в придачу. Меня поражает, как мало людей уверены в том, что они делают то, что должны делать по жизни». Здесь, в 22-м псалме, псалмопевец говорит: «Я знаю, что пути, по которым я иду, истинные пути. Для меня это пути праведности. Я в этом уверен». Давид говорит, что чаша его преисполнена. Это метафора счастья. Все хотят быть счастливыми. Кто-то когда-то сказал: «Счастье – это счастье». Я с этим согласен. Счастье – это когда вы счастливы. В 22-м псалме Давид говорит нам, что благословенный человек – счастливый человек. Он счастлив, потому что его чаша всегда преисполнена. Его счастье длится во все дни жизни и многие дни – вечно. Посмотрите на этого блаженного человека, описанного словами овцы в 22-м псалме. Что является ключом к его блаженному счастью? Хотите ли вы иметь благословение блаженного человека и быть счастливыми? Ключ к этим благословениям и счастью сокрыт в первой строчке этого псалма. «Господь, пастырь мой». До тех пор, пока псалмопевец может сказать «Господь, пастырь мой», он может говорить, что у него есть все. Злачные пажити, тихие воды, преисполненная чаша и стези правды. «У меня все это есть, потому что Господь мой пастырь». Это великое утверждение подсказывает разрешение загадки. Это вступление «Господь, пастырь мой» говорит нам о двух вещах. Оно говорит нам о Боге и о том, как мы его воспринимаем. Также оно говорит нам о том, как мы представляем самих себя. Тут говорится «Господь, пастырь мой», и также этим говорится «Я его овца». Некоторые люди говорили мне, что это ужасно называть человека овцой. Они говорили, что, имея хоть какое-либо представление об овцах, нетрудно понять, как ужасно отзываться о человеческом существе, как об овце. Весьма преуспевающие люди говорили мне: «Я не овца, я не нуждаюсь в пастухе, у меня никогда не возникало проблемы, которую я не смог бы решить сам». В таких случаях я говорил людям: «Можно я за вас буду молиться?» Несколько лет назад, когда был экономический кризис, один продавец автомобилей сказал: «У меня целая партия машин, которые я не могу продать. Я просто не знаю, что делать». Он был одним из тех, которые говорили, что они не нуждаются в пастыре, ведь еще не было проблемы, которую им не удавалось бы решить. Я помню, как один пастор сказал ему: «Возможно, это подходящий момент тебе начать блеять. Возможно, сейчас ты признаешь, что тебе нужен пастырь, который направил бы тебя на стези правды». Я верю, что в Псалме 22 нам говорится: «Господь пастырь мой, и я его овца». Псалом 22 — это признание двух вещей. Давид говорит: «Господь пастырь мой, и я его овца», и в этом ключ к моему благословению. До тех пор, пока я могу сказать, что Господь пастырь мой, пажити злачны, воды тихи, и чаша моя преисполнена. Затем Давид говорит нам, как налаживаются такие отношения с Богом. Открыв, что отношения между овцой и пастухом являются ключевым элементом всех Божьих благословений, невольно возникает вопрос, как установить такое отношение с Богом. Во втором стихе 22-го псалма Давид говорит: «Он покоит меня на злачных пажитях». Если вам приходилось когда-либо пасти овец, то вы наверняка знаете, что пастух делает, чтобы его овцы легли. Пастух оснащен жезлом и посохом. Посох был как бы дубинкой, с помощью которой пастух защищал свое стадо от хищников. Пастух использовал свой жезл для того, чтобы направлять и дисциплинировать своих овец. Один конец жезла был загнут крючком, другой его конец был тупой и тяжелый. Пастух использовал загнутый конец, чтобы вернуть заблудшую овцу. Когда пастух видел необходимость напомнить овце, кто здесь главный, то он ударял ее тупым концом жезла между рогами и говорил: «Успокойся». Я слышал одну историю о курсанте полицейской академии, который преуспевал в занятиях по рукопашному бою. В конце курса изучения военного дела он оказался лучшим в своем классе. Он подошел к инструктору и спросил: «Я очень хочу совершенствоваться в этом. Как я могу улучшить свое мастерство?» Инструктор ответил: «Тебе необходимо тренироваться». Курсант спросил: «Как же я могу получить больше практики?» На что инструктор сказал: «Поедь в деревню и побей там какого-то фермера». Тогда курсант поехал в деревню и остановился, увидев фермера, который выходил из своего сарая. Курсант подошел к фермеру. Тот поздоровался с ним. Поприветствовав фермера, курсант замахнулся и нанес ему удар по основанию шеи. Удар свалил фермера на колени. Он встряхнул головой и сказал: «Что это было?» Курсант ответил: «Это мой удар». «Ну и ну», — ответил фермер. Он поднялся и пошел по направлению к сараю. Тогда курсант снова ударил его. Очередной удар повалил фермера лицом в сено. Секунд через 30 фермер очнулся и сказал: «Что это было?» Курсант ответил: «Это мой удар». «Подожди-ка минуточку», — сказал фермер. Уже не сводя глаз с курсанта, он зашел в сарай. Когда фермер вышел из сарая, он держал что-то за спиной. В одно мгновение он ударил этим курсанта. 30 минут спустя, очнувшись, курсант увидел фермера с большой улыбкой на лице, стоящим над ним. Курсант спросил: «Что это было?» А фермер ответил: «Молотило из фермерской подсобки». Второй стих 22-го псалма описывает нечто подобное такому молотилу из фермерской подсобки. Когда Господь желает занять место нашего пастуха, Он должен успокоить нас. Господь обычно делает это, допуская проблемы, которые мы сами не способны разрешить. Эти трудности, с которыми мы не можем справиться, являются как бы тем Божьим молотилом из фермерской подсобки, которое наносит удар по лбу. Господь часто использует проблемы, которые мы не можем разрешить, для того, чтобы привлечь наше внимание и получить доступ в нашу жизнь. Согласно 22-му псалму, Господь также обновляет нас, направляя на стези правды ради имени Своего. После того, как мы поняли, что мы являемся овцами, и осознали, кто наш пастырь, когда он покоит нас, когда пажити злачные воды тихи, когда чаша преисполнена, то мы опять встаем, и нередко мы спотыкаемся и падаем. В этот момент нам нужно обновление. Как Господь обновляет нас? По словам Давида, Господь обновляет нашу душу вполне практичным способом. Великий пастырь обновляет нас, направляя на стези правды. И все это Он делает ради имени Своего. Попробуйте применить этот отрывок из 22-го псалма к своей жизни. Можете ли вы вспомнить момент в своей жизни, когда вы впервые сказали: «Господь, пастырь мой»? Можете ли вы вспомнить момент в вашей жизни, о котором можно было бы сказать: «Тогда меня Господь успокоил. Я помню, как это случилось со мной. Я помню такой день в моей духовной жизни». Для вас воспоминания о Господе, как о пастыре вашем, могут быть в далеком прошлом. Пажити были злачны, и воды были тихи, и чаша была преисполнена. Однако могло и так произойти, что эти пажити опять пожелтели, эти тихие воды взмутились, и ваша некогда преисполненная радость и чаша опять пуста. Что произошло с вашими зелеными пажитями, тихими водами и полной чашей? Вы потеряли эти благословения, потому что вы снова поднялись, вы взяли в свои руки контроль, и вы стали пастырем своей жизни. Вам, как овце, нужно возобновить отношения со своим пастырем. Поймите, что вам необходимо обновление. Как Бог обновляет вашу душу? Бог подкрепляет душу вашу, направляя вас на стези правды ради имени Своего. Бог водит нас к водам тихим и наставляет нас на пути праведности. Когда Давид говорит нам о том, что Бог направляет нас на стези правды, он использует еврейское слово «направлять», которое означает «вести». Иногда может понадобиться 2 или 3 года для того, чтобы наша душа была подкреплена на путях правды. Но Господь ведет нас стезями праведности для того, чтобы душа наша была обновлена. Это только несколько практических способов применения духовных истин 22-го псалма в нашей с вами жизни. Псалом 22 показывает нам адекватную философию жизни. Он открывает нам, что ключ к жизни с Господом, как пастырем моим, заключается в том, что Он покоит меня. Это смирение является ключом к жизни. Если вы хотите иметь злачные пажити и воды тихие, и чашу преисполненную, тогда научитесь признавать: «Господь, пастырь мой, Он покоит меня». Вам нужно научиться не просто произносить эти слова, но и жить согласно им. Этот псалом Давида также учит нас философии смерти. Многие люди знают, как жить, но они не знают, как умирать. Этот псалом показывает нам христианский взгляд на жизнь и смерть. В 22-м псалме смерть описана следующим образом. Пастырь приходит в нашу жизнь в последний раз, и поскольку никто из нас добровольно не захочет умирать, он вынужден упокоить нас, чтобы дать нам благословения, которые ожидают нас в вечности. В Писании постоянно говорится, что реальность состоит в вечном, и таким образом вечная наша сущность является важной частью. Допустим, что вы, будучи на месте Бога, знаете, что злачные, никогда не желтеющие пажити, что тихие воды, что преисполненная и неиссякающая чаша – все это находится в грядущем измерении, и вы хотите дать все это кому-то из этого измерения. Как вы собираетесь это сделать? Поскольку никто не захочет умереть, вам придется их упокоить смертью. Тогда на месте Бога вы сможете дать им вечное. Многие люди верят, что Псалом 22 дает нам адекватную философию смерти. «Он покоит меня в смерти, потому что стремится дать мне вечные благословения». Псалом 22 также дает нам предписание о том, как терпеть неудачи. Многие люди знают, как жить, и некоторые даже знают, как умирать, но очень мало кто знает, как терпеть поражение. Многие люди живут, боясь поражения. Они абсолютно не умеют справляться с поражением, и многие могут из-за этого даже покончить с собой. Я верю, что в этом псалме содержится наставление о том, как терпеть поражение, когда мы читаем о том, чтобы прийти к пастырю и просто сказать: «Я нуждаюсь в подкреплении». Тогда великий пастырь берет загнутый конец своего жезла и исправляет неудачу. Добрый пастырь исправляет ошибки, направляя нас на стези правды. Возможно, понадобятся многие годы, но эти пути правды поправят наши ошибки. Самое важное в этом псалме – первая вступительная строка «Господь, пастырь мой». Пастырь может вести нас только после того, как он успокоит нас. Когда он начинает нас вести, то мы можем смело сказать, что нам нечего бояться. Мы не убоимся зла, потому что мы знаем, что он с нами. Мы знаем, что его жезл, который символизирует его возможность защищать нас, и его посох, который является символом его вождения, успокаивают нас. Когда нас преодолевают наши проблемы и поражения, мы знаем, что он может приготовить трапезу для нас, то есть он может обеспечить нас всем, в чем мы нуждаемся. Можете ли вы сказать: «Господь, пастырь мой»? Он желает быть вашим пастырем, но он не заставляет вас принимать его. Однако, как и псалмопевец, вы можете сказать: «Господь, пастырь мой, сегодня и каждый день».
0: «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Господь сохранит от всякого зла, отныне и вовек». Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия — венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Верь ему, и он придет. Только очень верь, верь, и в счастье распахнет солнечную дверь. Выйдет избранный встречать новою весной, чтоб во славе обвенчать вечность с душой. Верь тому, кто пострадал в правоте своей, кто на смерть себя отдал за грехи людей. Верь тому, кто вознесен к звездным далям был. Верь ему, достоин он веры и борьбы. Сердце запад и восток ты в мольбе открой. Труден путь, но недалек, и Господь с тобой. Образ мира пролетит, смолкнет шум страстей и на небо восхитит Бог своих детей. Там душа не заболит, не прольется кровь, там, как светоч воцарит радость и любовь. И, ходя среди невзгоды, ты грустишь теперь. Верь ему, и он придет, только очень верь.

Он рожден для нашего спасения. Он принес на мир и благодать, сам прошел долины унижения и от мира должен пострадать. Он рожден, чтобы осчастливить каждого, кто узрит в нем Бога своего. Но над ним глумились злые граждане, даже и в отечестве его. Он рожден, чтобы над земной планетою знамя христианское водрузить. Христиане, слышите? Поэтому нам должно страдать, терпеть, любить. Аминь.

кто был в бандитской страшной своре. Сегодня праздник. В мир пришел Христос. Всем ангелы сулят благоволение, а нам нужда. Нам реки горьких слез. И не горят последние поленья. Мы стерпим это, доченька моя. Но только б наш отец переродился. Иди к нему, надежды не тая. Проси, чтоб он, раскаявшись, молился. Я буду ждать. А если смерть придет, скажу ей, скоро дочь должна вернуться. Замедлил ныне солнечный восход, от холода у крошки слезы льются. Она идет, на пальчики дыша, влекут огнями елочными окна, надеждой встречи светится душа. Шаги во мраке ночи расторопны. Вот и тюрьма. Какой огромный дом! Нет в городе еще такого здания и часовой у будки за углом, чтобы охранять бездонное страдание. Пусти туда, там мой родной отец. Мать истерзали и болезнь, и горе. От просьб таких растопится свинец. Дрожит слеза в солдатском добром взоре. Ну что ж, иди, сегодня Рождество. За милосердие кто меня накажет? И в сердце бедной крошки торжество, и как-то вдруг теплее стало даже. Пропущена смотрителем она, перед любовью падает преграда. Отец вот здесь. И радости волна омыла сердце от тоски и яда. Стук в дверь. Проснитесь, номер 107. К вам на свидание дочь пришла родная. Пред ней отец. О, Боже, что со мной? Какое чудо! Сказка неземная! Как сладко ей в объятиях отца, в промозглом и холодном коридоре. Пусть это счастье длится без конца. И вспыхнет свет, где было только горе. Меня послала мама. В эту ночь ей хочется, чтоб ты молился Богу. Христос желает узникам помочь и указать им новую дорогу. Спасибо ей, спасибо и тебе. Я понял все. Давай молиться вместе. С минуты этой пусть в моей судьбе не будет зла, насилия и мести. Родившийся вот в эту ночь, Господь, роди меня для новой светлой жизни. Дай силу мне соблазны побороть. Веди меня к своей святой отчизне. Он на коленях, рядом с ним она, единственная милая малютка. Обезоружен Богом сатана. На дочь с отцом глядит смотритель чутко. Ну вот и он колени преклонил и Господу вознес свои моления. Всех в этот миг Господь благословил. Дороже жизни были те мгновения. Что хочешь матери ты передать? Скажи, что я не тот, кем был когда-то. Спасла меня от бездны благодать. В любом враге теперь я вижу брата. Я выйду очень скоро из тюрьмы, так сердце мне подсказывает ныне, и заживем счастливой жизнью мы, что плод любви растить в былой пустыне. Бежала на заре она домой, счастливой всех детей на этом свете. Ах, мамочка, другим стал папа мой и разорвал дьявольские сети. Теперь тебе не нужно умирать. У нас начнется скоро все иное. Покинь свою скрипучую кровать, чтоб пережить блаженство неземное. Воскресла мать от радости такой, лежащей в яслях, возродил бандита. На смену бурям наступил покой, и жизнь любовью стала плодовита. Аминь.

О, грешник, в жизни суетной, внемли святым словам Христа. Он верный щит, покров он твой, в нем благ и силы полнота. И вопрошает он тебя: о, грешник, любишь ли меня? Ты был рабом страстей и зла, в грехе лежал ты погружен, но мною ты освобожден, любовь моя тебя спасла, и путь твой освещаю я, о, грешник, любишь ли меня? Родная может мать забыть любимца сына своего и может даже погубить, изгнавши из дому его, а я был изгнан за тебя, но верь, не изгоню тебя. Ты зову моему внемли, прими святую благодать, и искушение земли ты будешь верой побеждать, и я возьму к себе тебя, о, грешник, любишь ли меня? О, Боже, постоянно я скорблю и мыслю лишь о том, что не горит душа моя святым к тебе любви огнем. Ты любишь сильно так меня, о, научи любить тебя!

Мне ночь опустилась на землю, звезды сияют на тверди ночной, с радостью глазу их корнему внемлю, что говорит мне о ночи иной. Было давно то, в святом Вифлееме, кануло много столетий на дно. Бог воплотился, как к дивной поэме мир относиться привык уж давно. Грустно на сердце, становится жутко, снова над миром сгустилась гроза Божьего гнева. Жизнь ведь не шутка, вечная смерть всем глядит нам в глаза. Вот почему и пришел к нам Спаситель, вот для чего и родился Христос, чтобы устроить нам в небе обитель, вечную жизнь Он с собой нам принес. Детям и взрослым открыл Он объятия, всех призывает: «Придите ко мне!» Всех нас зовет к покаянию распятия, чтоб не страдать в вечном адском огне. Друг мой, оставь равнодушие, холод, сердце Христу поскорее открой. Ныне, покуда ты силен и молод, в сердце младенцу ты ясли устрой. Дивная ночь к нам спустилась на землю, ныне Христос наш родился святой. С радостью глазу я горнему внемлю, чтобы порвать нам с мирской суетой. Аминь.

В нашей жизни самое прекрасное не ценою денег покупается, даром светит с неба солнце ясное, и луна нам даром улыбается, даром на распахнутые полосы льется дождь со щедростью обильной, даром ветер гладит мои волосы, с дуба листья рвет рукою сильною. Даром птичьим пением наслаждаемся, зорями, восходами, закатами, с близкими, любимыми встречаемся и вдыхаем воздух не за плату мы. Но всего дороже, драгоценней, нам в подарок Богом преподнесено. В Иисусе вечное спасение, принимай и улыбайся весело. Посмотри, как Бог тебе склоняется, и пойми, что как свет солнца ясного не ценою денег покупается, в нашей жизни самое прекрасное.

Маме, в розовом царстве далекого детства вспомню твое материнское сердце. Сердце большое, такое надежное. Жизнь без тебя была б невозможною. Стала я старше, и ты стала ближе. Образ прекрасный, любовью насыщен. Этой любовью к тебе я привязана. Каждой ресничкой тебе я обязана, мама моя. Много словами ты нас не учила, добрым примером, заботой растила. Путь твой, как подвиг, весь мужеством светится. Он мне помог с моим Господом встретиться. Мама, теперь вся седая, ты на коленях о детях взываешь. Нас уже взрослых ты сердце по-прежнему держишь, как крошечных, бережно-бережно. Нет, за такую любовь невозможно ни отплатить, ни воздать подороже. Эта любовь материнскою значится. Знаю, мой долг никогда не отплатится, мама моя».

Маленькая девочка, посещавшая неоднократно молитвенные собрания верующих, была очень озабочена спасением души своей. Отец же ее, некогда любивший и сам посещать эти собрания, охладев, возненавидев все то, что относится к вере, воспретил ей посещать их. Она была этим огорчена, но оставалась послушной требованиям отца. Но вот, когда опять происходило обычное собрание, она не выдержала и не могла оставаться на месте спокойно. Улизнув незаметно из комнаты и перепрыгнув через забор, она очутилась в собрании, присоединилась к молящимся. Вскоре отец заметил ее исчезновение и побежал за ней. Найдя ее в собрании на коленях среди молящихся, он пришел в ярость и с гневом схватил ее, чтобы понести домой. Дитя же, взглянув на него взором, сияющим небесной радостью и любовью, сказала: «Папа, ты пришел слишком поздно. Я уже успела отдать мое сердце Спасителю Иисусу». Эти слова размягчили жестокое сердце грешника. Он пал вместе с дочерью на колени, громко взывая о спасении, и тут же нашел своего Спасителя, которого раньше не хотел знать. Смелое свидетельство, наполненное любовью свыше, всегда победит.

только одно может воспрепятствовать твоему вечному спасению. Знаешь ли ты, что именно? Ты поспешишь ответить: «Знаю, это грех». Нет, это не грех. Хотя бы ты был жутким грешником и многократным убийцей, хотя бы вся твоя прошлая преступная жизнь была чернее сажи, темнее ночи. Тогда, вероятно, окружающая меня безбожная среда помешает моему вечному спасению и увлечет меня в преисподнюю. Нет, окружающие тебя люди, пусть они будут безбожники и бесчеловечные, они не могут помешать твоей вере во Христа. Тогда никто другой, как сам сатана. Нет, даже сатана при всей своей силе и при всем своем желании погубить тебя не может помешать тебе принять Христа твоим личным спасителем. Тогда что же это? Слушай, друг, никто и ничто во всей вселенной не помешает твоему вечному спасению, кроме твоей собственной воли. Никто не избавит тебя от жизни греха, если ты сам не возжаждешь этого избавления. Тебя не спасет даже Христос, если ты сам не пожелаешь принять Его спасительного искупления. Ни один евангелист не обратит тебя ко Христу, хотя бы вокруг тебя каялись и обращались толпы грешников. Если ты не захочешь этого обращения и возрождения свыше, сам Бог, давший тебе свободную волю и право выбора вечной судьбы по своей божественной справедливости, не может спасти тебя против твоего личного желания. Ты спросишь в недоумении: «Так неужели моя человеческая воля имеет в деле спасения души такое решающее действие?» Да, Бог дал тебе свободную волю, как ключ от темницы греха, узником которого ты являешься, и от тебя зависит, воспользуешься ли ты этим ключом для спасения или для погибели. Сколько раз хотел я и собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Иерусалимляне могли спастись, но они не захотели. Хочешь ли ты, дорогой слушатель, каково твое решение, каков твой выбор? Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Избери жизнь. Второзаконие 30:15.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

хоть годы кружат карусель. На закате жизни. Земные годы движутся к закату, и сединой покрыта голова. На долю вашу выпали утраты, гонения и лживая молва. Со старостью болезни агрессивней потачивают плоть, но добрый дух уничтожает всякую пассивность, не поразил, чтоб душу сна недуг. Вы жили нам примером, дорогие, служение верного и пламенной любви, и постоянно Господу молились о юных душах Божией семьи. Мы ваших также нуждаемся в молитвах, поддержки дружеской и теплоты в глазах. Пусть сединою головы покрыты, душа же не стареет никогда. Земные годы движутся к закату, а ваша жизнь так Господом богата.

ненавижу войну. Ненавижу войну и прощаю всем, кто в дом мой приносит беду. Может, так я войну прекращаю и со светом по жизни иду? Может, так я, Господь, утверждаю, что уродливо всякое зло? Так пожару тропу преграждаю, проповедую этим добро и несу поруганье, обиды, словно честь с распятия Христу. Ведь душою и сердцем мне видно, как Христа прибивают к кресту. Беспросветно живущие злобой, в недовольстве, корысти, вражде, помогаю любовью я, чтобы не царила неправда нигде. Не хотим человеческой крови, детских слез, неустройства, вдовства, ведь добро побеждает любовью, утверждая, что правда жива.

Пока восходит солнце, буду жить. Пока восходит солнце, буду верить. И настежь створки вымершей души вновь раскрывать, как днем весенним двери. Пока восходит солнце, буду петь о счастье знать Христа и быть любимой, все небеса для вечности иметь и сердцем улетать своим за ними. Пока восходит солнце, буду ждать ответа на мои молитвы и в смиренье, уныние и немощь побеждать и верить в непреложность воскресения.

Мне разум запрещает, не люби, а сердце любит, вопреки запрету. И алых парусов моих очки все не меняют яркости и цвета. Усталость и забытость не всерьез, не в счет. Все реки слез и всех печалей. Я верю в миллионы алых роз, которые хранятся за мечтами. Я жду, я доверяю красоте, создателю надежды поверяю, и нет меня счастливее нигде, пока любовью жизнь я измеряю. Я жду, не унывая, не спеша, чтоб ни было, поутру

А может, и пора молчать, пора не мучиться, не плакать, пора не верить, не мечтать и видеть зло во всем и всяком. А может быть, пора любить одну себя и вторить прочим? А что же значит быть? Зачем тогда и дни, и ночи? К чему название человек, призвание действовать сознанием? И нужен ли грядущий век, что приоткрыт сегодня нами? Зачем сквозь боль добро творить и знать, иначе ты не можешь? Зачем бездумным говорить, коль вряд ли этим им поможешь? Не знаю, верую, живу, пою о красоте Иисуса, пусть даже голос свой сорву, пусть даже струны все порвутся.

за хлеб война, и за питье, и за безбедное житье, война за место на земле, за проживание в тепле, война за золото, за все, что власть и средства принесет, война идей, война миров, и даже за Господень гроб, война за гору Елеон, куда обещано Христом вернуться, но кругом война, и в душах, и в сердцах она в делах, весь мир в крови, ни понимания, ни любви, и только то, что он грядет, мне силы ждать его дает, дает любить безумный мир, что изуродован людьми, дает с надеждой света ждать и зло любовью побеждать.

на разрыв, на страдания, на презрение окрест, так живут в уповании, дарят солнце окрест. Возжелавшие радости неземного венца, плодовиты до старости и сильны до конца. Изнемочь невозможно им, ведь погаснуть нельзя. В это время безбожное, так нужна их стезя. Не уйти, не отчаяться, а надеждой светить. Эти души рождаются, о Творце говорить.

Свобода, может быть, и дело, но как понять, но как принять? Вокруг свободы беспредела, и зла, как видно, не унять. Свобода совести и нравов, свобода действий до войны, и волны ужаса по странам сильнее бешеной войны. Свобода от любви и правды, от обязательств долго нет, и не на рай, на дебри ада стал походить наш белый свет. Есть у Творца совсем другая свобода каждому из нас, нести земле крупицы рая, творя добро здесь и сейчас.

тихие беседы, доверие и уверенность. Иисус стремился показать, что вера – это единственное основание для отношений с Богом. Это единственное условие для высвобождения Божьей силы в нашей жизни. Поэтому Иисус много учил о вере. Он говорил о ней снова и снова. «По вере вашей будет вам». Матфея 9:29. «Вера твоя спасла тебя. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. Не бойся, только веруй. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно». И вдруг он же вопрошает: «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Луки 18:8. В этом вопросе горечь пророка, предвидящего будущее. Он предвидит, что многие будут чтить его только устами, сердце же их далеко будет отстоять от Господа. Другими словами, они будут только говорить о вере, но не иметь ее в сердце. Созвучным этому вопросу Иисуса выглядит призыв апостола Павла: «Испытывайте самих себя, верили вы?» 2 Коринфянам 13:5. Этот призыв больше похож на вызов. Это вызов нам и нашей вере. Его можно перефразировать так: «Ты верующий христианин или неверующий христианин?» Второе звучит парадоксально, но, к сожалению, есть немало христиан в церквах, которым хочется переадресовать вопрос Павла во второй части того же 5 стиха. «Или вы не знаете, что Иисус Христос в вас живет? Или вы забыли, кем Он является на самом деле? Действительно ли вы верите, что Он воскрес из мертвых, и что вы тоже воскреснете из мертвых, и что для Бога нет ничего невозможного?» Другие переводы этого стиха помогают углубиться в суть апостольского призыва. Вот перевод Всемирного центра перевода Библии, 1993 год. «Испытайте себя, живете ли вы с верою, проверьте себя. Иначе говоря, живете ли вы верою по вере, или вы живете с формальной верой, так же, как живут с охладевшей любовью супруги. Вроде в браке, а обед и постель врозь, без единства, близости и радости. Живешь ли ты с мужем или просто зарегистрирована с ним, только считаешься замужней? Живете ли вы с верой или просто зарегистрированной церкви, только считаетесь христианами?» Перевод под редакцией В. Кузнецовой звучит так: «Задайте себе вопрос, тверды ли вы в вере? Испытайте сами себя». Этот акцент сделан на качестве веры, то есть ее твердости в испытаниях. Не поколеблетесь ли вы в вере после разговора с атеистом-медиком из вашего двора, или после научно-популярной передачи о миллионах лет эволюции живого мира, или после смерти неисцелившегося родственника, или после угрозы начальника на ваши разговоры о Христе и тому подобное. Английский вариант под названием «Новый живой перевод» звучит просто: «Проверьте, настоящая ли у вас вера. Испытайте себя». Слово «настоящее» в этом переводе такое же, какое используют для обозначения вида кожи, то есть натуральная кожа, а не кожезаменитель. Во всех этих переводах присутствует двойное повторение призыва к самопроверке: «Вера у вас» или «верозаменитель». Верите ли вы в Божие обеспечение необходимой одеждой, пищей, мебелью и другим? Или занимаете долги и говорите, что тоже имеете веру в то, что сможете рассчитаться с ними? Но вера ли это или ее заменитель? Так что такое настоящая вера? Сначала вспомним ее определение из Евреев 11:1. Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В этом определении можно увидеть два главных проявления веры. Первое – доверие, и второе – уверенность.
Осуществление ожидаемого означает, что пашущие или молотящие должны иметь надежду получить ожидаемое, то есть иметь доверие возможности вырастить урожай. Они должны иметь доверие Богу в том, что Он обеспечит условия для этого урожая. Итак, одним из проявлений настоящей веры является доверие Богу. Мы можем доверять Его всемогуществу, невозможное человеком, возможно, Богу. В отличие от сильных людей, которые могут употреблять свою силу нам во зло, Божья сила всегда действует нам во благо. На практике доверие Божьему всемогуществу означает, во-первых, доверие к Его защите, а во-вторых, к Его обеспечению. Даниил доверял Божьей защите, потому что во рву со львами он спал. Поэтому доверял Божьей защите, поэтому в бушующем море он спал. Знаменитый 90-й псалом говорит о нашей безопасности под Божьей защитой. «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен». Мария доверяла Божьему обеспечению, когда на свадьбе в Кане Галилейской возникла нужда. Поэтому она, не колебаясь, указала слугам на Иисуса, что скажет Он вам, то сделайте. И другим важным проявлением настоящей веры является уверенность. Уверенность в чем? Во-первых, в Божьем присутствии «не оставлю тебя и не покину тебя» Евреям 13:5. Во-вторых, в Божьей любви «никто не может отлучить нас от любви Божьей» Римлянам 8:39. В-третьих, в Божьем спасении «пишу вам, чтобы вы знали, что, имея Сына, имеете жизнь вечную». Это «знали» означает не догадки или предположения, а уверенное знание. Бог свершил наше спасение, и если мы искренне уверовали, то ничто, ни добрые дела, ни служение, ни щедрое пожертвование не может сделать нас еще спасеннее. И вот такая вера, доверяющая и уверенная, видна окружающим людям. Например, история из Евангелия от Матфея. Иисус, видя веру их, Матфея 9:2, друзья этого расслабленного были, во-первых, уверены в том, кому они несли больного, уверены в том, что любви и понимания Иисуса хватит и на их друга. Во-вторых, они доверяли Его способностью расправиться с болезнью, а также доверяли Его защите от возможного недовольства хозяев дома, у которого разобрали крышу. А видна ли ваша вера соседям и коллегам? Как же возрастать в вере? Есть два способа. Во-первых, надо идти к ее источнику. Если надо наполнить чайник, мы идем к крану с водой. Он источник воды. Если мы хотим укрепить ослабевшие мышцы, мы идем в спортзал. Там источник укрепления. А что является источником веры? На этот источник указывает Деяние 3:16 и вера, которая от него. Значит, если ослабела вера, надо вернуться к ее деятелю, самому Богу, и попросить также, как апостолы, умножь в нас веру, Луки 17:5, или также, как отец от рока, помоги моему неверию. Нельзя самому произвести в себе веру, выдавить ее из себя. Это будет что-то свое, а не Божие. А Иисус призывает, имейте веру Божию. Во-первых, для возрастания веры надо наблюдать за Иисусом в своей жизни, дабы вы уверовали, говорит Он. Своим ученикам, приглашая их к умершему Лазарю. Но разве они не были уже верующими? Да, были. Но Иисус ведет их не просто к гробнице друга, но ведет их к новому богопознанию через наблюдение за его действиями. Дескать, смотрите, что я сделаю сейчас для Лазаря, и запоминайте, когда вы окажетесь в беде, вспомните эту историю и верьте, что я для вас смогу сделать то же самое. Итак, смотри на Иисуса,
в Евангелиях и в своей жизни, и это будет укреплять твою веру. В заключение может напомнить, что сам Иисус молится о возрастании нашей веры, чтобы не оскудела вера твоя, Луки 22:32. Какое ободрение и утешение знать, что имеем великого ходатая ради возрастания нашей веры. Сергей Потапов, Россия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».